отрицательного значения, который, как мне кажется, чрезвычайно важен для верующих религиозных людей. Это 11-я заповедь, которая здесь включена. Я не думаю, что это ошибка. Я верю, что Дух Божий управлял пером Марка, когда он записывал, вспоминал все изречения Иисуса Христа и писал Евангелие от Марка. Вот это вот повеление, пожелание, оно, возможно, несколько резонирует с теми глобальными фундаментальными повелениями, которые есть в 10 заповедях, но в сегодняшней жизни. Мне кажется, это то слово, та необходимость, которая просто необходима нам жизненно. Потому что мы приличные люди с вами, правда ведь? Мы не убиваем, не крадем. Не, ну, конечно, там всегда можно докопаться, там какой-то такой включить софизм такой, что вот, дескать, там убить, это не просто убить, а там даже если там словом, еще что-то. Но знаете, если честно, это все такое, философия. На самом деле заповеди очень конкретны. И они не философия, они конкретных делах, которые человек должен делать или должен не делать. Поэтому мы с вами относительно можем более-менее спокойно себя чувствовать, потому что мы действительно не убиваем. Надеюсь, мы не воруем. Думаю, что мы всеми силами отвергаем возможность о ком-то говорить там неправдивые вещи. И прочие все те 10 повелений, которые мы имеем в Декологе, мы блюдем, стараемся. И, в общем-то, мне кажется, даже и это... может быть, это так кажется вам чрезмерным, что я скажу сейчас, но мне кажется, что это не очень тяжело. Вряд ли кто-то из вас борется с таким непреодолимым внутренним искушением, будучи человеком со здоровой психикой, что как бы мне там не убить кого, или как бы мне что-нибудь не стащить. Как бы мне родители тоже нормально уважать, мы тоже в большинстве своем научены. Но Иисус вводит вот это одно слово, которое накладывает такую дополнительную ответственность на нашу жизнь, на слова сказанные, на поступки, что становится по-настоящему страшно, сложно, потому что, а как это не обижать? Как не обижать? Да, я могу контролировать себя, чтобы не убить, я могу, а вот контролировать жизнь, чтобы не обидеть. Это гораздо труднее, это гораздо сложнее. Это насколько должна возрасти моя внимательность к тому, что я делаю, говорю, потому что, когда ты заповеди рассматриваешь в контексте себя, своих каких-то решений, внутренних мыслей и поступков, все гораздо проще. Ты занят своей порядочностью, все. А здесь чуть-чуть о другом. Здесь уже не о глобальном, а о том, как воспринимают люди. И коль мы говорим это в контексте нас, людей, как верующих, как так устроить-то свою жизнь, чтобы религиозность-то наша не обижала? Потому что это, на самом деле, большая проблема. Это вызов очень серьезный. В Евангелии от Матфея, Матфей цитирует пророчество. Пророчество пророка Исаии о Мессии. Мессия Иисус Христос – это небесный образец, тот, о ком мы и говорим, и поем, о том, что мы должны быть похожи на Него. Мы должны отображать Его характер. И таких слов, я думаю, много раз слышали в церквях, в проповедях. Отобразите Иисуса Христа. Характер Его – выработать себе. А какой это характер? Пророк Исаия говорит о миссии Иисуса Христа, о его характере. «Это отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет,

И кто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Посмотрите на эту удивительную картину. Миссия Иисуса Христа, чтобы возвестить суд. И эта миссия, она подразумевает нечто громогласное, нечто такое, что будет потрясать людей, то, что их привычки, устои переломает словом. Но Иисус этого не будет делать. Он другой. Дух, который на нем будет, Дух Божий, он будет другой. Это не будет какое-то громкое, не знаю, пафосное вопияние каких-то правильных вещей, это не будет бичевание истиной, ударами сокрушающее там нечестивцев. Но это абсолютно другое. Иисус сможет и будет говорить Евангелие не воспрекословие. Вы представляете себе? А как же там вот этих упертых в своем там неверии грешников обличать? Как же с ними там в диспуты не вступать? Как же их там вот страхом не спасать? Да, есть еще такое, страхом спасать. Вот Иисус так будет делать. Не возопьет, не воспрекословит. И самое главное, вот дальше описание, надломленное не доломает. Льна курящегося, вот еле теплящуюся надежду, еле теплящуюся любовь в человеке, доброту сердечную, не угасит своими жесткими словами, проповедями, какими-то обличением, но поможет из этой маленькой искорки, чтобы возгорелось что-то настоящее, доброе, не переломает то, что уже поломано жизнью, то, что уже травмировано. Мир наш травмирующий, мир. Мы получаем травмы, мы едва рождаясь, мы уже начинаем получать детские какие-то травмы, какие-то впечатления, мы сталкиваемся с суровым миром. И вот такие мы приходим к Иисусу. Где-то поломанные, где-то уже угасающие. Помню старый христианский гимн. Пламень веры угасает. Да? Вот это то, что происходит в нашей реальной жизни. Иисус нас восстанавливает. Иисус нас исцеляет. И вот эта 11-я заповедь, она говорит о том же, чтобы мы с вами, знаете, вот на законодательном, что называется, уровне, на уровне 10 заповедей, на уровне «не убей и не прелюбодействуй», на этот уровень поставили еще один маркер, еще одну метку. Не обижай. Если человек обиделся, это не проблема его, что он такой обидчивый. Это должно стать моей проблемой. Я сказал не то слово. Я использовал неудачный оборот. Я не понял его слабость. Я не разглядел его надломленности. Я угасил его слабую, возможно, веру. Вы знаете, что из церкви уходят люди, много уходят. Но большая часть из них перестают посещать церковь не по доктринальным каким-то причинам, что они разуверились или стали верить по-другому, потому что их обидели. Потому что они пришли со своей надломленностью, со своими слабостями, со своими трепетными какими-то нуждами, а их не поняли. И это очень серьезный вопрос. И поэтому Иисус Христос говорит об этом, показывает пример и говорит о том, что это заповедь. Это необходимо, чтобы было в народе Божьем. И в первом послании к Коринфянам Павел, который, ну, Коринфяна, церковь в Коринфе, это такая достаточно разношерстная церковь с различными проблемами, обыкновенная, типичная церковь большого города. Как и в любом большом городе, там есть те проблемы, которые там описываются. И одна из проблем, о которой Павел говорит здесь, он говорит о том, что
в церкви люди не должны обижать друг друга.

друга. Уже весьма унизительно для вас, это первое послание Коринфянам, 6 глава, 7 и там можно до 11 текста читать, весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжды между собою. Для чего бы вам не остаться обиженными? Но вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев. Неужели вы не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует? Посмотрите, на какую значимость, на какой уровень поднимается вот это пожелание Господу, этот норматив. Если вы обижаете, если вы обидчик, если вы наносите обиды, если вы устраиваете склоки, если вы хотите доказать свою правоту, если из-за этого происходит переживание у людей, это неправедность. И Царство Божие может пройти мимо нас. Кого же обижают? Кого же обижают? Да, вот в церкви мы сказали, да, и обижают. Обижают какой-то, ну, вроде бы ревности. Еще знаете, как какой-то такой моментик бывает, что вот если ты верующий, ты же не должен обижаться. Это я просто тебя обличаю, а вот ты не должен обижаться, это ты вот обижаешься, а я-то тебе только хорошего желаю. Надо очень взвешивать слова, чтобы эти слова не были камнями, не были похожи на камни. Но помимо церкви есть очень большая область нашей обыкновенной жизни. Обижают, Священное Писание говорит, подчиненных обижают. Плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля, вопиет. Вопли жнецов дошли до слуха Господа. Это послание Иакова, 5 глава. Если в вашей власти, если вы как-то влияете на отношения, у вас есть подчиненные, да, и вы должны быть справедливы, вы должны быть добры. Они могут обидеться. Это недопустимо. Обижать тех, кто в твоей власти. Здесь, наверное, вот это правильнее сформулировать. Если кого-то Бог дал в твою власть, будь то подчиненных, будь то людей, зависящих от тебя, нельзя использовать свой ресурс для того, чтобы обижать. Очень внимательно нужно отслеживать. Ну, наверное, главное поле, область, где наносятся сердечные раны, где обижают люди, обижаются, это семья, супруги. Апостол Павел, он и эту область не обошел, хотя, как бы так немножко стесняясь, говорит так, как бы, ну вот, я так думаю, что имею Духа Божьего, и объясняет, что, во-первых, муж и жена должны оказывать друг другу должное благорасположение. То есть делать друг для друга вне зависимости от текущего момента. Вообще область семейных конфликтов – это чрезвычайно большая, как бы, тема. Но, к сожалению, к огромному переживанию, это сегодня тоже очень актуально, очень много христианских семей имеют какие-то внутренние разногласия, противоречия. И на самом деле это уже такие цветочки. Это следствие того, что базовые вещи были утеряны. Это семья может соблюдать заповеди, там, субботу хранить, конечно же, там, быть честными, порядочными людьми, но вполне себе могут мочить друг друга, извините за этот сленг, обижать друг друга, пытаясь достигнуть какой-то своей правоты, пеняя друг друга на какие-то недостатки, там что-то вот не то в жене, не то в муже. Ну, в Писании очень просто эта картина на самом деле описывает, потому что муж и жена, жена соответствует мужу. Они из одного теста. Ева из плоти Адама сделана. Обижаясь на друг на друга, вы обижаетесь на самого себя. Вы одно тесто, одна плоть. И Бог подбирает соответствующего человека, чтобы через трение, через какие-то моменты жизни, которые, ну, происходят в семьях, можно было определить, выявить все те нехорошие какие-то качества, характер, которые препятствуют идти Царство Божие, и их избавиться от них. Не должно быть обид. Должна быть совместная, согласованная работа. Потому что, дальше продолжаю, что апостол Павел пишет, вы когда-то были такими, злоречивыми, хищниками, там, лихаимцы и так далее, неправедные, но оправдались именем Господа Иисуса Христа нашего. И для тех, кто в браке, не уклоняйтесь друг от друга, то есть будьте вместе, не пытайтесь обидеть даже какими-то такими очень интимными вещами. Заботьтесь и понимайте, что нельзя обижать. Каждая имеет ценность. И Бог это отслеживает.

обижает. Можно обидеть даже истину. Когда послание к Тимофею, есть любопытный стих, «пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких». И вот здесь вот, вот это выражение, оно говорит о том, что вот для истины, для того, что мы исповедуем, наши слова, наша манера ведения диалога,

истину. Еще одна большая отрасль нашей человеческой жизни – это взаимоотношения отцов, детей, родителей. И там тоже есть повеление, связанное с обидой, только другим словом сказано – родители, не раздражайте, да? Не раздражайте детей, не делайте вещи, которые наносят им раны, потому что запускается механизм боли, обид, переживаний, который, возможно, в какой-то момент станет барьером разделяющих детей с верой их родителей. Несколько историй я наткнулся, когда исследовал этот вопрос, детских историй, что их в детстве обидело. То, что, в принципе, дети, то, что происходит с ними, это отражение нашего взрослого мира. Мальчик один пишет, ну, уже мальчик, он сейчас уже мужчина, но он свое детство не может забыть из одной обиды. Учился в школе, середина 80-х. На линейке объявляют сбор макулатуры. Обещают, что три лучших сборщика премируют поездкой в Москву. Он говорит, мы с друзьями напряглись, Москва, Красная площадь, там, Мавзолей. Решили с двумя друзьями во что бы то ни было победить. Один знал, что неподалеку есть база овощная, там картон валяется рваный. Говорит, мы у бабушки, у нашей знакомой, там одолжили тележку, начали тягать. Натягали по 250 килограмм на человека. Знаем, что равных нам нет. Мы победили, триумф. В мыслях уже едем в Москву. Линейка общешкольная, подводятся итоги конкурса, называют наши имена, объявляют победители, звучит оркестр, аплодисменты, грамоты, и все. Никакой Москвы, никакой поездки. А на сэкономленные деньги, как потом сказала классный руководитель, директору ковер новый купили. Обидно. Еще одна детская история. История, которая, ну и опять же, взрослый мир наш иллюстрирует, когда наши мотивы не понимают. Как это обидно. Это, наверное, одна из самых страшных обид, это когда мотив не понимают, а еще хуже, когда его перетолковывают или приписывают себе то, о чем ты даже думать не думал. И вот девочка одна рассказывает. У меня в детстве был красный шарф. Яркий такой, с вышивкой. Пошла однажды гулять, рядом была стройка. Слышу, кто-то пищит. Подошла поближе, рыжий котенок в гудрон влез. Лапки в гудроне, вылезть не может. Говорит, ну я его там схватила с подружками, там начали его вымывать, отмывать, вычищать. Отмыли это чудо, вот. И даже одной девочке разрешили его у себя оставить. И такая радость, такая вдохновленная, спасла котенка. Котенок пристроен. Такая счастливая, захожу домой. А мать говорит, красный шарфик, ты вымазала, он в гудроне, и платье вымазала. Никогда в жизни я тебе такой шарфик больше не куплю. Знаете, что девочка написала? Я в это время подумал, да наплевать. Отправилась в угол и слушала много таких речей всяких разных. А взрослый говорит, я не поняла. И обида осталась. И вот эти вещи, которые происходят, такие бытовые, простые, их много можно было бы истории рассказать, но ведь это отображение того, что в нас внутри, что ценим и что считаем важным. Насколько мы деликатны с другим человеком. Вот это слово «деликатность», «тактичность», мне кажется, она на уровне заповеди все-таки должна имплицироваться как-то в церковь, внедряться в нее. В правила поведения верующего человека. Потому что это другое формирование другого мира, мира Божьего, где уважительно относятся даже к слабейшему, где к нуждам самого слабого Господь прислушивается. И вот если вы читаете Священное Писание, в книгах Ветхого Завета особенно это видно, когда Господь много-много раз повторяет о том, что сироты, вдовы, чужестранцы, те, кто особо уязвимы, являются объектом его пристального внимания для того, чтобы им помочь и для того, чтобы увидеть, насколько верующие люди слышат их мольбы, насколько они могут сопереживать.
Заповедь «не обижай», которую Иисус Христос

включил в Декалог с умыслом, как мне кажется, это фактор, направляющий нас с вами к бережному отношению к внутреннему миру других людей. Самодостаточная травмирующая религиозность, когда напролом, не считаясь душами, с нуждами, с переживаниями, она нанесла бесчисленное количество травм. И это не тот продуктивный путь, который Бог хочет видеть в нас с вами, в Церкви Божией. Это уже, знаете, на уровне каких-то уже анекдотов ходит, как неофитов в церкви встречают там бывалые люди, как, с каким тоном, как они делают замечания. Ну, пусть это останется там, в каких-то историях. В реальной жизни, имея страх Божий и имея Священное Писание, нам нужно сделать простые вещи, друзья. Нам нужно то, о чем говорит Священное Писание, почитать друг друга более важным, чем сам ты. Понять нужду, слабость, возможную уязвимость другого человека не для того, чтобы возвыситься самому, а для того, чтобы кротость и смирение Иисуса Христа черпать для себя, для своего характера и отдавать другим, и быть похожими на Господа, и быть частью Божьего процесса исцеления человеческих душ. И эта возможность в этом грубом, жестоком мире, который не становится лучше, не становится тактичнее, не становится деликатнее, задать другое направление, другой тренд. Направление любви. Настоящей, трогательной заботы, любви и уважения. Взять на себя ответственность за чувства другого человека. Это непросто. Но это возможность обогатиться внутренним миром другого человека, создать особое отношение, близость, которая и поможет человеку, не знающему Бога, обрести знание о Господе, о Его любви, о Его милости, которая в нас-то и отобразится через деликатность, внимание, тактичность. Давайте не будем обижать друг друга. Молиться и просить у Бога силы и мудрости, чтобы быть такими, как Иисус.

0: И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы.
1: Свет – лучистая энергия, созданная Богом и делающая видимым окружающий мир. Свет был сотворен Богом в первый день творения мира, до того, как были созданы небесные светила. В Библии свет также символизирует божественную сущность. Апостол Иоанн в первой главе своего послания называет Бога светом, так как Он обладает наивысшей истиной и всеведением. В четвертом псалме псалмопевец просит Бога явить свет своего лица, а в 118-м псалме называет светом Слово Божье. В 8 главе Евангелия от Иоанна Христос называет Себя светом миру и обещает Своим последователям свет жизни. «Вы – свет мира», – говорит Христос Своим ученикам в 5 главе Евангелия от Матфея, подразумевая их свидетельство в мире. В 1 главе 1 послания Иоанна хождение в свете Божьем противопоставляется пребыванию в греховной тьме. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Желая обмануть людей, сатана принимает вид ангела света. Во время второго пришествия Христос осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. 21 и 22 главах книги Откровения говорится, что в Новом Иерусалиме, где будут жить спасенные, божественный свет заменит собой обычный свет.
0: Тогда светит свет.

0: противоречит ли христианство науке, утверждая, что почерк Бога наблюдается в строении всех живых организмов?
1: Или же христианство открывает глаза верующих на красоту и великолепие строения природы и, в особенности, живых организмов?
0: Земля наполнена совершенными организмами.
1: История показывает, что многие величайшие технологические достижения человека на деле лишь продукты обратного проектирования, которые опираются на более изящные природные образцы. Сложность живых организмов сочетается с их изящной эффективностью. Биология изучает сложные объекты, которые выглядят как бы специально предназначенными для решения какой-то задачи.
0: Обладают ли люди способностью рассматривать замысел там, где его нет?
1: Выдающийся дарвинист Ричард Докинс определенно убежден в этом. Кажется, что человеческий мозг специально сделан так, чтобы не понимать дарвинизм и с трудом верить в него. Логично понимать, что элегантная сложность – это признак преднамеренного, продуманного замысла. Дарвину и Уоллесу потребовался очень большой всплеск воображения, чтобы увидеть, вопреки всякой интуиции, что есть другой способ.
0: А разве не разумно полагать, что внешний вид живых организмов является частью замысла, потому что они и являются таковым?
1: Ответы на данный вопрос зависят от того, что, по мнению одного человека, может сделать неконтролируемая сила природы и кем является Бог для другого.
0: Порассуждаем о том, на что способна природа сама по себе.
1: У неконтролируемой силы природы есть два инструмента, с которыми она может работать. Первый – свод законов, регулирующий поведение материи и энергии. Второй инструмент – случайности, явно произвольные ситуации и обстоятельства, которые в конечном итоге ведут к взаимодействию материи.
0: Давайте рассмотрим живые организмы и ответим на вопрос, были ли они созданы природой в одиночку или тут не обошлось без влияния разумного проектировщика извне.
1: Живые организмы строятся из клеток, которые состоят из особых биологических макромолекул. Эти большие молекулы включают в себя белки, состоящие из аминокислот, и нуклеиновые кислоты, подобно ДНК, которые состоят из нуклеотидов. Молекулы являются основой всех живых существ, поэтому если природа не способна на создание больших сложных молекул, встречающихся в живых организмах, то даже на самом простом и фундаментальном уровне жизни требуется дизайнер.
0: Начнем с белков. Молекулы белка напоминают наречия, состоящие из аминокислот, связанных между собой подобно буквам, образующим белковый алфавит для исполнения определенной цели. Возможное количество различных способов объединения аминокислот в белок средней величины гораздо выше числа известных частиц во Вселенной.
1: Из всех этих возможных комбинаций лишь малая доля аминокислотных последовательностей образует функциональные белки, способные поддерживать жизнь. В некоторых случаях небольшие изменения в аминокислотной последовательности даже одного белка могут привести к смерти.
0: До появления первого живого организма только случаи и законы химии, но никак не естественный отбор, были доступны для того, чтобы собрать аминокислоты в правильной последовательности для создания функционального белка.
1: Даже тогда, когда жизнь отсутствует, у нас есть прямые эмпирические доказательства того, что в естественных условиях аминокислоты не образуют белки самопроизвольно.
0: Если вне живых организмов аминокислоты не объединяются в белки, как им это удается внутри живых организмов?
1: И дело не в том, что химические реакции в живых организмах протекают магическим образом. Это означает, что жизнь использует энергию для работы в условиях отсутствия химического равновесия. Вне жизненной сферы химические реакции приходят к равновесному состоянию.

0: Значит, чтобы аминокислоты образовывали белки, необходимо отсутствие химического равновесия?
1: Да. Есть по крайней мере 4 вещи, которые необходимы клеткам для производства белков. Во-первых, сложный набор механизмов для выполнения работы. Во-вторых, источник энергии, чтобы направлять химическую реакцию в определенном направлении. В-третьих, информация о соединении белков. И в-четвертых, аминокислоты, которые соединяются между собой. Когда организмы погибают, химические реакции приходят к равновесию. Механизм выработки белков распадается, и они начинают разлагаться. Их выработка прекращается.
0: Другими словами, природа не производит белки вне живых организмов. Если она не производит их в принципе, то функциональные белки тем более.
1: Создание функциональных белков вне живых организмов возможно лишь в современных высокотехнологичных лабораториях с помощью специалистов-химиков.
0: Предположим, что существует неизвестный нам естественный закон, который заставляет аминокислоты объединяться в белки. Что тогда?
1: Наши нынешние знания могут быть неполными. Но нет никаких эмпирических причин полагать, что существует какой-то неизведанный закон абиотического производства белков. Даже если бы такой закон существовал, вероятность того, что аминокислоты могли бы случайным образом складываться в правильной последовательности, немыслима. Даже учитывая огромную Вселенную и миллиарды лет, вероятность подобного процесса все еще недостаточна, чтобы случайно создать хотя бы один функциональный белок средней величины.
0: Итак, если случайным образом результат невозможен, как насчет природных законов? Если у вас есть Вселенная с благоприятными для жизни законами природы, могут ли они объяснить существование жизни?
1: Вне жизни естественные химические законы способствуют распаду белков, нуклеиновых кислот и других больших молекул, необходимых для жизни. Они не способствуют их производству. Есть достаточно природных законов для разрушения белков, но недостаточно для абиотического возникновения живых организмов, то есть их самопроизвольного возникновения из неживой материи.
0: Итак, природные процессы обычно являются причиной смерти живых организмов, но никогда не являются причиной абиотического появления жизни.
1: По определению, законы раз за разом следуют одной системе. Законы управляют движением планет вокруг Солнца и держат между собой химические связи внутри биологических молекул. Но законы не могут служить инструментом для соединения аминокислот в длинные, сложные и конкретные последовательности, образующие тысячи отдельных функциональных белков в организмах.
0: Если мы представим себе отсутствие жизни, то белки и другие биологические макромолекулы не могли бы существовать. Однако, когда жизнь присутствует, что происходит в таком случае? Могли бы случайности вкупе с законом естественного отбора создать какую-то часть белков в организмах?
1: Белок под названием эндотелин-1 хорошо иллюстрирует, почему случайность и естественный отбор не могут служить инструментом для создания новых белков, а замысел, если позволите его допустить, имеет смысл. Внутри нашего тела эндотелин-1 действует подобно ключу, который входит в рецепторы белка, как в дверной замок, и отправляет сигнал сжатия кровеносным сосудам.
0: Почему это важно?
1: Если бы все кровеносные сосуды были широко открыты, крови не хватило бы, чтобы их заполнить. Эндотелин-1 обеспечивает работу определенных механизмов, чтобы предотвратить прилив крови к ногам, когда вы встаете. Большинство кровеносных сосудов в нижней части тела и в ногах сжимаются. Кровь остается в верхней части тела.
0: Другими словами, этот процесс предотвращает обмороки и недостаток крови в мозге при каждом подъеме.
1: Да, но это далеко не все. Эндотелин-1 также способствует сжатию кровеносных сосудов, в том числе при ранениях различной степени тяжести, от выстрела или автомобильной аварии.
0: Сжатие кровеносных сосудов вблизи повреждения замедляет кровотечение, давая время свертыванию крови, чтобы рана не стала смертельной.
1: Важность эндотелина-1 очевидна, но он участвует и в других важных процессах. Например, помогает предотвратить рак, сжимая кровеносные сосуды, ведущие к опухоли, что способствует ее отмиранию.
0: Таким образом, эндотелин-1 помогает нам жить нормальной жизнью. Мы не падаем в обморок при каждом подъеме, можем переносить травмы и бороться с раковыми опухолями. Определенно, это мощная молекула.
1: Да, он обладает сильным эффектом, но важно помнить, что эндотелин-1 является частью намного большей системы. Например, эндотелин-1 был бы бесполезен без молекулы рецептора, в которую он входит как ключ. И что очень важно, если

0: Чтобы он вызвал сдавливание кровеносных сосудов, перекрывая кровоток не в том месте и не в то время, это могло бы привести к тяжким последствиям.
1: Если бы он перекрыл кровоснабжение нашего мозга, это стало бы настоящей проблемой.
0: Давайте рассмотрим, является ли эндотелин-1 продуктом природы, действующей в одиночку, используя лишь случайность и законы природы.
1: Если бы эндотелин-1 был коротким, и у нас действовал бы случайный генератор для соединения аминокислот, то тогда, вероятно, он мог бы образовываться путем случайного сцепления аминокислот.
0: Но эндотелин-1 на самом деле очень короткий, состоящий всего из 21 аминокислоты.
1: Это очень короткий белок. Большинство имеет длину в сотни аминокислот. Кажется, что белок, состоящий из 21 кислоты, мог просто эволюционировать за счет случайных комбинаций аминокислот.
0: В таком случае шанс получить точную последовательность аминокислот в эндотелине-1 был бы равен 1 из 20 в 21 степени, или примерно 1 из 2,1 октиллиона.
1: Это было бы число с 26 нулями, и такой шанс маловероятен.
0: Многое зависело бы от того, насколько велик ваш генератор случайных белков. Вполне возможно, в последовательности могли происходить изменения, что значительно увеличило бы вероятность. Дарвинисты могут утверждать, что живые организмы действуют как случайные генераторы белков из-за хаотичных мутаций в ДНК. И они задают код для белка. И если у нас было бы достаточно много времени и большое количество живых организмов, то получить эндотелин-1 в таких условиях вполне возможно.
1: Однако не являются ли белки в начале своего формирования более длинными, а затем в последующем процессе становятся короче?
0: Так и есть. В случае с эндотелином-1 поначалу он является белком длиной в 212 аминокислот под названием препроэндотелин-1.
1: Белок из 212 аминокислот кажется слишком длинным, чтобы возникнуть случайно. Даже при миллиардах лет и миллионов на миллионы живых организмов, подверженных мутациям.
0: Вполне возможно. Намного более длинный препроэндотелин-1 наполнен важными функциональными элементами. К примеру, в нем есть встроенные сигналы, направляющие белок в нужную часть клетки. Другие сигналы работают подобно почтовым индексам, проводя белок сквозь клетку, упаковывая его и посылая через внешнюю мембрану.
1: И там должны присутствовать сигналы для удаления этих лишних частей белка.
0: Как только эндотелин-1 выделяется из вырабатывающих его клеток, запускается особый предохранитель, который останавливает сжатие кровеносных сосудов в неположенных местах.
1: Похоже, что в препроэндотелин-1 закодировано много информации. Но откуда берется информация для его создания?
0: Эта информация закодирована в хромосомах, в ДНК. В случае с человеческим эндотелином-1 информация находится в ДНК, которая является частью шестой хромосомы. Эта информация копируется в РНК молекулярным эквивалентом копировального аппарата ДНК под названием РНК-полимераза.
1: А затем информация с ДНК, скопированная в РНК, транслируется в эндотелин-1 сложным молекулярным механизмом, который клетки используют для скрепления аминокислот. Части этого механизма состоят как из белков, так и РНК.
0: Таким образом, информация об определенном порядке, в котором аминокислоты должны скрепляться между собой, образуя эндотелин-1, закодирована в ДНК. Но в ген эндотелина-1 в шестой хромосоме закодирована не только последовательность аминокислот.
1: В нем также должны быть особые сигналы, определяющие время, в которое клеткам следует вырабатывать эндотелин-1.
0: Верно. Мы не хотим, чтобы эндотелин-1 выработался не в том месте и не в то время, учитывая, каким опасным для жизни эффектом он обладает. Один из способов, которым клетки контролируют эндотелин-1, содержится в РНК-копиях информации, закодированной в ДНК.
1: Таким образом, производство копий РНК контролируется сигналами, закодированными в ДНК. Когда информация по созданию эндотелина-1 копируется в РНК, часть этой информации включает в себя инструкции того, сколько белковых молекул эндотелина-1 нужно произвести, используя каждую копию РНК.
0: В конце РНК эндотелина-1 находится сигнал уничтожения РНК после его одиночного прочтения механизма производства белка клетки. Таким образом, каждая копия РНК считывается только один раз для создания одного белка эндотелина-1. Если бы информация в копии РНК не уничтожалась, она бы использовалась несколько раз для создания новых белков, но это могло бы быть опасно.

0: опасно.
1: Сообщение РНК похоже на секретную информацию о самоуничтожении. Восхищает целостность всей системы и количество информации, которая используется для создания такого маленького белка длиной в 21 аминокислоту, как эндотелин-1.
0: Информация для создания эндотелина-1 обладает протяженностью приблизительно в 8000 нуклеотидных символов ДНК.
1: Очевидно, что в ДНК много информации, но откуда берется эта информация? Разве информация не должна исходить из умов писателей, ученых, инженеров и других одаренных людей?
0: Христиане верят, что информация, содержащаяся в живых организмах, является продуктом Божьего замысла. К примеру, апостол Иоанн говорит: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». А теперь давайте рассмотрим, как кодируется информация. Взглянем на кристаллы. Они показывают, что природа может создавать точные копии и узоры, используя определенные законы. Но процесс повторения не содержит в себе большой объем информации.
1: Да, кристалл — это будто книга из тысячи страниц, состоящих из короткого слова.
0: Скучная книга, так как в ней было бы мало информации.
1: А если природа сможет использовать случайность для создания сложных неповторяющихся узоров, то это будет похоже на книгу с бессмысленным набором букв.
0: И это тоже была бы скучная книга, так как в ней тоже было бы мало информации. Увлекательно то, что даже простейшие клетки содержат большие библиотеки ДНК, наполненные очень сложной и конкретизированной информацией.
1: Сложные молекулярные механизмы преобразуют проект ДНК в белковые машины. Помните, что у природы есть два инструмента для работы: случайности, способные производить сложные, но бессмысленные шаблоны, и законы, которые могут создавать повторяющиеся структуры, в которых также отсутствует существенная информация.
0: С другой стороны, информация обычно создается разумными существами. Значит, там, где существует информация, возможно, был задействован разум.
1: Но разве неодарвинизм не совмещает случайные мутации и закон естественного отбора? Это не похоже на действие законов и случайности в одиночку.
0: Существует множество проблем даже в комбинации случайных мутаций ДНК и естественном отборе. В первую очередь, естественный отбор нуждается в живом размножающемся организме, над которым он сможет работать. До появления живых существ естественному отбору не на что было воздействовать. Поэтому если природа и создала жизнь в одиночку, то только с помощью случайности и химических законов, но не естественного отбора. А случайность – не лучший способ создания информации.
1: Даже если случайность и естественный отбор будут работать сообща, все будет направлено лишь на создание большого количества потомства. Никакой другой цели преследоваться не будет.
0: Это большая проблема для дарвиновского механизма случайных мутаций ДНК вкупе с законом естественного отбора. Это не тот случай, когда вы имеете почти законченную информацию для создания функционального белка и ожидаете, что естественный отбор будет продолжать свое дело до тех пор, пока наконец не возникнет функциональный белок. Дарвиновская эволюция не имеет цели, к которой она стремится.
1: Селекционеры могут воздействовать на растения и животных, изменяя их наследственные качества, но даже они не способны создать новые виды живых организмов, а лишь вариации того, что уже существует.
0: Переход от существующей в ДНК информации о белке к лучшей версии того же белка также будет проблематичным, за исключением того случая, если бы каждое изменение способствовало размножению и появлению большего числа потомков.
1: Изменить информацию случайным образом, даже в случае схожих по смыслу фраз, практически невозможно без появления бессвязных промежуточных звеньев. В случае языковой последовательности такие звенья сделают бессмысленной всю последовательность. В случае белков приведут к нефункциональному белку. Фактически, когда информация для некоторых белков искажается случайными мутациями, организмы зачастую погибают или сильно повреждаются. Таким образом, естественный отбор может отсеивать организмы с мутировавшей ДНК, но если мутировавшие ДНК не смогут постепенно, развиваясь, добраться до лучших версий белков, естественный отбор будет бессилен.
0: Естественный отбор по Дарвину вкупе со случайными мутациями в ДНК может быть реальным процессом в природе, но он не отвечает за происхождение как сложной конкретной информации, закодированной в ДНК, так и молекулярных машин, информация о которых содержится в ДНК. Данное предположение сравнимо с утверждением, что если существует электромагнетизм и печатные станки работают, то электричество должно само писать романы.
1: Ни законы природы, ни случайность, ни даже сочетание одного с другим не объясняют информацию в ДНК. Но нам стоит обратить свой

0: Скептический взгляд на логику и доказательства возможности разумного замысла.
1: Утверждать, что жизнь появилась благодаря замыслу, значит верить, что она является результатом решения, принятого великим умом для особого предназначения. Иногда предназначение оказывается скрытым от нашего понимания, ведь нам неизвестны мысли проектировщика. Но даже там, где цель не всегда ясна, разумный дизайн может быть очевиден.
0: Идея разумного замысла поддерживается большинством христиан, среди которых есть множество ученых и философов.
1: Да, к примеру, материалисты отвергают вероятность разумного замысла при изучении природы, а философская позиция теизма, напротив, рассматривает замысел как возможный вариант.
0: Вероятно, именно эта философская ориентация является причиной того, что некоторые критики, справедливо или нет, заявляют, что не существует объективных критериев для определения замысла в природе, и что это является лишь произвольной религиозной позицией.
1: Эта критика необоснованная. Возьмем, к примеру, критерий, используемый археологами для определения того, является ли каменный топор рукотворным изделием или предметом естественного происхождения.
0: Для определения разумного замысла обычно используется ряд критериев. Для этого не нужно быть приверженцем особых религиозных традиций, а иметь неограниченное рамками открытое мышление.
1: Недавно были предложены два сложных опознавательных признака дизайна. Несократимая сложность и определенная сложность. Эти характеристики считаются надежными индикаторами замысла. Однако они не обязательно присутствуют во всех продуктах замысла.
0: Несократимая сложность относится к системе вроде мышеловки, где каждый элемент необходим для ее общего функционирования. Если убрать одну из частей мышеловки, она не сможет поймать мышь.
1: Подобная конструкция не появится постепенно, с помощью естественного отбора, потому что она не сможет работать, пока не будет завершена. Майкл Бихи, который указал на связь между несократимой сложностью и замыслом в природе, обозначает это так. Единая система, состоящая из нескольких хорошо подобранных взаимодействующих частей, способствующих основной функции, в которой удаление любой из частей эффективно приводит к полному прекращению функционирования системы.
0: Подобно турбине, белковый механизм под названием АТФ-синтаза использует энергию внутри клеток и является биологическим примером несократимой сложности.
1: Между компонентом F0 в мембране и генератором F1, где вырабатывается энергетическое топливо АТФ-клетки, находится гамма-протеиновый карданный вал. Без карданного вала весь сложный механизм становится, по сути, бессмысленным. Он ничего не делает, а в худшем может привести к проблемам.
0: Естественный отбор не создаст другие элементы до запуска карданного вала, потому что каждая составная часть не имеет смысла, пока карданный вал не будет на месте. И карданный вал также бессмысленен без других компонентов.
1: АТФ-синтаза, как и многие другие молекулярные аппараты, не особо похожа на предмет, созданный случаем. Не похоже, что ее компоненты сформировались путем естественного отбора до появления этого полностью функционирующего молекулярного аппарата. Если бы можно было продемонстрировать, что существует какой-то сложный орган, который не мог бы быть произведен многочисленными последовательными небольшими модификациями, моя теория полностью разрушилась бы.
0: Таким образом, несократимо сложные молекулярные аппараты, которые не могут эволюционировать маленькими шажками, показывают, что эволюция по Дарвину не работает на молекулярном уровне. А что насчет определенной сложности? Как эта идея указывает на проблемы в теории эволюции Дарвина и поддерживает идею замысла в природе?
1: Определенная сложность описывает вещи, которые маловероятны из-за своей сложности, но вписываются в модели, в которые они не обязаны вписываться по каким-либо законам. К примеру, Уильям Дембски отметил то, что случайная последовательность букв может быть маловероятной, но все равно являться бессмыслицей. С другой стороны, сонет Уильяма Шекспира одновременно сложен и конкретизирован.
0: Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умереннее и краше. Ломает буря майские цветы. И так недолговечно лето наше.
1: Да, это отличный пример определенной сложности. И мы знаем, что Шекспир был гением. Если для написания сонетов поэту необходим удивительный талант, то представьте, каким разумом нужно обладать для создания сложной и определенной информации в ДНК, которая вмещает совершенство цветочного бутона или разум Шекспира.
0: Случайность может вызвать беспорядок, и это неэффективный способ для создания сложных и определенных вещей. Информацию порождают великие умы, а не бездумные физические процессы.
1: Уильям Дембски.

0: и описал, как в большинстве случаев можно распознать замысел с помощью концептуального фильтра, который определяет процесс мышления, основанный на здравом смысле, и который рациональные люди обычно используют, чтобы отличить разумный дизайн от законов природы и случайности. Он отражает процесс, уже проиллюстрированный на примере эндотелина-1. При определении наличия разумного замысла в объектах или событиях, первый вопрос заключается в том, являются ли они продуктом законов природы.
1: К ним относятся вещи, которые происходят одинаково постоянно. Например, вода, которая образуется при соединении водорода и кислорода, или гравитация, удерживающая планеты в своих орбитах.
0: Если исследуемые объекты не являются продуктом законов природы, нам следует задаться вопросом, не являются ли они продуктом случая.
1: Возьмем, к примеру, ситуацию с подкидыванием монетки, где 3 раза подряд выпадает орел. Это может произойти с большой долей вероятности, поэтому подобные события разумно было бы отнести к случайностям.
0: Наконец, мы спрашиваем, является ли исследуемый объект сложным, а значит, маловероятным. Если объект одновременно сложный и определенный, мы приходим к выводу, что он спроектирован разумно.
1: Мы часто можем видеть сложные инженерные объекты и понимаем, насколько тут важна точность каждой детали.
0: Цилиндры и поршни в двигателе внутреннего сгорания являются примером подобной точности. Железо, из которого сделаны части двигателя, могло быть выточено любой формы. Но чтобы двигатель работал, детали должны иметь точный размер и определенный вид.
1: Не существует закона природы, по которому железо должно само сформироваться в цилиндры и поршни с точностью в несколько нанометров. Они идеально подходят друг другу, потому что намеренно были так задуманы инженерами с целью создания двигателя.
0: Информация в коде ДНК для эндотелина-1 точная и определенная, потому что она строго обозначает, где, когда и как производить эндотелин-1. Точно так же, как из металла можно выточить любую форму, нуклеотидные символы языка ДНК могут складываться в бессмыслицу или кодировать точную информацию.
1: Закодированная в ДНК информация по созданию эндотелина-1 идеально помогает в выработке белка, который входит в молекулы рецепторов подобно ключу. И этот процесс является более сложным и определенным, чем создание поршней и цилиндров в двигателе.
0: Итак, случайность и законы природы не являются причиной возникновения эндотелина-1 и АТФ-синтазы, как и тысяч других белков в обычной клетке. Определенно, жизнь зародилась совершенно иным способом. Обилие уникальной сложности в живых организмах на Земле объясняется лишь разумным замыслом Создателя.
1: Рассматривая природу, мы всюду видим руку разумного Творца. И если говорить неформально, доказательства этого несомненны. А если более формально, они обладают определенностью и малой вероятностью. Джордж Гейлард Симпсон, один из прародителей неодарвинизма, писал:
0: «Внешний вид целенаправленности пронизывает всю природу, общее строение животных и растений, механизмы работы их различных органов и их взаимоотношения между собой. Учет этой очевидной целенаправленности является основной проблемой для любой системы философии или науки. Разумный замысел объясняет очевидную целенаправленность в жизни. Чем больше мы изучаем природу, тем больше чудес открывается, и тем более явным становится выдающийся замысел». Христианское мировоззрение с его Богом-творцом дает по-настоящему разумное понимание красоты природы и Творца, давшего этот дар всем живым существам.

Что на самом деле происходит с человеком, который переживает психологическую травму? В процессе терапии было замечено, что человек намного проще справляется с посттравматическим стрессовым расстройством, когда понимает суть происходящего с ним. Поэтому, дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о том, что происходит с нервной системой и вообще со всем организмом человека, который сталкивается с трагическими событиями. Но начать мне хочется с одного интересного исследования. Было замечено учеными, что большинство взрослых людей, а именно приблизительно 80% взрослого населения Земли, имеет психологические травмы. Но только 8% взрослых людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что есть некая разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. Разница в том, что психологическая травма, она проходит и практически не оставляет каких-то последствий после того, когда она завершается. А посттравматическое стрессовое расстройство имеет длительное воздействие на психику и весь организм человека. Поэтому давайте попробуем разобраться с тем, что именно происходит в разуме и в теле человека, когда он сталкивается с какими-то непреодолимыми или очень серьезными вызовами в своей жизни. Для этого нам необходимо кратко, но схематично посмотреть на то, как устроена наша нервная система. Это очень важно для понимания того, что именно со мной происходит, когда я переживаю психологическую травму. Если мы посмотрим на нашу нервную систему и вообще на наш мозг, на то, как он устроен, то мы обратим внимание на то, что в нем есть три таких глобальных структуры. И все эти три структуры, они отвечают за разные аспекты жизни и деятельности человека. Самая базовая структура – это спинной мозг. Ее еще называют рептильным мозгом. Эта структура, она очень важна для жизнедеятельности человека. Дело в том, что именно благодаря спинному мозгу у нас происходит терморегуляция. Благодаря спинному мозгу мы засыпаем и просыпаемся. Благодаря деятельности спинного мозга мы собираем, собственно, все сигналы, которые мы получаем из окружающего мира в нашу центральную нервную систему. То есть это своего рода связующее звено между нервной системой и между нашим восприятием. Мы воспринимаем информацию через зрение, слух, обоняние и осязание. И получая это огромное количество информации, она проходит как раз именно через спинной мозг. И это первая базовая структура мозга, которую нам нужно отметить здесь. Вторая базовая структура нашего мозга – это так называемая лимбическая система. Задача лимбической системы заключается в том, чтобы обезопасить

организм человека и обеспечить его биологическое выживание. То есть, если организму, то есть нам с вами угрожает какая-то опасность, лимбическая система включается в действие. Как именно она это делает? Дело в том, что лимбическая система, она способна отдавать сигналы в нашу эндокринную систему, активируя тот или иной набор гормонов и нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Лимбическая система, конечно же, не проявляет себя в виде каких-то мыслей. Она не способна мыслить. У нее есть лишь примитивные функции базового анализа, базовой оценки происходящего вокруг нас. Лимбическая система проявляет себя с помощью реакций, как правило, физических реакций. Потому что, получив сигнал из окружающего мира через спинной мозг, через вот эту первую базовую структуру мозга, он попадает в лимбическую систему, которая обрабатывает сигналы. И именно лимбическая система ответственна за эмоциональные реакции в нашем организме. Ну, то есть, как это работает? Если, допустим, мы с вами идем по улице спокойно, ничего не предвещает, так сказать, какой-то беды, вдруг мы слышим резкий звук, резкий хлопок. Ну, кто-то бросил петарду. Конечно, мы этот звук и это светошумовое воздействие, мы это зафиксировали с помощью наших органов чувств. Сигнал молниеносно передается через спинной мозг в лимбическую систему. И наша лимбическая система тут же начинает действовать, отдавая приказы эндокринной системе, которая, в свою очередь, вырабатывает, ну, допустим, адреналин. Гормон, который отвечает за активизацию всего организма, мобилизацию всего организма. И мы вдруг вздрагиваем или ну, пытаемся как-то убежать от этого громкого звука и так далее. Так действует лимбическая система. Она очень тесно взаимосвязана с нашим телом. Когда человек напуган в результате того, что он столкнулся с чем-то страшным, с чем-то таким, с чем он обычно не сталкивается, наша лимбическая система генерирует огромное количество гормонов. Все это, в общем-то, делается нашим мозгом с одной простой целью, чтобы спасти организм и обеспечить ему биологическое, ну и даже психологическое выживание в условиях вот сложившегося кризиса. Поэтому, когда лимбическая система, фиксирует внутри себя стресс, конечно, мы испытываем очень сильное эмоциональное возбуждение, которое отражается в нашем теле. И человек реагирует одним из трех способов. Мы либо убегаем от какой-то опасности, либо мы пытаемся проявить агрессию в ответ, ну да, то есть как-то защитить себя, либо организм замирает. И вот именно этот механизм очень важен в понимании и осмыслении того, что происходит с человеком. Когда мы сталкиваемся со стрессом, мозг генерирует, отдает приказы для того, чтобы выделилось огромное количество гормонов, для того, чтобы наше тело смогло отреагировать. Пожалуйста, запомните этот момент, он очень важен для того, чтобы понять, что же на самом деле с нами происходит при психологической травме. И, наконец, третья структура мозга, очень важная структура мозга, это кора головного мозга или неокортекс. Собственно говоря, эта часть мозга, она отличает нас от животных. Она делает нас людьми, потому что именно этой частью мозга мы способны анализировать происходящее. Мы способны принимать решения, мы способны строить планы, мы способны моделировать ситуацию, как бы осмысливать нашу реальность и формировать картину мира. Как же, собственно, формируется посттравматическое стрессовое расстройство? Как мы приходим к такому разорванному состоянию? Как мы теряем эту взаимосвязь с самим собой? Но прежде всего хочется рассказать вам о том, как мы обычно реагируем на стресс, который не приводит к ПТСР. Когда мы сталкиваемся с каким-то травматичным событием, это может быть что угодно, в прошлой программе мы говорили об этом более подробно, то моментально следует

Эмоциональная реакция, то есть в действие включается наша лимбическая система, которая вырабатывает огромное количество гормонов для того, чтобы тело могло отреагировать. Это, как правило, такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и многие-многие другие. То есть внутри нас появляется такой появляется такая мощная доза, такой коктейль, состоящий из гормонов. Дальше следует реакция тела. То есть наше тело, получив такой мощный заряд от лимбической системы, тело начинает реагировать. То есть мы начинаем либо убегать, либо кричать, либо звать на помощь, либо мы отключаемся в этот момент и как бы дистанцируемся от происходящего. И завершает этот цикл реакции на травматичное событие – это осмысление реальности. То есть после того, когда все произошло, мы начинаем обдумывать, а что же на самом деле произошло и как теперь с этим, собственно говоря, жить. Если проиллюстрировать этот процесс, то выглядит он следующим образом. Предположим, человек сталкивается с попыткой сексуального насилия. То есть перед ним возникает человек, незнакомый, который пытается вторгнуться в его личное, интимное пространство. Человек пугается, человек реагирует эмоционально на этот внешний раздражитель, его организм мобилизируется, и жертва начинает давать отпор своему потенциальному мучителю, да, или насильнику. И когда жертва дала физический отпор, то есть ударила, оттолкнула или убежала, то есть тело отреагировало, по большому счету цикл происходящего внутри нас почти завершен. Потому что конец этого цикла, он наступает только тогда, когда жертва осмыслила, что произошло. Ну, например, она может понять или он может понять, что ходить, допустим, в каких-то местах очень опасно. Или может прийти к такому умозаключению, что не всем людям можно доверять. То есть, обратите внимание, травматичный опыт, он как бы переписывает нашу картину мира. Мы по-другому начинаем думать, мы по-другому начинаем осмысливать вообще свою реальность. И в таком случае, хоть человек и получил психологическую травму, но поскольку цикл завершен, это не приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Человек успокаивается, расслабляется, у него уже есть новое представление о мире. Он понимает, где опасно, где ходить не следует. Он понимает, каких людей нужно избегать. И цикл завершен. В таком случае психотравма практически не оставит никакого серьезного следа в жизни человека. Но бывает и нештатная реакция организма на происходящее травматичное событие. Здесь происходит все то же самое. То есть человек сталкивается с каким-то событием травмирующим. Дальше следует реакция лимбической системы. То есть выделяется огромное количество гормонов. Но если в штатной реакции тело реагирует, то в нештатной ситуации тело по каким-то причинам не реагирует. Ну, допустим, человек впадает в оцепенение или он обездвижен. Приведу такой пример. Когда ребенка приводят на прием к стоматологу, и он понимает, что сейчас в его тело будут вмешиваться какими-то странными инструментами, жужжащими, ребенок, естественно, пугается, ему страшно. И если в этот момент его удерживают насильственно, то есть у тела нет возможности убежать или как-то дать отпор, то в таком случае весь этот набор, весь этот коктейль, состоящий из гормонов, который выделился в процессе эмоциональной реакции лимбической системы, он не расходуется. И по большому счету тело не реагирует в этот момент. И происходит некая фиксация на травматичном событии. То есть человек помнит,
что с ним произошло. Человек испытывает на себе вот влияние этого мощного всплеска, но он себя не защитил, он себя не спас.

И в этот момент как раз и происходит серьезное травмирование человека, которое приводит в результате к посттравматическому стрессовому расстройству. Также, если при обычной реакции человек переосмысливает реальность, то из-за того, что лимбическая система перегружена, а во время того, когда лимбическая система работает очень интенсивно, она способна подавлять деятельность коры головного мозга, то есть нейронные связи между мозгом, который как бы дает такую, знаете, целостность нашей нервной системе, нарушается. То есть лимбическая система в критический момент, она берет все под контроль. И человек не способен реально, рационально осмыслить в момент стресса, что именно с ним произошло и как нужно отреагировать. Именно поэтому, друзья, мы с вами порой на стресс реагируем, ну, как-то странно, да, нерационально. И когда мы вспоминаем такие моменты в своей жизни, конечно же, мы можем прийти к тому, что, ну, мы отреагировали как-то, ну, ненормально. Но на самом деле помните о том, что именно лимбическая система, она делает это с нами. Это специальный такой механизм, заложенный Богом для того, чтобы спасти наш организм. Но при нетипичном развитии травматичного реакции на травматичный опыт не происходит также и переосмысление реальности. То есть человек как бы фиксируется на вот произошедшем моменте, но он не может его осмыслить, или точнее, ему очень тяжело осмыслить этот травматичный опыт. Именно так и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Так от чего же все-таки зависит, сформируется психологическая травма и возникнет ли посттравматическое стрессовое расстройство или нет? Давайте вернемся к статистике. 80% людей переживают психотравму. И только у 8% формируется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? Конечно, это зависит от нескольких факторов. Как работает мозг, теперь вы знаете. Но от чего зависит, сформируется или не сформируется, вот здесь мне хочется обозначить несколько важных моментов. Первый момент. Если человек сталкивается с какой-то новой для себя ситуацией, то есть он до этого никогда не сталкивался с чем-то, ну, допустим, с сексуальным насилием или с, ну, там, попыткой убийства его, он никак, угрозой жизни, он никогда с этим не сталкивался, то в таком случае большой шанс, что сформируется ПТСР. Вторая причина, если это воздействие внезапное, то есть человек не готов к этому, ну, то есть внезапно погибает близкий человек в автокатастрофе. То есть это событие, к которому мы не готовы. Когда, допустим, мы понимаем, что наш родственник, наши родители там, или бабушки, дедушки, они долго болеют, у них длительная затяжная болезнь, которая, ну, по всей логике вещей ведет, конечно, к уходу из жизни, то вот эта ситуация, она зачастую не является ситуацией, которая наверняка приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но внезапное событие, внезапность, его фактор внезапности, он зачастую и определяет, будет у человека ПТСР или нет. Третья причина – это интенсивность воздействия. То есть чем сильнее это событие, чем оно более интенсивно воздействует на психику, то есть чем более масштабное это событие, тем большая вероятность, что у человека сформируется ПТСР. Еще имеет значение фактор времени. Чем более длительное время человек подвергается стрессовому состоянию, ну, допустим, жертва домашнего насилия, она может десятилетия находиться вот в таких травматичных отношениях. В таком случае практически во всех случаях сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. И, наконец, комплексность воздействия. То есть, чем больше факторов травмирующих в жизни человека имеет место быть, тем большая вероятность, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Например, если мы возьмем ту же жертву домашнего насилия. То есть, как правило, такие люди, находящиеся в отношениях с абьюзером, они испытывают на себе целый спектр насилия и психологического насилия, выраженное в форме унижения, в форме обесценивания, в форме игнорирования, и физическое насилие.

насилие в форме сексуального насилия или в форме реального физического насилия, когда жертву просто бьют. И чем больше таких вот факторов травмирующих, тем большая вероятность того, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Понимая внутренние процессы, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, человеку намного проще пройти терапию. Как наверняка определить, что у

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: А я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть такая фраза «Оставайся честным» и в первую очередь с самим собой. Но что значит понимание честности? И как это важно для самой женщины? Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое честность? Что это за понятие такое и как оно важно для женщины?
1: Честность и открытость. Это одна из основных потребностей женщины, и это заложено в них, в женщин, Богом. Я попытаюсь объяснить, почему. Мы с вами говорим о том, что женщина – это хранительница очага. Женщина – это тот человек, который не просто вынашивает ребенка, в ней заложено, есть исключение из правил, да, есть женщины, которые могут оставить своих детей, но основное количество женщин – это те, которые не просто вынашивают, рожают детей, и в них заложено вырастить детей, воспитать детей, отпустить детей в мир, да, или в жизнь и поддерживать детей на протяжении всей жизни. Если вы когда-нибудь замечали, вот, допустим, муж и жена, да, у мужа есть мама и у жены есть мама. Чья мама больше будет заботиться о детях этой семьи? Мама мужа или мама жены?
0: Ну, я думаю, что в зависимости от ситуации, но в основном, как бывает, да, женщина прилепляется к мужу, к семье мужа. И наверняка мама мужа больше как-то будет печься.
1: Ну, хорошо, по-другому
0: вопрос. Скорее всего.
1: Кому отвозят больше детей? То есть, вот я, допустим, мне нужно куда-то поехать с женой в отпуск, я своих детей кому отвезу? К своей маме или к маме своей жены? Кому больше?
0: К своей маме.
1: Нет?
0: Нет? Значит, ситуации всех разные.
1: Разные, но в большей степени чаще всего доверяют маме жены, да, то есть вот по женской линии. Почему? Потому что женщины больше заботятся именно вот о том, о чем я говорил, да, о продлении рода человеческого и о своих собственных детях. Это заложено в нее. Быть хранительницей вот очага и продолжение рода человеческого. Хоть есть и определенные как страны, где мужчины так же, как и женщины, проявляют такую же заботу о детях. Они привязаны к детям. Ну, чуть позже будем об этом говорить. Итак, мы видим, что это основная потребность женщины именно не только в своем благосостоянии, но и в благосостоянии своих детей. И для женщины очень важно выстраивать с мужем отношения максимально честными и на максимально доверительных отношениях. Что и подразумевается в этой честности и доверительных отношениях между супругами? Именно честность в любви, взаимности, в уважении. И мужчина, да, то есть я как мужчина понимаю, что у моей женщины есть в этом потребность, я должен понимать, что для нее, почему для нее важно продление рода. И ее очень сильно будет волновать, если я буду с ней, к ней не совсем верен. Не совсем верным буду в отношениях. Вот. Давайте мы об этой честности, о честности в верности.
0: Да, вот что значит
1: не совсем верен. О честности в верности в этих искренних верных отношениях. Вот давайте мы с вами поговорим еще. Представьте себе, что вы девушка, у вас есть парень, вот вы в периоде ухаживания находитесь. Именно я считаю, что в этот период ухаживания, до того, как вы заключили брачный союз, брачный договор, вы уже должны быть максимально открытыми, максимально искренними в вопросе вашей прошлой жизни, в ваших отношениях, какие у вас были отношения, с кем у вас были отношения.

0: Почему это важно? Почему важно раскрыть все эти отношения? Во-первых, когда вы искренне, это вызывает доверие, доверительные отношения. Угу. То есть если я искренен с вами, то у вас будет доверие ко мне. Если у вас будет доверие ко мне, и я вам говорю, что да, допустим, есть люди, конечно, у которых безупречное как прошлое, и у них никого никогда не было, когда они строили отношения. К сожалению, мир устроен по-другому. И чаще всего бывает так, что и у девушки, и у парня уже были какие-то отношения, были какие-то связи. И вот когда они пытаются построить друг с другом отношения, здесь они должны быть максимально честны и правдивы.
1: А на начальном этапе это возможно, когда в состоянии пары влюбленности?
0: Нет, уже речь идет о том, что вы решили заключить брак. Вы поняли, что вы созданы друг для друга, и вы вот переходите на этот уровень открытости в отношениях. Вам нужно друг друга посвятить в то, что было. А, опять же, с одним условием. Если это важно для партнера. То есть есть партнер, которому не важно, и если ему это не важно, то лучше не говорить.
1: А когда может возникнуть вот эта важность? Это в связи с какой-то ситуацией? Или же партнер должен сам как-то оценить и увидеть, что для супруга
0: это важно? Во-первых, вы должны понимать, с кем вы имеете дело. Да, то есть для вас это должно быть понятно. В данный момент мы говорим о женщине. Да, почему это важно для женщин? Если мы говорим, что женщина создает семью, и она думает о будущем, и будущем прочном, для женщин важно понять, с кем она создает отношения. То есть, знаете, такой Альфонс есть там, или там Гуляк какой-нибудь парень. Да, для нее очень важно понять, с кем она строит отношения. И если он максимально искренен с ним, да, то есть он ей говорит одно, а она знает, что он делает совершенно другое. Она уже прекрасно понимает, что доверять этому человеку нельзя. И мужчина должен это понимать. То есть сейчас я сейчас говорю мужчинам. Мужчинам нужно быть максимально открытыми. Опять же, не обязательно говорить все и там в мельчайших подробностях, потому что это может реально ранить человека и реально может отвратить его. Если вы человека любите, вы должны открыться перед
1: деликатно,
0: ним.
1: Деликатно, да, сделать
0: да,
1: это?
0: Да, деликатно, не углубляясь ни в какие подробности. Вот. И дальше, допустим, я как мужчина, я понимаю, что для моей жены важно вот эти отношения, важна искренность, важна честность. Но мужчины могут входить в определенные жизненные отрезки. Жизненные отрезки. И есть такой отрезок,
1: а что это такое за жизненный отрезок?
0: Да, есть такой отрезок у мужчин в жизни, когда мужчина переживает в отношении своей состоятельности, своей физиологической привлекательности. Он проходит такой временной отрезок, когда он думает, на что он еще способен или не способен.
1: Это когда происходит?
0: Способен он привлекать женщин или не способен.
1: Когда это может происходить с мужчиной?
0: Возраст разный. Сейчас он как бы стал меньше. Сейчас раньше было от 45 и старше, да? Угу. Сейчас до 30 снизился.
1: А почему такое сокращение вдруг случилось?
0: Я думаю, возраста, что, наверное, по причине того, что мужчины чаще всего ведут такой оседлый образ жизни, мало двигаются. Я в кавычки возьму. Старение физиологическое, мужское старение наступает гораздо раньше, чем раньше. Я погорячился. Пусть 35 лет. Примерно так. Наступает гораздо раньше, и мужчина входит в ступор, в состояние ощущений, да, что он себя чувствует не так, как он чувствовал себя раньше. И ему важно как-то себе доказать или проверить, реально с ним что-то происходит, или он еще, я еще намного способен. И никаких нету, в большей степени никаких нет у них ни задних, ни передних там мыслей. Они просто-напросто пытаются как-то это проверить на стороне, самоутверждаясь. Да? Начинают флиртовать, начинают переписываться с девушками с разными, в интернете заводят знакомства и так далее и тому подобное. Прекрасно понимая, что это жене это будет неприятно. Потому что она же самая красивая, самая привлекательная, да? Но он, не объясняя ничего, не раскрываясь, начинает вести вот такой образ жизни.
1: Так, это проблема, получается.
0: Вот у меня вопрос, Аня, скажите, как вот вы считаете, женщина почувствует это или нет?

0: Поэтому, что, конечно, почувствуют, а как же иначе? Во-первых, в женщине уже заложено интуитивным образом догадываться и чувствовать, что что-то происходит.
1: Что-то происходит не так.
0: А если появляется какая-то вдруг третья сторона, да, неважно, это в соцсетях или еще где-то, естественно, женщине неприятно становится. Она может спросить даже, в чем дело.
1: Да, вот, допустим, вот сейчас для мужчин мне хотелось бы, чтобы вот они выслушали женскую сторону, да, допустим, вы его, не вы, там, женщина ловит мужчину за какой-то вот такой перепиской, что мужчина, конечно, начинает извиняться, он говорит, прости, я больше так не буду, просит прощения. Женщина простила его. Вопрос, остается ли у женщины какой-то определенный осадок и чувство, знаете, такое, то было фундаментальное доверие, стабильность. А теперь будет вот это фундаментальное доверие и стабильность?
0: Нет. И порой даже достаточно одного жеста. Ну, да, вот такого, есть, да?
1: Мужчины должны понять, что они погружают женщину в состояние недоверия, постоянного какого-то ожидания подвоха, какой-то нестабильности. Как такая женщина может быть... Вот вопрос, да, там, женщина должна быть счастлива. Счастлива ли твоя жена? Как жена может быть счастлива, если ты вот так себя ведешь, да?
0: Она будет черпать, конечно, пытаться черпать, да, вот это вот счастье.
1: Где?
0: Пытаться как-то взращивать его. От работы, некоторые от любимого дела это черпают.
1: Мы должны понять, что если... То есть, вот представьте, если вы один раз солгали, да, повели себя неправильно. Кстати, в Библии очень интересно есть текст, где написано, что Бог ненавидит некоторые вещи, и одно из того, что ненавидит Бог, это ложь.
0: Да.
1: То есть, если вы обманули один раз, к вам доверие, как процент доверия снизился. Если вы обманули второй раз, а как правило, мужчины не понимают вот именно того, о чем мы говорим. Да, они не понимают вот этой потребности женщины в честности и доверительных отношениях, в искренности. И когда они думают, то потому что мужчины не придают значения то, чем они, ну, как бы, что они делают на стороне, да, там, переписки вот этой, они не придают этому значению. Они думают, что я такого делаю, там, ничего не делаю. Женщина же придает этому значению. Почему? Потому что семья ее может разрушиться. Потому что может прийти кто-то увести моего суженого, да, там, любимого. И как я буду воспитывать детей? Все, как бы вы погружаете женщину в состояние вот такого постоянного напряжения и стресса.
0: То есть для мужчины это не проблема. Для женщины, получается, это проблема, да. А для мужчины нет.
1: Ну, поэтому мы как раз и говорим, что для женщины это потребность, а для мужчины нет. Ну, то есть... для него есть потребность честности. Кстати, вот прям буквально на одну минуту я сакцентирую внимание. Допустим, когда мы берем статистику измен, статистику уже измен в отношениях. Если, допустим, женщина или мужчина, ну, не имеет значения. Допустим, женщина перед тем, как вступить в брак, не была до конца честна во всех своих отношениях с прежними бойфренды, да, но с прежними парнями. С какими-то рассказала, с какими-то нет. И с некоторыми парнями были отношения очень близкие, эмоционально, я не знаю, там, близкие, но она решила это скрыть, сказать, что это мое. Или мужчина это сделал, не имеет значения, мужчина или нет. Появляются определенные напряженные отношения уже в браке. И вот этот человек, который скрыли, да, то есть, допустим, у парня, допустим, он не рассказал, что у него с девушкой были какие-то там очень близкие отношения, и вдруг появляется эта девушка, случайно, когда у вас вот эти натянутые отношения. Там, слово за слово, там, сходили в кафе, так далее, чувства.
0: Ну, я думаю, что вообще нельзя, чтобы такие отношения как-то возникали.
1: Вы понимаете, что если вы скрыли, если вы скрыли, об этих отношениях. Ну, к примеру, я скрыл, появляется вот этот человек третий, с которым были хорошие отношения. Моя жена совершенно не знает, что у меня с этим человеком были отношения именно вот такого плана. И поэтому, когда я жене говорю, да это так, подруга, то моя жена и ничего не подозревает. То есть нет никаких... нет темы для того, чтобы расстраиваться. Но если я рассказал своей жене, что у меня были с этим человеком близкие отношения, пусть даже как близкие не в плане физическом, а в плане эмоциональном, то моя жена забьет.

0: тревогу во все колокола. Поэтому честность очень важна. Она важна для вас самих. Что когда у вас будут трудные времена, появляясь вот это, когда появится этот третий, вы не наделаете глупостей, то есть вы сами не разрушите семью. Честность делает вас более зрелым человеком. Понимаете, да? Детям свойственно постоянно обманывать, придумывать какие-то истории, там, выдумывать, приукрашивать. Чем отличается зрелый человек, взрослый человек? Отличается тем, что он начинает понимать, что врать, ну, некрасиво, и вести себя честно и достойно – это правильно. Поэтому честность в отношениях делает вас более зрелым человеком.
1: Даже если это больно, получается, что нужно своему супругу это рассказать, правильно? Даже если это неприятно, какие-то такие моменты ошибочные.
0: Ну, все рассказывать, понимаете, вы должны рассказать ошибочные моменты. Опять же, вы должны понять, что есть вещи, которые могут человека глубоко травмировать. И в этом, Аня, вы правы, что нужно быть очень... как чувственным, чувствительным деликатным. Человеком, деликатным человеком. И я бы вам даже посоветовал так, что, допустим, даже в семейных отношениях вы что-то сделали, неправильное что-то сделали, да, и вы, вот я вам говорю о том, что нужно быть честным, и вы понимаете это, что нужно быть честным. Потому что все-таки я верю в голос совести и в голос Божий, который вам говорит, что правильно, что неправильно, что можно делать, а что нельзя делать. Даже вот будучи движимы вот этим чувством совести, вначале обратитесь все равно к специалисту. То есть не на, знаете так, не бегите и там...
1: На эмоциях.
0: На эмоциях, да, и так, я тебе все расскажу, что там было, и вы можете дров наломать. Потому да, что нужно. Не каждый человек может простить. Вот о чем мы с вами говорили.
1: Да, и опять-таки вот вы сказали верно, да, о том, что внутри может остаться вот этот осадок и память вот об этом событии.
0: Конечно.
1: И это будет тянуться и при любой какой-то ситуации, да, жизненной, при любом каком-то негативном опыте, человек может вспомнить, и это еще больше добавит огня.
0: Ну, вообще, Ань, смотрите, я сторонник убежденный в том, что люди должны быть счастливыми. Я сторонник убежденный, что люди в семье должны быть счастливыми. То есть это априори Бог сделал для них. Вот это брак, это благословение, это то место, где человек счастлив. Когда вы обманываете, да, вообще обманывать некрасиво ни со стороны женщин, ни со стороны мужчин. Ну, для женщин это больше потребность, потому что у них состояние счастья исчезает, они не могут доверять. Я считаю, что мы должны быть счастливыми. Если вы хотите быть счастливым человеком и делать своего спутника счастливым там, или спутницу счастливой, не делайте вот таких глупостей. То есть, если вы понимаете, что это приведет к бесчестной жизни, да, там, жизни обмана, не делайте ничего, вот то, что к этому приводит. Будьте откровенны до конца, будьте честны, не скрывайте ничего. Но если даже с вами что-то произошло, прежде чем откровение какое-то к супруге своей бежать с откровением, или наоборот, к супругу бежать с откровением, обратитесь к специалисту, обратитесь там, к служителю хорошему, именно к служителю такому, который сведущ в семейных отношениях, вот, или к психологу.
1: Да, еще потом можно добавить такую фразу, что любой грех, да, совершенный, какой-то нечестный поступок, он влечет определенные последствия.
0: Конечно.
1: И последствия эти в первую очередь на самого человека ложатся. Потому что когда человек понимает, вот как вы сказали, да, мужчина понимает, что он поступает нечестно, он продолжает это делать, все равно у него взращивается, соответственно, непринятие себя. Он не любит себя, соответственно, да, и тем самым он не может любить свою супругу.
0: Виталий, он любит данный момент. Он любит вот то состояние, в каком он находится, но он не думает о последствиях. А это, кстати, состояние подросткового мышления.
1: То есть инфантильное такое мышление, да? Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно быть честным со своим супругом, насколько важно открываться ему, быть естественным, открытым. И даже если у вас есть какой-то негативный опыт, деликатно подходите к этому вопросу, деликатно и разумно старайтесь подойти к своему супругу с этой проблемой и решить все совместно. Благодарю вас, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
1: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он тебя не пугает.
0: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
1: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.

0: Самоповреждающее поведение называется селф-хармом. Что заставляет человека наносить себе намеренные порезы или повреждения на теле? Почему чаще всего это поведение встречается у подростков и как же можно им помочь? Здравствуйте! Сегодня на тему селф-харма мы поговорим с психологом Марией Ивачевой. Маша, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Маш, скажи, пожалуйста, почему так бывает, что подростки наносят себе какого рода такие самоповреждения? Что их заставляет это делать?
1: Ну, у такого поведения много функций есть. В первую очередь, наверное, самое распространенное — это все-таки отрегулировать эмоции. Это подростковый возраст, много различных, да, происходит в организме процессов и в головном мозге, много эмоций, и порой подростку сложно ими управлять. И таким незапланированным, может быть, способом подросток таким образом разряжается, что ли, пытается как-то справиться с теми эмоциями, которые его переполняют и которыми он не умеет управлять еще.
0: Угу. Я спросила, почему так происходит, как бы ты могла описать вообще, что это такое, да, и что, может быть, к этому относится, что является причиной этого?
1: Ну, это любое преднамеренное причинение вреда себе, видов, просто масса, и ногти грызут, и кто-то волосы выдирает, и кто-то, порезы очень много распространены на руках, на бедрах. Эти все вещи, распространены, конечно, больше среди подростков, как раз-таки, по разным причинам, и в силу возраста, и в силу доступности информации. Сегодня все-таки они об этом, слышат друг от друга, видят, знают об этом. Вот поэтому, наверное, вариантов много, почему это, появляется. Но, тем не менее, у селф-харма есть много, скажем так, функций, из-за которых, подросток приходит к тому, чтобы воспользоваться этим. Помимо той функции регуляторной, которую я обозначила, есть еще функция коммуникативная, когда он что-то этим транслирует взрослым. Есть еще такая функция, как почувствовать себя живым. И есть еще, можно перечислить эти функции, такая особенность, как уберечь себя, как ни парадоксально звучит, от большего, от суицида, снижая степень вот этого внутреннего напряжения. То есть на самом деле любое нанесение умышленное причинение вреда себе, это можно отнести к этому. Но, конечно, если кто-то разозлился, к примеру, и в пылу гнева там стукнул кулаком в стену, мы не можем, и это было разово, скажем так, и такое явление, мы не можем сказать, что это уже self-harm. То есть это систематическое, чаще всего это начинается с одного эпизода, потом эти эпизоды, расстояние между ними временное сокращается, эпизоды учащаются, и человеку становится просто уже потом невозможно как-то без этого отрегулировать свои эмоции.
0: То есть получается, что если, допустим, у человека, тоже читала, да, что сравнивают, возникли какие-то появления на теле, допустим, прыщи, да, у подростка, если он это делает эпизодично, не нравится, да, то это не относится к селф-харму. А если постоянно, то...
1: То есть если он это делает для того, чтобы снять внутреннее напряжение, то есть селф-харм что дает? Оно дает... пусть даже иллюзорное, но временное облегчение. Почему? Потому что когда подросток что-то делает себе боль причиняет, то его мозг переключается.

0: включается с внутренней, какой-то эмоциональной, неосознаваемой, невыраженной. То есть он, вот, если даже спросить, что болит, что просто плохо. И вот это плохо, оно переключается на болевой синдром. Почему для некоторых людей удивительно, если это больно, почему люди раз за разом делают это? Но делают опять-таки потому, что внутреннее больно больнее, чем внешнее больно. И вот это внешнее больно они порой даже не ощущают, потому что чаще всего все равно это делается в состоянии некого аффекта.
1: Mm-hmm. То есть, получается, вот ты сказала про то, что это некое такое, вот, чтобы забыть вот эту вот внутреннюю какую-то боль, но это как-то связано вот с суицидом, вот то, что ты употребляла раньше, вот это слово, да, это как-то приводит к суициду или наоборот?
0: Конечно, это мы не можем отнести к суициду, mm-hmm. но, тем не менее, по статистике, известны такие цифры, что люди, которые завершили суицид, у них были эпизоды селф-харма. То есть оно вроде одно с другим не связано, но у тех, кто закончил суицид, были эпизоды селф-харма. И чем еще, ну, какие опасности и риски у селф-харма, что иногда в состоянии аффекта, не желая причинить себе, ну, прямо вот большой вред, а просто испытать вот это временное ситуативное облегчение, человек может себе причинить больше вреда, более глубокие раны нанести себе, чем он, скажем, планировал. Вот в этом и опасность. Mm-hmm. То есть изначально вроде нет плана суицида, но боль можно себе, ну, скажем, не дозировать, причинить себе гораздо больше вреда.
1: То есть получается, что это можно, наверное, да, отнести к манипуляции, да, как-то иногда бывает, что люди, которые, допустим, заканчивают жизнь самоубийством, они тем самым, ну, просто не рассчитали свою там силу, не рассчитали, да, какую-то там, может быть, ну, в зависимости от метода, да, и они просто хотели тем самым привлечь внимание. Это будет к этому относиться?
0: Ну, если мы говорим о селф-харме, да, сейчас не о суициде, то, конечно, возможно, это и привлечение внимания. И такая функция тоже может быть. Но тогда взрослые часто говорят, это он так делает, чтобы что-то вытребовать себе, чтобы где-то себе какие-то поблажки получить. Даже если это так, всегда вопрос к взрослым, почему не удается услышать, почему доходит до такого, что ребенок вынужден уже таким образом транслировать. И даже когда взрослые говорят, это ты манипулируешь, что этим самым они еще больше, ну, закрывают каналы для общения, для доверия. Потому что когда тебе плохо, мы не можем обесценить чувства этих подростков, которые это делают, нестерпимо плохо. Что, ну, то есть разные подростки. Есть подростки, говорят, я не могу это сделать, мне больно. Но это настолько плохо, что это уже не больно. Настолько организм такой весь напряженный, как натянутая струна, что это дает облегчение, что мы не можем назвать это манипуляцией, мы не можем обесценить чувства. Угу. Потому что на самом деле, ну, люди есть, которые с другими зависимостями. Конечно, те, кто нас слушает, могут сказать, ну, это просто молодежь загоняется. Но это точно такая же зависимость, как любая другая. И люди, которые потребляют сигареты, к примеру, табачную продукцию, табак тоже им приносит такое временное, как будто бы, облегчение. И вот то же самое примерно в ситуации с селф-харм. Подросток испытывает просто колоссальное внутреннее напряжение, не может управлять, им еще лобные доли не дозрели, у него нет еще таких волевых ресурсов. И вот часто взрослые говорят, ну возьми себя в руки, ну перестань это делать. Да? Это просто сжать зубы, сцепить зубы и перестать это делать не получается.
1: То есть получается, этот человек делает подросток для облегчения, и у него нет какой-то взаимосвязи с родителями, ну вот, то есть не то, что даже, да, почему это происходит, а как родители на это реагировать? Он же видит, что его подростку плохо.
0: Ну, это такое состояние, которое имеет множество причин. Это и от темперамента зависит ребенка, не все это делают, и от типа личности зависит. Более такие акцентуации яркие, люди эмоционально возбудимые, и они быстрее, да, более склонны к этому. Если есть какие-то в подростковом возрасте уже начинают проявляться там симптомы пограничного расстройства личности или

0: полярного расстройства. Эти все в какие-то нюансы могут, депрессия подростковая, они все могут, скажем, спровоцировать проявление вот этих вот поведенческих симптомов в жизни ребенка. Но не всегда взрослый видит, что подростку плохо. То есть он может даже не транслировать, что ему плохо. Да? Девочка говорит, ну вот если сложные отношения, к примеру, тоже один из симптомов, да, девочка говорит, вот там взрослый ее родитель, да, приобнимет, а ей неприятно плохие отношения. Она говорит, я выхожу за дверь, и я вот, я себе режу это место, потому что мне плохо. Это говорит о том, что нарушено взаимодействие какое-то взрослого и ребенка. Что-то есть невысказанное, невыраженное, нерешенное, доверия нету. И взрослый вроде бы и видит, что ну, все с ребенком нормально, учится. То есть это не то, что там он забил на учебу и перестал учиться. Это дети, которые так или иначе более-менее функционируют.
1: Угу. Ну вот такой главный вопрос, как же все-таки помочь? То есть если мы видим, да, как родителю помочь своему ребенку, что он может сделать?
0: Ну, самое первое, это, наверное, когда родитель это увидит. Ведь подросток это прячет. Длинные рукава, толстовки, все идет в ход, чтобы только родитель не заметил.
1: То есть это незаметно?
0: Он не транслирует это. Но если родитель это заметил, это обычно происходит случайным образом каким-то. Очень важно не устраивать какую-то панику. Не начинать ребенка раздевать стихийно, ну покажи, а что там у тебя с ногами, а что там тебя унизительно раздевая. Не стоит, нельзя ни в коем случае орать на ребенка. Да вот я сейчас тоже порежу себя, и ты увидишь, каково это мне смотреть на твои порезы.
1: Тоже манипуляция.
0: Да? Тоже манипуляции в ответ, да, включаются. Нельзя угрожать ребенку, я тебя еще раз это сделаешь, мы тебя сдадим в психушку. Я такое слышу от родителей. Я детей слышу, к сожалению, грусти своей. Почему? Потому что если у ребенка будут действительно какие-то сложности, и вам нужно будет обратиться к психотерапевту, а вы настращали ребенка в самое ужасное место. И вот часто, когда дети приходят на первый прием, там, к психиатру, психотерапевту, первый их вопрос, а вы меня в больничку не уложите? То есть, как бы, вот такие напуганные дети, для которых уже это не человек, который поможет, не специалист, а что-то страшное, ужасное. Поэтому очень важно успокоиться, в первую очередь, родителю, как ни парадоксально, успокоиться.
1: То есть, в первую очередь, самому родителю?
0: Самому родителю, да. Кислород сначала родителю. И потом уже спросить, сказать, я беспокоюсь. А что это? А как это? Пораспрашивать. Давай посмотрим, чем я могу тебе помочь. Потому что, ну, сегодня есть современные различные техники, направления помощи, которые, ну, можно использовать для того, чтобы помочь ребенку с регуляцией эмоций, скажем так, с проживанием депрессии или каких-то непрожитых состояний, с тем, чтобы выйти из, и не используя такие способы саморегуляции.
1: Угу. Ну вот это такое как бы из первых этапов, когда родитель успокоился, да, в плане воспринял это.
0: Поговорил.
1: А что дальше? Может ли вообще, в принципе, ну как бы такой период у ребенка пройти как бы само по себе? Или что-то нужно делать, предпринять какие-то шаги?
0: Я думаю, что если родитель это увидел, то, конечно, нужны шаги однозначно. И в первую очередь это устанавливать контакт, доверительные беседы с ребенком. Не отвергая его, если у него снова случился срыв, он снова не сдержался. Ну, ему было плохо, а он помнит, его мозг, память помнит, что это работало. И он это сделал, потому что это им помогло. Ну, люди осуждают, но на самом деле очень многие заедают сладким так. Они знают, что поел сладкое и полегчало. Вот точно так же подростки с селф-хармом. Сделал это и полегчало. И поэтому очень важно вот в этом моменте уделить внимание и помочь подростку вот эти периоды растягивать потихонечку, потому что это поведение, это тренируется, чтобы когда вот это нестерпимое желание накатывает, да, чтобы взрослый мог с ним поговорить, поддержать его, помочь ему переключить внимание, чтобы растягивать это удовольствие, скажем так, этот период, и показать, что в принципе сложность-то в чем? Подросток иногда начинает думать, что он не может с этим справиться. Он же не специально делает, ему плохо. И вот эти первые эпизоды, они обычно говорят, я не понимаю, почему я это сделал. Мне было плохо, а потом вдруг это случилось. Я не понимаю, почему я это сделала. А когда оно уже...

0: уже в такой системе, то очень сложно выйти из этого замкнутого круга. Поэтому задача взрослого – показать ему, если нужна, конечно, психологическая помощь, обратиться за помощью, но задача взрослого и психолога, и родителя – показать, что это такая привычка, от которой можно переучиться. Угу. И переучиться можно как раз путем вот этого оттягивания, потому что этот пик 15-20, может быть, минут, вот этот самый нестерпимый. А потом, в принципе, как и с любой зависимостью, отпускает немножечко. И это даст подростку тогда какую-то внутреннюю компетентность «я смогу». Да, будет где-то получаться, где-то не получаться, но вот этот опыт, что я мог один раз, а потом через раз я еще смог, он придаст подростку уверенности. И тут же параллельно очень важно давать возможность, как еще учить, как еще можно справляться с эмоциями, как и куда еще можно девать вот эти все непереносимые вещи, которые внутри есть.
1: Мне кажется, здесь самое главное понять, что self-harm вообще это, ну, как бы болезнь, к которой не стоит относиться, как ты правильно сказала, что это, ну, что-то такое надуманное. Самое главное не уходить в другие тоже зависимости, да, и учиться выражать свои, наверное, эмоции, управлять, наверное, своими эмоциями. Такая одна из основных задач, которую мы должны научиться делать в детстве, чтобы, наверное, self-harm, он может перерасти в какую-то другую зависимость.
0: Ну, во всяком случае, есть взрослые, которые так или иначе себя наказывают за что-то другое уже во взрослой жизни. Поэтому, да, сегодня это явление очень распространено, к сожалению, среди подростков. И если раньше это были дети 16-17 лет, то сегодня это 10-12 лет, к сожалению. И это говорит нам о том, что мы не можем быть равнодушны к беде, к сложностям, с которыми встречаются современные дети, и должны быть для них поддержкой.
1: Угу. Вот еще такой маленький последний вопрос. Это может быть связано с чувством вины? Ну вот когда, там, допустим, ребенок наказывает себя или взрослый уже.
0: Одна из функций self-harm, в том числе чувство вины, если что-то не получилось как надо, то контрольную не так написал, не так сделал. Но это опять про ожидания взрослого, которые давят на ребенка. И вот чтобы справиться с этими непереносимыми опять чувством вины, стыда и так далее, да, иногда дети используют, в том числе из-за этой причины, self-harm. Но это обычно комплексный какой-то критерий, там, может быть, и депрессия, и чувство вины, и сложности с родителями, объективные и субъективные, и неумение управлять своими эмоциями. То есть очень много причин, поэтому очень важно бережно относиться к таким детям и помогать им, дать им возможность почувствовать, что они могут это преодолеть.
1: Маш, спасибо большое за такую интересную тему и за то, что дала четкие и важные инструкции, как преодолеть данную проблему. Спасибо и вам, дорогие друзья, что все это время вы были вместе с нами. Надеемся, что наши инструкции и ответы помогут вам в решении вопросов с подростками.

Вы, наверное, помните, друзья, это знаменитое выражение. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Почему люди обижаются, когда им кто-то говорит умную вещь? И вообще, почему не стоит обижаться? А вот и вопрос. А может ли Господь, Бог, обижаться? Об этом мы сегодня поговорим. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, дорогие друзья, дорогие зрители. И все, кому сегодня эта тема достаточно интересна. Потому что, вы знаете, будем честными, иногда возникает такой вопрос. А вот когда я помолился, попросил у Бога прощения, а потом опять согрешил, не будет такого, что Бог посмотрит на меня, знаете, и скажет, ну, не хочу я с тобой разговаривать, все, ты меня обидел. Я не буду отвечать на твои молитвы. Вы знаете, я думаю, что эта ситуация достаточно популярна. Во многих умах, головах она может именно такое оставаться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня ответили на вопрос, может ли Бог обижаться, нормально ли это вообще чувство, и чем отличается обида от оскорбления, потому что это смежные понятия, очень синонимичные, близкие по своей эмоциональной нагрузке, но они совершенно разные. Я хочу, чтобы мы сейчас начали читать 65 главу книги пророка Исаии с 1 стиха. Мы здесь найдем один очень интересный момент, оборот, который использует Господь по отношению к людям, к своим и к чужим. Итак, читаем. Исаия 65:1. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». То есть, обратите внимание, в этом тексте Господь четко показывает, что не его нашли, искали, как сегодня очень часто мы слышим, там, я искал Господа, и вот мы должны искать Господа. А он говорит, меня нашли люди, которые меня не искали, но которым я пришел, это не мои люди, они не именовались именем моим, то есть это не израильтяне, это не Божий народ, но он им говорил, вот я, и они его нашли. Это очень сильный текст. Дальше, всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям. Обратите внимание, да? Он обращался к народу не готовенькому, красивому, причесанному, приготовленному, знаете, добродетельному, щедрому, ласковому и внимательному. Абсолютно нет. Еще раз повторим, да? Он говорит, простирал руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. В другом переводе написано путем злым. То есть достаточно прямо. Третий. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Посмотрите, да, как Бог реагирует. Он обращался к народу, и из этого народа нашлись люди, которые сказали, это Господь, это Бог. А он их искал, он звал, он стучал в их двери сердца. И он здесь говорит, они оскорбляют меня в лицо, этот народ, приносит жертвы в рощах, то есть это уже явный элемент язычества. Дальше, сожигает фимиам на черепках, то же самое, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него. Это очень интересно. То есть, представляете, Бог обращается вообще, ну, как бы по современному языку сказать, к отбросам общества, да? Но дальше он что говорит? Который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Ну и там есть еще и продолжение, это 65 глава книги пророка Исаии. Давайте пока здесь остановимся и обратим внимание все-таки на важные вопросы, потому что нам важно понять сегодня, Господь умеет обижаться или нет, а мне позволено обижаться или нет. И третье, как мне вести себя, когда меня обидели и когда очень хочется обидеть? Вот эти мысли, которые

сегодня будут в основе нашего размышления. Мне лично, например, понравилось одно такое короткое, но очень емкое, мудрое стихотворение. «Не торопись сказать обидные слова. Не все и не всегда в нас время лечит. Пусть даже пролетят потом года. Слова те душу просто искалечат. Не дай обидам сердце покорить. И не пускай туда отростки мести. Забудь про все. Начни опять любить, не уронив достоинства и чести. Дай Бог тебе терпения и любви. Дай Бог уметь прощать и просто верить. Обидные слова, их прочь гони. Когда уйдут, закрой плотнее двери». Очень хорошее, емкое стихотворение. Оно, знаете, наполнено глубоким смыслом, потому что проблема, когда люди торопятся сказать обидные слова. Но есть сложная ситуация, когда, например, человек не планирует обижать. То есть есть большая разница, когда человек планирует обидеть и когда он не планирует обижать. Это большая разница. Но на выходе получается одно и то же. И вы знаете, мне понравилось выражение, что обида, она похожа на укус комара. Если не чесать, то пройдет быстрее. И вот как этому научиться? Мы сейчас об этом поговорим. Между прочим, я хочу подметить одну простую вещь. Читая Божье Слово, ища в поисковиках, вот размышляя, сопоставляя, к чему я пришел. Первое. Бог не мстит, а воздает заслуженное. В чем разница? И давайте еще раз повторим. Бог лично, вот конкретно по Писанию, Он не мстит. Хотя написано «отдай Господу мне отмщение». Но там стоит, а в оригинале слова стоят «воздаяние», «возмездие», «награда». То есть не просто «месть ради мести». И что получается? Бог не мстит, а воздает заслуженное. Давайте это разберем. Давайте пример. Ну, например, когда человек обсуждает ситуацию со стороны. У него складывается впечатление, что как бы он считает, что он правильно рассуждает. Ну, например, да, человека оскорбили, он полез в драку, нанес там побои и так далее. Все говорят, не, ну не надо было, ну зачем реагировать? Ну, ошибся человек. Но если эта же ситуация проигрывается с другим человеком, ну с нами, да, условно говоря, мы начинаем совершенно по-другому реагировать. Почему? Потому что это нас затронуло, мы пережили вот это погружение в эту проблему. И поэтому я еще раз хочу сказать, что все-таки есть большая разница, когда человек хочет обижать, и он от этого получает удовольствие, или когда он не хочет обижать, но оно так получается. Ну, давайте еще приведем пример. Например, езда по обочине. Сегодня это очень распространенная проблема, когда ты стоишь в пробке, рядом есть место, и все туда лезут, едут на большой скорости, да, пыль поднимают и так далее. Есть целое движение, обочечники, да, борьба с обочечниками, драки на эту тему и так далее, и так далее. Но теперь вопрос, когда я еду по обочине, ну мне же надо, мне все равно там уже поворачивать, я тут проеду, это как бы одно. Когда я стою и кто-то едет, это уже совсем другое. Или, например, выезд на встречку. Когда меня поймали, да, там, на встречке, или я не успел закончить обгон. Обидно, конечно, ну как, пешком ходить, да я тут чуть-чуть. Когда мы читаем сводку, что выехал человек там на встречную, а если еще и пьяный, и убилась целая семья, то, конечно, негодование нас переполняет. А если эта семья твои родственники, твои друзья, ты понимаешь тогда всю степень трагедии, постигших эту семью, когда гибнут дети, когда гибнут, знаете, непростой статистический военный язык, когда там, мы слышим, противник понес потери в живой силе, а когда ты нянчил этих детей, когда ты их знал, когда у тебя телефон остался записан в твоем, их номер, и их больше нет, то тогда у тебя совершенно другое отношение к этим вещам. И кто-то скажет, ой, ну подумаешь, ну выехал там, ну чуть не успел там, да ладно, не наказывайте. А кто-то скажет, наказывать, лишать, и будет прав по-своему. Так вот, точно так же в вопросах Божьего правосудия. Бог не обидчивый, и я сейчас покажу это на библейском тексте. Но есть разница между воздаянием и местью. Вот давайте теперь посмотрим, как бы, когда в основном, вот если вернуться еще раз, да, к этой теме, человек оценивает свои потери, он очень радикален. Когда он подсчитывает чужие потери, он может...

может быть снисходителен. Так вот вопрос, когда Бог подсчитывает свои потери благодаря или из-за, не благодаря, а вопреки, да, скажем, из-за дьявольской работы, введения в заблуждение, сеяния обид, ссор и распри, как ему реагировать? Как может Бог сказать, ну так получилось, ну подумаешь, ну еще погибло 10 человек, ну что мы сделаем, сейчас время такое, мир такой. Нет, поэтому идет серьезная, великая борьба за души человеческие. И мы, живя в современном обществе, мы уже понимаем, что как только мы подрезали образование, как только мы немножечко подрезали, как люди, я имею в виду, воспитание, да, когда сказали, что, о, знаете, родители неправильно, не умеют воспитывать, мы воспитаем, мы сразу увидели большие проблемы. Медицина, образование, обучение, воспитание, формирование – это очень серьезные вопросы. И поэтому мы не должны сегодня на обиду смотреть немножечко так, знаете, поверхностно, ну, типа, слабенького можно обидеть. Это неправильно, это с детства. Вообще обида – это детское чувство. Я помню этот ролик, очень интересный, наверное, вы тоже его когда-то смотрели, про Аделину, маленькую девочку, как она не хотела учиться. Мама, зачем учиться? Она говорит, Аделина, ты будешь умная. А я не хочу быть умная. Но тогда там какой-то мальчик тебя не будет любить, он скажет, фу. А, Аделина, фу, он так скажет, да? То есть, а я ему врежу и обижусь на него. И это трагедия в детском мышлении, да, в сознании. Все, на меня обиделись или я обижусь. Это все, это ну просто верх вообще, скажем, моего возможности выразить свое негодование. Ну, у взрослых оно не так. И мы понимаем, что есть какая-то разница. Сейчас я покажу, какая. Ну, например, оскорбление, если сейчас говорить об оскорблении, возникает тогда, когда задета наша честь. Вот это оскорбление. Обида возникает тогда, когда затронуто наше чувство. Итак, разница. Оскорбление, когда затронута честь, обида, когда затронута эмоция, когда затронуты чувства. И, между прочим, есть также точно большая разница между обидными высказываниями и оскорбительными высказываниями. Это касается и переписки в интернете, и общение между людьми. Что считать обидным, а что считать оскорбительным? Ну, например, да, мне вот понравился такой, допустим, пример. Если человеку, там, девушке, например, сейчас 32 года, и ей кто-то скажет, о, ты старуха, что это? Обидное выражение или оскорбительное? Ну, понятно, что обидно, если человека кто-то назовет старухой. Но судить за это высказывание невозможно человека, да, потому что, ну, это его видение, он так видит, да, это обидное выражение, это неправильно. А почему? Потому что оно не содержит унизительных каких-то, скажем, оценок личности, и оно не имеет неприличной формы, там, обзывания и так далее. И, между прочим, юристы, знаете, что говорят? Есть такая статья КОАП 5.61, оно под оскорблением понимает следующее – унижение чести, достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Итак, еще раз. Унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Когда мы читаем 65 главу Исаии, он говорит, «Эти люди, народ, постоянно оскорбляет меня в лицо». И делает это, как мы понимаем из вот этого уголовного кодекса, да, это унижение чести, достоинства, еще и в неприличной форме. И вот важно теперь нам с вами понять одну простую вещь. А как Бог реагирует, когда мы ведем себя подобным образом? И как вообще удержать себя от подобного поведения, чтобы мы не были обвинены Господом, что мы его оскорбляем, что мы, ну, скажем, вот таким образом, да, некрасивым, в таком форме, в очень унизительной, унижаем честь и достоинство. Да и вообще, в бытие, скажем, если взять, сатана возникла, когда проблема, да, вот это подозрение на Бога. Что произошло? Он обидел Бога или он оскорбил все-таки Бога? Адам с Евой, они обидели Бога или оскорбили? Вы знаете, что я нашел, чтобы долго не разговаривать? В Библии очень много текстов, где Бог конкретно вступается за обиженного. То есть идея обижать, а именно пользоваться своими, например, сильными сторонами, да, сильно обижать слабо. Я, кстати, прочитал одну интересную заметку.
папа накричал на

маму. Окей, мама не осталась в долгу, накричала на сына. Сын накричал на кошку и пнул ее. Кошка, последняя в этом звене, намочила им тапочки. И отсюда выходит интересная мораль. Бесправный – это не значит безопасный. Поэтому Бог, Он начинает не лишать нас прав, давя на нас своим авторитетом, что мы в этой Бог, херувимы, серафимы, ангелы, пророки Божьи, да, скажем, и так далее, там священники, левиты, и я там где-то последний в этой списочке человечек, маленький, бесправный грешник, на которого все давят, все смотрят, и все вот это, знаете, злостно, вот такое, как ты мог, ты вот подвел. И всегда кажется, что тот, кто выше, он лучше. Но на самом деле, вы знаете, возрастает степень ответственности, а грехи порой остаются те же. Посмотрите, к сожалению, великому, да, на вот те скандалы, которые были среди священства, там, Римо-католической церкви. Эти судебные процессы, тяжбы, поломанные судьбы. Казалось бы, да такими грехами может грешить только отморозок какой-то. Ну нет, это был какой-нибудь епископ. Но и опять же, если посмотреть дальше, то получается, что мы с вами сталкиваемся с чем-то очень таким достаточно тонким с одной стороны, но очень сильным с другой стороны. Это как леска, как струна. Она может очень больно обидеть, но как бы вопрос, что нам с этим делать? Как нам научиться правильно реагировать? Ну вот теперь давайте посмотрим на некоторые библейские тексты. 2 Коринфянам 12:10. 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Что он здесь говорит? Что он благодушествует в немощах и в обидах. То есть есть вещи, когда нужда, немощь, гонения, притеснения, и есть обида, когда действительно тебя оскорбляют, и ты этого не заслужил. Более того, книга пророка Иезекииля, очень важный текст, который сегодня нам с вами обязательно нужно прочитать. 22 глава, 7 стиха мы читаем следующий отрывок. Бог описывает некоторую ситуацию. Смотрите, он говорит, и было ко мне слово Господне. Это так первый стих начинается. А вот теперь читаем 7. «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои ты нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идола жертвенное. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь в рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог». И дальше. «И вот, я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я Господь сказал и сделаю». Что мы здесь нашли? Вот мы сегодня, когда сталкиваемся с обидой и оскорблением, скажите, пожалуйста, как правильно отреагировать? Вот, например, один оскорбляет другого. Как реагирует цивилизованный человек? Ну, допустим, да, он обращается в суд. То есть идти выяснять кулаками не имеешь права. Обзываться в ответ неэффективно. Что остается? Суд. И вы знаете, вот эта схема, она работает и с Богом. Это очень важно понять. Бог говорит, да, вы вот так себя ведете, вы меня оскорбляете. Вы презираете мои постановления, вы отвергаете то, что я постановил среди вас, чтобы вам же было хорошо. Но вместе с этим я не буду опускаться на этот уровень, чтобы с вами, знаете, что-то там вот так унизительно выяснять. Нет, будет суд. Я сказал и я сделал. И вы получите по своим делам. И вот это важно понять, что когда человек получает по своим делам...

знаете, мы иногда пытаемся быть добрее Бога. Ну как так, вот такой человек, да, там, или девушка там сбила на пешеходном переходе коляску с детьми, с мамой, да, и там двое деток погибло. И вот возникает вопрос, а как? Ну, детей же уже не вернуть, вот, ну, давайте ее простим. А другие говорят, а как можно ее простить? Я уже как-то об этом говорил. Но это очень тяжелый вопрос, это настолько...

что его вот так сколько не решить. И поэтому я еще раз хочу засвидетельствовать, что Бог никогда не погубил ни одного невинного человека. Бог не действует в пылу злости, да, во имя отомстить. Он нам не ровня, и мы должны это очень четко для себя понять. Он нам, как говорит молодежь, не Кент, знаете, вот такой, который рядом со мной. Как бы нам ни хотелось, мы всегда должны помнить, что это Творец Вселенной, а мы лишь маленькая пылинка в этой Вселенной. И поэтому мы созданы по образу и подобию Божию, и мы должны в жизни своей отображать этот образ и подобие. И как нам приятно, когда мы встречаем честного, порядочного, необидчивого. Многие, кто смотрели мои семинары или были на них, помнят, я молодежи часто говорил, повторяю, никогда ни на кого не обижайтесь. Выбросьте из своей души это чувство. Не обижайтесь, потому что обида это червяк, который заселяется внутрь и потом не дает спокойно жить. И этого нужно всегда избегать. Кстати, в книге «Плач Иеремия», да, там 3:59, «Плач Иеремия», сам Иеремия в этом своей слезной, плачевной книге говорит: «Обиду мою, рассуди дело мое», то есть обрати внимание на мою обиду, обрати внимание на как мне больно вообще. И Бог говорит: «Я знаю». Я знаю. Поэтому не просто так, когда ты смотришь, например, на Христа на кресте, было ли ему обидно? Я думаю, очень. А было ли ему оскорбительно? Был ли он оскорблен? Еще как. И представьте, имея два этих чувства в одном месте, он нашел в себе силы сказать: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Знаете, мне понравилось выражение, что обиды нужно не глотать, а сплевывать. Как бы это ни звучало, но это правильное решение. Не нужно ими наполнять себя. Позвольте еще прочитать одну интересную цитату об обидах в книге «Христианское служение». Эллен Уайт написала такую заметку. Я считаю, что она достойна нашего внимания. «Старайтесь поддерживать достоинство работы хорошо организованной жизнью и благочестивым разговором. Мы никогда не должны бояться, что слишком высоко возносим образец благочестия. Всякая грубость и суровость должна быть удалена от нас. Необходимо обязательно проявлять учтивость, обходительность, христианскую вежливость. Наблюдайте, чтобы не быть резкими и грубыми. Старайтесь также не расстраиваться и не обижаться из-за всякого пустяка». Это было написано в 1890 году. По-моему, актуально до сих пор. Стараться не обижать и становиться мягче. Кто из нас не грешил этими грехами, грубостью? Кто из нас не грешил грехом обиды и так далее? Или еще одна интересная цитата. Она взята тоже из книги Маранафа. Это был очень интересный утренний страж. «Каждый человек, превозносящий себя, обесценивает свои лучшие дела. Человек воистину благородный не опустится до того, чтобы обижаться на ложные обвинения врагов. Любое сказанное слово не причинит ему вреда, ибо оно наталкивается на непреодолимую преграду. Господь желает, чтобы его народ был тесно соединен с ним, с Богом любви и терпения. Всем нужно проявлять в жизни любовь Христа. Пусть никто не осмеливается унижать репутацию или положение другого человека. Это признак эгоистичной натуры». Итак, очень мощные предостережения, поэтому мы сегодня должны этот вопрос для себя усвоить и закрепить. И последнее. Прежде чем мы скажем «Аминь», я бы хотел прочитать Псалтырь, 9-й Псалом. И вот здесь, в 9-м Псалме, мы с вами найдем в самом начале, да, скажем, эти Псалмы, 35-й текст. Вот он здесь, Давид, вопрошая Господу, говорит такие слова: «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою, тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивого и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, царь навеки, навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенными, да не устрашает более человек на земле». Итак, друзья, вывод. Давайте никогда не обижаться. Это бессмысленно, это будет только разъедать нас изнутри.
Второе. Давайте никогда никого стараться не обижать. Даже если

0: Так-то получится. Так выйдет, что вы ненароком станете вот человеком, который обидел другого. У каждого своя эмоциональная нагрузка, перегрузка, выгорание, подъем и так далее. Это всегда уладить, когда нет злого умысла. Пусть это будет всегда именно нашим девизом, что мы можем отстаивать какую-то точку зрения, правду, но не с целью унижения, обиды другого человека. Третий очень важный вывод для нас. Господь никогда на нас не обижается, потому что, да, мы можем оскорблять Бога в лицо, можем, как люди, но это не повлияет на то, что Он в гневе будет нас вот за это обижать. Обязательно будет точнейший Божий суд, наполненный милостью, наполненный и справедливостью. И вот там будет решено, чтобы каждому воздать по делам его. Поэтому дела покаяния – это очень важно для человека. И последнее. Если вас кто-то обижает, это четвертое, и вам действительно плохо, и вы не знаете, где уже искать эту несчастную справедливость, и языки злые, и наговаривают, и все, что вы делаете, вам переворачивают и, как говорят, одевают опять же на вашу голову невинную. Что делать? Помните эти слова, что здесь написано следующее. Что Господь защитит своих детей, что Господь не даст никого в обиду, что Он обязательно вступится за обиженного, за сироту и за вдову, чтобы мы не были обидчики. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, вот жить согласно библейскому слову и поступать соответственно. Хочу помолиться об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, за эту удивительную тему. Как много людей сегодня обижены друг на друга. Братья не разговаривают с братьями. Сестры, родные не разговаривают с сестрами. Родственники не общаются из-за обиды. Пожалуйста, дай силы таковым простить ее. И дай нам, Господи, правильно понимать, что Ты не обидчивый. Но убереги нас от того, чтобы мы своей жизнью, своим поведением, своим отношением к Слову Твоему и к правилам Твоим, которые Ты нам оставил, как забор, ограждающий нас от зла, чтобы мы оскорбляли Тебя в лицо, чтобы мы, Господи, могли вот так поступать. Храни нас от этого зла, а Ты будь прославлен, наш Господь и Бог, Спаситель и Творец, и скоро грядущий Искупитель, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Друзья, еще раз напоминаю, если вы не подписаны, подпишитесь. Вам это, я думаю, будет весьма и весьма полезным. Если вы поставите плюсик, лайк или напишите свое мнение, свой комментарий под этим видео, это будет очень приветствоваться, и мне будет приятно видеть, что это служение, оно не напрасно. Если вам понравилась эта тема, эта мысль, и вы хотите с кем-то поделиться, сделайте это обязательно, и у вас все получится. И, возможно, вы поможете кому-то сформироваться в более правильном направлении. Храни вас Господь от всякого зла. Также не забудьте подписаться на канал Адвентисты Юга России. С вами ненадолго прощаемся и желаем вам обильных Божьих благословений. До свидания.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
1: Зеленый. Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный.
1: Красный тоже был.
4: Синий.
1: 1.
4: Зеленый,
1: 2.
4: Желтый.
1: 3.
4: Оранжевый.
1: 4.
4: Красный,
1: 5.
4: Синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
5: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
6: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
3: Красный.
1: Охотник – О.
3: Оранжевый.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
3: Желтый.
2: Желтый.
1: Знать.
3: Зеленый.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
2: Фиолетовый.
5: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
7: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
7: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
7: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
5: Я тоже!
2: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
7: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
7: На тот момент это было все население Земли.
2: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
7: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
7: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
2: Дедушка, я с тобой.
5: И я.
2: А можно
5: я?
2: Мы с вами.
5: Пойдем, Лёлик.
7: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
2: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
7: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
5: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
7: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
5: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
2: И слонов?
1: И слонов.
5: И жирафов?
1: И жирафов.
2: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
8: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
9: Все известные мне люди ни при чем.
8: Кто по небу звезды ночью раскидал?
9: Я не знаю, может знать.

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет. Все напрасно, ничего я не нашла.
1: А ты что-то потеряла, Надюш?
2: Ничего.
1: А что же ты тогда искала?
2: Я археологом решила стать. Мне мама даже совок купила.
1: Археология? Это здорово. Вести раскопки в культурном слое земли.
2: Конечно же, в культурном. В парке. В некультурные места бы я не пошла копать.
1: Культурный слой земли – это бывает не только в парке. Это такая часть земли, в которой находятся развалины старинных древних городов. Ну, какие-нибудь осколки старинных вещей, а если повезет, даже целые неповрежденные предметы.
2: Вот именно это я и хотела найти, чтобы узнать, какие люди жили в древние времена, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. А нашла только вон две шишки. Эх, ворона, наверное, ошиблась.
1: Ворона? А при чем здесь ворона?
2: Она для меня в том же самом месте копала. Но я подумала, что это неспроста, и решила продолжить ее дело.
1: Она, наверное, там червячка себе искала. Ну, не расстраивайся, Надюш. Даже великие археологи не всегда могут найти что-то ценное. Ну, например, глиняные или каменные таблички или плитки, на которых написаны важные исторические события.
2: А почему древние люди писали именно на камнях и глине? У них что, бумаги не было?
1: Нет, бумага была. Просто самые богатые люди древности хотели, чтобы об их жизни узнали и через много-много лет. А бумага долго не продержится.
2: Где можно увидеть такие плиты с надписями?
1: Они хранятся в музеях. Вот посмотри. Здесь есть такой столбик, он называется призмой. Так вот, на этой призме написано, как армия царя Синахерима побеждала разные народы. И своим слугам он приказал написать, как однажды его войско окружило город, где жил Божий народ. И что царь этого Божьего народа был заперт в своем дворце, как птичка в клетке.
2: Так было взаправду?
1: Ну, да. Только царю Синахериму было стыдно писать о том, что же было после. А вот в нашей взаправдошней книге написана эта история полностью.
2: А мы ее сегодня расскажем?
1: Конечно.

0: Эта удивительная история произошла давным-давно, когда грозный ассирийский царь Синнахерим решил завладеть всем миром и поэтому отправил свою армию завоевывать новые земли.
1: Он был очень жестокий и уводил в плен множество людей.
0: И решил царь Синнахерим напасть на город Иерусалим, город, где жил народ, который всегда слушался Бога. А царь народа Божьего Езекия отказался подчиниться врагам и служить им.
1: Ассирийский царь, наверное, уже приготовился написать на каменной плите, как он завоевал город.
0: Думаю, именно так. Ведь вражеские войска уже окружили город Иерусалим со всех сторон –

0: Злой Синахирим даже послал гонца к стенам города, чтобы запугать народ Божий угрозами.
1: А в это время царь Езекия сказал народу: «Ничего не отвечайте, когда услышите вражеские угрозы».
0: Когда гонец приблизился к стенам города, он закричал: «Вот что сказал царь Ассирийский! Не слушайте вашего царя Езекию, который говорит: „Господь спасет нас“. Все народы я побеждаю, так неужели спасет Господь ваш город от руки моей?»
1: Весь народ молчал и ничего не отвечал гонцу, как и велел царь.
0: А вскоре вражеские послы принесли угрожающее письмо царю Езекии и сказали: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, что не будет отдан город Иерусалим в руки царя Ассирийского. Разве ты не слышал, что сделал царь Ассирийский со всеми землями?»
1: Езекия письмо и пошел в храм Божий. Развернул он там его и начал молиться: «Господи, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Правда, о Господи, что царь Ассирийский разорил народы и все земли их. Господи, спаси нас от рук Синахирима». В ответ на молитву послал Господь пророка Исаию, который сказал царю Езекию и всему народу:
0: «Вот что говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не пустит туда стрелы. Той же дорогой, какой пришел, возвратится. Я буду охранять этот город, сказал Господь». И случилось в ту ночь вот что. Прошел ангел Господень по стану ассирийскому и поразил 185 тысяч человек.
1: А рано утром увидел народ Божий, что им больше никто не угрожает.
0: А царь Синахирим в стыде возвратился домой.

0: Хотел царь запереть народ Божий, как птичку в клетке, а Бог их защитил.
1: За правду. Кстати, Надюш, у меня появилась идея, что мы можем смастерить из твоих находок.
0: Два колобка?
1: Нет, одну птичку.
0: Из двух шишек? Интересно, как?
1: У нас тут есть заправдочная коробочка. Ага, с помощью пластилина мы соединим голову с туловищем. Но сначала головку надо немножечко распушить. Это делается вот так.

Вот она получается такая пушистая. И теперь мы закрепим туда клювик. Сделаем его из фисташковой скорлупки. И закрепим ее пластилином.

И сюда приделываем клювик. А теперь приделаем маленькие глазки. Скатаем их из светлого пластилина. Два маленьких шарика.

0: Ой, какая червяшка. Теперь соединим голову с туловищем и поставим на пластилиновые лапки. Вот так.
1: О! А я для птички перышко нашла.
0: Отличный получится хвостик. Ставим его покрепче.
1: Зайдешь, мне эта птичка напоминает одну знакомую ворону в парке.
0: Думаю, ты на нее не в обиде. Ты у нас птичка свободная. Мы тебя в клетку не посадим.
1: Тому, кто на Бога надеется, никакие клетки не страшны. За правду?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028.

Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этом зале на благотворительном концерте, который ежегодно перед Новым годом проводит телекомпания «Три ангела». Творцом, создателем каждого чуда является Господь Бог. Но часто Бог творит чудо с помощью нас, обычных людей. Он творит чудо нашими руками. И сегодня мы вместе можем помочь милой прекрасной девушке, которая нуждается в лечении. Сегодня мы услышим ее историю, познакомимся с ней и сможем поучаствовать в ее судьбе. А сейчас послушаем песню о том, кто является источником жизни и источником всякого добра. Песню о Боге. «Как ты прекрасен!» исполняет Анна Богатская.

Как приятно осознавать, что наша жизнь находится в руках нашего любящего Господа. И несмотря на все проблемы, которые могут в нашей жизни происходить, или когда мы сталкиваемся с трудностями, переживаниями, Он всегда готов нас поддержать. Он порой кажется недосягаемым. Он может быть многими непонятым, такой далекий, но при этом такой близкий, знающий наше сердце. Авторская песня «Высоко».

Выбирая этот путь на месте ты не стой. Эти строки из спетой песни трогают мое сердце. Действительно, каждый день нужно делать хотя бы один маленький шаг к Богу. Спешить к Нему, к самому надежному, самому любящему сердцу. Об этом следующая песня. «Ты поспеши к Нему», исполняет Лола Кафтанова.

Моя любимая цитата. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но я знаю того, кто держит мое будущее в своих руках. Какая бы борьба ни происходила в мире или внутри нас, важно продолжать доверять Господу всегда. Сейчас прозвучит авторская песня «Великая борьба».

0: А сейчас, дорогие друзья, я хочу познакомить вас с девушкой, которой мы сегодня будем помогать. И это Настя Запекина из Нижнего Новгорода, милая девушка, которая борется за здоровье. Сначала посмотрим видеоролик о Насте.
1: Разлёта сердце пламя, души стонут и болят. Я тепло свое оставлю, так будет лучше, говорят.

0: Итак, друзья, сейчас с нами на этой сцене семья Запекиных. Это папа Роман Александрович, мама Надежда Александровна и Настенька, любимая, милая доченька. Я знаю, друзья, что вы волнуетесь, потому что у нас все, кто выходит на эту сцену на благотворительных концертах со своими нуждами, с какими-то скорбями в сердце, все волнуются. Я тоже сама волнуюсь. Итак, побеседуем, познакомимся. Я знаю, что ваша семья в 2017 году приехала в Нижний Новгород из Донецкой области. И вы хотите, чтобы Роман Александрович, да, первый сказал. Я хотела у вас спросить вообще, как вы узнали о болезни Насти? Как это стало известным? Когда?
1: Как только Настя родилась, врачи поставили предварительный диагноз – врожденный порок сердца. В Донецке, мы жили в маленьком городе, и нас попросили поехать в Донецк, подтвердить или опровергнуть. Диагноз был подтвержден – врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки с расщеплением клапана. Но Донецк мог бы прооперировать, но выходить было тяжело, у них не было аппаратов для этого. И нас отправили в Киев. Настя родилась в 2006 году в феврале. В 2007 году в январе мы позвонили в Киев, нас записали, и после новогодних праздников мы поехали в Киев и нас прооперировали. Это было первое чудо. Ребенок дожил до операции, потому что, когда мы приехали в Киев, нам сказали, что шансов у вас не было. То есть то, что мы 11 месяцев прожили, это было чудо. Это было первое чудо. Второе чудо было, когда хирург пришел ознакомиться, и он сказал сразу: у вас выжить 10% из 100, но в 10 вы можете не попасть. То есть мы можем ее не вывести с операционной. И у нас оставалось только одно – молиться. Мы сообщили во все общины, всем служителям, братьям и сестрам, откликнулись. И это было второе чудо – Настя выжила. Мы молились не о том, чтобы Бог исцелил. Мы молились, чтобы Бог проявил свою волю. Вот. И Настя живет.

0: каждый день, все 17 лет, каждый новый день – это чудо, что она живет. Были реабилитации, лечение. И Настя очень открытый ребенок, доверчивый. Но проблема все равно остается, то есть мы готовимся ко второму этапу. Нам не стали его делать, потому что ребенок растет, и менять клапан рано было. Сейчас мы готовимся ко второму этапу, и мы едем в Москву.
1: То есть нужна еще операция?
0: Да, нужна еще одна операция, но они под вопросом. То есть если за эти годы клапан справился с работой, операция будет отложена.
1: То есть я как понимаю, нужна диагностика сначала, да. которая тоже требует да. денег, да? да? И потом уже врачи скажут, нужна ли дальше операция или пока не нужна.
0: Да, да, да, да, да. Вот. И 25 января нас записали, мы едем в Москву. В институт имени Башляевой. Мы у них наблюдались в 2017 году. Была операция отложена. И сейчас мы едем повторно, потому что ей в феврале исполнится 18. И здесь они уже будут решать этот вопрос. Настя учится на индивидуальном обучении. Это связано со здоровьем. Вот, она ходит индивидуально, занимается в школе. Вот, ребенок способный, активный. То есть, несмотря ни на что, мы каждый день говорим Богу спасибо. Она у нас есть.
1: Хорошо, что у вас благодарные сердца. Слава Богу, что несмотря на то, что такие трудности в жизни, и постоянно, ну, как бы ты ждешь, да, что дальше, но благодарность остается в сердце. Какая сумма вам нужна сейчас?
2: 80 тысяч.
1: 80 тысяч. Угу. Я надеюсь, что мы сегодня сможем внести свою лепту в это доброе дело. Итак, Роман Александрович, что-то вы еще хотите добавить?
2: Ну, по этой причине мы поэтому выехали из Донецкой области, потому что нуждались в медицинском обследовании, консультациях, вот, и также в образовании.
1: Угу. И у меня... Еще что-то хотите добавить, да? Еще у меня... Вопрос, собственно, к самой Насте. Настя, у тебя есть мечта?
3: Есть.
1: Поделись, пожалуйста.
3: Ну, я мечтаю побывать в Артеке и также поехать на выпускной после 9-го в Петербург.
1: В Артеке и в Санкт-Петербурге. Это путешествие, я думаю, это очень интересно, это увлекательно, друзья. Я вот сама тоже очень люблю путешествия, очень Настеньку понимаю. Итак, поможем сегодня Насте стать ближе к мечте и обрести здоровье. Спасибо вам, дорогие. Сейчас вы можете проходить в зал, и буквально через несколько минут у нас будет сбор для лечения Насти. А сейчас, друзья... Выслушаем песню «Благодарю», исполняет Анна Богатская.

В ритме сегодняшних дней очень сложно порой остановиться и задуматься над смыслом жизни. Время пролетает очень быстро, поэтому важно ценить каждый миг, каждое мгновение, подаренное нам свыше. Песня «Остановись».

Наша жизнь действительно очень быстротечна, и хочется в этой суете не потерять самого главного, не утратить любовь, веру, надежду, искренность, доброту. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Это слова Иисуса Христа. В небесном доме много обителей, они приготовлены для нас. Песня «Хочется в небо» исполняют Анна Богатская и Лола Кафтанова.

То, что Он нам дарит, что, окончив наш земной путь, мы увидимся с Ним лицом к лицу, и что там, в небесах, Он ждет всех нас. Об этом следующая песня.

Среди холодных ветров этой жизни Бог всегда показывает нам тех, кто нуждается в помощи и в поддержке. Наверное, вы помните историю из Евангелия от Матфея. «И скажет царь, стоящим справа от него, «Придите все, кого благословил Отец мой, владейте царством, приготовленным для вас от сотворения мира». Ибо я был голоден, и вы дали мне

есть, жаждал, и вы дали мне пить, пришельцем был, и вы приютили меня, был наг, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня, в тюрьме был, и вы навестили меня». Тогда праведные спросят его: «Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили? Когда жаждавшего Тебя напоили мы? Когда мы видели Тебя пришельцем и приютили, или нагого одели Тебя? Когда мы навещали Тебя больного или в тюрьме посетили Тебя?» И ответит им царь: «Скажу я вам, сделав это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне». Об этом следующая песня «Когда мне холодно» исполняет Анна Богатская.

Любовь — это Божий дар, который важно сохранить в своей душе. И открывая свое сердце любви, мы наполняемся добром, светом и радостью, которая несет в жизнь стойкость и настоящее счастье. Сейчас вы услышите премьеру новой авторской песни «Храни любовь».

сейчас наступает долгожданный момент. Сейчас у нас состоится сбор пожертвований для лечения Насти Запекиной. Вы сможете положить свои пожертвования в специальные корзиночки, а те, кто смотрит нас онлайн, на своих экранах увидят номер телефона и номер карты, по которым можно совершить пожертвование. В завершении концерта мы объявим собранную сумму и вручим ее семье Запекиных. А сейчас послушаем песню «Люби» в исполнении Лолы Кафтановой.

Священное Писание учит, что воля Божья о нас — это за все благодарить Его. Благодарить за мир в сердце, за любовь Его и также за ту жизнь, которую Он нам дает. И об этом будет песня.

Еще несколько минут, и мы узнаем, какую сумму мы собрали для лечения Настеньки Запекиной. Бог может изменить жизнь человека. Иногда Он меняет нашу жизнь очень быстро, а иногда перемен приходится ждать долго. Но одно точно – Бог участвует в нашей жизни, и у Него есть замысел о нас. Бог меняет нас изнутри, Он поддерживает наш дух. И я вспоминаю слова из Священного Писания. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». «Радость и любовь» – песню с таким названием вы сейчас услышите в исполнении Анны Богацкой и Лолы Кафтановой.

Дорогие друзья, кто находится в этом зале? Возможно, во время концерта вы поняли, что хотите пожертвовать еще или недостаточно наличных денег принесли с собой, но можете это сделать онлайн. Сейчас на экранах вы видите реквизиты, по которым вы можете отправить свои пожертвования. Истекают буквально последние минуты, сумма уже подсчитана, но те, кто в этом зале хочет пожертвовать онлайн, можете это сделать. А я благодарю, пока буду благодарить от души, с великой радостью наших дорогих исполнительниц Лолу Кафтанову и Анну Богатскую. От телекомпании «Три ангела» вам небольшие подарки, цветы и благодарственные письма. Большое вам спасибо за то, что сегодня вы порадовали нас изумительным пением, очень вдохновляющим, праздничным и искренним. Итак, благодарим, аплодисменты. А сейчас на эту сцену также я очень рада пригласить представителей телекомпании «Три ангела», директора спутника

0: вещание Елену Валентиновну Варнавскую для вручения собранных пожертвований и семью Запекиных. Вновь мы ждем вас на этой сцене, дорогие друзья, Роман Александрович, Надежда Александровна, или Надежда Александровна уже ушла, да, и Настенька. Сейчас мы огласим собранную сегодня сумму. Слово Елене Валентиновне.
1: Дорогие зрители, я думаю, что сердца каждого из нас наполнило добром. Это изумительное пение наших исполнительниц, это изумительная красота, любовь и вдохновение, которые прозвучали с этой сцены, я думаю, ни одного человека не оставили равнодушным. Благодарим всех тех, кто был сегодня в этом зале. Благодаря вашему участию в нуждах вот этой семьи, вы оказали, поделились тем добром, которое Господь наполнил в избытке. Общая сумма собранных средств на данный момент, я верю, что будут еще поступления онлайн, 64 тысячи. Пожалуйста.
0: Слава Богу! Да, аплодисменты, верим, дорогие, да, друзья! Это аплодисменты, во-первых, Господу за то, что Он нас вдохновил на этот добрый труд в завершении нашего мероприятия. Я приглашаю священнослужителя, представителя Волго-Вятского объединения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Евгения Валерьевича Кафтанова для заключительной молитвы.
2: Наш дорогой любящий Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты помог нам организовать это мероприятие. Любящий Бог, мы благодарны Тебе за этот концерт, благодарны Тебе за каждого, кто участвовал в сборе пожертвований, и мы молим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из них. Любящий Господь, Ты 2000 лет назад, Господь, сделал великое чудо. Ты, будучи Богом, стал человеком, даровав каждому из нас надежду на спасение. И мы молим Тебя о том, чтобы Ты и сейчас совершил великое чудо и исцелил Настю, Господь, и чтобы все эти средства, которые были собраны, они пошли и на лечение, и через них Ты, Господь, даровал ей много-много радостей. Молим Тебя, пожалуйста, благослови каждого, кто сейчас находится у экранов, кто находится в зале, благослови их Твоим отцовским благословением. Будь с нами во имя нашего любящего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

0: Я тогда взмолилась и говорю: «Господи, ну в какую же землю бить? Скажи хоть, пожалуйста, в каком направлении действовать, искать ту землю, которую ты приготовил для нас». И стала перечислять районы в молитве. Этот район — тишина, этот район — тишина. И в самое последнее перечисление я ставлю район Железноводске. Я отчетливо помню, я слышала этот голос: «Пробуй, бей».
1: Что движет человеком, который вдруг решает продать свою

0: квартиру в большом городе и уехать за много километров от родных мест. Поселиться в сельской местности, начать все с нуля, и не для того, чтобы заниматься бизнесом. Начать благотворительный проект.
1: Сейчас я рассматриваю свою жизнь в ракурсе того, чтобы делать общественные программы, общественные

0: жизнь или долголетие увеличивают человека и которые приносят счастье в семью. Интересно, что здоровье не дается в роддоме, оно не дарится. Когда выходишь на пенсию, его тоже, как на заслуженный отдых, тоже не выдают. Я считаю, что в здоровье надо вкладывать. Мы понимаем, что для здоровья все, что просто, то это полезно. Да, кто не курит, тот не пьет, да, вот здоровеньким помрет, но так лучше прожить эффектно эту жизнь в молодости, вот, продлевая молодость. По жизни я увлекалась спортом. Спортом большой теннис. И была успешна в своем деле. Почему? Потому что в том клубе, где я занималась, я была вторая, как бы лидирующая по соревнованиям. И та девушка, которая была первая, она же по возрасту уходила с арены. И весь клуб смотрел на меня, и они ожидали, что что-то будет, в общем-то, будет что-то. У меня было очень много гордости. Очень много гордости. Я из себя могла делать конфетку, куколку. Я могла это... Очень красивый макияж наносить, могла и одеваться красиво. То есть это всех привлекало. Это всех привлекало, я была как бы в центре внимания постоянно. Но когда я стала верующей, я совсем изменилась. Я решила, что это, вот это самое дорогое для меня сейчас я принесу в жертву Христу. Я стала просто одеваться, и я уже теперь не хочу вот это вот этих фанфар, не хочу гордости, не хочу вот это вот признание. Это мне уже не нравится. Я замужем, имею двоих детей, уже взрослых дочерей, которые тоже помогают нам по жизни идти в служение.
1: Решение служить Богу Светлана принимала не одна. Ее семья, муж и дочери полностью поддержали и разделили ее желание. Желание было необычным. Мало кто в наше время пошел бы на это.
0: Мы начали понимать, что мы хотим построить санаторий.
1: Светлана и Михаил решили построить санаторий. Лечение в нем должно осуществляться на основании библейских принципов здорового образа жизни.
0: Как его построить, если здесь есть курортное место, где очень много санаториев и невозможно просто купить землю? Она настолько дорога. Но если есть даже деньги, попробуй найти хотя бы клочок земли. Мы продали все в городе для того, чтобы больше не возвращаться. Это была квартира, это был дом в центре города Ростова.
2: Сам момент, факт того, что ты продал дом, и у тебя его уже нет. А у тебя есть деньги с продажи дома, но самого дома как такового уже нет. Несколько времени, вот пока мы не купили землю, ощущал себя бездомным.
0: Мы вкладывали все свое имущество в это. Мы шли на большой риск.
2: Ну, это такой опыт с Богом. Решение, которое принялось совместно. И был страх, но он прошел.
0: Фундамент, оказывается, для нашей семьи как раз-таки 8 на 8. И денег достаточно бы хватило нам для того, чтобы построиться. Но здесь покоя не было. Нам хотелось воплотить свою мечту. Нам хочется построить санаторий.
2: Света говорит, хватит денег, чтобы дом себе сделать? Я говорю, ну должно хватить. А хватит, чтобы добавить? Мы же хотели. Я так думаю, наверное, не хватит.
0: Что делать? Идти ли нам на риск, понимая, что мы, если начинаем пристраиваться, не хватает денег для того, чтобы закончить стройку? Это было однозначно для нас. Когда мы начали определяться, сколько же мы пристраиваем, мы согласились на то, что пристроим 6 метров еще к тому фундаменту, который есть. Мы поставили колья, натянули шнур, начали копать, и наша лопата упирается во что-то твердое. Начинаем это расчищать, и мы видим, что это фундамент. К нашему фундаменту, который видимый, под землей был невидимый фундамент на 6 метров. Если бы мы согласились жить для себя, мы бы никогда бы не узнали, что во дворе у нас есть еще один фундамент. Мы стали расчищать этот фундамент, насколько он глубокий, проверять. Мы увидели, что там еще подведена вода к нему. Мы опять говорим, Господи, спасибо, ты сохранил, ты экономишь деньги. Время спустя муж приходит, со стройки и говорит: ты знаешь, в каком месте мы хоть строимся?

0: какой горы? Я говорю, нет, не знаю. Так гора-то имеет название «Божий дар». Да ты что? Тогда мы уже... Тогда уже настолько вот полная чаша была благословением.
1: Но чтобы служение было возможным, нужна команда. Светлана и Михаил это понимали. И Бог подарил им таких единомышленников.
2: И мы молились, чтобы Господь вывел нас из города. И для нас это приобретение, что мы здесь. Мы вечером стали на молитву с Виталиком и попросили конкретно, что «Господь, сделай нам предложение. Вот куда ты хочешь, чтобы мы были, вот сделай нам предложение». И на следующий день утром позвонила Света и сделала предложение.
3: Вот мы приобрели тут участок. И теперь вот потихонечку налаживаем это служение вместе со Светой, с Мишей. Желаем, чтобы оно развивалось и в дальнейшем здесь было не маленький кусочек земли, а большой, и людей было гораздо больше.
1: Чудеса продолжались. Даже неожиданные трудности Бог обращал во благо. Все силы и средства были направлены на строительство санатория.
4: Весной мы, видя, что у нас как бы средства закончились, решили на этом не останавливаться и начали делать лагеря здоровья. У нас, конечно, тоже не было на это денег. Вот нам ударили машину, выплатили страховку. Вот, и 20 тысяч имея, мы начали делать, строить домики. Вот к этим деньгам Бог добавил еще 200 тысяч, 230. И в итоге мы, как бы, начав с 20 тысяч, имеем теперь уже вот то, что вы видите. И можем помогать людям.

0: дочери Михаила и Светланы разделили с родителями все трудности создания санатория и радости от того, что удается помогать людям.
1: Люди приехали сюда, они решили отдохнуть, они заплатили за это деньги. Вот. А мы, как папе с мамой помогаем, должны все для этого сделать, чтобы они смогли отдохнуть, чтобы они смогли расслабиться, понравиться, чтобы их все почти устраивало, чтобы они могли оздоровиться. В этом и заключается вот наше служение, наша им помощь. И они без этого никак. Ну, на данном этапе.
2: Если ты делаешь от чистого сердца, то не так уж и тяжело. Ну, смотри, что ты делаешь.
1: Поначалу, да, трудно. Ты хочешь сделать одно, тебе нужно делать другое, тебе нужно вставать, идти туда, куда не хочешь, делать то, что не всегда хочешь. Но в этом проявляется, наверное, терпение, закаляется характер. Наверное, мы от этого лучше становимся.
2: Ну, конечно, это помощь родителям большая, хорошая. Ну, служение Богу.
1: Повара всегда видно. Он всегда, как бы, люди его, как сказать, ну, ощущают, видят пищу, которую приготовили. Они ее

0: кушают. Вот. А помощник именно повара, он все готовит к этому, чтобы повар мог что-то такое сделать, чтобы человеку понравилось. Поэтому работа помощника, она, ну, не всегда, конечно, видна. Люди не всегда это замечают. И вот именно тетя Таня нам показала, что это не совсем важно, чтобы люди видели вас, что вы там что-то вкладываете, работаете. Потому что, во-первых, это Бог вознаградит нас за это. А во-вторых, мы должны понимать, что мы служим людям не для того, чтобы они нас заметили, что мы что-то так делаем, вкладываем сюда, вот. А для того, чтобы они, наверное, приблизились к Богу, почувствовали заботу, наверное, семейную теплоту. Скорее всего, да, мы тоже жертвуем этим.
1: Ну, если бы команды не было, то бы вы видели постоянный разлад, постоянные недовольные лица. Это так как служение продвигается, значит, команда есть. Но, как и в любой команде, всегда есть вопросы, которые нужно решать. Есть какие-то переживания свои, в которых все мы растем.
2: Знаете, если бы мы смотрели на свое финансовое положение, у нас бы вообще ничего невозможно. Что-нибудь было бы сделать невозможно. Мы не то, что думаем или как, мы верим. Мы верим, что это предприятие не наше, а созданное Богом, поэтому Он им руководит. Мы знаем, что мы, когда дойдем до определенного этапа, Бог даст больше, потому что это рост. Мы как дети, когда ребенок вырастает, ему становится уже тесно в своей рубашке. Отец и мать ему покупают новые. Так же и Бог, когда мы дорастаем до какого-то состояния, Бог говорит, хорошо, я вам даю больше. Вот. Но мы должны пройти все эти этапы. Поэтому мы верим, молимся и верим, что у Бога окна небесные не закрыты, и Он даст больше даже, чем мы думаем.
3: Сегодня не будем говорить о трудностях. Все трудности, они с Богом решаются. Сегодня это проблема, а завтра это уже не проблема. Поэтому я думаю, что надо идти верою, брать вот эти вот высокие стены, большие мечты. Я знаю, что Бог знает эти все трудности, наши скромные возможности. Я думаю, что, видя тайна, он воздаст явно.
4: Когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, оставляет все ради того, чтобы служить ему и людям, Бог дарит ему самое чудесное, что может быть – счастье, радость, покой и смысл жизни. Наши герои отдали Господу все, что у них было. Поверили Его словам, которые говорят «Вкусите и увидите, как благ Господь. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

0: Господи, вот сейчас вот съемки будут. Боже, ты вложи, пожалуйста, в мое сердце, в мои уста, вот в тебя. Помоги, чтобы мы вот сейчас в этой телепередаче, в этой съемке полнили Твою волю. И пусть эта запись, Господи, если она сможет как-то посодействовать Твоей воле, Твоим желаниям, Твоим планам, то мы благодарны Тебе за то, что мы потрудимся для Тебя.
1: Тот, кто видел хоть однажды эту тишь и эту гладь, тот готов березке каждый ножку рад поцеловать.
0: У меня, вы со мной по улице не ходили, мимо красивых девушек не прохожу.
2: Ну, какой красивый? Второй?
3: Мы к вам сейчас придем.
4: Мы к вам сейчас придем.
5: Мы в первую очередь.
6: Я без вас не начну.
4: Все, все, забились.
7: Все, давай. 12 дней. Сейчас будет интересная тема. Аплодисменты.

0: и мимо крепких парней. Курящих не прохожу, потому что это сразу как бы. И вот мимо этих людей не прохожу.
1: Вы знаете, я однажды, когда сам бросал курить, я говорил: «Господи, если ты есть, помоги мне бросить курить». Ну и начал делать все от себя зависче. И вот уже 14 лет не выкурил ни одной сигареты. Вы, наверное, не курите, да?
2: Сын курит.
1: Сын курит, ну ладно, сын. Принести еще один из машины?
3: Пока
1: на полицию. Да, без рекламы, без всего. Я сейчас принесу. Хорошо, я сейчас принесу.
4: Есть важное, есть разное. Разное — это физические нагрузки, вокал, электрический, английский. Это разное. Вот это важно, а вот это вот главное. Но вот эти каждые планы на декаду я пишу вот отсюда, потому что у меня есть главное. Вот это цель жизни, вот то, о чем я тебе говорил. Вот это цель моей жизни. Она прописана.

Я начал рассказывать молодежи о том, что 90% всех табакопроизводителей не курящие. Когда я узнал, что эпизоды в фильме связаны с курением, проплачены табачными компаниями, какие манипуляции совершают. Да мне так обидно стало за нашу молодежь. Я думаю, мне нужно пойти им рассказать правду.

0: таких мероприятий было уже очень много и в школе, и здесь. Поэтому я вообще не знаю, зачем каждый год проводить.
1: Мероприятия против наркотиков, сигарет.
2: Я точно не знаю. Нас здесь собрали просто.
3: Ну, нам поставили пару, мы пришли.
4: Меня зовут Сергей, фамилия моя Смирнов. Представляю фонд «За здоровый образ жизни». Являюсь представителем организации «Лига здоровья нации», руководителем волонтерского отряда и преподавателем медицинского колледжа. Поэтому у нас есть определенный цикл, благодаря Алле Евгеньевне, которая очень, знаете, хочет, чтобы вот такие семинары интересные проходили.
5: Друзья, сегодня мы затронем с вами такую тему, как курение. Я со своей стороны постараюсь, чтобы нудного семинара вы не услышали. Почему курение? Потому что это основной фактор, который убивает сегодня людей.
4: Многие сегодня в нашей стране обмануты такой терминологией, как гражданский брак. И сейчас мы это проверим.
5: Ну, друзья, в общем, в Сибири мы находим человека. Поскольку я, как каждый, несовершенен. У меня есть ошибки. Но я хотел бы быть лучше.
4: Спасибо вам большое, друзья. До свидания.
6: Нашей группы сейчас не было, но мы вот несколько человек пришли, потому что нам нравятся эти семинары.
7: Сделала выводы, то, что нужно в первую очередь ценить себя, а не человека, с которым я счастлив какое-то время.
8: Нужно подобающе себя вести с рождения самого. Поменьше в интернете зависать, телевизор поменьше смотреть, книжки читать в конце концов.
9: Меня очень-очень многое заинтересовало. Некоторые факты меня обескуражили. Например, когда сказали, что в клетке уже заложен темперамент, и уже об этом уже есть вся информация. Я раньше думал, что это все складывается от младенчества и до 18 лет. И как бы я теперь буду искать очень много информации, чтобы с этим разобраться.
10: Я всегда боюсь. Электричка — это такая вещь, я всегда боюсь.

0: дорогие друзья. Хочу пожелать всем хорошей поездки, хорошей дороги. Поздравить всех с прекрасной погодой, наступившей зимой. Меня зовут Сергей, фамилия моя Смирнов. Я представляю фонд «За здоровый образ жизни».
1: Страх присутствует. Но ты же выходишь из зоны комфорта. У тебя есть возможность остаться дома. Вот. И заняться каким-то приятным делом. Вот. Может быть, даже полезным, приятным делом. Но выходить из зоны комфорта — это всегда непросто.
2: Я верю.

0: Куда будем? Здравствуйте, все. Вам спасибо за ваше доброе сердце. Сейчас, милые девушки.
1: День-два я не читаю, не молюсь. Я ВКонтакте, в своих делах, я такой весь это. Я прохожу мимо этих людей.
2: Первая мысль, когда я туда пришел, я такой, почему они? Это не было их выбором, возможно. А вторая мысль, которая меня просто поразила, я вышел и говорю, смотри, они в труде, у них режим, распорядок, и они нас слушают и плачут. И Бог касается их сердца. Я говорю, вчера мы с тобой были в колледж. Мы просто 20 минут молодежь не могли успокоить. Я говорю, кто в тюрьме находится в данный момент для Бога?
1: Мне кажется, это есть у каждого человека заложенность, вот, заботиться о других людях. Просто кем-то она может перебиваться в действии при воспитании. Я отлично, прекрасно помню свое чувство, когда я как-то не мог радоваться один. Вот, и помню, даже мультфильмы все смотрел со своими плюшевыми зверями. Потом какая-то шла интересная сказка, мне нравилась. Я одноклассников обзвонил для того, чтобы они тоже смотрели. И меня радовало то, что мы с ними вместе. То есть мне хотелось с кем-то делиться. И я как-то не могу быть радостным в одиночку. Я вдохновитель. Кто-то меня так представил. Или кто-то меня так однажды словом назвал. Не помню уже где и как, просто сейчас вспомню. Кто-то мне сказал такой, ты вдохновитель. Я такой,

Если в природном мире вы ищете воплощение силы, грации и замысла, то вполне вероятно, что путь приведет вас к стае дельфинов. Существует по меньшей мере 36 видов этих необыкновенных млекопитающих, и они обитают в каждом океане мира. Дельфины могут развивать скорость более 25 км в час и выпрыгивать из воды на 6 метров. Их обтекаемые тела имеют идеальную форму, чтобы рассекать воду. Вследствие скоростного образа жизни, верхний слой кожи у дельфинов обновляется по несколько раз за день, и они могут задерживать дыхание до 10 минут, погружаясь на глубину более 300 метров. Но из всех удивительных качеств дельфинов одна способность выделяется среди остальных. Это их умение использовать звук для ориентирования в темных водах.

Дэйв Андерсон посвятил тысячи часов изучению дельфинов у берегов Южной Калифорнии. Большая часть его исследования была сосредоточена на эхолокации и использовании животными отраженных звуковых волн для охоты и навигации. Ключевым инструментом наблюдения является гидрофон – устройство для мониторинга и записи звуков под водой. Гидрофон улавливает звуки под водой на расстоянии в несколько километров. Когда дельфины приближаются к гидрофону, звуки становятся невероятно громкими. Все щелчки звучат как счетчик Гейгера. Это звучит почти как радио во время настройки. Свистом животные разговаривают друг с другом, а щелчки используют для поиска добычи. Эти характерные щелчки имеют решающее значение для выживания. Ведь дельфины живут в мире с ограниченной видимостью. Возможность мгновенного распознавания потенциальных источников пищи, союзников или врагов зависит от сенсорных механизмов, не связанных со зрением. Под водой невозможно видеть далеко, но звук распространяется здесь в 4 раза быстрее, чем на суше, поэтому его можно использовать как альтернативу зрению. В упрощенном описании эхолокация работает следующим образом. Животное издает серию низко- и высокочастотных звуков, которые генерируются у него в области лба. После того, как эти звуковые волны отражаются от объекта, они движутся в обратном направлении. Чем больше расстояние, тем дольше задержка возвращения сигнала. Когда дельфин получает отраженные сигналы, в его мозгу формируется мысленный образ местоположения цели, ее размера и скорости. Когда, охотясь, они натыкаются на огромный косяк рыбы, то нацеливаются на одну из них. И они будут преследовать эту единственную рыбу, пока ее не поймают. Правильная работа эхолокации обеспечивается многими факторами, каждый из которых имеет свое предназначение. У дельфинов их гармоничные сочетания обеспечивают, пожалуй, самую эффективную гидролокационную систему на планете. Когда дельфин поднимается на поверхность, он выдыхает, делает быстрый вдох, а затем плотно затыкает дыхало. Внутри его головы воздух устремляется через двойные носовые проходы к двум группам клапанов, называемым звуковыми губами. Под воздействием воздуха они быстро вибрируют, подобно губам трубача. Эти вибрации отражаются от ткани и костей черепа, а затем проходят через орган, занимающий большую часть лба дельфина и называемый дыня. Она очень гибкая, и ее форма приспособлена для точной настройки передачи звука сквозь соленую воду. Дыня работает как акустическая линза, фокусируя звуковые волны в конусообразные лучи. Когда объект находится далеко, звук становится низкочастотным, так как низкочастотные звуки распространяются дальше. А когда что-то находится близко, то дельфины используют звуки более высокой частоты. Это позволяет ему ловить больше деталей. Дыня фокусирует энергию звука, и когда луч попадает, например, на рыбу, он отражается от нее и движется обратно. Он проходит через зубы и нижнюю челюсть дельфина, которые функционируют как антенны. По мере того, как звук проходит через мышечную ткань и вокруг костей челюсти, он усиливается, а затем направляется к чувствительным механизмам в среднем и внутреннем ухе. Оттуда, через слуховые нервы, он поступает в мозг, где анализируется за миллисекунды времени. Дельфин интерпретирует эти данные для создания трехмерного изображения своей цели с подробной информацией о ее скорости, текстуре и форме.
Насколько хорошо работает эхолокация? В контрольных тестах дельфин смог отличить мяч для гольфа от мяча для настольного тенниса.

0: настольного тенниса. А на морском дне он может найти мелкую рыбу, зарытую в песок на 10-15 сантиметров. Дельфин с завязанными глазами может найти шарик на дне большого бассейна. А еще он может заглядывать внутрь вещей. Если бы кто-то смог создать подобный механизм, работающий так же хорошо, как у дельфинов, он заработал бы миллиарды долларов. Для того, чтобы эта сложная система работала, решающее значение имеют еще два жизненно важных фактора. Во-первых, каждая из этих точно настроенных составляющих должна быть работоспособной сразу. А во-вторых, дельфин должен уметь правильно управлять всем механизмом. Даже при наличии всех инструментов, откуда дельфин узнает, как их использовать? Тут в дело вступает инстинкт. Дельфины получили не только оборудование, но и руководство пользователя. Инстинкт представляет собой набор инструкций, и дельфин должен владеть ими сразу, с момента своего рождения. Все это происходит автоматически и идеально настроено. Так что довольно сложно поверить, что все это возникло случайно и сформировалось постепенно путем естественного отбора. Отдельные части не имеют смысла без единого целого. Это прекрасно, это захватывает дух. Когда ты видишь, как все работает, это невозможно забыть. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них.
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Здравствуйте. После потопа Бог явил радугу, как знак того, что потопа больше не будет. Но неужели Ною недостаточно было просто Божьего слова? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы в прошлой программе уже начали говорить про радугу, но осталось еще у нас много вопросов.
1: Да, кстати, вопрос, который ты задала, я не знаю на него ответ. Но попробуем как раз вместе разобраться, что-нибудь у нас получится.
0: Да? Вообще тема знаков, она такая актуальная в Библии.
1: Да, знаков, символов и их значение в нашей жизни. На самом деле, если говорить о знаках и знамениях, которые человек ищет, ну, чтобы вот очень часто же человек говорит, вот если это вот так произойдет, или если вот это случится так в моей жизни, значит, это знак, значит,
0: там, свыше.
1: Свыше, да, знак от Бога. И, наверное, сам поиск вот этих знамений в жизни говорит о некой религиозности человека, склонности к религии, к поиску Бога. Человек ищет мистический опыт.
0: Не может это быть склонностью, ну, просто не то, что склонностью, а

0: признаком неуверенности?
1: Ну, почему? Да, неуверенность, да. Но человек ищет знамение для того, чтобы вот эта неуверенность свою, ну, победить, чтобы приобрести как раз уверенность. И почему он именно ищет знамение, а не, например, какой-нибудь логический аргумент порой, да, какое-то объяснение научное. Конечно, и так бывает, да, но сам факт того, что человек ищет знамение свыше, говорит о том, что душа человека тянется к Богу. Ну, давай вернемся к Бытие, 9 глава. Мы с 8 стиха прочитаем. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Вот она предыстория. Сейчас дальше будет написано уже чуть-чуть позже о самом знамени, о самом знаке. Но предыстория, контекст. Ной со своей семьей, со своей супругой, тремя сыновьями и их женами выходит из ковчега. Выходит из ковчега. И у них, ну, как ты думаешь, о чем они думали, о чем они переживали, какие у них были мысли по поводу всего происшедшего?
0: Не знаю, наверное, думали, как теперь жить. Вот все новое, ничего не понятно.
1: Да, как теперь жить? Во-первых, это очень, так сказать, очень серьезный травматический опыт, можно было так назвать. Но, наверное, можно так назвать, потому что они потеряли многих родных и близких. Они пережили ужасную катастрофу. Ну, конечно, мы говорили об этом, что Бог провел их через эти все события однозначно. Но, тем не менее, все равно у них были очень серьезные опасения и переживания. А Бог смотрит наперед, смотрит на их потомков, смотрит в будущее, и Он понимает, что вот переживание, а не повторится ли, да, не повторится ли подобное, будет не только у Ноя, но и будет у дальнейших потомков. И вот Бог решает, и вот с 12 стиха мы читаем. «И сказал Бог, вот знамение завет, который я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами в роды ваши. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою, всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Ну, очень интересное описание, да? Ну, что бросается в глаза? Бросается в глаза, вот мне, во всяком случае, вот так при прочтении здесь бросается в глаза то, что Бог как бы этот завет свой заключает с Ноем, с его потомками, со всякой душой живой. Практически со всякой душой живой, которая с птицами, со скотами, со зверями земными. Вот 10 текст, который у вас со всеми вышедшими из ковчега. Чем человек отличается от животных?
0: Разумом.
1: Ну да, что у человека есть выбор, а у животных его практически... Ну, он, конечно, у них тоже есть, но человек от животных именно отличается способностью выбора. И у человека есть выбор, заключать завет или не заключать, а у животных нет. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили об этом, что вот этот завет Бог заключает в одностороннем порядке. Он не спрашивает никого. Он говорит, я просто заключаю завет с вами, и все. И суть завета заключается в том, что будут катастрофы, будут бедствия, будет дождь, будет то, что вас, так сказать, испугало, и

0: то, что погубило, будет. Но он уже не будет на истребление. Просто вот все, глобальной катастрофы, которая бы истребила все живущее на земле, больше не будет. Вот суть этого завета. Да? И заключает он в одностороннем порядке. Он говорит, ну, то есть он не спрашивает, хотите вы со мной заключить такой завет, что я больше не буду истреблять? Нет. Он не заключает завет на условия, он не говорит, что если вы будете мне послушны, будете меня любить, если вы не будете повторять ошибок допотопного мира, если вы не будете так же развращены, как допотопный мир, да, тогда я вот заключу с вами. Нет, он говорит, просто вот я заключаю, жизнь будет продолжаться. Говорит о том, вот этот завет, он говорит о том, что Бог некоторые вещи делает в одностороннем порядке. Он имеет силу, власть. И он способен заключать завет с человеком в одностороннем порядке. И интересно, что суть этого завета, вот конкретно, это завет милости. Потому что фактически Бог здесь проявляет свою милость, правда?
1: Ну, это да. Но человек ведь может это воспринять как вседозвольность, безнаказанность. Ну, делайте, что хотите теперь.
0: Да, может воспринять как
1: вседозвольность. Так воспринимают, наверное, многие.
0: Вот я здесь прям буквально пару слов хотел сказать о теме, такой теме в Библии, как заветы, потому что потом мы эти темы будем встречать, и даже у нас есть такие классические словосочетания, как Ветхий Завет, Новый Завет, да? Ветхим Заветом называются ветхозаветные книги Библии, Новым Заветом называются книги, написанные уже начиная с Евангелия, но на самом деле здесь еще и другой смысл. Потому что в Ветхом Завете, завет это что? Это договор, который Бог заключает с человеком. Это такое очень красивое слово. Человек жив благодаря завету, который Бог заключает с человечеством. И вот есть заветы условные, и вот заветы на условиях, это по сути Ветхий Завет. Когда Бог говорит человеку и говорит, что я тебя буду благословлять, я тебя буду, ну, давать тебе благо, всякие милости свои, но на условии. Ты должен быть мне верным.
1: Да, послушным.
0: Да, ты должен быть мне послушным. Вот такой завет Бог заключает с израильским народом на горе Синай. И чем этот завет заканчивается?
1: Многократными нарушениями, злоупотреблениями.
0: Со стороны израильского народа.
1: Израильского народа, конечно.
0: Вот. И в конце концов это приводит к тому, что в момент разрушения Иерусалима израильский народ как государство прекращает существовать, да? Но вот ты задала вопрос, не будет ли завет милости, вседозвольности? Ну, вот видишь, завет не милости, а завет на условиях, Ветхий Завет, тоже не являлся гарантией благочестия человека, так скажем, да? А вот Новый Завет, суть Нового Завета, она как раз и заключается в том, что суть Нового Завета, она в безусловной милости Божией. И таких заветов мы знаем в Библии несколько. И вот здесь вот это один из первых заветов. Бог заключает свой завет с людьми и со всем живущим. И условия завета он берет на себя. Просто я буду делать так, что больше никак никакая вода, никакой потоп, никакая катастрофа не прекратит существование жизни на земле. Это завет милости. Да? И если, например, завет, Новый Завет, суть которого, что Бог берет наши грехи на себя, вот суть Нового Завета, да, уже после жертвы Иисуса Христа, что Бог берет наши грехи на себя. Мы грешники, не только по своим поступкам, но и по своей сущности. Мы не можем спастись. Что бы мы ни делали, мы не можем заслужить Божьей милости. А жертва Иисуса Христа примиряет нас с Богом. Условия выполнения завета Бог взял на себя. И если человек откликается и принимает жертву Иисуса Христа, Бог вменяет ему праведность. Бог прощает человеку грехи, наделяет его своей праведностью и ведет его ко спасению, спасает. Это Новый Завет ко спасению. Да? А вот здесь, вот, мне кажется, Новый Завет к жизни. Потому что Бог просто говорит, что бы ни было, вы будете продолжать жизнь. Ну, это такой, как бы сказать, прототип или прообраз того великого Нового Завета, который потом Бог должен будет заключить в Иисусе Христе с жителями земли, предлагая людям прощение во Христе. Ну, вот у меня почему-то вот такие мысли И вот такие ассоциации возникают с Новым Заветом. Вот Завет

0: который Бог заключил здесь.
1: Ну вот с Ноем понятно, то есть действительно они пережили сильнейший стресс, этот посттравматический синдром, наверное, сказывался потом. Но мы-то сейчас уже на сколько столетий отстоим от потопа, у нас, наверное, не возникает. С одной стороны, не возникает страха, когда мы видим тучи сгущающиеся, а с другой стороны, если все-таки какое-то наводнение случается где-то локальное, то людям-то, которые его пережили, не легче. То есть они тоже потеряли имущество, может быть, кого-то близких.
0: Да, им
1: и от того, что радуга появилась...
0: Им не легче от того, что весь мир остался жить, да.
1: Что но, у всех остальных все хорошо, а у них
0: конкретно
1: произошло
0: горе и произошла проблема. Да, это очень интересный и важный вопрос. И мы не будем на него отвечать, мы не будем отвечать на вопрос, почему так происходит, да? Мы просто принимаем это за факт, что так происходит. Но мы поговорим вот о чем. О значении символов в нашей жизни, потому что это очень важно. Вот здесь, вот, отвечая на твой вопрос, важно сказать, что любой символ, данный Богом, вообще, в принципе, символы, которые мы встречаем здесь вот до сего момента в книге «Бытие», и потом в будущем, описанные в Библии, их обязательно, конечно, стоит воспринимать через призму той ситуации, в которой они были даны. Но если Ной выходит из ковчега, это самое время и место дать символ, потому что он понятен. Он понятен не только на уровне здравого смысла, он понятен на уровне восприятия всеми фибрами своего тела и души. Ной и его семья, они понимают, о чем идет речь. Они не просто это слышат, ведь они это чувствуют всем своим существом, они его воспринимают.
1: Конечно, то есть не только на уровне разума, да, но и на уровне где-то там воображения.
0: Конечно, проходит поколение, и ну и что радуга? Мы так к радуге привыкли, что да, ну радуга красиво, да. Но вряд ли сегодня человечество смотрит на радугу как на знак милости Божией, который когда-то Бог проявил человечеству после Ноева потопа. Особенно в контексте того, что в Ноев потоп-то и верят сегодня кто, да? Только те люди, которые верят Библии и читают Библию. Но еще одна деталь, на которую я хочу обратить внимание, что сегодня радуга имеет еще и другое значение. Сегодня, к большому сожалению, этот символ великой милости Божией, можно так сказать, узурпирован, украден этим миром, и я убежден, что украден дьяволом в лице этого мира, он сегодня имеет символ извращения ЛГБТ, да, которое никогда не было в Божьей задумке. И вот люди больше об этом сегодня говорят, когда видят символ радуги. Дети уже стесняются рисовать радугу и так далее, потому что... И вот я хочу здесь сказать о том, что вот на самом деле к вопросу о символах. Смотри, мы с радугой понятно. Раньше это был символ милости Божией, сегодня мир меняется, время меняется, этот символ имеет, к большому сожалению, другое значение, хотя тот предыдущий смысл, конечно, остается для тех, кто знает его начало. Вот у меня вопрос, а Бог будет бороться за этот символ? Символ же красивый, сегодня он украден у Бога, да? Можно так сказать, Бог будет бороться за этот символ? Бог вообще борется за символы, которые он когда-то дал, которые мы находим на страницах Священного Писания?
1: Ну, может быть, что-то ценное Бог восстановит, отберет обратно, как бы, если это было узурпировано. Вообще, наверное, есть, кроме радуги, и другие символы.
0: Да, конечно. Вот давай посмотрим на еще определенные символы Священного Писания. Сам Едемский сад – это великий символ рая, да? Вообще, как так сказать, ассоциируется, такая твердая ассоциация, что рай ассоциируется с каким-то вот, ну, с каким-то таким блаженным местом, и он никак не ассоциируется с городом. А город, мы с вами читали в 4 главе книги «Бытие», что 4.17, что первый город строит Каин, потомки Каина, и город является символом зла. И сегодня у многих верующих даже это вот прям бзик такой, что города – это плохо, это значит не Божье благословение, надо уезжать за город, вот все. Потому что рай ассоциируется с чем-то таким первоначальной Божьей задумкой.
1: Вообще с чем-то святым.
0: С чем-то святым, а город – это...
1: Центр разврата.
0: Центр разврата. Но когда мы смотрим с вами книгу «Откровение», мы можем даже вот прям взять и прочитать книгу.

0: Откровения, 21 глава. Здесь прямо вот начало нового рая, восстановленного Богом. 21 глава, 2 текст. «И я, Иоанн, увидел святой город». Ну, с 1 стиха прочитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». С чего начинается новый рай? Какой символ, главный символ нового рая после второго пришествия Иисуса Христа?
1: Город.
0: Город! А как же символ, что рай – это Едемский сад? Удивительно. Бог не уничтожает вот этот человеческий опыт, который человек прошел и пройдет вот всю вот эту вот жизнь после грехопадения до нового рая. Нет, Бог что-то ценное, важное, этот опыт, он берет и новый символ, в новом символе лежит то, что было сотворено человеком фактически в условиях вот этого грешного бытия. Удивительно. Но символы меняют значение. Хорошо, вот самый, еще один такой простой символ, тот же самый дождь. Ною Бог говорит, дождь теперь тебя не убьет. Дождь – это символ чего?
1: Благословения.
0: Это когда благословение?
1: Ну, когда землю
0: Ноя
1: стали возделывать.
0: Да, позже становится дождь символом благословения. А в глазах Ноя дождь – это нечто такое, что уничтожает, что-то страшное, что убивает, правда? А потом, вот, например, я даже вот у себя отметил, книга «Второзаконие», 28 глава, 12 текст, можем прочитать. Книга «Второзаконие», 28 глава, 12 текст. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во время свое, чтобы благословить все дела рук твоих». Дождь, который уничтожил землю, был проклятием, чуть позже становится благословением. Река Ефрат тоже символ, очень серьезный библейский символ, потому что река Ефрат чаще всего ассоциируется у нас с таким символом, как Вавилон. Мы еще о нем не говорили, но чуть позже мы скажем, да? Вавилон – символ тоже узурпации Божьей власти, символ чего-то такого греховного, того, что восстает против Бога. И основой Вавилона – это река Ефрат, потому что она протекает посередине Вавилона, она питает этот город Вавилон и так далее, и так далее. А откуда река Ефрат берет свое начало?
1: Из Эдемского сада.
0: Мы с вами считаем, что там было четыре реки, одна из четырех вот этих рек – это была река Ефрат. Удивительно, изначально это был символ Эдемского сада, потом это становится символом города, который восстает против Бога. И вот еще один символ – змей в Эдемском саду. Змей в Эдемском саду – это символ кого?
1: Сатаны.
0: Символ сатаны, обманщика, который соблазнил Адама и Еву, который вел человечество в грех. А чуть позже, когда происходят определенные события во время исхода народа израильского из земли египетской, когда их змеи стали кусать, Бог говорит, сделай медного змея, воздвигни его на шест, и если вас змей укусит, вы на этого змея посмотрите и будете исцелены. А евангелист Иоанн в Евангелии от Иоанна, 3 главе, вот эти крылатые слова, 16-17 текст, там, он скажет, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, да? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь. Видишь, что вот это вот очень интересная вещь, что символика меняется. В Едемском саду символ может означать одно, проходит время, и теперь этот символ может означать другое. Те символы, которые однозначно означали что-то такое доброе, что-то связанное с Божьей милостью, Божьей волей, сегодня означает совершенно радуга тогда и радуга сегодня. Катастрофа, да? Потом, например, мы видим, как я уже сказал, дождь – это проклятие, сегодня дождь – благословение. Ефрат берет Едем, берет начало в Едеме, сегодня это символ узурпации Божьей власти как города Вавилон и так далее, и так далее. Я вот, размышляя над всем этим, пришел к выводу, будет вот к вопросу, который я задал. Борется ли Бог за символы? Знаешь, я к какому выводу пришел? Я пришел к выводу, что Бог борется за людей, а не за символы. Символы могут меняться. Символы в определенное время, в контексте определенной ситуации, это хорошо, важно и нужно. Но проходит время, символика может меняться. Поэтому нам, как верующим людям, тоже не надо держаться за символ. Вообще какой-то символ, обряд, ритуал,

оно важно для человека. Мы с этого начали. Человек стремится к некому такому, ну, мистическому опыту, потому что человек в душе религиозен, и обряды в церкви, они важны. Но ни один обряд, наверное, не просуществовал от Эдемского сада до сегодняшнего времени, потому что меняется, меняется мировоззрение, меняются обстоятельства.

0: в пустоте остаться.
1: Вот это очень важный вопрос. Держаться надо не за символы, а за ценности. Потому что ценности тоже не поменялись. А ценности, они заложены не в символах, а они заложены в 10 заповедях, которые Бог дал человеку. Вот это ценности. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать свою, да? Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. Другие 4 заповеди. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не сотвори себе кумира никакого изображения. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Вот эти вот вечные ценности, да? Не пожелай, что у ближнего твоего пропустил. Вот это вечные ценности. Вот суть этих ценностей, да? А уже символы, которыми Бог общается с человеком, чтобы эти ценности, как сказать, преподнести, закрепить в сердце человека, они вот бывают уже разные. Ну, как пример. Ну, например, сегодня тоже есть еще, я не хочу никого обидеть, но есть еще один бзик. Ну, например, некоторые верующие люди категорически против там каких-то сегодня социальных праздников, потому что они говорят, что в далеком прошлом у этих праздников языческие корни. Ну, предположим, Новый год, Рождество, рождественская елка и так далее, и так далее. Ну, конечно, если разбираться и смотреть на тысячелетия назад, то, конечно, наверное, у многих сегодняшних праздников какие-то языческие корни. Но так ты же празднуешь сегодня этот праздник совершенно другим смыслом. Не нужно держаться за смысл символа тысячелетиями в прошлом, который там когда-то был, тысячелетия в прошлом, который был. Сегодня, ты живешь сегодня, у сегодняшних символов сегодняшний смысл. А у этих же самых символов в прошлом мог быть совершенно другой смысл. Но, да, как мы сказали, ценности неизменны, символика меняется. И милость Божия все это дело во главе всего этого.
0: А не может быть такого, что мы, ну, в другую крайность ударимся? То есть слишком легко начнем относиться к каким-то вещам, к которым Бог-то на самом деле так легко не относится. Ну, даже, я не знаю, может быть, это не очень хороший пример, но Моисею Бог сказал: обувь сними, ты стоишь на святой земле.
1: Да.
0: Вот, то есть это было что-то, что...
1: И в многих религиях и культурах сегодня до сих пор, когда входят в место поклонения Богу, снимают обувь, а в других местах не снимают. И кто из них прав? Ты знаешь, это такой очень непростой вопрос. На самом деле, я думаю так, каждая культура и каждая субкультура имеет право на свои традиции, на свою символику. Каждый народ и народности тоже имеют право на свою традицию, на свою символику. И, конечно, это хорошо. И больше того скажу, даже некоторые семья имеют право на свою традицию. Многие традиции, семейные традиции, это очень классно и хорошо, да? Но оно на самом деле как происходит? Все естественно происходит. Если ты просто символ ради символа, без его сути и содержания, он тоже потеряет свое значение, тоже это другая крайность. Но когда мы понимаем, ради чего мы это делаем, мы ведь в каждый символ вкладываем смысл, правда? Каждая семья там имеет какую-то традицию, например, совместный обед, или какая-то там совместная молитва, совместное богослужение, или там встречаться родными, близкими там, раз в месяц или там, по особым дням. Это и у них есть свои какие-то моменты, нюансы. Если это есть в семье, это если есть в народе какие-то символики, это очень хорошо, это нужно ценить и держаться. Главное в этой символике не потерять смысл, потому что смысл первичен. Да? Ну, и если и происходит изменение символа, оно происходит естественным путем. Одни символы уходят, новые приходят. Ну, такова жизнь. Но милость Божия, она...
0: Да, она остается всегда.
1: Она остается неизменно.
0: Да. Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших.
1: Суббота – седьмой день недели, день покоя и постоянный символ Вечного Завета между Богом и человеком. Бог после шести дней творения

0: покоился в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник творения. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал. Четвертая заповедь закона Божьего гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему, не делай воной никакого дела». Пророк Исаия в 66 главе своей книги сообщает, что суббота будет праздноваться искупленными на обновленной Богом земле. В 12 главе Евангелия от Матфея Христос называет себя «господином субботы», а во 2 главе Евангелия от Марка говорит, что суббота создана для человека, а не человек для субботы. Вопреки распространенному мнению, Иисус не отменил заповедь о субботе, но научил своих последователей ее истинному исполнению. Согласно книге «Деяния», апостолы и первые христиане соблюдали субботу. Апостол Павел в послании к евреям называет также субботством состояние человека, принявшего верой спасение во Христе и оставившего тщетные попытки оправдаться перед Богом собственными делами.
1: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Тема смирения. Что такое смирение? Для чего оно нужно? Ведь чаще всего смиренный человек представляется как вот тряпка, о которого все вытирают ноги. Тот, который все проглатывает, любую обиду спускает, не отвечает и так далее. Библия говорит о том, что смирение — это добродетель. Да. В чем преимущество смирения?
1: Смиренный человек, прежде всего, воспринимает все происходящее с ним как данность и не воспротивится этому в такой степени, что жить не может. Он понимает, что его люди могут унижать. Это норма современного общества. И вот выстоять, как кто-то сказал, если хочешь одержать победу над противником, превзойди его в вежливости. Это сверхзадача, которая многим не под силу. Потому что человеку свойственно дать сдачу, это нормально. Отпарировать, как подобает, посадить на место, это норма. Но Священное Писание учит нас другим принципам. Христианин должен быть смиренным. Смирение – это, прежде всего, знание самого себя, своего места, своего статуса и положения, своих возможностей и невозможностей. Вот такую иллюстрацию можно привести с землей. Вот есть такое латинское слово «гумус».
0: Почва.
1: Плодородная земля или просто земля. Вот лежит она, открытая под небом, и безропотно, кротко, смиренно принимает на себя

0: все. И дождь, и снег, и град, и лед, и все нечистоты, которые человек вывозит, либо закапывает, либо просто оставляет. Она все это принимает, перерабатывает, и всего приносит плод. Вот быть бы такой землей, христианам прежде всего, и всего приносить плод, что бы на них не обрушивали, какие бы на них не увешивали объявления, как бы их ни называли, это вот, наверное, вершина христианской жизни.
1: Скажите, а вот многие ли люди готовы сегодня к такому, к тому, чтобы вот быть такой помойкой, в которой все сливают, куда плюют, куда сливают нечистоты, и при этом при всем не просто вот оставаться, а еще и плод из этого какой-то приносить хороший? И всегда ли нужно проявлять смирение в любой ли ситуации? Ведь порой человеку, которому вот такому безбашенному, если мы будем уступать раз, второй, третий, так он вообще обнаглеет и вообще потеряет всякий контроль над собой. В следующий раз, может, и за оружие возьмется, или там по голове ударит. Ведь даже Иисус Христос, которого христиане, мы, христиане, считаем образцом смирения, он однажды взял в руки плеть, да, и в храме устроил им там, перевернул столы, сказал, что уходите отсюда, дом мой наречется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Разве в этот момент он проявил смирение?
0: Он, как написано в Священном Писании, ревность по Богу снедает меня. То есть то место, которое освящено для богослужения и превращено в место торговли, естественно, что Творец Вселенной не может этого сносить.
1: То есть в таких случаях можно проявить не смирение, а вот наоборот, дать волю чувствам своим, вспылить.
0: Он никого не оскорбил. Надо при том это учесть.
1: Но и смиренным он не был.
0: И никого не ударил.
1: На гумус он был не похож в тот момент.
0: И никого не ударил на эту ревность. Как говорят о любви. Любовь, она ведь тоже... если рассматривать первое послание Коринфянам, 13 главу, она все переносит, на все надеется, всему верит, да, она такая же вот мирная, да, и так далее. Но любовь в отдельных случаях засучивает рукава и идет в бой.
1: То есть в отдельных случаях смирение, оно не нужно.
0: В отдельных случаях любовь засучивает рукава и идет в бой.
1: С любовью.
0: С любовью, да. Любовь это делает. Понятно, что Бог из-за любви к человеку иной раз допускает такие вещи. И вот очищение храма, так ведь называется это деяние Христа, да, в Иерусалиме, это не что иное, как очищение храма. Это нужно было сделать. И это правильно. Во имя грядущих поколений, во имя, так скажем, вот такого наставничества всем, на все времена и всем народам, Христос вынужден был так поступить.
1: Иоанн Креститель, который назван величайшим из пророков, также, когда проповедовал, он ведь с ними не сюсюкался. Порождение ехиднины, что в современном языке можно змеиное отродье, да,
0: абсолютно
1: перевести.
0: Верно. Так
1: и вот он так им говорил. Разве это слова смиренного человека?
0: Это человек, который констатировал факт, облеченный властью пророка, предтечи Иисуса Христа, который готовил путь для Иисуса Христа. И он должен был так поступить, однозначно, это Иоанн Креститель. И вместе с тем представить себе вот это крещение на Иордане, да, когда по обоим берегам реки Иордан плечом к плечу стояли и евреи, и копты, и римляне, и арабы, и рабы, и свободные. И они слушали весть самого великого проповедника, который когда-либо жил на земле. Вот в этой благоговеющей тишине раздавался его громовой голос. Абсолютно верно. «Сотворите достойный плод покаяния, не думайте себе, что вы дети Авраамовы, ибо истинно говорю вам, что Бог из камней сих воздвигнет детей себе».
1: Ну, очень похоже, мне кажется, вы вот сейчас говорите с таким пылом, но вот как-то в умах и в представлении большинства людей не такой смиренный человек-то.
0: Настоящий христианин – это не забитая шляпа, которой можно понукать, по которому можно ходить пешком и топтать его, и оттирать о него ноги.
1: Значит, христианин не обязательно должен быть смиренен?
0: Прежде всего, настоящий христианин – это человек, который понимает, что он носит звание Божие, достоинство и личность Иисуса Христа. Он христианин. И это звание Божие, христианина,
1: позволяет ему
0: позволяет
1: иногда
0: ему
1: в общественном транспорте, если он видит, что какой-то

0: хулиган обижает там ребенка или там измывается над старушкой или беременной женщине там какие-нибудь начинает представить, он может его взять за шкирку и тряснуть, да, и показать, что, мол, я с любовью это делаю, но я тебе даю понять, что ты, мил человек, далеко зашел. И это, наверное, будет как бы назиданием определенно для него. А если он будет просто сидеть, улыбаться ему, ладно, ладно, и молиться за него?
1: Это уже не христианин, которому, как кто-то сказал, если человеку нет ни до чего дела, он очень мало стоит. Если человеку нет ни до чего дела, он очень мало стоит. Настоящий христианин, ему есть до всего дела.
0: Я согласен. Так тогда вот та иллюстрация, которую вы в самом начале привели, с этим гумусом, с землей, с почвой, на которую все сливает, наверное, она не в полной мере отражает понятие смирения. Что же тогда смирение?
1: Вопрос лишь в том заключается, касается ли это его веры человека. Вот, скажем, бывают такие моменты, когда на человека набрасывается просто так. Не как на христианина, а просто так. Вот здесь он может, скажем так, ответить, но конкретно, но опять же как? Вежливо, тактично. Но когда дело касается его веры, его убеждений, когда за убеждение его, за веру его, как, скажем, вот того же Дезмонда Досса, когда устроили ему ночью, там, как Мел Гибсон в фильме показал, темную.
0: Вы имеете в виду фильм по соображениям?
1: Собственно. Да, абсолютно верно. Устроили ему там темную, да, избили. За что они его избили? За его убеждения. Он никого из них не выдал. Когда его сержант спросил, кто избил тебя, он говорит, кто вам сказал, что меня избили?
0: Как со смирением это связано? Какое определение смирению тогда мы дадим?
1: Смирение – это, конечно же, прежде всего, вот внутренний мир и покой, которым человек обладает. И человек, который не мыслит о себе более, нежели должно. Вот некоторые люди очень заносчивы. Нас всех смотрят свысока, как Священное Писание говорит, гордо расхаживают по земле, оттого ожирело сердце их.
0: А не такие ли люди наиболее успешны в этом мире? Ведь если человек будет о себе думать скромнее, чем даже он есть, каким же тогда вершинам, каким же тогда целям он может стремиться? Ведь наоборот, современное общество говорит о том, что каждый человек должен ставить перед собой амбициозные цели, добиваться их. В любой профессии приветствуются, если у тебя есть стремление к карьерному росту. Неужели смирение – это полная противоположность этому?
1: Стремление к карьерному росту – это нормально. Получение статуса более высокого в этом мире – это тоже нормально. Не об этом вовсе идет речь.
0: Так ведь как
1: о межличностных взаимоотношениях. Вот принцип, какой изложен в Священном Писании. Почитайте другого большим себя.
0: Ну так тогда ты пропустишь его вперед себя. Разве нет? Особенно если он более достойный, ты это понимаешь. Особенно если он может быть старше тебя летами. И ты, наоборот, вперед его пропустишь. Как же тогда человеку в этом мире выжить? Особенно в среде не в христианской, может быть, не в церковной, а в среде обычной, светской, где каждый человек только и ждет, как бы тебя подвинуть, как бы тебя клюнуть, как бы тебя, может быть, обскакать. Да? Если такой вот человек, смиренный, такой вот, можно сказать, отрешенный от действительности, будет почитать всех вокруг выше его, так он ничего не добьется в этой жизни. Смирение – это противоположность успешности?
1: Никоим образом. Прежде всего, смирение перед Богом должен явить человек. Если смирение перед Богом есть, то это смирение будет выражено и в межличностных отношениях. И на работе, где он работает, трудится, все будут говорить, что это человек настоящий человек.
0: Отлично,
1: он, не будет присваивать
0: совершенно
1: себе
0: верно. Его достижения будут любить, уважать, человека. Провожая на пенсию, скажут, как нам было с ним хорошо. Но он так ничего не добьется. Он пришел вахтером и убил
1: вахтером.
0: Хорошо,
1: пример библейский. Иосиф, которого продали его братья в рабство и привезли его в Египет. И там, находясь в Египте, Иосиф показал вершину смирения или не показал? Давайте
0: показал.
1: Быть последовательным.
0: Согласен.
1: И кем в конечном итоге
0: хрестоматийный пример.
1: И кем в конечном итоге стал Иосиф? Министром пищевой промышленности целой страны.
0: Да не только, он был заместителем фараона, ну, вот, второе лицо государства.
1: Пожалуйста. Благодаря чему?
0: Ну, можем ли мы сказать, что со всеми, кто проявляет смирение, происходит такой карьерный рост?
1: Хорошо, взять Моисея. О нем сказано, кратчайший человек на земле. Смирение и кротость, они синонимы. Кратчайший человек на земле. На горной проповеди Христос сказал, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Смотрите, как планка высоко поднимается. Наследует землю. Вот Аксаков, мне кажется, хорошо написал об этом. А ведь

0: чему ведет противоположное слово смирение? Это гордыня ведь, да?
1: Гордыня.
0: Гордыня, гордыня. Вот он написал о разуме, в частности. Именно человеческий разум, ведь он является вершиной управления человеком, да? Управляет человеком разум. Угу. Вот. Вот он написал: «Разум, ты паришь над миром, всюду взор бросая свой, и кумир вслед за кумиром низвергается тобой. Уповая все постигнуть, ты помыслил искони мир на мире вновь воздвигнуть, повторить творение дни. Ты в победу гордо веришь. Ты идешь и вглубь, и ввысь, движешь землю, небо меришь. На гигант остановись. К небесам идешь ты смело, с двух сторон на них всходя, превращая мысли в дело, дело в мысль переводя. Но напрасно. Многодельность не дойдет к причине дел. Ты нашел не беспредельность, но расширенный предел. Усмири свою гордыню. В битву с небом не ходи. Перед таинством святыни, перед Богом в прах пойди». И так далее.
1: Перед Богом вот. Согласен, да.
0: То если есть смирение перед Богом, она будет и перед людьми.
1: Но как? Вот смотрите, вот почитайте один другого высшим себя. Идешь ты по улице, уважаемый человек, в трезвом, так сказать, уме, да, и вдруг навстречу тебе пьяница. Идет, шатается, там слюни у него текут, еще что-нибудь. И вот он идет перед тобой. И как тебе почитать его высшим себя и соблюсти тем самым вот эту вот заповедь Господню?
0: Весь вопрос заключается в том, как смотрит Бог на этого человека. Что в нем видит?
1: Но мы-то этого не видим. Бог-то, может, что-то в нем и видит, но мы-то сейчас в этом не видим. И как вот нам научиться?
0: Библия
1: говорит, и нужно ли нам вот именно к этому человеку почитать его высшим себя?
0: Имейте ум Христов.
1: Да. И написано, вы имеете ум, и мы имеем ум Христов.
0: Замечательно. Если мы имеем ум Христов, то в этом человеке мы видим потенциального гражданина Небесного Царства.
1: Здравствуйте, сегодня он такой. Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вот сегодня он такой. А через день, год, два, вы встретите его в церкви, опрятного,
1: дай
0: одетого.
1: Бог. Но в этот-то момент, как я могу почитать его высшим
0: и
1: себе?
0: И в этот момент он гражданин, потенциальный гражданин Небесного Царства. Когда Бог смотрит на пьяницу, валяющую в канаве, он так на него смотрит. Когда мы смотрим на семечко, скажем, обыкновенное семечко подсолнуха, что в нем видим? Зерно внутри, которое можно разгрызть и съесть, правда, да? А Бог смотрит на это семечко, как на взрослый подсолнух, в котором могут быть тысячи зерен.
1: Ну, понятно.
0: Вот этот ум Христов должен стать нашим умом, что в каждом человеке увидеть, разглядеть вот этого гражданина
1: Небесного Царства. И смирение в этом
0: Царства.
1: Помогает.
0: Естественно. Естественно. По-другому никак не получится.
1: Как ну, научиться никак. Смирению? Вот тогда, можно сказать, большинство из наших телезрителей, большинство тех, кто смотрит нас сейчас, скажет, я не могу, у меня нет такого чувства. Когда я вижу вот такого человека, у меня нет чувства смирения, я не считаю себя его высшим себя, я не могу глазами Бога на него смотреть. Как научиться? Что конкретно делать?
0: Начало мудрости и страх Господен. Разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его. Хвала Ему да пребудет вовек. То есть иметь разум здравый, правильный. А это зависит только от отношений с Богом.
1: Ну, если человек... страх Господень.
0: Страх Господень?
1: Да, вы сказали. Начало мудрости, страх Господень.
0: Страх Господень.
1: Ну, и как
0: это прежде всего не причинить боль любящему сердцу. Угу. Это не безропотное там, трепетание, как осиновый листочек безветренной на погоду. А боязнь причинить боль любящему сердцу.
1: Ну вот нет ее этой боязни. Как быть?
0: Так нет понятия
1: где
0: самого
1: взять-то?
0: Бога в сознании. И в сердце нет.
1: Да что это? Может и есть. Почему?
0: Да люди, большинство, есть.
1: Ну большинство людей даже и вот в церкви ходят и верят. Да даже и священнослужителей сколько, которые показывают абсолютно несмиренное поведение за рулем, еще где-то. Ведь столько роликов есть в интернете об этом. Видимо, они не научились этому смирению. А как научиться-то?
0: Научиться только одним путем. Каждодневное хождение с Богом, как ходил Енох перед Богом.
1: Ну что это значит? Вот в практическом смысле?
0: Каждый день начинать общение с Богом.
1: Угу. Утром. Ну как?
0: Это с молитвы.
1: Молитва.
0: Обязательно. Это молитва. У меня вот у нас в комнате супруга лежит, висит, вернее, хорошая такая вот, как назвать это, ну, вот такой текст. Угу. Не начинай день, пока не встретишься с Господом. Угу. Вот это очень важно.
1: Правило такое у вас.
0: Да, не начинай день, пока не встретишься с Господом.
1: И это учит вас смирению?
0: Абсолютно верно. Хотя о себе говорить, я человек импульсивный, я холерик. И иной раз...
1: Ну, мы оправдываем себя тем, что у нас такой темперамент. Разве холерики не должны быть смиренными? На них это не распространяется?
0: Распространяется, да. Но это не говорит о том, что я достиг. Нет, как Павел написал, я не достиг. И не почитаю себя достигшим. Но только оставляя заднее, простираюсь

0: вперед.
1: Стремлюсь
0: по
1: к цели.
0: Цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Вот это самое главное.
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. Дорогие друзья, сегодня, говоря о смирении, мы пришли к выводу, что смирение – это добродетель, которую только Бог может дать. Самому человеку, естественно, смирение не свойственно. Человеку, живущему в отрыве от Бога, больше свойственна гордыня, больше свойственно стремление к самоутверждению. Таким образом, Бог в Священном Писании призывает нас к смирению и говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Пусть Господь научит нас смирению. Всего вам доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я ведущая этой программы. Как часто в нашей жизни мы слышим слова «это нельзя», «это не делай», «то вот не полезно». И сами того не подозревая, становимся заложниками этих ограничений. А хорошо это или плохо на самом деле, мы поговорим в этой программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Ну что, девчонки, признавайтесь, в чем вы себя ограничиваете?
1: Вот с одной стороны, у меня лично есть идеалистка, которая ограничивает себя во всем. А с другой стороны, есть бунтарка, которая вообще ни в чем себя не ограничивает. И вот не могу найти баланс никак. Либо одна перебарщивает, либо другая.
0: Ага. И ты то у одной на поводу, то у другой.
1: Да.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему.

0: В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
1: Ну, я вообще ни в чем себя не ограничиваю.
2: Да ладно?
1: Ну, мне так кажется. В еде я себя не ограничиваю. Когда-то давно был вот этот вот загон, типа, не есть после 6. Но, извините, я уже не в том возрасте. Я хочу кушать, когда хочу, потому что это единственная радость, которая... Ну, это мне хорошо от этого. Почему я должна отказываться?
2: Короче, все, что тебе нравится, ты себе разрешаешь.
1: Да, да.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: А мне уже давно никто не говорит, это можно, это нельзя, и что в чем-то себя нужно ограничивать. Поэтому все, что я делаю, я решила когда-то, давно или недавно для себя сама. И поэтому, если я себя в чем-то ограничиваю, это классно, это хорошо.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
2: Оль, слушай, а вообще что? Ну и для вас, конечно же, девчонки, вообще, в принципе, ограничения. Вот вы так все говорите, классно, то, что я себя ни в чем не ограничиваю, или такое бывает 50 на 50. А, ну, вообще, это про что?
4: Это про то, что это я делать не буду.
2: Ну, а что конкретно? Что вообще для тебя ограничение?
4: Например, я не буду есть вот это. Или я не буду есть после 6.
1: Почему мы только про еду говорим?
2: Нет, хорошо, можно не про еду. А вообще, вот для тебя, что значит вообще ограничение?
1: Ну, это какая-то мера определенная. Вот есть определенные вещи, меры которые надо знать. В общении нужно видеть человека, с которым ты разговариваешь, и ограничивать некоторые слова, поступки, действия. Или, наоборот, не ограничивать.
2: А от чего это зависит? Просто каждый раз так интересно это слышать, про то, что там, к примеру, вот с этим человеком нужно ограничивать вот эти слова, или здесь мне нужно ограничивать себя в еде. А у тебя, Таня, ты не сказала, что для тебя ограничение?
1: Для меня ограничение? Это когда я себе что-то запрещаю.
2: Вот.
1: Но я в последнее время, ну, стараюсь не запрещать, потому что когда ты себе что-то запрещаешь,
2: тебе грустно.
1: Да, это делает тебя печально.
2: То есть, получается, вы говорите вообще про запреты?
4: Нет.
2: Но ты нет.
4: Я говорю про выбор.
2: Про выбор.
4: У меня такой выбор.
2: Угу. А от чего вообще он зависит?
1: Да, от всякого. Вот если мы говорим про человека конкретно, да или даже про ту же еду. Ну ладно, про человека начнем. На человека влияет статус. Вот если я буду разговаривать, например, с каким-то очень влиятельным человеком, я же не буду с ним разговаривать на сленге молодежном. Правильно? Угу. Нужно проявлять уважение. Это же тоже ограничение определенное своего словарного запаса.
2: А нельзя ли это просто заменить словом «уважение»? Ты же просто уважаешь статус человека.
1: Но я же в том числе еще и ограничиваю свои слова. Правильно?
6: Ты... Ну, это временное какое-то, да, такое? Сложно это назвать прям,
2: да,
6: таким
2: это
6: тотальным
2: каким-то...
6: ограничением.
2: Вот. Хотела сказать о том, что, к примеру, мы очень часто под ограничениями предпринимаем такие попытки и действия себя ущемить. То есть ущемить свою личность в чем-то. Вот просто это такая пища для размышления. Нет ли у вас такого, что ограничение связано с ущемлением именно своей личности, то есть подавление каких-то потребностей, подавление своей индивидуальности? Потому что, если, к примеру, Оля там говорит, да, и ты говоришь, что это у вас про выбор, то нет ли в этом ограничений конкретно и ущемления себя?
7: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
6: Ну, вот мне вообще кажется, что это заложено, все равно закладывается с детства, потому что даже вот ты выросла и сделала выбор, но все равно в тебя...

0: заложили какие-то принципы и основы того, что хорошо, что плохо, например. Ну, я вот приведу свой пример. Мне в детстве, например, сначала не разрешали Гарри Поттер, потому что это чертовщина.
1: И мне.
0: Вот. А потом я считала, уже когда я выросла, я считала, что вот все, что вот такое вот остросюжетное, ну, в плане прям вот меня сильно завлекает, это все нехорошо, потому что это меня очень увлекает, и я становлюсь какая-то, ну, отвлекаюсь там от Бога, например, потому что я выросла, например, в христианской семье с детства прям, да, в церкви, и вот надо только на Бога все время смотреть, а вот все остальное, это вот не очень хорошо. И я долгое время себя ограничивала в просмотре фильмов и прям винила себя, потому что я очень хотела, но не давала. И, ну, мне было реально сложно, потому что я понимала, что я прям себя ущемляю, и я постоянно спорила, и даже в молитве я такая, ну, это нормально или нет вообще? Я должна из-за этого заморачиваться так или нет? Мне было очень сложно.
2: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
1: Ты знаешь, хотела тебя именно здесь спросить про то, что... А что ты чувствовала после этих ограничений? Как тебе было комфортно?
0: Мне было некомфортно и так, и так. Mm-hmm. Потому что когда я себе разрешала посмотреть, я вроде такая, а что плохого-то такого? Я не понимаю. А с другой стороны, у меня чувство вины все равно накрывало, что я это сделала. Вдруг это правда неправильно, а я не понимаю, что, ну, в чем неправильность этого.
1: Очень классный механизм. Вот бывало ли у вас такое, что при каких-то ограничениях вы чувствовали вину? Или очень часто такое бывает, я за собой замечала, что когда я в чем-то себя ограничиваю... Вот часто, кстати, бывает связано с, там, к примеру, с деньгами. То есть, что, к примеру, так, сейчас я вот здесь вот ужмусь, а вот здесь я как пущу деньги в расход. И приводило ли это к положительному эффекту? Ну, то есть, что мы вот здесь вот как бы ужимаемся, ограничиваем себя, а здесь деньги тратятся на какую-то другую сферу жизни, тратятся просто в нереальном количестве, и это тоже идет в, так скажем, не очень полезное русло.
0: Мне кажется, это компенсация просто. Ну,
1: да.
0: Типа, я вот тут вот конфетку сейчас не съем, как в том Ералаше со сникерсами, помните, да? У меня сила воли, я тут, да, а тут мешок с другими сникерсами. Ну, то есть, пустить эту же, собственно, струю свою эмоциональную, да, вот просто на другую какую-то, на другую слабость.
3: И потом голодать, без денег сидеть.
4: Ну, я не знаю, я на эту ситуацию все время смотрю, знаете, с какой точки зрения? Вот пока я была маленькая, за меня отвечали родители. Я выросла, все, я могу теперь, не могу, наверное, а единственный нормальный выход – отвечать сама за себя. То есть за меня отвечаю только я. И когда я начинаю на эту ситуацию смотреть, что там я что-то не должна, меня в чем-то ущемляют, да кто меня ущемляет? Я отвечаю за себя перед собой, перед Богом, да, если я верующий человек. И все, то есть я решаю, я за это несу ответственность. Я ни перед кем не отчитываюсь, но я как бы и получаю пользу.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, что в этом слове вот ты говоришь про ответственность. Ну, про то, что ты сама за себя отвечаешь. То есть на тебе лежит определенная ответственность.
4: Да, вот... никто за меня больше не отвечает. Ни родители,
1: да.
4: Ни муж, ни государство. Никто ни в чем не виноват, то, что со мной происходит.
1: Да.
4: Только я.
1: Вот смотрите, слово «ограничение» имеет в себе такой корень, как граница.
0: Угу.
1: То есть мы граничим. Очень есть устойчивое такое выражение, убеждение о том, что ограничения, они несут за собой негативные последствия. А поэтому очень важно как бы не ограничивать себя в чем-то, а выставлять границы. То есть я не запрещаю, а тем самым вот именно вкладываю вот эту вот ответственность, когда, где я точнее, выбираю, что для меня хорошо, а что для меня плохо. То есть тем самым устанавливаю вот эту вот прямую связь ответственности и ограничений в виде границ.
0: Ну, давайте тест на зрелость. Вот социальные сети, да, мы, ну, все, в общем-то, да, туда попали безнадежно, и все прекрасно понимают, что нужно себя, ну, немножечко, опять же, ограничивать.

0: рассказывать, но, ребятки, я вот сажусь в телефон вечером, я такая, я на ютубчик, ну прям вот, вот сейчас чуть-чуть вот эту передачку посмотрю, и что вы думаете, да?
1: 2 часа
0: ночи. Надо меня научить, да, ложиться пораньше спать, потому что я не могу, мне интересно, я такая, у меня сегодня целый день прошел, могу я себе позволить отдохнуть с телефончиком, да, там, или с телевизором? То есть вот я, ну, мне сложно здесь, потому что, с одной стороны, правильно себя ограничить и лечь спать,
1: пораньше.
0: Да? Угу. Да, а с другой стороны, хочется вот такой вот конфеточку.
2: Ну вот смотри, лежать. Когда ты говоришь, так, мне нужно лечь пораньше спать. Если ты можешь лечь пораньше спать, но у тебя, поскольку ты человек такой увлекательный, увлекающийся, очень такая творческая и разносторонняя, для тебя очень важно получить где-то вот этот заряд. И если ты будешь просто, это я сейчас не призываю ни в коем случае остальных людей не ложиться спать вовремя, но иногда...
3: Да почему? Можно
2: призывать-то. Но иногда нужно где-то получать этот интересный заряд. То есть, конечно, нужно там и вовремя ложиться спать, это никто не отрицает, но в нас Бог сделал настолько уникальными и интересными. Вот, поэтому для тебя, как для восполнения какого-то там энергии, да, творческого какого-то потенциала, почему ты не можешь разрешить себе посмотреть видео?
0: Потому что, ну, например, в моем случае я понимаю, что я могла бы сейчас Библию почитать, девочки.
4: Это моя постоянная борьба. Постоянно. Потому что у меня есть вот определенное чтение, да, вечернее. Mm-hmm. Там прямо уже все по полочкам разложено. Вот здесь у тебя стих, вот здесь у тебя молитва, вот здесь тебе надо уделить время, здесь наставление. И вот, ну, это буквально занимает минут 10. 10 минут жизни. Mm-hmm. Но с другой стороны... Ты пришла после рабочего тяжелого дня, где тебя грузили, особенно если это работа с людьми постоянная. И ты думаешь, вот сейчас еще, я весь день думала, и сейчас еще над Библией думать. Нет, ТикТок, Библия, ТикТок, Библия. Ну, я в основном сначала читаю, потом ТикТок.
2: Здесь такая есть как потребность, любовь к себе здесь тоже проявляется, потому что нам иногда в работе, когда мы чувствуем какую-то вину за что-то, или, к примеру, мы очень сильно устали, мы считаем, что такие паттерны из детства, что надо мультик посмотреть, когда я устал. И мы смотрели мультик, у нас это заложилось, и поэтому, когда после тяжелого рабочего дня мы считаем, о, классно, я посмотрел мультик и типа отдохнул, ты получаешь опять информационный поток. Ну, как бы более важно, более как бы лаконично и более расслабляюще будет, когда ты сам читаешь. То есть у тебя нет вот этого зрительного контакта, когда ты просто смотришь в экран, да, у тебя глаза не особо как бы бегают, глаза устают. Даже в психологии есть от снятия напряжения зрительная гимнастика, да, когда наши глаза бегают и ходят. При чтении наши глаза передвигаются, тем самым немножко зрительные как бы нервы, они расслабляются.
0: Вот я это тоже это важно. Понимала, но мне это не останавливает нисколько. Девчонки, вас это останавливает?
4: Нет.
0: Вот, я не знаю. Так, Таня, вот ты тоже в верующей семье.
1: Да.
0: Давай, расскажи мне, вот неужели, я не верю просто.
1: Нет.
0: Неужели у тебя нет с детства определенных ограничений? Мы Библию все читали, там вообще все нельзя. Ну, вначале все нельзя. Как будто...
1: Ну, 10 заповедей учит? Есть, да, но да. Я не считаю, что это ограничение. Я их просто соблюдаю, потому что я верующая, и у меня есть эти принципы. У меня есть принципы. Вот, принципы мои, это не ограничение для меня.
0: Угу. Ну, может, тебе для кого-то... с ними удобно.
1: Да. Я, угу. Ну, я для себя выбрала. Вот знаете, вот есть такая теория. Не говорите себе «я должна», а говорите «я могу». Чтобы вот это «должна» на меня... Ну, потому что если я должна, я кому-то что-то должна, мне это будет влиять на меня негативно. Угу. Лучше перефразировать это «я могу». И вот мои ограничения – это не ограничения, а принципы.
2: Угу. Вот. Ну, то есть как ну, мне это комфортно. Говорили да. Про выбор. То есть да. Я выбираю себя. У меня в детстве была такая игра, она была посвящена «Я убираю жизнь», она называлась. И то есть ты там играл, я не помню, по-моему, там тоже были библейские истории, либо нужно было сделать выбор в пользу здоровья, там еще что-то. И сейчас я тоже иногда себе задаю этот вопрос так, что я убираю жизнь или что там. Ну то есть в этот момент задаваться вопросом, мне кажется, очень интересно так, а я вот сейчас вот что выбрал, себя или просто сиюминутную слабость какую-то? Ну я говорю, это не про то, что мы ни в коем случае не должны жить по какому-то такому жесткому расписанию, принципу, то есть мы выбираем.
3: Да вообще, вот вы знаете, просто вот если, чтобы не уйти от темы, напоминает иногда такой старый-старый анекдот, когда пьяница ходит вокруг трансформаторной будки и ругается, да когда же этот бесконечный забор закончится? Вот Да с чего вы взяли, что в Библии это все нельзя? Там, наоборот, все можно. Вот, да. Вот то, что нельзя, это как раз вот этот трансформаторный

0: утка.
1: Читаем какую-то другую Библию. Все разные.
0: Отношения строить можно. Бизнесом заниматься можно, творчеством заниматься можно, увлечение, никто тебе ничего не запрещает. Да. Запрет, он очень касается конкретных вещей. Фактически, не навреди себе, не навреди другому. Но зато так хочется это сделать.
1: Мы говорили как-то про семейные установки, что вот из семьи идет все. Я думаю, что у многих есть такой прикол, в том числе и меня, когда сначала сделай дело, гуляй смело. Вот у меня... Это ограничение во всем. Но я считаю, что это ограничение. Потому что вот пока я не выполню там домашние дела, я не смогу там поесть. Потому что я не заслужила там, например. Ну, я очень утрированно говорю, да, или там, пока я не поем суп, я не заслужу конфету. Вот так. Или пока я не сделаю вот там, не знаю, не поговорю вот с этим человеком, я просто не успокоюсь. Мне уже ничего не надо будет, кроме вот выполнения этого дела.
2: Мне кажется, это идет, кстати, больше... Ты зря сказала, что это утрировано. На самом деле у нас в голове, ну, у нас же мозг не различает иногда, где реальность, где виртуальность. В том плане, что он реально думает, что так, я плохой, чтобы не быть плохим, я хочу делать вот так-то, вот так-то, вот так-то. Как-то меня научили. То есть сначала съесть первое, второе, а потом уже десерт. Да, ну, это, что чаще всего бывало там как бы в детстве, да, у тех, кто родился особенно в, до 2000-х годов.
0: Слушайте, а почему это говорят? Это вот установка, которую мне вбили в голову в детстве.
1: Ну, это потому что, когда это происходит на протяжении всего это детства, это установка.
0: Здравый смысл так говорит.
1: Это просто здравый смысл.
0: Возьмите на себя ответственность. Здравый смысл говорит, что сначала лучше сделать дела, потом отдохнуть. Иначе ты не станешь ни успешным человеком, ни работа у тебя не будет хорошей, ни, соответственно, заработка не будет.
1: Хорошо, а где грань тогда, когда остановиться делать эти дела? Пока ты не перегоришь? Когда ты вообще просто вымрешь?
0: Ответственность за тебя на тебе, сама и решишь.
1: Смотрите, если тебе вбили установки, у тебя нет этих границ размытых.
0: Никто тебе сейчас их не продолжает вбивать. Ты сейчас просто валишь
1: вину на кого-то. Это ты так думаешь.
0: Ты сейчас валишь вину на кого-то.
3: Они работают. Нет, неправда. Они действительно, эти установки работают. И, ну,
2: то есть это паттерн, он просто из детства он идет. Мы к нему привыкли. И вот классно становиться успешным. Очень часто звучит такая фраза. Для того, чтобы быть успешным, мы должны там каждый день работать. Вот. Прокрастинации не существует. Вы все просто ленивые. Вы тут... ничего, короче, не умеете, да, вы должны учиться, учиться, постоянно учиться. Но очень часто такое бывает, что из-за того, что, опять же, в детстве у нас, когда нас учили, нам говорили, что два, да, не сделал, нам делали акцент на негативных каких-то вещах. У нас сложился вот этот вот механизм перфекционизма, что мы должны все делать идеально.
1: Да.
2: И поэтому нам хочется сделать все дела идеально. Нам хочется сделать, переделать кучу дел. Я сделала вот это дело, так, нет, надо еще вот это, вот это, вот это, вот это. И ты, короче, весь день, короче, дела делал, и в конце вечером только поел. Че, ты сделала себе хорошо? Нет, но зато я все дела переделала. Какой я молодец. Молодец-то для кого? То есть нужно понимать, почему этот паттерн больше не должен работать. То есть да, это нехорошо, сейчас нам никто это не вбивает в голову. Но он остался. Почему? Вы его уже отследили, это уже хорошо. Но почему он до сих пор работает? Почему вы извлекаете из этого паттерна пользу? То есть в чем польза этого паттерна лично для вас? То есть как бы почему этот механизм запускается до сих пор?
3: Слушай, я не знаю, почему он запускается, но я вот вернусь опять к своим социальным сетям, например, и буду сейчас сама себе противоречить, потому что вот с одной стороны я такая сижу, залипаю, и у меня слова бабушки в голове. Вот. А Христос стоит рядом с тобой и ждет, когда ты про него вспомнишь. Вот он был с тобой весь день, а ты про него даже не можешь ему минутку уделить. И я сижу, ну, у меня язык на плечо. Но тут я вспоминаю проповедь моего любимого пастора, Лисичного. Обожаю его. Когда он говорил такую вещь, вообще, я тогда просто растаяла, покорил меня. Значит, и там была такая вещь, что... Бог понимает тебя. И когда, говорит, ты начинаешь молиться и вдруг вспоминаешь про черешню, и, говорит, забыл молиться и вспомнил о том, что ты хочешь черешни. Сегодня на рынке была такая классная черешня. И что вот завтра обязательно сходишь и купишь ее. Вот, а ты молишься в этот момент. И, говорит, Бог тебя в этом понимает. И вот это лично меня, ну, немножко... как бы помогает мне, выручает меня, что я из вот этого тотального чувства вины, что я сейчас, да, так от Христа отвернулась и сижу, да, с телефоном или с сериалом. Вот. Мне немножечко, ну, помогает

себя, так скажем, не загубить вот этой вот виной, чувством вины, что я и завтра, значит, со мной вдруг не будет Бога, он меня не благословит, потому что вот у меня это отвалилось немножко благодаря, ну, здоровым, опять же, проповедям и благодаря тому, что, ну, Библию, когда сам читаешь, такой, ой, а вот здесь вот

0: Сейчас я скажу, конечно, очень шаблонно, да, утрированно, в сердце Бог. Ну, то есть, короче, когда я понимаю, кто для меня Бог. Вот кто для меня Бог, какой он лично для меня, потому что все равно у нас для каждого Бог, он какой-то свой. То есть для кого-то он больше папа, для кого-то друг, да, для кого-то, ну, как-то еще по-своему, какую-то определенную роль играет в нашей жизни. У нас у каждого свои какие-то отношения. И когда вот я люблю, у меня уже, ну, как бы написано же, да, в любви нет страха, в любви нет вот этих ограничений там и запретов. Но поэтому мы каждый сам для себя решаем, насколько для меня, ну, как бы заповеди, да, насколько я их готов соблюдать, в чем я их, как бы, как, что, как они для меня открываются. Потому что каждый из нас, читая Библию, видит все по-разному для нас, потому что для каждого, ну, как бы открыто все только свое, только вот лично наши отношения с Богом, они открываются вот именно через призму Писания.
1: Да, я хочу придраться к тебе снова. Я не верю, что ты себя не ограничишь. Вот давай, давай с тобой по пунктам.
2: Давай.
1: Ты ограничиваешься, ты сидишь в социальных сетях сколько хочешь?
2: Ну, обычно пока глаза нет, ну да.
1: Да. И никакого чувства вины?
2: А на работе? На работе я не сижу, а зачем? Ну, я работаю.
1: На работе
2: в социальных сетях. Ну, я работаю. Я во время работы я работаю. В обед я могу зайти что-то посмотреть. Если мне по работе что-то пишут в социальных сетях, да, посмотрю. Ну, типа, вечером после работы я могу прийти и залипнуть. Нет, мне не стыдно.
1: Так, и ешь ты все подряд, когда захочешь. Так, давайте, что еще может быть?
2: Вот, и, ладно, единственное, мне стыдно иногда, вот я думаю, ем я все подряд и не занимаюсь спортом. Все, вот хочу пойти в спортзал или начать бегать или еще что-то, стыдненько немножко, но...
1: Ну, пока возраст позволяет.
2: Да.
0: Иногда у нас бывают ограничения, которые мы не осознаем. Ну, то есть, есть такие моменты, которые, к примеру, мы считаем, что они нормальные, на самом деле это для нас ограничение. Но это все только узнается по мере нашего, так скажем, ну, становления, узнавания лично себя. Вот, опять же, через общение с Богом, когда мы понимаем, что для меня это раньше было скрыто. Ну, то есть, к примеру, какие-то моменты, например, Таня, да, я ее знаю, поэтому могу сказать про то, что просто в социальных сетях ей некогда сидеть. То есть она настолько занята делами, что она просто, мне кажется, не успевает в течение дня туда залипнуть. Вот. Либо иногда у нас теряется интерес, к примеру, социальных сетей, потому что у нас нет такой, к примеру, личностной потребности. Вот, то есть, к примеру, нам настолько некогда, или настолько мы увлечены чем-то другим, да.
2: Или настолько что-то. Устали.
0: Да, либо настолько устали, что, ну, как бы мы... Может быть, если бы у нас было бы больше времени, мы бы и в социальные сети, там, к примеру, ушли. Вот, поэтому, мне кажется, для меня ограничения – это больше... Это больше плохо, это вредно. А вот границы, когда мы понимаем, что так, вот это для меня хорошо, а вот это плохо, то вот это про здравую вообще, в принципе, оценку себя и происходящего.
3: Ну, то есть у тебя, когда жизнь насыщенная, ты можешь заниматься кучей разных интересных, полезных дел, ты просто меняешь одно дело на другое и не думаешь о том, что вот, мне нужно себя ограничить и заняться там чем-то. У тебя так это легко проходит. С кайфом.
0: Ты понимаешь, что жизнь.
2: Даже, нет тревожности.
3: Даже, кстати, спать легче ложиться вовремя, потому что ты понимаешь, я сейчас, наконец-то, я сейчас лягу спать, отдохну, а завтра утром я встану, у меня там уже столько всего интересного напланировано.
1: Ну, это вот, ладно, это вот эта вещь касается. Но на самом деле мы с вами много чего, да, не обсудили. Там в плане вот еды я пытаюсь себя иногда ограничивать, но мне не удается, потому что я обязательно нажрусь вечером, а я не планировала сегодня. Я планировала, например, не жрать. Но вот так вот получается. Я хотела еще у тебя, Вик, спросить. Ну, вот ты сказала, что тебе созвучно то, о чем я говорила, когда Христос рядом стоит, и такое порицание. Ты как-то вот нашла, как решить эту проблему?
4: Я просто делаю все, чтобы уничтожить тревожность. Если меня тревожит то, что я от Бога далеко где-то, да, а Он меня зовет, я просто иду на зов и просто читаю, чтобы успокоить свою совесть, или там просто помолюсь, или там, не знаю, ну, вот что-то я сделаю лучше, и все, и успокоюсь. И дальше уже я буду со спокойной совестью смотреть ТикТок, не думая уже ни о чем. Хотя это, конечно, очень, я считаю... Не то, что плохо, но это не совсем хорошо, когда ты сидишь, читаешь и думаешь. Ну, просто у меня бывает такое, что я читаю, но мысли мои только о другом чем-то. И нужно же еще всегда, вот всегда мне бабушка говорила тоже, что ты когда молишься, когда что-то читаешь, проси Духа Святого, чтобы он снизошел. а на это тоже нужно время. А когда ты постоянно бежишь куда-то, время ограничено, и ты думаешь, ладно.

0: ладно, сейчас не попрошу, быстренько прочитаю и займусь своими делами, и нормально. А потом ты чувствуешь вину, что надо было попросить. Может, я недостаточно много сделала для того, чтобы почитать.
1: Слушайте, у меня комплекс. В этот момент еще, знаете, какой момент бывает? Что если я вдруг сейчас буду плохо общаться с Богом, то потом он не исполнит мои пожелания. Да. Есть такой
0: чаша момент? Терпения, она же не бесконечная, Вика, понимаешь, как мы всегда говорили. Когда-нибудь у Бога терпение иссякнет. И вот я сижу и думаю, когда же у него иссякнет терпение?
2: Проверяешь, да? Проверяешь, когда оно иссякнет. То здесь больше про страх.
1: Если подытожить вот то, что мы с вами сейчас обсудили, то получается, что это здраво себя, ну, как-то, ну, все-таки ограничивать, да, ну, выставлять какие-то границы, ну, вроде бы так правильно. Мы это как бы и сами понимаем, вроде бы. Вот. Но с другой стороны, получается, что и с любовью к себе нужно, да, к этому относиться. А любовь к себе, она тоже здесь получается. С одной стороны, нужно вот, да, рано лечь, а с другой стороны, хочется посидеть. И то, казалось бы, да, можно отнести к любви к себе. И здесь, наверное, нам нужно, ну, как-то относиться, слышать себя, да, и относиться серьезно к словам в Библии, потому что они говорят каждому отдельно, я думаю. Но вот в моем случае это сработало именно так. Что слова в Библии, они меня как-то устанавливали другие ориентиры, не те, которые в детстве закладывались. И становилось намного проще смотреть, да, на свои какие-то даже, ну, неправильные такие поступки. Вот. Спасибо вам, девчонки. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. До свидания.
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

В нашей стране 18 миллионов людей в возрасте от 20 до 30 лет. 18 миллионов – это достаточное количество для будущего поколения. Почему этот возраст считается лучшим для самореализации, для каких-либо достижений? Молодые люди обладают большим потенциалом. В период от 20 до 30 лет мозг развивается особенно активно. В это время в нем образуется самое большое количество нейронных связей. А это значит, что любое обучение будет даваться легче, чем когда-либо. Добавьте к этому такое понятие, как максимальная концентрация, когда способность сконцентрироваться на каком-то объекте или предмете наиболее хорошо развита. Если мы обратимся к мировой истории, то увидим, что от 20 до 30 лет люди совершали самые лучшие открытия. Михаил Ломоносов начал свое обучение практически в 20 лет. Стив Джобс в 21 год зарегистрировал свою компанию Apple. В 23 года Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. В 25 лет Мартин Лютер начал реформацию, изменившую христианский мир навсегда. В 27 лет Юрий Гагарин один впервые отправился в космос, туда, где еще никто до этого не был. В 29 лет Александр Македонский завоевал практически весь мир. И в 30 лет Иисус Христос и Иоанн Креститель начали свое общественное служение. Средний возраст чемпиона мира по шахматам – 23 года. Гарри Каспаров стал чемпионом мира – 22 года, а Анатолий Карпов – 24 года. Многие перспективные компании нанимают в своей фирме именно молодых сотрудников. Например, менее 1% сотрудников Google старше 40 лет. Почему же тогда многие упускают это перспективное десятилетие, забывая о том, что оно является самым лучшим временем для развития и новых открытий? В психологии есть классическое исследование, известное как эксперимент с джемом. В супермаркете проходила дегустация джема. В определенные дни посетителям предлагали 6 сортов джема, в другие – 24 сорта. В обоих случаях покупателям выдавался купон на приобретение только одной банки джема со скидкой.

В результате к столику с 24 сортами джема приходило больше покупателей, но они делали меньше покупок. Людей привлекал широкий ассортимент джемов, но разнообразие было настолько большим, что люди терялись и вообще отказывались что-либо покупать. Только 3% делали покупку. Ощущение безграничного множества альтернатив, возможностей, перспектив и, самое главное, времени. Вот что так часто может сбивать с правильного пути. Когда мы покидаем родительский дом, заканчиваем университет и становимся более независимыми, наступает период нашего активного саморазвития. После 30 лет значимых событий в нашей жизни становится меньше. Учеба закончилась или близка к завершению. Мы уже посвятили какое-то время карьере или продолжаем ее совершенствовать. Учитывая, что 80% самых важных событий происходит к 35 годам, после 30 мы либо продолжаем начатое от 20 до 30, либо пытаемся только вносить коррективы. Парадокс заключается в том, что порой кажется неважным, что происходит с нами в этот период жизни. Но многие исследования этого возраста показывают, что большинство важных событий, имевших долгосрочный эффект и обеспечивших карьерный рост, семейное благополучие, личное счастье, происходило на протяжении многих дней, недель и даже месяцев, практически не оказывая заметного воздействия на жизнь людей. Порой значимость этих событий не всегда очевидна, но именно эти события определяют все будущее. Так мы должны осознавать, что неудачный брак, потраченные впустую годы в университете, неправильное окружение, неподходящая работа могут отражаться на нашей жизни в течение долгих лет. Поэтому сейчас самое время взять на себя ответственность за свою жизнь. Поставьте цели, найдите работу, постройте долгосрочные отношения, внесите в свою жизнь определенность. Ваша судьба не должна зависеть от того, что вы чего-то не знали или что-то не сделали. Сейчас вы делаете выбор, который определит всю вашу жизнь.

0: Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Ведина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
1: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
2: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно много людей, и просто познакомиться, общаться, и главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения, и я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
0: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
2: Да, конечно.
0: Угу. Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила, расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
2: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей. И мы какое-то время с ним общались, можно даже сказать, влюбились. Два месяца

0: мы с ним хорошо общались, но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно, и я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца до Нового года.
1: Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
0: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот, и не уклонялась от этого плана. То есть что бы ни происходило, если у меня зазвонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь. Просто...
1: На экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто помолиться?
0: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвонил, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
1: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так, то не иначе. Насколько, вот, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому оцениваешь?
2: Я считаю, что... как бы Бог это поддерживает. То есть мы можем сказать Богу что-то какие-то поставить, ну, мы можем попросить его сказать нам. Как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот. И даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, ну, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия. То есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот. И поэтому как бы это все, ну, поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
0: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
1: Забуду все, сожгу письма, да?
0: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют. Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Так как ближайшие, ну, года, там, может быть, лет 5 назад это все началось, в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
1: Волшебство какое-то.
0: Это действительно волшебство. Для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у него. То есть весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделать так, чтобы в 2018 год я встретила именно Новый год с тем человеком, которого ты мне предназначил.
2: То есть ты все дала в руки Божьи?
0: Да. Я просто не смотрела ни на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то. Найди
1: свой путь. Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас... Сколько лет?
0: 20.
1: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год с этим человеком, буду с ним всю жизнь, это, ну, достаточно смело, мне кажется, для девушки, ну, потому что жизнь только начинается, может быть, еще будет очень много людей, классных парней, которые будут тебе нравиться. Ну, не было какого-то страха, может быть?
0: Нет, страха вообще не было. Я решила просто определиться. То есть вот если пошлет мне Бог человека, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь общаться с человеком, появляются какие-то чувства, и потом вы расходитесь. Ну, зачем причинять себе такой боль, вред, когда можно просто знать, что у тебя рядом с человеком все получается.
2: Ну, ты была готова, что Бог не ответит тебе именно в этом году? Что это, может быть, он тебе ответит только через 5 лет, там...
0: Я была готова к этому, но я настраивалась на то, что Бог мне ответит, потому что все-таки все желания и все, вот, все молитвы, которые я загадывала в Новый год, они сбывались. Поэтому я была уверена.
1: Угу, главное — хорошо. Уверенность. Главное — уверенно.
2: Главное, чтобы была какая-то тактика ее придерживаться. Хорошо. И встретила ты Новый год с тем человеком?
0: В конечном итоге — да.
1: Поподробнее.

0: Не хочу узнать подробности.
1: А 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила, и летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней, и таким образом как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
0: Пока только девочки. Спокойно.
1: Только с девочкой. Вот. С ней я тоже продолжала общение, общалась. И она меня позвала в 2017 году на Новый год к себе на город Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
0: Он был единственным парнем в этой компании?
1: Нет, не единственным.
0: Как же ты поняла, что это он?
1: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца. И есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это не назвать. Мы сидели, в общем, с ним вместе, и он в какой-то момент просто ушел, вышел из комнаты, и я решила Богу спросить. Говорю, все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше, ну, ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то я забываю про него.
0: Если резко.
1: Резко. Если сядет, то я продолжаю с ним общение и, возможно, больше, чем дружбу. Вот. А начала считать сразу после молитвы.
0: Так, раз, Бог, твое время пошло.
2: Пошел пот, капелька пота потекла.
1: Вот. Раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он в совершенно другой комнате, я не знаю, где он.
2: Через 3 секунды ты уже отчаялась.
1: А, нет, я продолжала считать, я просто смотрела в одну
2: точку.
1: Уже
2: 25, 26, он все еще не
1: приходит. Нет, на третьей, где-то четвертой секунде он заходит, но он идет не ко мне, он идет к какому-то другу о чем-то разговаривать, но я продолжаю считать. 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
2: 9,91 секунды за решами.
0: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
1: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке. Я не знала, что происходит, хотя, на самом-то деле, я
2: понимала. Но ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
1: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
0: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
1: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
2: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
0: Все эти 10 секунд ты стреляла глазами в него, просто звала его.
1: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно, я считаю.
0: И когда он сел так...
2: Хорошо, а смотри, вот, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так, но ведь это же может быть просто как случайность.
0: Совпадение.
2: То есть, да, совпадение, то есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел там с кем-то, разговорился.
1: Он с телефоном был.
2: Вот.
0: Ну все тогда.
2: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
1: Да.
2: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
1: Мы начали встречаться, общаться, мы молиться начали вместе. И так как мы находимся с ним в разных городах, живем, мы начали общаться по скайпу и

0: читать христианские книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
1: Ура!
2: Наше поздравление!
0: Спасибо. Вот. Ну, я ответила да, потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
3: Найди, найди свой путь.
2: Вот я очень часто, когда слышу такие истории, когда девочки, мальчики начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое немножко непонятное воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
1: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Ален, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться и так далее? Как думаешь, это именно благодаря усердным молитвам или, в принципе, без молитв так произошло бы то же самое?
0: На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я бы просто не поняла. Я хотела для себя лично и конкретно узнать, он или не он. Возможно, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны, и ответы Бога к нему, но я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
1: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
0: Я бы, наверное, не стала встречаться с ним.
2: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
0: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и, можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, ну, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не... Ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога и спросить, ну, кого ты первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители, для меня Бог приоритетнее, чем родители.
2: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
0: Они это знают, я им говорю, что вы у меня на втором месте, извините, пожалуйста.
2: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек доверяет полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность, если, допустим, что-то пойдет не так. Но мы знаем, что все мы люди несовершенные, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела. Вот с этим вот как вот быть?
0: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
1: Ален, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
0: Да, я бы приняла.
1: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
0: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
2: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот... Он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она понятна, в Библии описана хорошо, больше всех заповедей, соблюдай их, бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы

0: вправе это спрашивать.
1: Да, видно, очень хорошие слова. Алён, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, Он всегда вам ответит. Если у вас есть какие-то истории или вы хотите задать какие-то к нам вопросы, пишите нам.

Ночью, казалось, звезды гуляют по городу. Только до них невозможно достать рукой. Если что и можно любить без повода, то это небо и все, что над головой. Жаль, самолеты летают чуть выше земли, и поезда не ездят дальше туннелей. Я бы попутку взял, чтобы набрать высоты, лишь бы уехать к небу за 3 недели. Но все билеты словно уже раскуплены. Кто-то счастливый смотрит оттуда на нас. Шепчет, что ждет нас, детей возлюбленных. Шепчет, что скоро придет. Настанет сейчас.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье, внимая каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Как вы относитесь к различным переводам Священного Писания? Или, может быть, вы читаете его на языке оригинала? У нас в гостях историк, библеист, заведующий кафедрой Заокского университета, кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте. Угу.
0: Мы говорим об истории Древнего Израиля в период Второго храма. Ну и в прошлой программе мы говорили, собственно, о политическом окружении, в прошлых программах о политическом окружении тогдашнего иудейского государства, ну или даже можно ли это назвать государством в полном смысле. Вот. И, наверное, имеет смысл поговорить также и о культурном окружении. Вот чем характеризовалось, мы поговорили уже о диаспоре, о распространении, распространении иудаизма по территории, ну, практически по всей территории тогда освоенного мира. Вот. Ну и поговорили о том, что верующие люди, иудеи, ну или как это назвать, верующие в единого Бога люди к этому времени уже разговаривали на разных языках.
1: Да. Дело в том, что действительно, вот вы стали говорить про разные переводы, и у всего этого есть определенная, так скажем, история. Угу. Потому что, собственно, начинается все с того, что после того, как Александр Македонский начал свои

0: свое победоносное шествие по территории Ближнего Востока и дошел аж до Индии. И он, и его последователи уже после его смерти взяли на вооружение такую очень интересную политику. Политику эллинизации восточных народов. Что такое эллинизация?
1: Даже, наверное, не взяли на вооружение, а фактически...
0: Проводили такую политику.
1: Да, придумали эту политику.
0: Что такое эллинизация? Надо сказать, что эллинизация – это процесс долгосрочный, в долгосрочной перспективе. Угу. Это процесс насильственного насаждения эллинского или греческого образа жизни на восточных территориях. Процесс насильственный. Потому что, собственно, ну вот то, как греки себе представляли жизнь, в том числе культурную, политическую и так далее, они пытались вот это вот все перенести на восточные земли, на восточную почву, на восточные народы, чтобы их, так скажем, вот эти восточные народы, которые с точки зрения греков, они, может быть, были не такими цивилизованными, чтобы их вот в этом смысле оккультурить, что ли.
1: Ну, варвары, туземцы.
0: Да. И поэтому, собственно, вот такой процесс, агрессивный довольно-таки, он привел к тому, что стал насаждаться греческий язык, греческий образ жизни, греческий образ мышления на этих восточных, в этих восточных странах. Кроме того, греческие солдаты, офицеры, они фактически оставались в этих странах, они брали в жены себе представительниц вот этих различных народов Востока, рожали себе детей, которым давали греческие имена, которым прививали любовь к греческой культуре. Но вместе с этим эти дети, они фактически впитывали два типа культуры, восточный и греческий. Не говоря уже о том, что каждый город, который завоевывался, он фактически назывался через раз, если не чаще, он назывался названием Александрия. Вот. И вот, собственно, такой процесс...
1: То есть это даже не новые города осваивались, а именно завоеванные?
0: Да, иногда завоеванные города. Они просто переименовывались и назывались словом Александрия. Вот мы уже говорили с вами о такой вещи, как там, Иудея в период греческого владычества. Угу. Вот политика и деятельность Антиоха IV Епифана на территории вот, Иерусалима, на территории Иудеи, она ведь тоже была связана именно с насильственным процессом эллинизации.
1: То есть она как раз укладывается в принципы...
0: Вот совершенно верно, совершенно верно. Вот, поэтому здесь не было, в общем-то, какой-то, знаете, вот, во всяком случае, в его лице израильский народ, евреи не чувствовали, не видели какой-то толерантности, какой-то, знаете, вот здесь нам, политических каких-то условностей и прочее, прочее. Всего этого не было. Поэтому он просто насаждал, насильно насаждал вот, греческий образ жизни, заставлял есть свиное мясо, что, в общем-то, mm-hmm. было для евреев запрещено, запрещал обрезываться, потому что в греко-римском мире, там еще дальше, если более в дальней перспективе смотреть, и для греков, и для римлян позже обрезание воспринималось как членовредительство. Вот. Потом многие евреи захотят просто обратить свое обрезание вспять, и как-то были придуманы операции для того, чтобы скрыть свою вот такую еврейскую идентичность. Это тоже было частью процесса эллинизации для тех людей, которые были восхищены, знаете, влюблены вот в этот греческий образ жизни, греческую ментальность, греческое, так скажем, вот, греческое мировоззрение и прочее.
1: То есть я теперь себя не ассоциирую.
0: Да, абсолютно. Были такие люди, их было много. Поэтому вопрос в том, что вот, вот это насаждение, оно привело к определенным последствиям. Греческий язык стал распространяться по всему вот этому завоеванному миру. Вот, в греческий образ жизни стали влюбляться, потому что... Ну,

0: Сначала, может быть, первое поколение завоеванных людей, они каким-то образом сопротивлялись этому. Второе поколение, те, которые рождались уже в этом, они уже перестали этому сопротивляться, они уже это принимали. И поэтому, естественно, греческий язык стал распространяться, греческая философия, ментальность стала распространяться. И это было, как знаете, это было как вот стремление к тому, чтобы стать цивилизованным человеком.
1: Ну, по большому счету, ведь обучение элит, использование, привлечение элит завоеванных государств, это, в общем-то, было и в Вавилонской империи.
0: Да, конечно.
1: В общем-то, и персы это использовали.
0: Персии,
1: просто,
0: да.
1: Просто греки это распространили уже не только на элиты, а вообще на...
0: Да. Угу. Ну и, собственно, мы здесь сталкиваемся с тем, что вот это греческое стремление к познанию, потому что, это часть культуры, часть греческой, эллинской цивилизации.
1: Греческая философия.
0: Греческая философия, греческая наука, вплоть до таких вещей, как механика, техника и прочее, прочее. Но стало приводить к тому, что стали появляться образовательные центры. И вот одним из таких образовательных центров стала Александрия египетская, где была построена библиотека, где был построен музеон, где там существовал... это многие сравнивают Александрию того времени с современным Оксфордом или Кембриджем. То есть это наукоград, в который стремились попасть и ученые, и юноши для того, чтобы получить образование. Там находилось очень много ученых.
1: По сути, более продвинутый даже так наукоград, чем какие-нибудь Афины.
0: Да, конечно, конечно, безусловно. Потому что, собственно, там была библиотека. И туда поступали фактически труды многих и философов, и ученых того времени, и более раннего времени. Вот, то есть все то, что вы хотели или жаждали найти, вы могли найти именно на территории Александрийской библиотеки. И вот, собственно, общество, оно столкнулось с тем, что такой двоякий, так скажем, двоякий такой момент. С одной стороны, еврейская диаспора, община, которая находилась в Александрии, она была большая довольно-таки, она нуждалась в том, чтобы прочитать текст Священного Писания теперь уже не на еврейском языке, который они, в общем-то, забывали, а прочитать его на греческом языке. Прочитать его на греческом языке, на том языке, который стал, как мы уже говорили, лингва франка, то есть общеупотребимый язык.
1: Так сказать, языком межнационального общения.
0: Да, межнационального общения, совершенно верно. С другой стороны, вот это греческое население, которое благодаря еврейскому присутствию стало узнавать о библейских, там, еврейских пророках, стало узнавать о еврейской истории, стало узнавать о еврейском боге, который совершал там чудеса и прочее, у них появилось желание, чтобы в библиотеке Александрийской хранился текст не только на еврейском языке, который, так скажем, находился только лишь в синагогах и так далее, в Иерусалимском храме, а чтобы он был в этой библиотеке на греческом языке. И вот поступила в Иерусалим просьба к первосвященнику о том, чтобы первосвященник выделил бы толковников, переводчиков для того, чтобы перевести текст библейский с еврейского языка на греческий. И вот таким вот образом в III, во II веках до нашей эры появляется то, что называется септуагинта, от слова 70, потому что, по одним данным 70, по другим данным 72 ученых, толковника или переводчика, они приехали в Александрию для того, чтобы перевести текст библейский на греческий язык. Это было довольно-таки скажем, эта история о

0: окружена какими-то, знаете, какими-то чудесами, что, значит, эти люди работали, значит, по отдельности, и фактически через определенный период времени, значит, у них появился одинаковый, абсолютно одинаковый текст. Ну, понятно, что это некое такое легендарное какое-то свойство у этой истории есть. Тем не менее, факт остается фактом. В 3-2 веке появляется то, что называется септуагинта, появляется текст Священного Писания на греческом языке, который теперь могут прочитать не только евреи, который теперь могут прочитать и греки, и варвары, и все те, кто владеет греческим языком, не могут познакомиться с библейской историей, они могут познакомиться с историей народа Божьего, они могут познакомиться с идеями библейских пророков, вплоть до вот, начала, как мы говорим, периода второго храма. Угу. Вот таким вот образом. Поэтому, собственно, что происходит? В дальнейшем мы видим, что и Новый Завет будет написан, заметьте, не на еврейском языке, он будет написан на греческом языке. И авторы Нового Завета, которые в своей обыденной жизни в Палестине, они продолжают говорить на арамейском языке, который они усвоили во времена пленения. В обыденной жизни, говоря на, так скажем, на арамейском языке, мы видим, что когда они пишут, те же самые апостолы, которые пишут там тексты посланий каких-то, они пишут их на греческом языке.
1: Ну, собственно, если о посланиях, так они направлены были в основном куда-то в диаспору.
0: Да, совершенно верно. И не только в диаспору. Они были направлены иногда в церкви, которые уже на тот момент времени состояли не только из евреев, но еще и из эллинов. Угу. Кроме того, но они же пишут еще и Евангелие.
1: А Евангелия все были тоже написаны на греческом языке?
0: Они были написаны все на греческом языке. Единственное, что возникает в науке, значит, есть в науке предположение, что Евангелие от Матфея первоначально было написано на еврейском или на арамейском языке. Просто есть документы исторические, очень древние, которые оговаривают, что Матфей сначала написал Евангелие на арамейском языке, вот, а потом уже оно было переведено на греческий, и вот теперь мы имеем текст Евангелия от Матфея на греческом языке, но если имелся первоначальный текст на арамейском или еврейском языке, мы его сегодня не имеем, он утерян. Угу. Ну, потому что, собственно, Матфей писал для евреев, ну, в отличие от Марка, Луки и Иоанна. Поэтому, собственно, как раз христианская церковь, она изначально усвоила уже греческий язык. И поэтому, когда апостолы пишут библейский текст, для того, чтобы сослаться на ветхозаветные какие-то пророческие тексты или какие-то еще, они пользуются как раз в основном септуагинтой.
1: То есть они уже ссылаются на греческий.
0: Они ссылаются на греческий перевод. Хотя понятно, что греческий перевод, как и любой другой, собственно, это комментарий. Мы должны всегда помнить, конечно, о том, что любой перевод – это комментарий, это видение автора. Если немножечко отвлечься, здесь нужно сказать о том, что фактически перевод – это искусство потерять. Потому что переводчик сталкивается с проблемой такого характера интересного, когда он сталкивается с какими-то идиомами, с какими-то выражениями такими, которые были присущи тому или иному периоду еврейской культуры, он не всегда может адекватно это передать на русском языке.
1: Просто даже набор понятий, которые есть в языке, он, конечно, определяется текущим менталитетом
0: абсолютно
1: носителей.
0: Абсолютно верно. Поэтому он должен либо вот так вот буквально переводить, рискуя, что его просто не поймут, либо подбирать какие-то аналогии или тождественные какие-то вещи, которые до конца полностью они не могут быть тождественными.

0: Поэтому в любом случае что-то теряется. Вот искусство перевода – это искусство потерять. Чтобы потерять как можно меньше. Вот в этом смысле я скажу о том, что на протяжении практически 23 лет в Заокском университете существовал и продолжает существовать институт перевода Библии, и на протяжении 23 лет переводился текст Священного Писания. Это была колоссальная работа. Она была, как бы, заключалась не в том, чтобы как-то так подправить синодальную Библию, синодальный перевод, а полностью от начала до конца перевести библейский текст там, с еврейского, арамейского и греческого языков на современный русский язык. Mm-hmm. Поэтому сегодня, слава Богу, нам этот текст доступен. Он является вполне и богослужебным. Его можно прочитать, он очень красивый и возвышенный, и вместе с тем он понятный. В отличие от того, что иногда, я не говорю всегда, но иногда это, вот мы с такой проблемой сталкиваемся в синодальном переводе, потому что, ну вот, по свидетельству людей, которые его переводили, этот синодальный перевод, он уже на момент выхода в 1876 году, он был уже несколько устаревшим.
1: Просто есть отношение некоторых людей, которые говорят, что вот есть некий
0: эталон.
1: Да, некий эталон, некий, ну, назовем так, священный перевод, который можно использовать, в том числе в богослужебных целях. Угу. А все остальное – это, ну, жалкое подобие.
0: Я, наверное, позволю себе не согласиться, потому что мы, собственно, мы очень уважаем синодальный перевод, и мы выросли все, так скажем, духовно на синодальном переводе. Но вместе с этим мы должны понимать, что меняется поколение, меняется язык, меняются образы какие-то. И поэтому библейский перевод – это серьезная задача, и поэтому это серьезный вызов. И поэтому вот у этой работы, можно сказать, нет и не может быть конца, потому что общество всегда запрашивает определенное какое-то, знаете, вот здесь...
1: Ну, то есть это некая актуализация.
0: Да, совершенно верно.
1: Ну, то есть в современных уже каких-то понятиях передача мысли, да, передача смысла, которая была заложена в начальном...
0: Да, кроме того, надо сказать, что недавно фактически прошла презентация аудиоверсии Библии в современном русском переводе, поэтому вот можно с этим также ознакомиться. Вот очень красивый текст, очень красивое чтение этого текста, поэтому любой человек, который вот там едет где-то в дороге, вот он может просто прослушивать библейский текст, и это замечательная работа, которая была сделана, в том числе, так скажем, вот, сотрудниками нашего университета. Я имею в виду в данном случае не чтение текста, а вот перевод, да, подготовку и перевод текста. Вот таким вот образом. Поэтому Септуагинта стала определенной, очень важной, серьезной вехой и очень важным фактором в подготовке как раз прихода Мессии. Потому что наша основная, как бы, идея сейчас в этом заключается, показать, что факторы определенные сложились для того, чтобы вот пришел Спаситель. И мы видим, что когда он пришел, благодаря распространению греческого языка, которое произошло благодаря эллинизации, вот мы видим, как весть евангельская, она стала распространяться.
1: То есть есть масса отрицательных моментов в эллинизации, но с другой стороны, эллинизация позволила охватить, ну и можно даже сказать так, пригласить большое количество людей, которым в принципе вот эта вот весть о Боге, о Мессии была недоступна.
0: Да, можно сказать так. Кроме того, надо сказать, что греческий текст Нового Завета, ведь он был, Новый Завет был написан не на каком-то, знаете, классическом возвышенном языке, который мало кто знал и которым мало кто владел. То есть это был язык, который назывался койне. Это общеупотребимый язык.

То есть это язык, который был присущ, так скажем, не всегда каким-то возвышенным ученым и прочее. Это язык, на котором говорили вот разные люди. Это, так скажем, некоторые сравнивают этот язык, знаете, с чем? Когда человек вот такой вот, человек, например, говорит на английском языке, но вместе с этим он иногда

0: он на другом языке, то есть он знает определенные правила, вот, но это не его родной язык. Uh-huh. Поэтому койне – это очень часто не родной язык для людей, это очень часто какой-то язык, который, вот, который могут использовать разные-разные люди. Не все, то есть, это
1: то есть
0: не,
1: он упрощенный.
0: Не упрощенный, uh-huh. То есть это не язык Гомера и так далее, то есть это язык такой, вот, он довольно-таки упрощенный. Вот, поэтому момент это очень важный. То есть вот, собственно, Новый Завет был написан на вот таком вот языке. Ну, еще один очень важный фактор, который мы должны упомянуть в отношении приготовления прихода Спасителя, это, конечно же, греко-римский мир, потому что складывается определенная ситуация, культурная, политическая, благодаря которой евангельскую весть можно было распространять очень легко и очень просто. Почему? Потому что создается какой-то мир, когда контролируются, например, создаются дороги. Вот предположим, до сих пор в Риме сохранилась так называемая Аппиева дорога. Она была построена в 4 веке до нашей эры. Она до сих пор существует. Это такая брусчатая дорога, которую не могут испортить там, ни люди, ни автомобили, ни какие-то другие реалии.
1: Ну, ее, наверное, все-таки как-то ремонтируют, содержат.
0: Или... Тем не менее, это дорога, которая существует уже много-много веков. Угу. Вот. То есть вопрос в том, что она когда-то появилась в 4 веке, был такой некий Апий, который вот, спонсировал, так скажем, говоря современным языком, спонсировал постройку этой дороги. Ее назвали его именем, вот, и она, собственно, идет из дальних рубежей к Риму. Угу. Вот, до сих пор существует. Вот строительство дорог, оно было в Риме очень важным, так скажем, показателем цивилизованности этого народа, этого государства. Почему говорилось, все дороги ведут в Рим? Потому что вся Римская империя, она фактически была покрыта сетью этих дорог. И если вы выходили откуда-то там, с каких-то дальних окраин Римской империи, вот по этим дорогам вы могли прийти в Рим. Спокойно, без всяких проблем.
1: Это, в принципе, вопрос связанности различных территорий. То есть это, например, стоит сейчас
0: в том числе
1: перед Россией о том, что да. Строятся дороги, потому что это обеспечивает возможность человека откуда-то с очень далекой периферии попасть
0: в центр.
1: Какие-то центры. Может быть, да, может быть, речь даже не о Москве, а даже просто об областных каких-то центрах.
0: Правильно, но мы не должны забывать о том, что сейчас 21 век.
1: Конечно.
0: А то речь шла о, так скажем, первом веке до нашей эры, первом веке, втором веке нашей эры. И поэтому, но что я хочу, к чему я веду, что я хочу сказать? Дело все в том, что эти дороги, они были еще и хорошо охраняемы. И поэтому евангельская весть, которая стала распространяться, вот эти дороги, они способствовали как раз и тому, чтобы беспрепятственно весть евангельскую распространять. Потому что вот греко-римский мир, он был в том числе, так скажем, здесь были очень важными пункты и создание какой-то, знаете, безопасности, в том числе и на дорогах, унификация жизни граждан Римской империи, вот, все это тоже как-то складывалось в общую копилку для того, чтобы беспрепятственно весть могла бы это распространяться. Вот. Ну, пожалуй, наверное, на этот момент можно как бы поставить точку.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович, вот, за интересный такой экскурс, за анализ ситуации. Дорогие друзья, приглашаем вас читать Священное Писание в том виде, который для вас доступен. Всего доброго, до свидания.

Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки! Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

0: Вы в завете с Богом. Вы хотите вступить с Ним в завет. А как это сделать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать вас и очень рады приветствовать Александра Камнева, нашего дорогого гостя, пресвитера церкви, специалиста в области IT-технологий. Я вот всегда люблю это повторять. Александр, может быть, уже и сердится на меня за это, я не знаю. Но для меня все-таки вот человек с таким вот склонностью к точным наукам, с математическим каким-то складом ума. Мне кажется, что все-таки вот какие-то особые дары для исследования Священного Писания.
1: Любой дар исходит от отцов светов.
0: Да.
1: Не самообманывайтесь, как говорит Яков, да? От отцов светов.
0: Ну да, ну вот Господь вас этим наделил. Слава Богу. И слава Богу, что у нас такой вот формат встреч, судя по вашим отзывам, судя по откликам вашим, очень даже отзывается в сердцах людей то, о чем мы говорим, и то, как мы вот рассуждаем о Священном Писании. Ну вот, Лен, вопрос, который я задала в начале, а в завете ли вы с Богом, а хотите ли вы быть с Ним в завете? А как вступить в завет с Богом? Вот что ты из своего личного опыта можешь сказать?
2: Я просто вспоминаю, в начале сам, когда я услышала весть из Священного Писания о Боге, о любви Божией к человеку, да, вообще у меня было такое понимание, что прежде нужно измениться, прежде чем заключить завет. Да, подготовиться к тому, чтобы быть с Богом, как бы быть в отношениях с Богом.
1: И вопрос, как готовиться.
2: Да, но вообще, а мне был такой ответ, что надо сначала заключить завет, а потом уже Господь будет действовать и изменять. Mm-hmm. Потому что только Господу возможно вот это действие. И вот это меня сподвигло именно к крещению, к покаянию и к заключению завета с Богом.
0: Mm-hmm. Как же, Александр, ну вот какой ответ на этот вопрос? То есть как нам заключить завет с Богом?
1: Наверное, нам надо захотеть это первое сделать, да?
0: Mm-hmm. Вот первое, то, что Лена сказала.
1: Да, захотеть. А как мы можем захотеть? Вопрос. То есть вообще заключение завета с Богом и вступление с Ним в отношения – это свидетельствует об изменении нашего образа мышления, нашего отношения к тем событиям, к которым мы относились еще недавно как-то по-другому. Да?
0: Обязательно? Это обязательно сопровождает заключение завета?
1: Это всегда должно сопровождать. Угу. То есть должна быть какая-то информация, и должно что-то влечь к чему-то, чтобы человек, какая-то сила должна быть движущей чем-то, да, то есть человеком, его желанием.

0: желанием, и чтобы прийти к Богу и заключить
1: с Ним завет. Надо услышать о Нем, да? Да, о Боге.
0: Да, вы помните, что Иисус сказал, что никто не придет ко Мне, не приходит ко Мне, если Отец не привлечет его ко Мне. Да? Как Отец может влечь к Иисусу Христу? Как Он влечет?
1: Ну, Духом Святым.
0: Духом Святым.
2: Как вот вы считаете, есть специально избранные, предназначенные люди для этого, кого Бог принимает решение привлечь к Иисусу Христу? Или Он все-таки пытается привлечь нас к себе всех до одного? А дело в том, хотим ли мы этого, да, и готовы ли мы к этому, и соглашаемся ли мы с этим?
0: Именно, потому что Иисус сказал, когда я буду вознесен от земли, то всех...
1: Привлеку к себе.
0: Всех привлеку к себе.
2: Да. Вот у нас в комментариях, в обсуждениях после программы возникает такой вопрос, что нет, Бог не спасает всех. Да, Он не спасает всех, но Он готов всех спасти. А те, кто не спасаются, это, ну вот, ну, они да, не захотели.
0: Выбор, да. То есть как Бог может показать свою любовь этому миру? Нет ничего сильнее, чем смерть Сына Божьего на кресте за нас. Вот этот дар, который дает Бог, чтобы показать, ибо так Бог доказывает свою любовь. Апостол Павел говорит, что Иисус умер за нас, когда мы были еще, не знали о Нем даже, грешниками.
1: Ну, а в Евангелии от Иоанна вообще написано, ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Все-таки Бог хочет изменить нас изнутри.
2: Начинает, ну, то есть есть какой-то механизм.
0: Есть механизм, да. Есть Святой Дух, на самом деле, вот, который начинает нас изменять на основе того, что той информации, которая к нам поступает, да, поступает.
2: Причем эта информация, она не только интеллектуальная, но она еще и к сердцу, не только к разуму.
0: Есть очень интеллектуальный человек, это был Никодим, да, который пришел к Христу ночью. Мы очень часто еще будем к нему возвращаться, да. Вот, Иисус прерывает, хотел с ним вступить в интеллектуальную беседу, спор, как раввин с раввином, там, и так далее. Мы знаем, что
2: Никодим
0: ты
2: хотел.
0: Учитель, да, там, от группы товарищей пришел, там, вот хочу с тобой поговорить, да. Иисус его прерывает, говорит, а вам нужно родиться
1: свыше,
0: чтобы прийти ко мне. Вот текст, да, Иисус отвечал.
2: То есть это то, что логически не объяснишь?
0: Но он готовился к логически, его выбрала группа людей, которые послала, да, тоже раввинов там. Вот. Если кто не родится от воды и духа, то есть, видите, от воды и духа, это что? Это заключение завета, да? Не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше.
2: То есть в нас духовная составляющая есть, да?
0: Да, родиться свыше. И вот как это происходит. Вот. Посмотрите, то есть опять мы вернемся к апостолу Петру, опять вернемся к Пятидесятнице, к его проповеди, когда люди умилились сердцем, когда Дух Святой же действовал не только на апостола Петра, да, которому он уже был преисполнен в день Пятидесятницы, а Дух Святой действует не только на того, кто говорит, но и на того, кто
1: слушает.
0: То есть на кого сейчас Дух Святой действует? На наших зрителей.
2: И вот так, вот такие слова удивительные. Умилились сердцем. Вот именно про это я говорю. Да. Что это не логически выстроенная какая-то вот система знаний, а это именно к сердцу обращенная.
0: К сердцу. Да, посмотрите. И сказали, а что нам делать теперь? Петр сказал им, покайтесь. Первое, что надо делать, покаяться. Покаяние. И крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа в прощении грехов, и получите дар Святого Духа. В чем покаяться надо? В грехах. В прежнем образе жизни. То есть слово метаноя, греческое, да, означает разворот на 180 градусов.
2: То есть в противоположную сторону.
0: Да. Развернуть. Бог в Ветхом Завете, мы часто читаем Священное Писание, в русско-синодальном переводе, там используется слово шув, вот, ну, вот, еврейское. А переводится она как «обратитесь ко мне». Обернитесь или там
2: развернитесь
0: ко мне, да. Вот, то есть смысл тот же: обернуться, измениться, развернуться, поменять вектор своего мышления
2: на противоположный
0: к Богу. Человек от Бога уходит, потому что он грешник. Грешник уходит от Бога. Куда девался Адам в раю?
1: Прятаться.
0: Спрятался. Сразу спрятался.
2: от Бога.
0: А Бог что?

0: делает? Где ты, Адам? Он его зовет. Вот обратитесь ко мне, говорит Господь. Вот посмотрите, вот пророк Исаия, 45 глава, 22 стих. Ко мне обратитесь и будете спасены. То есть кому это обращается? Он все концы земли.
1: Да.
0: Все концы земли. Ибо я Бог и нет иного. Да. Вы ничего нигде не найдете, никого не найдете. Да. Куда вы направились? Вы должны что сделать?
2: Развернуться.
0: Развернуться, поменять свой вектор в мою сторону. Да. Обратитесь ко мне. И что это дает? Уже человек принимает Духа Святого. Вот когда вот это делает, Дух Святой попадает в него, и человек начинает уже видеть свою жизнь совершенно другими глазами.
2: То есть все-таки первое было покаяние для того, чтобы это произошло?
0: Должно быть покаяние. Помните, как фарисеи пришли креститься? Да? Что ему сказал Иоанн Креститель?
2: Порождение
0: ехидное. Да. Сотворите достойный плод покаяния.
2: То есть надо начинать с покаяния.
0: Нужно признать себя грешником. То есть, чтобы идти к Богу за прощением, нужно что сделать?
1: Понять, что ты грешен.
0: И вот мы как раз
1: ты нуждаешься в этом.
0: Говорили о страхе Божьем, и как раз и сказали, что страх Божий – это понимание своего места во Вселенной, то есть понимание своего качества, что ты грешник. Что грешник, он что делает? Погибает. А есть Творец, всевидящий Творец, который видит тебя и хочет тебе добра. И вот начало мудрости, когда человек понимает свое качество грешника, и что ему нужно вернуться к Богу для прощения, для изменения. Это и есть воздействие
1: Духа Святого.
0: Духа Святого. Это и есть, когда человек не делает хулы на Духа Святого.
2: Не отвергает.
0: Вот в чем мудрость. Начало
2: мудрости. Можно сказать, что Дух Святой нас все время обличает.
0: Конечно.
2: Вот я по своей жизни могу это сказать, что Он меня обличает, а я говорю, нет, это все нормально, это не грех. Он меня продолжает, это мягко так, нежно. А я продолжаю сопротивляться, нет, это не грех. А он все равно продолжает мне говорить, нехорошо так, неправильно, не надо так. Вот, и вот в тот момент, когда я смиряюсь, когда я говорю, да, Господи, ты прав, а не я права.
0: Да.
2: Это грех, я соглашаюсь с тобой. Я не хочу этого больше делать. Я не хочу себя оправдывать, потому что я не права. Вот мне кажется, что вот в этот момент сердце наше из каменного превращается в плотяное. То есть плоть, оно мягкое становится. И тогда вот Дух Святой может на него действовать.
0: Совершенно верно. А еще другой образ. Иисус говорит, все стою, стучу. То есть он же не просто один раз стукнул, да?
1: Постоянно.
0: А постоянно стучит в нашу дверь. И не вламывается, как это делает сатана. Угу. Посмотрите, что сделал сатана. Сатана сделал множество конкурентных Богу религий, языческих, да, и во времена Иисуса Христа, и во времена апостолов их было много. Вот когда апостол Павел пришел в Грецию, да, он попал в Афины, это там же целый пантеон богов, да. Посмотрите, очень много их, то есть кому поклоняться? Кто-то хочет урожая, поклоняется одному Богу, кто-то мореплаватель, поклоняется Посейдону, да, и так далее. Кто-то хочет дождя, поклоняется кому-то, громовержцу, Зевсу, да, и все эти боги, они очень напоминают людей, они друг с другом воюют, сражаются, да, друг на друге женятся, и так далее, и тому подобное. То есть, вот что говорит апостол
2: Павел. То есть, это выдумки человеческие.
0: За этим станет сатана.
2: Угу.
0: Сатана пытается что-то дать человеку другое. Вот мы говорили поменять правильный вектор, выбрать. Он пытается постоянно сбить компас. Постоянно, да? То есть если компасом положить какой-то железный предмет, то что получается? Стрелка начинает неверно. Вот сатана пытается положить этот железный предмет.
1: И у него-то желание было именно сесть в сонме богов.
0: Да.
1: И вот этот сон богов, он и его
0: творению поклоняться нельзя, ему сразу было объяснено, а он теперь хочет, чтобы поклонялись творению. И вот поэтому, посмотрите, вот у нас на слайде текст, да, Деяния апостолов, 17 глава, 29 стих и 30, это апостол Павел в Афинах, в Ареопаге, да, вот его речь. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого».
2: Вот идолы как раз
0: это написано. Идолы, да, идолы. Это языческие идолы, по сути. «Итак, оставляя времена, посмотрите, внимание, неведение». То есть Бог не упрекает.

0: отпускает человека до тех пор, пока он не знает. Вот как у нас сейчас в судах, то есть незнание закона не освобождает от ответственности. А здесь Бог не упрекает человека. Вот он не знает, что это плохо. Ему не сказано было, свет не был открыт ему. А теперь свет открыт. Бог говорит, времена неведения прошли, свет пролился в ваш разум, вы теперь знаете истину. Mm-hmm. Когда Евангелие о Христе поступает в различные концы земли, когда люди впервые узнают о Христе, или, может быть, истина о Христе открывается им в правильном свете, тогда вот эта фраза как раз к ним. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду что сделать?
1: Покаяться.
0: Покаяться.
1: Всем повсюду.
0: Изменяться. Изменяться. То есть,
1: это к нам относится?
0: Конечно, относится. Относится.
1: Каждому живущему.
0: Каждому живущему, время. Да. То есть что такое покаяние? Это способность увидеть свою жизнь глазами Бога. Посмотреть на себя глазами Бога. И ответить... развернуться действительно в его сторону, понимая, что ты грешник, что у него спасение, у него источники жизни, к нему идти, направиться, и Бог тогда тебя действительно спасет. Если ты к нему только пойдешь, то Бог обязательно твое спасение гарантирует.
2: Это как многие говорят, да, мы делаем шаг один, а Бог навстречу нам тысячу шагов.
0: Да, тысячу.
2: То есть это только шаг сделать. Да, да, Бог, вот, потому что Бог любви, да, да. И Он, Его сердце открыто.
0: Притча об этом сыне, о чем говорит?
2: Да, да, бежал.
0: Что бежал? Издалека увидел.
1: Отец сын.
0: Как можно издалека увидеть? Это ждать.
2: Да.
0: Смотреть вдаль. Издалека увидел и побежал. На Ближнем Востоке побежать. Кто?
1: Отец побежал.
0: Отец побежал, да, и пал, повис на нем. Вот. А он шел, сомневался, принят его отец.
2: Да.
1: Угу. Причем, ведь вот он на самом деле, ну вот нахлебался, что называется, этот блудный сын. Он уже ел вместе со свиньями, да. Ну, то есть совершенно. И вдруг вот он вернулся, и он получил счастье. И мы тоже это должны понимать, что вот когда Бог говорит, измените направление вашего движения, и вы будете счастливы. И так ведь вот оно и есть на самом деле, да?
0: Да, вы знаете, что Бог положит конец этому миру, конец греху, да, когда Иисус придет на нашу землю. И многие говорят, ну, скорее бы он что сделал?
2: Пришел.
0: Пришел, да, скорее бы он пришел. Что же он то делает?
2: Медлит.
0: Медлит, зачем он медлит, да? А апостол Петр нам как раз вот отвечает, зачем он медлит, почему он? Этого не случается так быстро, да? Смотрите, не медлит Господь исполнением обетования. Как некоторые почитают, то медлением. Но человек сам решает, что-то ты долго, Господи, к нам не приходишь. Ну, ты приходи уже. Ну, что он делает? Он долготерпит кого?
1: Нас.
0: Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: Все
0: пришли,
1: все
0: к
1: пришли к покаянию.
0: Долготерпение Бога огромное. Но оно не беспредельное на самом деле. Вот. Как только каждый человек на нашей планете сделает свой выбор, он что сделает? Придет.
2: Но Петр вот действительно в своей жизни, да, ощутил вот это долготерпение, да, Божие, да?
0: Да?
2: То есть тогда, когда он был готов и в огонь, и в воду за Христа, а он ему говорит, что ты предашь меня, да? Не пропоет еще петух.
0: Как часто мы Богу клянемся, обещаем.
2: Да, и он поэтому вот понимает, что он долго терпит. Вот это вот, ну, знание Бога, вот это понимание характера Божьего и любви Божией к нам.
1: То есть наступит такой момент, когда каждый сделает свой выбор,
0: наступит,
1: да?
0: Да. Это написано в Евангелии от Матфея, 24 глава. И проповедно будет Евангелие
1: Царствие,
0: да, до конца, до всех концов земли, да? И тогда придет
2: конец.
0: Конец. То есть когда только весть правильно будет разъяснена, когда каждый человек сделает свой выбор, Бог знает этот момент. Бог знает этот час. Это знает Отец наш Небесный.
1: И мы приближаемся к этому времени.
0: И мы приближаемся к этому времени, да. И он придет, не замедлит. А сейчас он ждет, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: Ну что же, очень-очень интересно, да, как заключить завет с Богом, как прийти к Богу. Он все сделал, он сделал больше возможного для нашего спасения, для нашего

0: счастье уже здесь, на земле, а не только вот когда-то в вечности, которая когда-нибудь наступит. Вот от нас зависит, от нас зависит, от нашего желания, от нашего раскрытия своего сердца влиянию его Духа Святого. Пусть это произойдет с каждым, живущим на земле. И все, что от нас зависит, мы должны для этого делать. И о себе мы должны не забывать. Да? Потому что бывает, что, проповедуя, человек может сам потерять свою вечность, когда он выполняет дело и выполняет его хорошо. И, может быть, выполняет его даже и правильно, но свое сердце при этом Богу по-настоящему не отдает. Ну что ж, мы ждем следующей встречи с вами. Очень благодарны вам за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете своими комментариями, своими вопросами, за то, что вы выражаете слова благодарности за эти программы. Как Александр сегодня сказал в начале, вся благодарность Господу, Господу за то, что здесь происходит. Да. Мы... как это называется?
1: Служителям.
0: Да, мы служители, да. И ничего не стоящие. Да. При этом такие же люди, как и все другие. Ждем новой встречи. Всего вам самого хорошего. До свидания.
1: До свидания.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем удивительный, интересный цикл наших тем «Глубина Евангелия». Приветствуем Виталия Ивановича Олейника, который снова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, что он является священнослужителем, руководителем Центра духовного просвещения. И в последний раз мы говорили с вами о раскрытии Евангелия, о том, когда впервые Бог показал согрешившей чете человеческой, как будет осуществлено избавление, да, от последствий греха, от их состояния, в котором они оказались. И было это записано в третьей главе книги Бытия, так называемое прото-Евангелие, о том, что будет рожден от семени жены Спаситель. Сегодня мы продолжим и поговорим о том, что же конкретно осуществил этот Избавитель, этот Мессия, этот обещанный младенец, который должен будет родиться от семени жены?
1: В Священном Писании вот то, что произошло, названо тайной. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. И вот с этого надо начать разговор о реализации той благой вести, которая была еще прежде вековых времен спланирована на Совете Божьем, которая раскрывалась поэтапно со все большей яркостью на протяжении всего исторического процесса, что отражено в пророчествах и откровениях Священного Писания. Вот теперь все это дошло до кульминационной точки, когда реализовалось. И вот первое потому действие, которое совершил Спаситель, он соединился с человечеством. В послании к евреям, во второй главе, в стихах 14 и 15, это описано так. Послание евреям, вторая глава, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, чтобы избавить от смерти, чтобы искупить, чтобы реализовать Евангелие, Богу нужно было, как сказано здесь,

0: воспринять плоть и кровь.
1: То есть можно перефразировать и сказать, что Богу самому нужно было стать смертным, чтобы избавить от смерти человечество.
0: Он смертью лишил силы, имеющего державу смерти. Бог по определению умереть не может. И потому вот великое таинство осуществилось в том, что Бог бесконечный, безначальный, имеющий жизнь сам в себе, стал ограниченным, стал существом конечным, обусловленным, материальным и стал плотью и кровью, как говорит Священное Писание здесь. Вот это начальная точка отсчета, когда мы говорим о том, как Евангелие начало реализовываться. И в описании значимости вот этого Бога воплощения апостол Павел рассказывает нам о двух Адамах. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 12, 14 и 15. Римлянам, глава 5, стихи 12, 14 и 15.
1: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих».
0: Апостол Павел говорит о двух человеках, о двух личностях. Первый из них – Адам, второй – Иисус Христос. И вот в 14 стихе вот эта фраза, которая в синодальном звучит так: «Адама, который есть образ будущего», в современных переводах, в частности, в переводе Российского библейского общества, звучит так: «Адам-прообраз другого», того, кто должен был прийти. То есть будущего не как времени будущего,
1: а будущего человека,
0: человека, который должен явиться и сыграть роль второго Адама.
1: Очень интересно.
0: И дальше вот здесь апостол противопоставляет, с одной стороны, сравнивает, ибо есть сходство между Адамом первым и Адамом вторым.
1: А сходство Христом в чем? В том, что последствия его греха повлияли на...
0: Скажем так, последствия выбора. Одного определили
1: участь,
0: судьбу,
1: да,
0: всех последующих
1: потомки
0: поколений.
1: Его.
0: Так и выбор, и подвиг, и деяние второго...
1: Тем более сказано, да?
0: Тем более они преизбыточествуют для многих. То есть... Вот подобно тому, как от Адама мы все были обречены, как у нас тут сказано, на смерть, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, смерть перешла во всех человеков, так же и жизнь, которую явил Иисус Христос на земле, благодаря Боговоплощению и тому, о чем сегодня мы еще подробнее будем говорить, она также перешла во всех человеков, кто соответствующий для этого делает выбор. Но о чем тоже подробнее надо будет сказать позже.
1: Ага, вот такой вопрос возникает. После того, как Адам согрешил, его потомки сразу стали умирать. Да? То есть, а Христос, то, что совершил, сегодня те, кто принимают его, не сразу начинают жить вечной жизнью и не ограждены еще от смерти, болезни, старения. Почему это?
0: Нам нужно будет рассмотреть в нашей следующей теме вопрос видов смерти, природы смерти. Как здесь сказано, смерть перешла во всех человеков, но смерть царствовала и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Вот эта смерть, которая является итогом жизни любого человека, она нами не выбрана. И она не является наказанием за наш образ жизни или за наши грехи. Мы ее унаследовали. И она отличается от так называемой второй смерти, которая как раз-таки и является главной проблемой. Но об этом нужно будет говорить
1: подробнее,
0: обстоятельнее.
1: Хорошо.
0: Нам сейчас важно увидеть, во-первых, само благодатное явление, новое явление в истории Вселенной Бога человечества. Бог стал человеком для того, чтобы, сроднившись с человеческой расой, быть в состоянии искупить ее. Итак, первое, что совершил

0: Иисус, Он соединился с человечеством, Слово стало плотью, как написал евангелист Иоанн. И дальше, когда это осуществилось, то вот живя в человеческом естестве, будучи во всем подобным нам, как говорит Священное Писание, Иисус Христос смог полностью, идеально, без погрешностей исполнить волю Божью. И об этом Он Сам заявляет, об этом Священное Писание, говоря о Нем, заявляет. Давайте посмотрим на несколько отрывочков. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Иоанна 14, 30. «Уже немного мне говорить с вами, это слова Христа, ибо идет князь мира сего, то бишь дьявол, и во мне не имеет ничего». Угу. То есть дьяволу не за что было упрекнуть Иисуса в плане вот греха или нарушения воли Божьей. Также ему нечего было предъявить, что касается вины или же обреченности на наказание вследствие греха, потому что Иисус Христос полностью соблюл волю Божью. Апостол Петр об этом пишет, первое послание Петра, 2 глава, 22 стих, что он не сделал никакого греха. Он не сделал никакого греха. Он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
1: Еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания.
0: Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет. Мы все были обречены. И он всему этому положил конец. Когда мы говорим о том, что Христос ни разу не согрешил, надо, естественно, помнить определение греха. Грех, согласно Священному Писанию, он в чем-то конкретном выражается. Да? Иоанн пишет в своем послании, грех есть беззаконие. То есть, когда мы говорим, естественно, это не единственное измерение греха, грех начинается раньше, это вопрос отношений с Богом, но проявляется он и на уровне мысли, на уровне поступков, и на уровне слов, проявляется именно вот так вот видимо, конкретно, и является нарушением воли Божьей. И вот в этом контексте апостол Павел делает следующее важнейшее заявление. Послание к Галатам, 4 глава, стихи 4 и 5 описывают подвиг Христа именно вот в том, что Он ни разу не согрешил так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Вот то самое обетование, да, семя жены поразит змея в голову, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Он во всем идеально соблюл Божий закон, не нарушил ни одной Божьей заповеди. Еще один отрывочек здесь можно вспомнить, это послание Евреям, 4 глава, 15 стих, и заодно прояснить там одну формулировочку, которая в синодальном переводе уже спустя многие годы после его выхода не совсем понятно звучит. Евреям 4, 16. Или 15.
1: 15. Да. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».
0: Итак, он искушен во всем. Но вот эта вот фраза «кроме греха».
1: Интересно, как это искушен во всем, кроме греха? То есть у него и не было, получается, искушения грешить, что ли?
0: Тогда подумать, в чем смысл слова «искушение»? Да. Да, ведь искушение по определению – это попытка ввести грех. В грех, соблазнить на совершение греха. Вот как один из современных переводов передает мысль оригинала. В переводе Стерна написано «как и мы». Он подвергался всевозможным искушениям с единственной разницей, тире, он не грешил. То есть он прошел через жизнь человеческую, он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
1: Значит ли это, что они не вызывали в нем ответной реакции, желания, либо он поборол это греховное желание?
0: Коль скоро Священное Писание говорит о том, что он во всем уподобился людям,
1: братьям, да?
0: Да, то, соответственно, он и искушения

0: так же встречал, как и все мы. Как первый Адам был в состоянии не согрешить. Это был его свободный выбор. И вместе с тем он мог и согрешить, что, к сожалению, произошло. Вот таким же образом Иисус Христос на земле, будучи искушаем во всем, Он во всем одержал победу. Мы можем вспомнить, например, как сатана его искушал в пустыне, да, и как Иисус отражал все искушения Словом Божьим, да, цитируя Священное Писание, зная его наизусть и так далее. Вот, то есть он боролся, и в Священном Писании говорится о том, что во дни плоти своей, это послание евреям, он с сильным воплем и слезами принес молитвы и моления. Он, следующий стих говорит, хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. То есть он во всем развивался.
1: То есть через страдания все-таки вот ему то, что он смог преодолеть эти искушения, это не безболезненно для него происходило. То есть это не было для него само собой разумеющееся.
0: Это была борьба, это было противостояние, и он, тем не менее, вот там, где Адам и Ева пали, он одержал победу. Исследование трех искушений в пустыне и описание того, как грехопадение изначально осуществилось, книга Бытие, 3 глава, 6 стих, показывает, что вот те виды искушения, которые дьявол успешно реализовал в случае с Адамом и Евой, Иисус Христос преодолел. То есть это визуальное восприятие. Ева увидела, что дерево хорошо для пищи.
1: Вожделенно,
0: дает знания. То есть это вопрос гордости, чтобы быть как боги. Вот. Это вопрос физических потребностей. Вот пусть хлебы сделают, пусть камни сию станут хлебами и так далее. Вот во всем этом, во всех видах и во всех частностях искушений Иисус Христос одержал победу. И это второе. Значит, первое – боговоплощение. Он соединился с человечеством, чтобы дать возможность новой человеческой расе появиться, новому духовному человеку.
1: Но это еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания. Ведь до этого-то люди, они сколько поколений, да, сколько тысячелетий жили в непослушании. И чтобы избавить от последствий и вины за это непослушание, наверное, недостаточно было Христу просто послушно прожить жизнь и все. Что-то еще, наверное, должно было последовать.
0: Безусловно. То есть, что касается его святой жизни, это послужило исполнением необходимых условий для того, чтобы стать
1: чистым
0: тем
1: агнцем, жертвой
0: для исполнения роли, которой он пришел, агнцем Божьим. Агнец должен быть непорочен. То есть его жизнь – это, если говорить техническим термином, квалификация для того, чтобы выполнить вот эту роль агнца Божья. И потому вот третье действие, которое важно отметить, говоря о реализации, об осуществлении Евангелия, это как раз-таки его голгофская искупительная смерть. И перед этим, как пророчески предсказал еще Исаия в известной 53 главе своей книги, в 6 стихе, книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих.
1: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
0: Вот что произошло. Сам, будучи безгрешным, невинным, чистым, непорочным, он взял на себя грехи всех нас. Господь, сказано, возложил на него. И это, конечно же, образы, которые разумеются только лишь в контексте служения во святилище, ибо там вот, когда грешник совершал грех и хотел от него освободиться, он должен был возложить руки на голову жертвенного животного,
1: исповедать
0: в это время
1: грех,
0: исповедать свой конкретный грех. И таким образом вина перекладывалась с грешника на жертвенное животное. И вот это произошло с Иисусом Христом. Он назван агнцем здесь, в 53 главе книги пророка Исаии. Дальше в 8 стихе сказано «за преступления претерпел казнь». То есть он взял на себя грехи всего мира. И вот когда это пророчество произошло,

0: подошло ко времени своего исполнения, священник, потомок Авиевой череды, Иоанн Креститель, он, как раз-таки достигнув 30 лет, возраста, когда официально вступали в священнические функции, это важно подчеркнуть, он провозгласил, кто есть тот агнец, на которого все агнцы животных указывали на протяжении всех этих
1: долгих. Вот это вот важный момент. То есть Иоанн Креститель, он не был просто каким-то, да, аскетом, да,
0: или из пустыни. Странствующим проповедником.
1: А он был официальным священником по роду своему, по рождению.
0: По Торе, по закону, он, имея отца, священника, Захарию, сам в 30 лет обрел право совершать служение. И вот это описано в Евангелиях так. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Вот это провозглашение из уст священника Божия об исполнении пророчества Исаии Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий. И это повторяется в 36 стихе. «И, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий». То есть это третье очень важное действие, которое осуществил Иисус Христос на земле. Он стал грехом вместо нас.
1: Что это значит?
0: На этот вопрос очень хорошо отвечает следующий отрывочек. 1 Петра 2, глава 24 стих. 1 Петра 2, 24 говорит, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Грехи телом своим. Вот подобно тому, как вот в том плане спасения, который был проиллюстрирован в служении святилища, когда грех переносился на животное, животное вбирало в себя этот грех, и затем животное умирало, и кровь брызгалась на жертвенник, или в случае греха всего народа, вносилось внутрь святилища, точно так же сказано «телом своим». То есть, восприняв суммарно всю вину всего человечества и прошлого, и будущего, Иисус Христос своим естеством, весь этот грех, сказано «телом своим грехи наши вознес на древо». И вот таким образом он был в состоянии. В качестве иллюстрации есть понятие заземления, скажем, есть понятие громоотвода. Да? Для того, чтобы спасти строение от разрушений, вот есть конструкция, благодаря которой вот эта вся энергия, да, распушевавшейся стихии, она гасится. Но нечто должно вот это все...
1: себя принять.
0: Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет от сотворения приблизительно, да, до момента распятия, она вся была заземлена, она была впитана Иисусом Христом в его естество. И настолько полно и масштабно этот процесс имел место в природе Иисуса Христа, что можно было сделать следующее заявление. Когда апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, следующие слова. 2 Коринфянам 5, 21. «Ибо не знавшего греха». Вновь это же заявление о безгрешности Спасителя. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
1: В нашем переводе «жертвою» курсивом набрано. Это значит, что этого слова нет в оригинале. И значит, Он сделал для нас грехом. Правильный прочесть.
0: Грехом, да. Ну, здесь есть, конечно же, особенность, опять, которую можно понять только лишь хотя бы немножечко, зная жертвенное служение. Еврейский термин, который используется в подлиннике Торы, в подлиннике Пятикнижья, еврейский термин, который описывает грех, хатат, так? Он одновременно описывает и греховные деяния, и...
1: В контексте святилища жертву за грех.
0: И жертву за грех, да. Соответственно, потому...
1: И так правильный перевод.
0: Верно будет, было бы перевести, что он стал жертвой за грех. Но здесь вот важно подчеркнуть, что Павел этого не делает.
1: Он имеет в виду, что грехом конкретно.
0: Он стал грехом. То есть Иисус отождествился с провинами нашими, с нарушениями, с беззакониями всего мира настолько полно, что...

появилось отождествление Иисуса со грехом. И вот став таковым, став грехом, он, соответственно, смог стать и уже жертвой за этот грех. И это как раз то четвертое действие, которое мы должны отметить сегодня. То есть, напомним, он соединился с человечеством, Бог стал плотью, затем он полностью соблюл идеально волю Божью, и, в-третьих, он взял на себя всю вину, все последствия греха.

0: Это в числе многих других мест Священного Писания описывается так. Римлянам 5 глава, стихи 6 по 8.
1: «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
0: Вот эта вот фраза «умер за нас». «За» означает «вместо нас». «Коль скоро возмездие за грех смерть, мы все были обречены. Нам нужно было своею кровью расплатиться за свои грехи». Опять же, в Пятикнижии есть такая фраза, когда речь идет о грешниках, не желающих покаяться, упорствующих в своем грехе, и тех, кто, соответственно, подвергается наказанию. Есть фраза «кровь их на них». Них. Угу. Так вот, это судьба любого грешника. Если бы не было Божьей любви, если бы не было Божьей милости к нам, если бы не было Голгофского подвига, то вот это была бы наша судьба. Соответственно, Он за нас, то есть вместо нас умер, и таким образом все то, что грех принес в естество человека, во взаимоотношения между людьми, все эти последствия греха, о которых мы ранее уже говорили, они все были сконцентрированы в теле, в природе, в плоти Иисуса Христа, и Он всему этому положил конец. Он искупил. Вот этот вот новый термин, который я сейчас произнес, искупил, он хорошо описывается в послании к евреям в 9 главе, в 15 стихе, и речь идет...
1: С выкупом как-то это связано?
0: Безусловно, да. То есть понятие искупления, современный перевод – выкуп. 9 глава, 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». В Библии грех представлен как долг. Долг. Всякий раз, когда мы грешим, мы увеличиваем размер этого долга.
1: Кредит свой.
0: И оплатить его можно только одним путем – своей жизнью. Вот. Соответственно, мы все должники перед Богом. И Иисус Христос, придя, взял эти долги на себя не только на уровне юридического понимания этого вопроса, но и на уровне онтологическом. То есть само бытие греха, саму природу греха Он вобрал в Себя. И нас выкупил, заплатив собой, внеся вот эту плату. И закон или сам принцип возмездия за грех смерть был соблюден. И это можно проиллюстрировать действием белых кровяных телец в нашем теле. Лейкоциты, они функционируют как защитники, как воины, но воины-самоубийцы, по сути.
1: То есть, если что-то инородное попадает в кровь, они...
0: Они атакуют
1: и...
0: жертвуют собой. Вот этот вот гной, который собирается...
1: Умершие лейкоциты.
0: Это, да, это умершие лейкоциты. То есть, вот таким образом только можно было осуществить наше спасение. И вот эту великую жертву Бог принес в лице самого себя. Вот это главное, что касается осуществления Евангелия.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Спасибо вам, дорогие наши зрители, за то, что вы с нами и смотрите этот удивительный цикл, очень интересный и важный цикл. Пожалуй, самые главные вопросы, которые необходимо, на которые необходимо получить ответ, вы услышите в наших программах «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит вас.
0: Бог стал
1: навсегда
0: реальным человеком. Постановка вопроса, она предполагает, что есть против Бога
1: обвинение.
0: Важно было показать, что он был праведен, когда давал закон свой. Вошел в него сатана, сказано, и он пошел и предложил предать Иисуса. Вся вселенная преклонит колени и скажет: «Бог истинен и верен».

Дорогие ребята, сегодня мы будем делать зарядку. Плюс познакомимся со значением чисел Библии. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Особенность этой зарядки в том, что мы будем повторять упражнения в соответствии с библейским числом. Итак, первое число – 1. И это первое упражнение – 1 – число Бога. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем руки через сторону вверх, тянемся высоко-высоко и возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение – число 2. И это число человека. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вправо – прямо, влево – прямо, вправо – прямо, влево – закончили. Следующее упражнение – число 3. И это число Святой Троицы. Святая Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. На слово «Отец» мы поднимаем руки наверх через сторону и возвращаемся обратно в исходное положение. На слово «Сын» поворачиваемся вправо, также поднимаем руки через сторону наверх и возвращаемся в исходное положение. И на слово «Святой Дух» мы поднимаем руки через сторону вверх, поворачиваемся влево и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. «Отец». Сын, Святой Дух. Еще раз. Отец прямо. Сын и Святой Дух. И последний раз. Отец, Сын и Святой Дух. Закончили.

Следующее упражнение – число 4. И это число Вселенной. Исходное положение – сед на полу. Ноги вытянуты перед собой. Руки назад в упоре.

Раз. Тянемся к носочкам далеко-далеко вперед. Тянемся, складываемся в складочку. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 5. Оно означает несколько, некоторое. Исходное положение лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ножки тянутся назад. На раз поднимаем руки и ноги наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 6. Это число несовершенства и зла. Исходное положение – стоя. Ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз делаем глубокий вдох. На два садимся в полный присед, обнимаем руками ноги. Приготовились? Начали. Глубокий вдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 7. И это число совершенства. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся руками до пола. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили.

Следующее упражнение – число 10. Это число закона Божьего, в котором 10 заповедей или правил. Будем делать различные прыжки. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Первый прыжок – прыгаем на месте наверх 10 раз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок. Ноги вместе. Врозь. Работаем вместе с руками. Врозь вместе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Глубокий вдох. Выдох. Теперь прыжок называется ножницы. Ноги работают вперед-назад, руки вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок с хлопками над головой. Прыгаем на месте, ручками хлопаем над головой. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Молодцы. Продолжаем. Пятый прыжок с хлопками спереди и сзади. Чередуем. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох. Выдох. Дальше следующий, шестой прыжок с продвижением вперед по кругу. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.

10. Молодцы. Теперь с продвижением назад, также по кругу. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох, руки наверх поднимаем. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Молодцы. Восьмой прыжок выполняется на правой ноге. Руки на поясе, прыжки на месте. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь на левый. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще разок вдох. Выдох. И последний прыжок, десятый. На месте, руки на поясе. Ноги вместе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Закончили. И последнее упражнение – число 12. Это число апостолов Иисуса Христа. Будем делать разные виды ходьбы. Первая – ходьба на месте. Шагаем на месте с отмашкой руками вверх-вниз. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вторая ходьба с высоким подниманием колена. Руки на поясе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Третья ходьба на носочках, руки в сторону. Шагаем по кругу. Начали. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А теперь шагаем на пятках. Руки за головой, в спине прогнуться. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Молодцы! Ставим ручки на поясе. Следующая ходьба на внешней стороне стопы. Начинаем в левую сторону. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Теперь также влево на внутренней стороне стопы. Руки на поясе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Седьмой. Приставным шагом по кругу вправо, спиной в круг. Руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, приставляем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То же самое влево, также спиной в круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Теперь выполняем ходьбу косичкой вправо. Руки на поясе, шагаем также спиной в круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. То же самое влево, спиной круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Теперь ходьба на месте с махом ноги вверх, руки в сторону.

Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! И последний, 12-я ходьба на месте с отмашкой руками. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Глубокий медленный вдох, ручки наверх, выдох, еще раз вдох, выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс мы познакомились со значением чисел в Библии. До новых встреч! Всем пока!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: А как вы думаете, когда я сказал слово «здравствуйте», что я вам пожелал?
1: Здоровья!
0: Правильно! Быть здоровыми – это замечательно! Можно гулять, играть, заниматься спортом, любимым делом. В общем, радоваться. У вас хорошее настроение?
1: Да!
0: А вы знаете, что веселое настроение помогает нам не только радоваться, но и быть здоровыми? Даже в самой мудрой книге Библии Господь сказал, что радость – это лучшее лекарство.
2: Ух ты!
0: А значит, быть веселым – это значит быть здоровым. И сегодня мы с вами будем готовить угощение, которое не только вкусное, но и очень веселое. Мы будем с вами готовить маленьких, желтеньких цыплят.
2: Ух ты, я не ожидала.
0: Да. И у нас сегодня главные продукты – это сыр твердый, сыр мягкий, сметана и чеснок. Еще там будет соль. А все остальные продукты нам будут просто помогать и украшать. Начнем мы с вами с самого главного – сыра. Мы возьмем 200 грамм сыра. И вначале я отрежу 3 тоненьких ломтика. Мы потом их с вами будем использовать.
2: А сыры бывают разные. Адыгейский, тофу.
0: Да, у нас с вами сыр сегодня, наверное, российский.
2: Лен, а тебе какие сыры нравятся?
3: Я даже не знаю, какие.
0: Любые, да?
3: Да.
0: Не так. Эти кусочки мы пока отложим. А вот этот кусочек мы разделим на два. Один будет поменьше, а другой побольше. И я попрошу вас их натереть на терке. Ульяне мы дадим поменьше кусочек, а Алене побольше. И две мисочки. Это для Алены, а это для Ульяны. Берите терочки, выбирайте, какие вам нравятся цвета. Отлично. И вот на этой, на мелкой терочке натирайте.
2: На этой, да?
0: Да. Натирайте. А я тем временем займусь чесноком. Мне нужно будет почистить 2 зубчика чеснока. 2 дольки.
2: А мне нравится тереть сыр.
0: Отлично. Значит, вы занимаетесь любимым делом. Давай, Ульяночка, твой

0: Сыр высыпем в эту мисочку.
1: А я тоже высыпаю, да?
0: Да, Аленушка, туда высыпаю большую. Раз туда и все остальное. Так, терочки убираем. Можно поставить назад, Леночка, вот туда назад поставь. Ага. Вот. Этот сыр, который натерла Ульяна, мы будем потом обсыпать наших цыплят, чтобы они были пушистенькие, желтенькие. А здесь мы будем сейчас готовить смесь, из которой изготовим самих цыплят. Аленушка, добавь, пожалуйста, 1 столовую ложку сметаны. Угу. А вот тут мы с Ульяной добавим 1 столовую ложку сливочного сыра. Большую, хорошую ложку. Да, вот такую, отлично. Туда. Помогайте друг другу. И выдавливаю туда чеснок. Ложечка нам понадобится. Сейчас будем все перемешивать. Аленушка, еще чуть-чуть надо посолить.
1: Угу.
0: И чеснок. Туда отправляем. Чеснок.
1: Сам, можно перемешивать?
0: Начинайте перемешивать.
1: Давай поближе поставим.
0: Держите еще чеснок.
1: Будет остренько.
0: Будет остренько.
1: А мне, кстати, чеснок больше нравится, чем лук.
0: Чеснок тоже помогает быть здоровыми.
1: Да.
0: Вот, видите, прямо как настоящее тесто. Прям можно из них теперь лепить круглых, маленьких цыпляточек, похожих на маленькие солнышки. Давайте попробуем. Я возьму тоже ложечку.
1: А как?
0: Берете вот так немножечко этой массы сырной и делаете кругленьких небольших цыпляточек размером, наверное, как желток.
1: А я вот так вот.
0: Да, можно так. Правильно.
1: Немножко.
0: Можно вот так на дощечке, если надо подровнять.
1: Цыпленочек.
0: Давайте несколько штучек сделаем. Каждый.
1: Папа, помнишь, как мы вчера с тобой видели маленьких дроздят?
0: Да, вчера мы видели маленьких-маленьких птенчиков.
1: Они из гнезда выпали.
0: Дрозда рябинника. Они звали родителей, и родители обязательно к ним прилетят и заберут их. Смотрите, что мы будем делать дальше. Мы в этом тертом сыре наши шарики обваляем. Так наши цыплята станут пушистые, прямо похожи на маленьких цыплят.
1: Угу. Даже взрослые псички иногда пушистенькие, а уж цыплята точно.
0: Но знаете, можно сделать не только белых пушистых цыплят, таких ярких, можно сделать маленьких перепелят.
1: Это как?
0: Это если вместо сливочного сыра взять, например, авокадо, тогда цыплята получатся такие пестренькие. А еще можно взять, например, яйцо вареное и его измельчить, и с ним тоже сделать цыплят. Цыплята могут быть разные.
1: Ну все. Вот.
0: Молодцы. Теперь мы будем наших цыплят ставить на маленькие площадочки. Для этого нам понадобятся печеньки.
1: Печеньки.
0: Берите печеньки. И мы будем на них, как на площадочку, наших цыплят ставить. Но нам нужно, чтобы наши цыплята стали похожи на цыплят, нужно им еще сделать гребешки, лапки, клювики и крылышки.
1: А глазки?
0: И глазки, правильно. Для этого нам понадобится морковь. Аленушка, подай мне, пожалуйста, самую большую.
1: Держи.
0: Вот, смотрите. Мы отрезаем долечку. Вот. Ее разрезаем на 4 части. У четвертиночки вырезаем маленькие треугольнички.
1: Это лапки?
0: Да, это будут лапки. Держите, я вам сейчас тоже отрежу.
1: Папа, ножички, да.
0: Держите ножики. Держите долечки морковки. Держали.
1: Угу, спасибо.
0: Будем наших цыплят украшать.

0: Так, если лапки готовы, то смотрите, я вам покажу, как можно сделать гребешки. Нужно тоже взять дольку моркови, разрезать ее пополам и тоже сделать несколько треугольных вырезов. Так, и нам нужно будет еще сделать клювики. Разрезаем дольку на 4 части. И, наверное, еще пополам. Вот такие веселые клювики сделаем сейчас. Так, а глазки мы с вами будем делать из оливок. Нужно отрезать тоненький кружочек. И из него вырезать маленькие квадратики. Ну вот, глазки у нас готовы.
1: Так, мне надо поправить один глаз.
0: Молодцы! А кое-что мы с вами забыли. Что мы забыли для цыпляток сделать?
1: Кажется, крылышки.
0: Крылышки? Правильно! Мы должны были сделать их из сыра. Держите сырок. Держите.
1: Да, вот мы вчера этих вот птенчиков видели. У них прям короткие крылышки были.
0: Да.
1: Поэтому они не летают.
0: Мы с вами можем сделать маленькие крылышки для наших птенчиков. Смотрите как. Отрежем небольшой кусочек. Его разделим пополам. Еще раз пополам. И вот здесь краешки... Просто скруглить надо. Так у нас получится вот такое маленькое крылышко. Хорошо?
1: Угу.
0: Попробуйте.
1: Это не сложно.
0: А еще мы с вами приготовим блюдо, на котором все наши цыплятки вместе уместятся. Возьмем красивую тарелочку и украсим ее зелеными листочками. Начинаем собирать наших цыплят.
1: Угу.
0: Надеюсь, они получатся у нас красавчиками. Берем подставочку, выкладываем лапки, сверху сажаем цыпленка и дальше делаем ему вот такой гребешок, вставляем ему носик и маленькие черненькие глазки. Оп!
1: Смотри, папа, какой у меня мальчик.
0: Здорово! И у Ульяны получился.
1: Ой, какой милый.
0: Хорошенький. Носик смотрит вверх. Веселое настроение у нашего цыпленка. И теперь нужно приделать ему крылышки. Маленькие крылышки мы вставляем сбоку. Можно вот так вот, снизу вверх. Они еще летать не умеют, наши цыплятки. Поэтому крылышки у них торчат в стороны. Да, вот так можно. Получается, Лен? Ой, как хорошо, смотри. Так, и гребешок на место.
1: Они что-то не хотят вставляться.
0: Можно немножечко, если они плохо вставляются, можно вот так пальчиками прижимать и прямо вот так вот сплющить. Вот. Давайте наших цыплят отправим гулять на зеленую полянку. Так, а сами продолжим дальше делать следующих цыпляток. Держите.
1: Спасибо.
0: И еще. Вот такие забавные цыплята могут подарить многим хорошее настроение. Желаем быть вам здоровыми, ребята, и веселыми. Всем пока!

Доброе утро! Меня зовут Лена, и добро пожаловать на мою кухню. Очень часто в моей жизни бывают ситуации, когда уже за полночь, я понимаю, что вот я сейчас лягу и проснусь в самый последний момент. И времени для того, чтобы приготовить завтрак, у меня не будет. В такие дни я готовлю что-то с ночи. И я хочу с вами поделиться этими двумя чудесными рецептами, которые меня постоянно спасают. Первое – это ленивая овсянка. Для нее нам понадобится банка или крупная чашка. Подойдет также, но желательно то, что вы сможете закрыть, чтобы смогло за ночь все пропитаться, и вы получили на выходе очень вкусное блюдо. Овсянка. Кладите столько, сколько вы обычно используете в граммах, когда варите себе кашу. У меня это в районе там, 30-40 грамм, это где-то 3 столовых ложки. Больше мне не съесть. Далее, я предпочитаю делать это все слоями, поэтому я кладу пару ложечек йогурта. Йогурт должен покрыть всю овсянку, так как она должна пропитаться. Мы ведь ее не варим. Все. Дальше. Моя любимая. Я кладу банан. Вы можете положить любые другие фрукты, но желательно, чтобы по текстуре они были мягкими. То есть, кроме банана подойдут персики, нектарины или ягоды. Но, как показывает практика, ягоды лучше. Вы можете приготовить без всего и ягоды добавить уже с утра. Так будет вкуснее. Режу крупно, так как я собираюсь все это пюрировать. Но вы можете нарезать просто дольками и выложить красиво. Мне очень нравится ленивая овсянка тем, что у нас дубовый банан, ребят. Не смогу его разломать. Я размяла бананы. И я считаю, что ни одна овсянка не может жить без корицы. И мне нравится добавлять ее именно в банан. Перемешиваем. И всю эту красоту выкладываем еще одним слоем. Я стараюсь это делать очень аккуратно, потому что вообще вы можете просто все навалять и смешать. И все, это такая же ленивая овсянка, но вот у меня есть в голове идея того, что это должно быть красиво, поэтому я все выкладываю так аккуратненько. Это, конечно же, не получается.

0: но мы каждый раз стараемся. И я добавляю еще орехи. У меня здесь смесь разных. Просто сверху выкладываем. Какие вы любите, в объеме, который вам нравится. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. И все. Все готово. Вы не поверите. Это самый лучший рецепт в моей коллекции. Все это дело мы отправляем на ночь в холодильник. Если у вас планируется очень короткий сон, желательно, чтобы хотя бы часов 6 это постояло в холодильнике. Утром все перемешиваем и можем завтракать. Второе блюдо немножечко посложнее, даже я бы сказала не посложнее, оно занимает немножко больше времени, но я предпочитаю его, потому что я могу приготовить много и разделить это на несколько дней или накормить этим даже целую семью в один прием пищи, там, на завтрак, допустим. Это гранола. Нам нужна большая тарелка, много овсянки. Смотрите, в зависимости от того, на сколько дней или человек вы хотите приготовить. Я буду использовать всю, здесь чуть меньше килограмма.
1: Простите, не удержалась.
0: Далее. Любые сухофрукты, которые вы любите. У меня это чернослив и курага. Я люблю для гранолы нарезать крупно. Чернослив всего на 4 части. Курагу на, может быть, в районе 4-6, в зависимости от того, насколько она крупная. Количество сухофруктов и орехов вы можете регулировать с помощью смешивания. Вы можете перемешать и посмотреть, кажется ли вам, что здесь достаточно, прежде чем вы положите туда. Даже когда вы все выложите, вы можете еще больше добавить. Мне кажется, что чем больше здесь сухофруктов и орехов, тем гранола вкуснее и полезнее. Следующие орехи. Здесь у меня мои самые любимые орехи, грецкие, миндали, кешью. Я их сейчас нарублю и добавлю в общую смесь. Орехи готовы. Высыпаем ко всему остальному. Как я уже сказала ранее, не представляю овсянку без корицы, поэтому добавляю корицу. Все это перемешиваем. И после этого добавляем мед. Еще раз все перемешиваем. Масса должна получиться немножко комочками, потому что у нас теперь там мед. И у вас должны получиться небольшие комочки из сухофруктов и овсянки. Наша смесь готова. Выкладываем ее на противень. Скорее всего, когда вы будете выкладывать, вы заметите часть на дне, которая чаще всего у нас остается без меда. Перемешайте ее совсем хорошенечко еще раз. Утрамбуйте в один слой тоненько, чтобы все у нас пропеклось. И можем отправлять в духовку на 200 градусов около 15 минут. Но все зависит от мощности вашей духовки. Иногда требуется чуть больше времени. Минут прошло, гранола готова. Готовность проверяйте по золотистому цвету геркулеса. Положите это все в герметичный контейнер, подавайте ее с йогуртом, молоком, соком, как желает ваша душа, и приятного аппетита!

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

Здравствуйте! Некоторые слова меняют свое значение в зависимости от эпохи. Так, раньше слово «синий» означало «сияющий» и описывало скорее желтый цвет. Изменение значения относится и к такому слову, как «воздержание». В наши дни мы воспринимаем это понятие как устаревшее, изжившее себя и даже забавное. Однако, если разобраться хорошенько, то принцип воздержания – это никогда не устаревающий принцип осторожности.

Скажите, пожалуйста, с чем у вас обычно ассоциируется вот это вот понятие воздержания? Как что-то негативное, да? И часто мы воспринимаем воздержание как некое ограничение свободы. Если мы говорим, что воздержание, ну, начнем с этого, ограничение свободы. Но в чем же мы понимаем свободу, если вот в этом смысле говорить? В чем мы понимаем свободу? В чем заключается невоздержанность в определенных вещах? Откуда берется ее природа? Мне бы хотелось, чтобы вначале мы с вами обратили внимание на то, как устроен наш головной мозг. Но очень много можно о нем говорить, потому что мозг – это центр нашего организма. Но мы не будем с вами разбираться во всех отделах головного мозга. Просто мы выделим два основных уровня в этом центре. Два основных уровня. Первый уровень, который отвечает за высшие силы нашей нервной системы, к которым относятся разум и воля. И низшие силы нашей нервной системы, к которым относятся чувства и эмоции. Странно было бы представить человеку, у которого нет чувств, который не испытывает эмоции, робот такой, да, это ненормально. Мы все испытываем чувства и эмоции, но другое дело, на каком месте у нас стоят эти чувства и эмоции, да? По сути дела, почему они низшие? Потому что они должны подчиняться разуму, и они должны подчиняться воле. И вот эти вот центры высших сил нашего мозга, они находятся, помните, мы упоминали, лобной доли нашего мозга. Там есть центры, которые отвечают за это. И, кстати, есть немало примеров, когда у людей происходило повреждение именно этих отделов, лобных долей головного мозга. И потом человек, не теряя такого интеллекта своего, тем не менее, менялось его отношение к жизни, его характер менялся. Очень часто сегодня мы видим как раз наоборот, да? Как живет, ну, я не буду говорить большинство, не большинство, мы с вами не считали, но многие люди по какому закону живут? Я хочу. Что такое «я хочу»? Это чувство, это мое желание, которое ставится на первое место. Почему так получается, что вот эти низшие силы, они становятся на первое место? Получается, что вот эти вот высшие силы, разум и воля, они каким-то образом ослабевают и на первое место

естественно, вылезает то, что внизу. Давайте мы с вами вот как раз об этих веществах сначала поговорим. Какие вещества обладают подавляющим влиянием на лобные доли нашего мозга? Их много, мы просто некоторые выделили. Запрещенные медикаменты. Что значит запрещенные медикаменты? Не то, что они запрещенные вообще, но имеется в виду для широкого распространения они запрещены. Это группа снотворных препаратов, успокаивающих препаратов. И хочет человек или не хочет, но такое подавление работы мозга, оно происходит. Так называемые разрешенные наркотики. Это алкоголь, кофеин и никотин. И даже в классификации Всемирной организации здравоохранения эти вещества называются наркотическими. Наркотическими. Почему они разрешенные? Я думаю, вам понятно, да? Потому что это разрешено в широкой продаже и в свободном употреблении. И более того, это не просто разрешено, но еще и рекламируется. Как вещества, которые нужны для того, чтобы человек испытал радость жизни и свободу от жизни. Увы, увы. Алкоголь снижает способность правильно мыслить, теряется способность различать добро и зло и снижается способность делать правильный выбор. Это вот как раз то влияние, которое проявляется при действии на лобные доли нашего мозга. То есть те отделы, которые отвечают за контроль. Что еще обладает такой вот способностью подавлять работу нашего мозга? Вопрос переедания. И кажется, что вроде бы, я не пью, я не курю. Но если у меня проблема с перееданием, то мой мозг не способен будет работать нормально. Не способен будет работать нормально. Это относится к пище любого качества, в том числе к здоровой пище. Телевидение может быть очень полезным для нас. Но если мы с вами не контролируем этот процесс, если мы с вами не воздержаны в этом, то, к сожалению, мы попадаем в зависимость от этого. Я однажды пришла к одной женщине, такая пожилая женщина, верующая, и я пришла в то время, когда закончился там сериал какой-то. У нее было такое хобби. И чтобы вот начать разговор, я ее спросила, что было в серии последней, вот этого сериала. Она мне говорит, что, ты знаешь, была очень напряженная серия. Были такие серьезные события сегодня, и у главного героя был кризис там какой-то. И она говорит, я смотрю, там проблемы нарастают, ничего не получается у него, прямо катастрофа назревает. И она говорит, я сижу и молюсь за него. Господи, помоги ему. И она говорит, ты знаешь, все было хорошо. Все разрешилось благополучно. Бог ему помог. Вот знаете, есть такое выражение. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? Вот этот пример показывает, как может слиться жизнь, вот реальная, виртуальная, вот одно в другом. И человек даже не различает, что к чему относится. Еще один момент – невоздержание. Мы можем быть очень невоздержаны в наших словах и поступках. Есть очень такой хороший текст Библии. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Если мы с вами не контролируем себя, то мы беззащитны перед любой ситуацией. Любой может вывести нас из себя, любой. То есть сказали что-то не так, не в том духе, не в том тоне, и все, и мы уже вышли из себя. То есть легко это сделать. Мы, получается, в зависимости от других людей. И это, получается, наша проблема. Итак, давайте мы скажем о том, что же такое воздержание. Воздержание – это, по сути дела, если мы подытожим, это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Умеренность. Все полезное, если мы начинаем это делать неумеренно, оно становится тоже вредным. Возьмем с вами сон, возьмем с вами прием пищи и все остальное. Да? То есть воздержание – это не просто вот такое ограничение с негативным смыслом, но это ограничение, которое приносит нам фактически здоровье. Вы, например, садитесь кому-то в машину. Представьте себе, что водитель вам говорит, ты знаешь, я ужасно устала от правил дорожного движения. Они мне так надоели, они меня ограничивают. Они ограничивают мою свободу. Я вот хочу поездить без правил. Поехали.

0: без правил. Как вы? Ну, риторический вопрос, правда? Никто с таким водителем не сядет, и никто не захочет встретиться с таким водителем. Мы можем думать, что наша свободу ограничивает. Но на самом деле эта свобода вот в этих рамках, она является настоящей свободой, потому что мы тогда не заходим на территорию, где нам будет нанесен вред. Вот это как раз вопрос воздержания, такого настоящего воздержания. И когда мы говорим о воздержании, это ограничение нас не от того, что вот было бы хорошо, но этого нельзя, но это ограничение нас от плохого в нашей жизни, от того, что приносит вред нашему здоровью и нашей жизни. Это держит нас, знаете, как детей в детском садике, да, держит за определенной оградой. Они тоже могут сказать, что их ограничивают, но от них требуется послушание, потому что по-другому их жизнь будет под угрозой. Взрослые это намного лучше понимают, чем сами дети. И часто мы можем думать как дети, к сожалению.
1: Воздержание или самоконтроль – очень полезное в жизни умение, но дается оно непросто. К примеру, я решаю быть умеренной в финансовых тратах. Захожу в магазин с этой замечательной мыслью, а там распродажа, скажем, юбок, скидки. Как раз тогда, когда я решила стать мудрой в тратах, решено. Юбку я покупаю, а на сэкономленные на скидку деньги возьму еще одну. Раз уж я решила быть экономной, лучше сэкономить два раза, чем один. И только вечером в спокойной обстановке я понимаю, что вполне могла бы обойтись без пополнения в гардеробе. Ведь одна юбка на мне плохо сидит, а вторая явно залежалась на полках из-за нестандартной расцветки. Наши желания легко обманывают нас. Чаще всего женщины сталкиваются с этим парадоксом, пытаясь ограничить себя в еде. Что же делать, когда не получается победить себя волевым усилием? Надо искать обходные пути. Например, попробуйте красиво сервировать еду. Это помогает быстрее наедаться, потому что насыщение начинается уже тогда, когда мы наслаждаемся видом пищи. Об одном продукте, который тоже помогает контролировать аппетит, пойдет речь в следующей рубрике.

Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям. По-китайски апельсин означает «золото». И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из его полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов снижает уровень холестерина.

листерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 миллиметров. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует

0: очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9, как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества, так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие может принести пользу.
1: Все знают о пользе фруктов. Именно их мы покупаем заболевшим и стараемся почаще давать детям. Но даже полезные продукты могут стать вредными. Чтобы наслаждаться пользой фруктов и не приносить себе вреда, посмотрите следующую рубрику.

Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е-284. Под этим номером скрывается борная кислота, которую в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого

0: покрасителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отделения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго. Будьте внимательны. И здоровы.
1: Когда начинаешь что-то изменять в своей жизни, главное не разочароваться и не опустить руки. Для этого не ставьте себе сразу слишком далекие цели. Начните с малого, с того, что вам будет не так трудно добиться. И тогда вы увидите, как это здорово побеждать, и это будет вам поддержкой. А начать можно с чего угодно. Например, с привычки регулярно заниматься физкультурой.

Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Сегодня мы хотим предоставить вам несколько комплексов упражнений, которые помогут вам улучшить ваше зрение. Регулярная тренировка для глаз очень важна для того, чтобы сохранить ваше зрение, улучшить и для профилактики различных заболеваний. Первый комплекс, который я вам продемонстрирую, это для улучшения зрения. Он очень простой. Первое упражнение – движение глаз в горизонтальной плоскости. Посмотрели вправо, влево, вправо и влево. Так 6 раз. Следующее упражнение – движение глаз уже по вертикали. Вверх, вниз. Старайтесь при этом, чтобы

0: голова вам не помогала. Не надо движения головы, должны работать только глаза. Следующее упражнение – это круговые вращения сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. По 6 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – это сжимание, как бы разжимание глаз. Сжали, разжали, сжали, разжали. Старайтесь это делать в достаточно быстром темпе. Следующее упражнение – смотрим по диагонали. Сначала смотрим в правый нижний угол, потом переводим взгляд в левый верхний, вниз, в левый нижний угол и переводим в правый верхний угол. Хорошо. Следующее упражнение. Сводим глаза в одну точку. Для этого можно помочь пальчиком к носу и смотрим на кончик пальчика. Свели глаза в серединку. Хорошо. Также повторяем где-то 5-6 раз. Следующее упражнение – частое моргание. Быстро моргаем. И последнее упражнение – это работа глаз на расстоянии или упражнение на аккомодацию. Очень удобно будет, если вы подойдете к окну и будете смотреть на какой-то близко расположенный к вам предмет. Может быть, вы заметите царапинку или капельку на окне, и тогда сконцентрируйтесь на ней. Где-то 3-5 минут внимательно разглядывайте ее. После этого переведите взгляд вдаль и постарайтесь разглядеть дальний предмет. И также где-то 3-5 минут разглядывайте его. И так повторяйте. Переводите взгляд на ближний, на дальний. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Принцип воздержания, которому посвящена сегодняшняя программа, это отказ от вредного и умеренность в полезном. Освободившееся в результате время, ресурсы, нервы и, конечно же, здоровье стоит перенаправить на то, чего вам всегда хотелось. На творчество, построение отношений, карьеру, путешествия. На что угодно, тогда самоограничение не будет вас тяготить, ведь тогда становится понятно, что именно оно и способно дать человеку свободу. Здоровья, счастья вам и вкуса победы в ваших больших и малых начинаниях!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и

0: понятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте! Что вы скажете, если я предложу вам ввести гормон, который сам по себе помогает контролировать стресс? Работа Георга Маэстрони и его швейцарских коллег с очевидностью показала, что мелатонин уменьшает воздействие стресса на иммунную систему. Его исследования показывают, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. И очень важно обратить внимание на эти исследования, ведь мелатонин в них показан поднимающий настроение эффективнее, чем популярные препараты, которые бы вы купили за большие деньги для того, чтобы снизить уровень депрессии. В мозге самоубийц было обнаружено значительно меньшее количество этого гормона мелатонина, чем у тех, кто умер в том же самом возрасте, в то же самое время дня от других причин. Если создать для организма благоприятные условия, то это может способствовать выработке этого гормона в достаточном количестве. И вот наша благая весть. Господь предусмотрел в нас этот гормон. Несмотря на то, что это похоже на простой химический процесс, организм тщательно регулирует образование мелатонина. Этот процесс в значительной степени управляется циклом день и ночь. Оптимальное количество этого гормона образуется ночью и в темноте. Ночные уровни достигают максимума в 2-3 часа утра. И на графике, который вам представлен сейчас, нам нужно убедиться еще раз и еще раз. Чем раньше мы ложимся спать, тем больше мелатонина мы вырабатываем для себя. Дело в том, что мелатонин не запасается в эпифизе. Период его полураспада очень короток, всего лишь несколько минут. Поэтому мы не можем полагаться на вчерашний мелатонин для нужд сегодняшнего дня. Мы нуждаемся в производстве мелатонина каждый вечер. В ночные часы уровень мелатонина повышается в 5-10 раз. Регулирование образования мелатонина в зависимости от освещения происходит в результате сложного процесса. Дело в том, что все начинается со зрительного нерва. Это следующее условие для выработки мелатонина. И когда мы имеем темные условия, то в этот самый момент работает через зрительный процесс следующая область нашего мозга – гипоталамус. Это центр и регулирует образование мелатонина. Сигналы о свете и о темноте поступают по зрительным нервам. Гипоталамус является как бы нашим внутренними часами. Эти часы, в свою очередь, дают команду эпифизу, чтобы тот не образовывал мелатонин, когда от глаз получен сигнал о дневном свете. Когда центром контроля получен сигнал о наступлении темноты, дается противоположная команда – увеличить его производство. И поэтому важным условием для нас, для того, чтобы выработать больше мелатонина, спите там, где темно. Не включайте слишком сильно свои светильники. Если вы даже идете в туалет, то пусть там будет немного тусклый свет, чтобы уровень мелатонина, его производство не нарушалось. Одно из первых и серьезных исследований взаимосвязи яркого света с увеличением образования мелатонина провели финны в 1990-х.

1988 году. И это третье условие для выработки мелатонина. Финские ученые тогда обнаружили, что в группе крыс, которые создали условия для получения естественного дневного света, был значительно более высокий вечерний уровень мелатонина, чем в другой группе, получавшей такое же количество света, но только искусственного. И в этом следующий наш принцип. Получайте больше днем естественного света. На диаграмме, которая вам сейчас представлена, вы можете увидеть яркую разницу. Естественный свет намного более интенсивнее, чем искусственный. Если мы возьмем с вами наружный свет, то он может достигать 3000 люкс. Одна люкса – это единица измерения света. И большее количество света, конечно, бывает в солнечный день. Но даже не в солнечный день, при естественном свете вы получаете больше света. Искусственное же освещение внутри помещения может обеспечить вам только 400 люкс. Это дает вам всего 15% от нормы естественного дневного света. Поэтому нам очень важно днем бывать на улице, получать естественный свет. Еще один важный фактор для получения мелатонина – физические упражнения. Доктор Карр и его коллеги наблюдали за 7 здоровыми женщинами. Они выявили, что 1 час упражнений на велотренажере удваивает, а иногда даже утраивает уровень мелатонина. Еще и другие исследования подтвердили эту информацию. Немного позже мы еще упомянем, какая пища способствует большему выделению мелатонина или участвует в его выработке. Вот только подумайте, как вы будете обходиться сейчас после этого без этого гормона? Сколько вы продержитесь без вредной зависимости, если вы не вырабатываете его в достаточном количестве? Нам стоит принимать его, создавать условия. Это как будто бы вы ходите на уколы в определенное время без пропусков, потому что это назначенное вам лекарство. Для вас назначенным лекарством сейчас будет мелатонин. Он нужен нам. Бог создал в нашем организме естественные пути его выработки. И поэтому еще одни вопросы должны натолкнуть нас на дальнейшее большее выработки мелатонина. Подумайте, какой эффект мелатонина очень близок к вам. И вы особенно в нем нуждаетесь. Какие дела чаще всего мешают вам своевременно лечь спать? Настолько ли они важны? Как часто вы бываете на улице, чтобы получить естественный свет? В этом суть выработки мелатонина. Большая выработка мелатонина благодаря тем условиям, которые были представлены вам сейчас. И помните, выход есть.

0: Концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божие.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Ну вот, друзья, и пришло время поговорить с вами о клевете. Приветствую вас, всех наших дорогих зрителей и подписчиков, все, кто сегодня обратили свое внимание на эту очень животрепещущую тему. Постараемся сегодня ее очень так широко развернуть, окунуться в библейский текст касательно с понятий и слова клевета, клеветы, клевещущих, клеветницы и так далее, и сделать для себя очень важные выводы, потому что Библия должна нас учить, наставлять, и мы должны, читая эти библейские истории, мысли, мы должны со своей стороны делать серьезные выводы. Итак, первый текст, который хочу сегодня вместе с вами открыть, это притчи, 10 глава, 18 стих. Здесь написано: «Кто скрывает ненависть, у того уста лживы, и кто разглашает клевету, тот глуп». Итак, здесь вроде бы как два таких немножко ложных понятия. Да? С одной стороны, кто скрывает ненависть, у него уста лживы. Так что, надо показывать свою ненависть, если человек не любит другого? Ну, там, как говорит старая история, да, испытывать личную неприязнь. Так надо, наверное, все показать, или все-таки ее нужно скрывать? Нет, конечно, речь идет о том, что когда человек ненавидит и живет вот этой жизнью ненависти, а в глаза улыбается, то он, конечно же, лжет. Потому, как видите, все равно Библия, она учит человека быть искренним. И если ты не испытываешь таких любезных чувств, то и не показывай того, чего нет. То есть, но и не надо демонстрировать ненависть, потому что другие тексты книги Притчи, например, они очень четко показывают, что если человек демонстрирует свою неприязнь, это тоже глупость. Но дальше он говорит интересную вещь, что кто разглашает клевету, тот глуп. То есть, если человек просто транслирует клевету, он уже относится к категории глупого человека. То есть, передавать непроверенные факты – это глупость. Так говорит мудрый человек. Давайте посмотрим, что говорит, например, энциклопедия, да, о клевете. Клевета – это заведомо ложная, порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Обратите внимание, что синонимами клеветы есть ложь, обман, вранье, выдумка, наговор. Таким образом, мы с вами сталкиваемся с серьезной проблемой. То есть, это заведомо ложная, порочащая информация или ложные сведения, порочащие честь и достоинство лица, подрывая его репутацию. Для кого-то это не главное, понимаете? Есть люди, которым репутация их, она, ну, в принципе, как? Знаете, как чихнул и дальше пошел. А есть люди, которые очень действительно трепетно относятся к доброму имени, которое созидается годами. Но и вы знаете, интересно заметить, что начало вот этого образа поведения, ложь, обман, вранье, выдумка, порочащая информация, она принадлежит самому первому, как вы понимаете, кому? Это сатана, который был лжец и отец лжи, так его назвал в Иоанна 8:44 сам Иисус. Он сказал, что он отец лжи, он лжец, и он так поступает. И когда он говорит ложь, Христос говорит, он говорит свое. То есть это, ну, как бы, это вот родоначальник лжи. Когда человек другую ложь говорит, да, чью-то, это он транслирует ее. А здесь автор, вот прям самый, что ни на есть, корень. И с другой стороны, пророк Захария пишет, да, то, что он клевещет на Божьих детей и день, и ночь. То есть это его профессия, всегда что-то либо договорить, либо чего-то недосказать. То есть вот она игра, да, где начинается. Вроде бы есть факт, но вокруг этого факта есть очень много разного рода игры. И никуда мы, скажем, иногда от нее даже не можем деться. Поэтому

первый, кто, скажем, грех вообще появился, это сатана начинает клеветать на Бога. Вспомните диалог с Евой в саду. Он говорит, а что, правда Бог сказал, что нет какого дерева в саду нельзя есть? Она говорит, да нет, такого не было. Он сказал, от любого, кроме этого. А, ну понятно, он знает, что в какой день, в тот день, когда вы вкусите, вы же станете как боги. Он же от вас удерживает что-то важное. Вы будете знать добро и зло. Понимаете, да? То есть, как диалог разворачивался. Это не был такой разговор с роботом. Это была хитрость. И Ева... Знаете, зародилось сомнение, закралось сомнение, и проросло это сомнение. Она говорит, да, действительно, надо пойти попробовать. И она пошла и попробовала. И результат этого пробования мы пробуем до сих пор. Так вот, что интересно, что когда он клевещет, он испытывает, или как сказать, выигрывает, находит свою выгоду, свои какие-то факты. Вы знаете, я вот проанализировал, что клевета, которую часто люди распространяют, осознанно или неосознанно, это бывает, кстати, и так, она тоже диктуется очень часто некоторыми своими выгодами, да, когда человек, например, общаясь с какими-то другими людьми, в семье ли то, или еще как-то, и вдруг он имеет твердую позицию, что вот это, например, покупать не надо, или вот туда ехать не надо, или вот это плохо. И он как бы подсознательно ищет под свою точку зрения единомышленников, которые могли бы ему это тоже подтвердить. И он охотно с ними общается, когда, например, между делом заходит разговор, ну там, знаете, как лыжи или сноуборд, айфон или Samsung и так далее. И вдруг человек поддержал его точку зрения, и он уже ему симпатизирует, он уже это делает. И более того, даже когда у человека, ну, все получается не так, как я хотел бы, допустим, да, то человек подсознательно начинает хотеть и желать, чтобы, пусть будет плохо, чтобы исполнилась моя точка зрения. Я ведь об этом говорил, я ведь об этом предупреждал, и начинаются появляться вот так первые ростки клеветы, которые порочат, как правило, честь и достоинство другого человека. Почему? Одно дело, когда мы можем просто спорить, что лучше это или там другой телефон. Это так, знаете, как мы потом закончим спор словами, ну, на любителя. Каждому свое или привыкнем. Я привык к этому, кто-то привык к этому и так далее. Но когда речь идет уже о личности, когда мы начинаем оценивать, что... Помните, как раньше в советское время, кто носит фирму Adidas, о, это сразу, знаете, это же что-то важное, а ты не носишь эту фирму, значит, ну что с тобой разговаривать? И вот так бывает и сегодня. На чем ты ездишь? Какой твой телефон? Где ты живешь? Сколько ты там получаешь? И так далее. И вот как бы статусность некоторая. И вот авторитет человека, это, кстати, одно из самых дорогих вещей. Вы знаете, интересно, в книге пророка Иеремии, я хочу сегодня больше библейских текстов показать, потому что Иеремия, пророк, да и не только, мы сейчас увидим, как Библия широко раскрывает нам эту тему как раз-таки клеветы и сколько людей страдает от этого. 6.28, Иеремия 6.28, что мы здесь находим, друзья, давайте прочитаем. 6.28 написано следующее. Бог говорит, все они, упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, и все они развратители. Интересно, да? Он описывает состояние падения своего Божьего народа, да, израильского, и подчеркивает одну такую вроде бы деталь, то, что они там, скажем, день и ночь ищут какого-то зла и так далее, отстранили Бога, но вот какая еще есть деталь, он говорит, они упорные отступники, живут клеветою, то есть кто-то ее запускает, а кто-то потом ее отстаивает, и кто-то потом вот в этом обмане живет. А если посмотреть на 9.4, то тут интересно еще дальше. Он говорит, берегись каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. То есть получается очень интересно, да, обман и наказание за него, вот 9 глава этому посвящается, потому что он здесь говорит о том, что развращение, которое пришло, это не просто враг снаружи, это враг изнутри.
И это очень серьезный вопрос, потому что когда мы знаем врага в лицо, да, вот в советскую там эпоху, во время Великой Отечественной войны, было все понятно. Ну а когда предатели появлялись, вот где все рушилось.

Да, когда ты не знаешь, откуда прилетит и как это будет, то понятно, что здесь Бог говорит, к чему ведет вот эта клевета и жизнь в клевете, что они начинают друг с другом, с тем, кто лежит на ложе, начинаются вот эти проблемы, да, то есть не доверяя ни одному из братьев, потому что друг разносит клеветы. Но что интересно, если посмотреть на, допустим, вопрос, который хочется поставить как бы в начало нашего размышления, это что делать, если нас оклеветали? И как правильно отреагировать? Я не думаю, что нет среди нас людей, которых бы никто никогда не клеветал, да, или не был оклеветанный, давайте так. То есть, чтобы именно подрезать, подкосить авторитет, подкосить уважение, вашу значимость. Вы знаете, интересно, я нашел несколько таких славных высказываний. Быть оклеветанным – это то испытание на чистоту, из которого добродетельный человек выходит незапятнанным. Сказал это маркиз де Сад. Есть еще одно интересное выражение. Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Получается, когда человек бедненький, когда вот он такой, знаете, слабенький, может, затюканный даже где-то, и его всем жалко. И вот, ну, как бы, знаете, от него не ждешь ни угрозы, ни беды, и зависти нету. Но, вы знаете, что я хочу сказать здесь? Это еще тоже абсолютно не показатель, что этот человек вот такой, знаете, слабенький, обиженный особенно, он не клевещет. О, поверьте, у нас, к сожалению, так повелось на Руси, что даже, слабый, обиженный, его всегда жалко, его все жалеют. И оправдывают ему его порою неправильные поступки. Давайте прочитаем Тита, 2 глава, 3 стих. Вот интересно, что в послании Нового Завета апостол Павел посчитал важным написать вот такие тексты. 2 глава, 3 стих. Вот он здесь говорит. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы, обратите внимание, да, то есть пожилые женщины, сестры, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Итак, предостережение апостола Павла пожилым людям какое? Быть не клеветницами. И вот интересно, что старые люди, они тоже могут быть клеветницами. А почему? Очень просто. Если человек в молодости не поборол эту привычку додумывать, приукрашивать, не договаривать, и так бросать тень, давать свою оценку, даже когда ее никто не спрашивает, ну, например, о поступкам, покупкам, действиям, приобретениям и прочим другого человека, то человек и в старости будет делать то же самое. А потом еще легче. Там недослышал, там недовидел, и пошло-поехало, да, и потом, ой, извините, и взятки гладкие, потому что человек, ой, наверное, я ошиблась, ну, вот так, да, бывает. И человек спокойно с этого как бы сходит с ответственности. Я не видела, а мне показалось. Вы знаете, я что-то слышал, что они говорили, я подумала, что они про это говорили, а я подумал, что они так. Апостол Павел очень четко говорит, ты обязательно говори сообразно здравым учением, чтобы старцы и старицы, у каждого есть своя слабая сторона жизни. И, конечно же, это клевета не исключение, да, чтобы они не были клеветницы. Вот. И вот интересно теперь следующее. Давайте посмотрим на второй вопрос. Например, если мы говорим, что делать, если нас оклеветали. Итак, первое. Совет, добрый совет, библейский и жизненный. Не реагировать остро на то, что мы, или вы, или я, или все мы можем услышать. Да, это нелегко, но это возможно. Поэтому важно, вот нам важно не опускаться на вот этот уровень такого человека, да, нехорошего, который вот должен себя постоянно подпирать. Я нашел интересное высказывание, да, только старое дерево, старое, ветхое, оно нуждается в каких-то подпорках. Нет, это не должно такого быть. То есть не надо реагировать остро, не опускаться на вот этот уровень, знаете, вот такой, не знаю, ну, разный, не хочется приводить нехорошие примеры, да, но вот такого унизительного.

диалога, когда ты вынужден вот что-то там доказывать каким-то образом. Хотя это очень неприятно, потому что рушится авторитет, а он-то созидается годами, и вот этого нужно бояться. Я нашел интересную цитату, где пишет Елена Уайт следующие слова. «Можно ожидать, что о нас поползут ложные слухи, но если мы следуем прямым путем, если мы с равнодушием воспринимаем эти слухи, то другие также будут к ним равнодушны. Давайте представим Богу позаботиться о нашей репутации. Клевета может быть пресечена нашим образом жизни. Ее не пресечешь гневными словами. Будем же всем сердцем стараться действовать в страхе Божьем и покажем нашим собственным поведением, что эти слухи ложные». Вот добрый совет, да, конечно, может быть, не так легко его придержаться, но совет потрясающий. А вот еще дальше, посмотрите, как она говорит. «Никто не может испортить наш характер так сильно, как мы сами. Слабые деревья, обветшалые дома постоянно нуждаются в подпорках. Когда мы суетимся, защищая свою репутацию от нападений извне, мы создаем впечатление, что нечисты перед Богом, а поэтому нам необходимо постоянно поддерживать себя». Итак, мы видим, что есть хороший совет Духа Пророчества о том, как можно из этой ситуации выйти. Второй очень важный, интересный совет. Давайте воспитывать в себе, заметьте, да, воспитывать в себе эти важные качества честности и порядочности. То есть мы можем заниматься тем, что будем закрывать разного рода клевету, ложь и прочее. Но мы можем заняться тем, чтобы воспитывать в себе, и наш образ жизни будет выкристаллизовываться. Да, это не быстрый результат, это работа в долгую, когда мы вкладываем, скажем, в свое мировоззрение, которое меняется, в поступки, и оно один за одним, кирпичик за кирпичиком складывает определенную репутацию. И третье. Важно научиться, опять же, нам не создавать ситуации, когда нас можно неправильно понимать или истолковать. Ну, тут много примеров, конечно. Может быть, речь идет о том, что человек там остался где-то в комнате наедине с представительницей противоположного пола и долго там оставался, да, и кто-то это увидел и шепнул другому свои, как бы, знаете, такие вот моменты, вот я думаю, это не очень хорошо. А второй уже услышал, что это плохо, а третий сказал недопустимо, а четвертый сказал блудили. Понимаете, да, как это бывает? И вот третий пункт показывает, что очень важно не создавать ситуации, где может быть какая-то двусмысленность. Опять же, видите, есть люди, которые действительно очень мутно или смутно выражают свои мысли. Ты разговариваешь, иногда тебе надо поправить. Подожди, я правильно тебя понял? А есть люди, очень легко выражают свою мысль. Они говорят, смотри, до поворота направо, светофор налево. И ты выезжаешь из города. А есть другой человек, который говорит, а вы знаете, вы поедете, вот сейчас вот поворачиваете, вы там увидите парикмахерскую, но она вам не нужна, потом поедете, там будет светофор, он сейчас не работает, конечно, там еще есть дорога вправо, но она плохая, если вы по ней поедете, вы вообще далеко забредете, вам туда не надо. В итоге ты уже не понял, куда тебе ехать. Вот так люди не только дорогу объясняют, они жизненную дорогу так и объясняют. И поэтому, видите, как важно вот помнить об этом, чтобы мы не стали вот такими людьми, которые вот, знаете, в силу своих каких-то особенностей породили, да, целый ряд каких-то неправильных вещей. Интересен еще, у меня есть, кстати, проповедь на канале, если вам интересно, обязательно можете ее посмотреть. Это сотый псалом. Вот я сейчас хочу из этого сотого псалма снова вынуть один интереснейший текст. Посмотрите, как Давид рассуждает. Он говорит, 4-5 стих. «Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Посмотрите, как он интересно высказывает свою точку зрения, свою позицию. И это очень важно. Мы должны тоже свою позицию проговаривать и ее держаться. Как написано в книге пророка Исаии. «А честный мыслит о честном, думает о честном и твердо стоит во всем, что честно». Так и здесь. Он говорит, «Тайна клевещущего на ближнего не, я изгоню и не потерплю». Как это опасно оказывается, да, когда вот человек начинает вот такие давать оценки. Ну и второй вопрос, теперь мы подошли к второму важному вопросу. А как
самому

не грешить этим грехом. То есть, как реагировать, понятно. То есть, на все, ну, не хочу, конечно, не кафедрально выражаться, да, но на все чудики такие ты не ответишь. Вот все, что будут люди говорить. Христа обвиняли. Вы представьте себе, Христа, когда пытались, сказали, обманщик этот, еще когда был живой, вот сказал, что воскреснул. Христос ни одну ложь в жизни не произнес. Его обвинили, что он обманщик. И так было почти практически со всеми людьми, вообще героями веры, и мы не исключение в том числе. Поэтому, итак, что же мы можем делать? Вот давайте еще немножко коснемся, как проявляется клевета, как она вообще зарождается, вот откуда она берется. Это тайна, очевидно, но есть кое-какие элементы разгаданной тайны, потому что как она на небе появилась, вопрос, а как у нас, понятно. То есть, смотрите, первое, есть факт. Определенный случившийся факт. Ну, допустим, приведем такой пример. Человек купил новую машину. Вот он просто заехал на новой машине. Итак, первый вопрос, да, как бы. Есть люди, которые, скажем, слушают акцент. Вот человек пришел домой, жене говорит, вот видел там, условно, скажем, назовем Вася, да, купил себе новую машину. И добавил одно слово. Хотя зачем она ему? Понимаете, да? То есть он озвучил факт. Вася купил машину, но добавил свое мнение. То есть как бы он оценил, у него была неплохая машина, а он купил новую. Какой смысл? То есть он просто сказал, какой смысл, да? Или там, я бы такую не брал. Вот все. И вот теперь уже его жена, она получила информацию. Вася купил машину, которая ему не нужна, которую бы мой муж точно не брал, а мой муж-то вон какой умный, не то что этот Вася. Понимаете, да? То есть она уже получила твердую информацию, и ее распирает, как говорят, да, жжет карман. Она должна этим поделиться. Она теперь идет к подружке своей, жене другого Васи, да, допустим, или Пети, и теперь начинает ему передавать, и говорит уже совсем другую историю. И она говорит, представляешь, взяли себе новую машину, чтобы всем показать, что у них есть деньги, вот, хотя зачем она им такая нужна, я вообще не понимаю, да, еще и, возможно, в кредит влезли, потому что, видишь, как сейчас все в кредите. Вот она просто чуть-чуть, да, вот штрихов там, реснички дорисовала этой истории, и вот уже через тот человек дальше пошел, и уже не просто, говорит, возможно, взял в кредит, а уже точно, говорит, взял в кредит. Ну, скажите, разве мы не были в такой ситуации, когда там через четвертые руки уже появляется идея, что, ну, там что-то такое произошло, и когда встречаю человека, говорю, так точно, а то мы слышали, что это ты там, да нет, нет, а, ну, наверное, показалось. Так вот, интересно, а уже через пару недель мы видим совершенно другую историю. Этот бедный Вася ездит себе спокойно на своей машине. И вокруг него уже легенды ходят, уже Вася там и долги кому-то не отдает, и лучше бы он купил или пожертвовал, или дал, или еще, и так далее, и так далее. Целый драйв произошел. Почему? Потому что кое-кто подобавлял немножко ресничек. Я знаю человека, я помню, я общался тоже, он говорил прямым текстом. Ты знаешь, говорит, я когда говорю так, как есть, оно неинтересно звучит. Чуть-чуть добавляешь и сразу. Сразу все оживает. Картинка ожила. Вот тебе, пожалуйста, картина для пера. Бери, пиши, да? Но нет же, человек не может остановиться в этом. И поэтому смотришь, с одной стороны, да, это легендарно. Он как бы и так, и этак себя подает. А у тебя все так уныло, все просто. Но проходит время, и мы с вами наблюдаем другую уже картину. Люди уже не воспринимают всерьез. Но когда идет потеря авторитета у другого человека с помощью чужого, да, языка, это, конечно, тяжело. И вот интересно, есть еще такие несколько мудрых высказываний. Как один Оскар Уайльд однажды сказал: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек». Понимаете, да? То есть мы всегда будем вот торговаться между тем, что я сам вижу, и тем, что говорили. И вот очень важно, когда Христос набирал учеников, они говорят, да, там, или в голове крутится, из Назарета, Назарета, Назарета, что там в Назарете, что там, кто там живет вообще в Назарете, оттуда ничего доброго не может быть. Христос говорит, пойди и посмотри. И вот это очень важный такой рецепт, как можно это понять, да, скажем, и не ошибиться. Интересно, однажды у мудреца спросили, верно ли, что ненавидят тех, кто говорит правду?

Он говорит, конечно, верно, по отношению к клеветникам. Интересно, да? То есть они не любят правду, потому что это уже не то, что они сказали, и им эта правда, она их коробит. Видите, как бывает, что совсем по-другому. Интересно еще то, что клевета наносит удар обыкновенно, как правило, достойным людям. Так же, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Вот. И получается, видите, почему в Библии

Если мужчина видит факт фактом, и то добавляет немножко, да, а женщина еще больше. Поэтому, видите, Библия напоминает нам о клевете. И позвольте еще прочитать здесь несколько мыслей. Клевета может испортить репутацию человека, но она не в силах запятнать характер, хранимый Богом. Пока мы не идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская сила не может очернить нашу душу. Человек, сердце которого утверждено в Боге, в минуты величайшей скорби и в самых неблагоприятных условиях, останется таким же, каким он был во время благополучия, когда свет и благоволение Господне, казалось, покоились на нем. Его слова, побуждения, поступки могут быть представлены в ложном свете, но он не станет волноваться, поскольку его внимание всецело обращено на нечто более великое. Подобно Моисею, он, как бы видя невидимого, остается тверд и взирает не на видимое, но на невидимое. Между прочим, апостол Павел то же самое, и Петр говорил, да, что, например, многие люди превращают, вот в русском переводе стоит слово «превращают Писание», а в оригинале написано «переворачивают». То есть, пожалуйста, апостол Павел возмущался, говорит, а как это так? Люди учат там не вступать в брак, чего мы не повелевали и так далее. То есть переворачивать, это было, это есть и это будет до пришествия Христа, но это не означает, что мы должны теперь от этого страдать. Итак, или, скажем точнее, в этом участвовать, хотя мы можем от этого пострадать. Давайте подведем некоторые итоги. Позвольте еще одну цитату и вывод. «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включает нарушение 9-й заповеди. Намерение обмануть, оно порождает обман». И вот здесь я сейчас хочу прочитать одну очень важную цитату. «Одним взглядом, жестом, выражением лица можно так же успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намек, клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего. Либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением 9-й заповеди». Итак, вывод. Как мы восхищаемся, когда с нами кто-то поступает честно и искренно. Мы восхищаемся и честно, и искренно. Так вот, давайте восхищать других людей именно таким же отношением. Второе. Бойтесь клеветать. Это может испортить жизнь людям, а иногда и очень сильно. А мы даже об этом и не подозревали. А ведь за это надо будет дать отчет Богу. А так как клевета и ложь, они очень близки, то 21 глава послания, то есть книги Откровения Апокалипсис, она показывает 27 стих следующее. «И не войдет в город небесный ничто нечистое, и никто, преданы мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». В другом переводе написано «не один, кто практикует ложь». Итак, друзья, мы подводим итоги и хотим сказать вот о чем. Лжецы и клеветники не спасутся. Это однозначно. Поэтому нужно об этом думать, нужно бороться с этим и нужно серьезно над собой поработать, чтобы мы не поскользнулись там, где другие падают. Предупрежден, значит вооружен. Мне понравилось выражение Евгения Витальевича Антонюка. Он сказал так. «Интересная работа тем и интересна, что за работой не замечаешь ни хвалы, ни клеветы». Вот пусть Господь даст нам этот важный баланс, чтобы мы ни от похвалы и комплиментов не взлетали и не ловили корону звезд и всего остального, и от порицания, особенно если оно еще и по делу, не унывали, не падали духом, не опускали свои руки, не ожесточались и таким образом не делали то, что не должно быть. Поэтому вот о чем мы сегодня с вами говорили. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите свое доброе имя и авторитет, а также и других людей. И поверьте, люди будут тянуться к тем людям, которые возвышают, оберегают авторитет другого человека. Пусть нас Господь в этом благословит. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам потрясающий пример. Тебя обвиняли,
на тебя клеветали, тебя, Господи, опорочили,

0: хотя ты был без пятна и порока. И мы видим, как ты красиво отреагировал, вися на кресте, ты простил своих обидчиков. Помоги, чтобы и в нашем сердце было достаточно любви прощать людей, которые поступают порой необдуманно или переносят дальше то, что не проверено, то, что они слышали, чью-то клевету. И, Господи, убереги нас, пожалуйста, чтобы наши уста хоть где-нибудь и когда-нибудь участвовали в подобном. Будь прославлен, будь возвеличен в простой христианской жизни каждого из нас, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, друзья, спасибо, что вы добыли до конца. Я еще раз напомню, если вы не подписались на канал, подпишитесь, пожалуйста, вам понравится, потому что впереди еще очень много интересных, библейских, животрепещущих, актуальных мыслей. А также не забудьте подписаться на очень хороший канал «Адвентисты Юга России». Очень разнообразный контент для детей, для музыкантов, для людей творческих и для души. Поэтому вы не пожалеете. Берегите себя и своих близких, особенно в это непростое время. Пусть вас Господь благословит.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: уповаю.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Сергей Николаевич, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Мы говорим о Священном Писании, о чтении Священного Писания. И вот, ну, читая его сначала, мы подходим к 4 главе, где нам поведана история о Каине. То есть, вообще говоря, вот, ну, такая история немного странная для простого читателя. Есть некто Каин, первый сын Адама и Евы, который, ну, наверное, хотел сделать приятное Богу, принести ему какое-то жертвоприношение, и в результате, в общем-то, как-то вот оказался непринятым, оказался, в конце концов, преступником, убийцей. Ну, вот такая
7: что,
6: вот...
7: Что же тут произошло?
6: Да, да? Что вообще так произошло, и почему, собственно, Каин такой плохой? Тут вроде как получается, что Бог
7: несправедлив.
6: Его спровоцировал к этому даже.
7: Да. Вообще, 4 глава Бытия — это очень интересный текст. Очень интересный, очень сложный в плане, ну, вот его какого-то понимания, даже перевода. И здесь очень много смыслов. То есть их здесь такое впечатление, что смыслов здесь больше, чем слов в этом стихе. Но вот хотелось бы все-таки обратить внимание на жертвоприношение, mm-hmm. да, то есть на само жертвоприношение, которое здесь происходит. Что это вообще такое, что они приносят, и почему у Бога такая реакция на это, и у Каина такая реакция. Mm-hmm. Вообще, если мы, ну, заглянем немного дальше в Библию, если мы откроем книгу Левит, ее начало, то мы увидим, что уже с древних времен в Израиле была некая система жертвоприношений, было много слов, которые обозначали разные виды жертвоприношений. То есть, вот прям книга Левита начинается с описания этих жертв, то есть первая глава посвящена так называемой жертве всесожжения. Во второй главе говорится о хлебном приношении, дальше мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. И, по сути дела, это разные виды жертвоприношений, mm-hmm. которые предполагают как бы и разные, ну, сущности, скажем так, которые надо приносить, и разные ритуалы, и разные поводы.
6: То есть одно другим не заменяется?
7: Одно другим не заменяется. То есть если вы совершили какую-то провинность, за которую нужно принести жертву за грех, вы должны принести жертву за грех. Mm-hmm. И она предполагается, что она должна быть, естественно, с кровью. Есть определенная процедура того, как кровь от этой жертвы, она проливается, она вносится в святилище, как мясо этой жертвы, оно должно съедаться священником и так далее. Там очень сложная процедура, у которой есть очень важный какой-то духовный смысл. И каждое из этих жертвоприношений, видов жертвоприношений, они описываются разными словами. Так вот, что интересно, когда говорится о той жертве, которую совершают Авель и Каин, и жертва Авеля, и жертва Каина называются одним и тем же словом. И она называется словом, которое у нас переведено как «дар». Угу. Это слово, собственно, оно это и означает. Дар, подарок, приношение, подношение.

0: И вот в этой системе жертвоприношений, которая описана в книге Левит, этим словом обозначалось хлебное приношение. Угу. То есть, по сути дела, то, что приносят Каин и Авель, изначально, по умолчанию, скажем так, оно должно было быть хлебным.
1: То есть это не за совершенный какой-то проступок?
0: Не за совершенный проступок, да. Это очень хорошо видно, потому что говорится, Каин принес от плодов земли дар Господу, и дальше написано, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. То есть и по отношению к жертве Авеля, и по отношению к жертве Каина используется одно и то же слово «дар», обозначающее, ну, просто, скажем так, некую благодарственную жертву.
1: Ну, то есть получается, что и Каин, и Авель вроде как пришли к Богу и, ну, по широте своей душевной, ну, да, принесли то, что...
0: То, что смогли. То, что хотели, да.
1: Но получается...
0: и даже можно сказать, что по форме жертва Каина, можно даже сказать, была правильнее. Потому что само это слово предполагает в первую очередь хлебное приношение.
1: Но тут же еще один момент. Там же написано, что Авель был пастухом овец, а Каин...
0: Земледельцем. А почему так? То есть чем занимался Каин? Земледелием, да? Почему он занимался земледелием? Потому что Бог заповедал человеку заниматься земледелием. То есть первым земледельцем был Адам, и Адаму было прямо сказано, что Адам должен делать. Он должен возделывать землю, он должен трудиться на земле в поте лица своего и так далее. То есть быть земледельцем – это... то занятие, которое Бог определил для человека. Угу. И Каин, как старший в семье, он занимается именно тем, чем должен заниматься человек. А Авелю просто это не доверяют. То есть, по сути дела, Авель занимается, ну, чем-то, что осталось, скажем так. Причем мы знаем, что в те времена люди не ели животных. Да, они не употребляли их в пищу.
1: А откуда мы это знаем?
0: Мы это знаем, исходя из того, что разрешение употреблять животных в пищу дается Богом только после потопа.
1: То есть до этого было заповедано, чем должны
0: быть отцы. А до этого Бог говорит в первой главе о том, что всякую траву, сеющую семя, всякое дерево, это дается в пищу человеку.
1: То есть получается, что Авель вообще занимался бесполезным делом?
0: Авель занимался бесполезным делом, и это абсолютно логично, потому что само имя Авель, которое было ему дано, оно означает тщета, пустота, суета, ничто. То же самое слово, которое используется в книге «Екклесиаст», когда говорится «суета, сует». Угу. То есть, по сути дела, мы имеем такую картину. Рождается двое сыновей. Первого называют «приобретение», то есть как бы вот он подарок. Про него говорится первое богословское изречение в Библии, сказанное человеком. Причем говорит его Ева почему-то, а не Адам. Она говорит о том, что она приобрела человека, она связывает его приобретение с Богом. Там тоже интересная такая фраза, которую можно перевести как «человека с Господом» или «человека Господа». То есть даже речь идет о какой-то божественной практически сущности, природе этого сына. И то есть Каин воспринимался как мессия, как человек, который должен был вернуть людей в рай.
1: Тот, кто обещан несколько
0: стихов раньше, да, в 3 главе, в 15 стихе, где говорится о семени, да, для Евы. И вот Каин, он так воспринимался, он так был назван, и он так воспитывался. Авель, ну, как бы, ну, еще один. То есть, как бы, ну, иди там вот с овечками поиграй, потому что как бы, главным делом, которым должен заниматься человек, оно вот уже у Каина. И получается, что вот это вот

0: история с жертвоприношением, это как его Каин воспринимал. Он это воспринимал как то, что вот сейчас какой-то важный знаковый момент, когда Бог подтвердит его избранность. И он был настолько уверен в своей вот этой вот избранности, в своем положении, что, ну, по сути дела, он к какой-то формальности относится к этому дару. Как мы это, откуда мы это видим? Посмотрите. Каин принес от плодов земли дар Господу. Ну, просто описывается вот, некое действие. Каин принес дар. И смотрите в противопоставление этим у Авеля. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. То есть, что это такое? Первородные – это самое лучшее, самое значимое, самое важное. Тук – это лучшая часть животных. То есть, мы видим дальше тоже в описании жертвоприношений, что принесение тука показывает какое-то особое вот, почтение к Богу.
1: Самый жирный кусок.
0: Да, да, да. То есть, вот самое-самое лучшее, как бы отрываю от себя и отдаю Богу. И поэтому Авель, как бы, ну да, у него как бы вот что есть, у него только животные, но он берет самых-самых-самых лучших. И тем самым Авель показывает свое отношение к Богу. И Каин показывает свое отношение к Богу. То есть жертва Каина, она никак не характеризуется, она обычная по содержанию. А Авель пытался принести самое лучшее. И дальше мы видим в реакции Бога, да, что презрел или посмотрел с принятием, с благорасположением Господь на Авеля и на дар его. То есть, видите, даже вначале идет человек, а потом уже его жертва. То есть для Бога, мы читаем это во всем Ветхом Завете, и здесь это не исключение. Сама жертва не так важна, как сердце человека. И Бог смотрит в первую очередь на сердце. Он видит сердце Авеля, он видит сердце Каина, поэтому он принимает Авеля, и как следствие он принимает его дар.
1: Ну, это, в принципе, понятно, он же не ест это, в конце концов.
0: В общем-то, да.
1: Он не нуждается в пище. Там ни животных, ни овощей ему, наверное, не
0: да, нужно. Да, то есть это же действительно не какое-то кормление, скажем так, божества, это именно благодарность. И он не принимает Каина, и не принимает как следствие его дар. И мы видим реакцию Каина, что вот, Каин сильно огорчился, если точнее даже говорить, Каин сильно разгневался. То есть он пришел в бешенство от этого, потому что были неоправданы его вот эти ожидания, его мессианские, скажем так, воззрение на самого себя, потому что он ждал, что сейчас Бог вот это скажет, и он пойдет как бы совершать свою миссию. А вместо этого Бог его отверг, и Каин это не выдержал. То есть мы видим, что основная проблема Каина была – это его гордыня.
1: То есть это, ну, вообще подразумевается некий водораздел, да? То есть какое-то вот событие – это не рядовое действие там, жертвоприношения.
0: Это не рядовое действие, это тоже видно вот в третьем стихе. Вот эта вот фраза «спустя несколько времени», вот в оригинале она звучит как «в конце дней». То есть был какой-то определенный, видимо, период времени, отмеренный.
1: Испытательный срок.
0: Ну, что-то вроде этого. И вот когда этот срок, он завершился, то есть в конце дней неких необходимых,
1: то есть получается,
0: происходит
1: что
0: вот это
1: действие. Каин получил неуд за свое, ну, какую-то длительную подготовку.
0: Ну да. И мы видим, что Бог пытается решить эту проблему, он обращается к Каину, но Каин его не слушает, и гордыня Каина, она настолько велика, он настолько взбешен случившейся ситуацией, что он полностью отвергает Бога, он полностью отвергает свое призвание, и он даже убивает, собственно говоря, своего брата.
1: Ну, то есть в данном случае свою неудачу он переносит на брата, что брат виноват в том, что его самого не приняли.
0: Ну, здесь даже скорее не то, что он виноват, все-таки

0: Каин, как я вижу, он в основном обвиняет Бога. Есть очень сложный текст для понимания, перевода. Это вот 7 стих, который тоже очень много вызывает каких-то сложностей. То есть у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. То есть что вообще, о чем идет речь? Но если кратко, да, то есть в чем здесь суть? Бог предлагает Каину некое решение проблемы. И этим решением проблемы как раз является другая жертва. Вот это слово «грех», которое здесь используется, оно же означает «жертву за грех». То есть то как раз другой вид жертвы, жертва за грех. И он говорит о том, что у дверей, то есть какие там двери, речь идет о воротах рая, потому что они живут здесь же неподалеку, около ворот рая, где стоит жертвенник. И Бог говорит о том, что ты можешь прийти к жертвеннику у ворот рая, принести жертву за грех, за тот грех, который его сейчас гложет.
1: То есть, вообще говоря, сейчас уже разговор, то есть, если до этого разговора о грехе не было, то есть это была просто жертва от, от благорасположения, сейчас уже появляется грех, есть в Каине.
0: И Бог предлагает решение, он говорит, принеси жертву за грех, ты решишь эту проблему, и дальше ты сможешь исполнять свою функцию. Но вместо этого Каин отвергает то, что ему предлагает Бог, и он идет и убивает своего брата. И этим он показывает свой окончательный бунт против Бога. Он показывает, что вот эта его гордыня, она победила. И это, наверное, самый сильный урок, который вот мы видим в этой истории с Каином, что к чему может привести гордыня человека и до чего она может довести его и его жизнь.
1: Ну, тут получается, что он восстал против Бога, и если ты меня не принимаешь, то тогда, значит, и тот, кого ты принимаешь, тоже я постараюсь от него избавиться.
0: Да. Угу.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно. Дорогие друзья, Священное Писание призывает нас следить за состоянием своего сердца, своего разума, своей души. Для того, чтобы однажды не поступить подобно Каину в своем бунте, не пойти по своей гордости, но покориться, признать свое несовершенство, признать свои грехи и принять то прощение, которое Господь нам предлагает. Спасибо вам за то, что были с нами. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь. И в последний день я воскрешу.

0: духовных высот ты должен обязательно жениться или выйти замуж. Другие утверждают, что по-настоящему духовным можно быть только в безбрачии. В Коринфе из-за таких споров церковь даже разделилась. Так как же достичь идеального духовного состояния? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 7 главе. Да, также немножко разбираем 6 главу. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы с вами уже начали в прошлой программе говорить, да, уже о 6 как бы главе. Да. Вот сегодня мы делаем акцент на 7 и немножко возвращаемся к 6, да, главе. Можно ли немножко поговорить, о чем наша речь сегодня будет с вами?
1: Короткий отрывок. Он как-то получается, начало 6 главы разделяет вот эту мысль о непотребстве, которое творилось в Коринфской церкви. Угу. Такая вставка, 8 стихов о суде. Если у вас кого-то есть, как кто-то смеет, имея дело с другим, судиться у нечестивых. Да?
0: Так.
1: Угу. Знаете ли, что святые будут судить мир? То есть речь идет о том, что Коринфская церковь претендовала на такую особую духовность, какой-то особый свой статус такой, но при близком рассмотрении там творилось много чего такого неправильного.
0: Угу.
1: Вот. Ну и одна из проблем – это то, что, следуя обычным мирским обычаям, вот, коринфяне судятся друг с другом. Вообще, это тоже, тут есть такой контекст культурный, да, того времени. Во-первых, в те времена судиться – это что-то типа спорта было.
0: О, как интересно.
1: Такого, да. Ну, люди проводили часто время. Во-первых, все граждане обязаны были участвовать в качестве присяжных по вызову, да, в судебных разбирательствах, которых было очень много. Поэтому работа адвоката, искусство ораторское, да, это прежде всего, угу, это было очень востребованным делом. Вообще сделки, там какие-то споры, все решалось, и люди так проводили часто время, да, из какой-то мелочи, ну, тех, у кого-то была возможность.
0: У них как будто это местное развлечение прям.
1: Ну, что-то вроде такого, да. То есть, и по инерции это, в общем-то, перенесли в церковь, значит, те, которые вот жили в этом мире. Вот. Но это противоречило вообще принципам библейским, потому что, вот, скажем, ветхозаветный закон уже, да, он говорит о том, что вы должны поставлять судьи между собой, то есть внутри сообщества. Угу. Понятно, что все мы люди живые, какие-то могут возникать между нами разногласия, но эти, да, разногласия, они должны решаться внутри этого сообщества святых. И апостол Павел это аргументирует вот тем, что разве вы не знаете, что мы будем судить и ангелов, да, то есть как бы, ну, имеется в виду ангелов павших,
0: да,
1: падших,
0: вот здесь,
1: падших, да.
0: Ага.
1: Вот, и вот эта тема, когда, помните, в Новозаветне сядут, значит, на 12 престолах и будут судить, значит, этот мир, она как бы здесь проходит,
0: угу,
1: у апостола Павла. Поэтому в нашем понимании вот эта отделенность от мира, святость, она проявляется и вот в этом вопросе.
0: Угу.
1: В вопросе того, что мы решаем разногласия, которые возникают внутри нас, ну, как бы сами, основываясь на каких-то своих принципах, не на ораторском мастерстве.
0: Угу.
1: Вот, и там у него есть мысль о том, что как решаются эти вопросы, да, что лучше уступить.
0: Угу.
1: Вот, уступить в этих маловажных делах, чем, значит, искать свои правды. Вот. Правда – это не всегда то, что формально является правдой.
0: Вот. Ну да, еще очень часто говорят, вот сила в правде. Но весь такой момент – правда у каждого своя.
1: Просто слово «правда» – это такое очень большое слово. Правда – это слово «правда» и «праведность» – это как бы одно. Да?
0: Угу.
1: Можно поступать по правде законной,
0: угу,
1: но при этом дух этой правды нарушить.

0: улучшать, да. И, скажем, это вот, к сожалению, такая профессиональная деформация тех, кто силовиков, тех, кто законоохранительством занимается, да. То есть можно свои полномочия законоохранителя использовать формально правильно, но на самом деле это будет агрессией, которая вот выражает какое-то внутреннее такое вот настроение человека. Вот, вот это вот об этом говорит апостол. Ну, это такое короткое наше обращение снова к шестой главе, да, ну, вот седьмая глава, большая глава, она...
1: Брак и безбрачие, да?
0: То есть... Да, там две темы больших. Ну, первая тема седьмой главы, значит, брак и безбрачие. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену. Опять мы возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Две партии. Аскеты, то есть перед этим в пятой главе говорилось о блудодеянии, да. Это одна крайность, а здесь говорится о безбрачии, это другая крайность. Вот. И то неправильно, и то неправильно. Ну, как бы правильно, как всегда, посередине.
1: Да, да, да. Давайте разбираться, что же тут было неправильного?
0: Да, ну, что говорит апостол? Значит, партия аскетов проводит свою линию. Она говорит, что вот, значит, целибат. Никакого отношения в браке не должно быть. Апостол говорит, во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет, жена имеет своего мужа, да? И муж оказывает жене должное благорасположение. Ну и наоборот. Не уклоняйтесь друг от друга, разве что по согласию. Вот. Для упражнения в посте и молитве. Потому опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием нашим. Ну, вот эти отголоски этой темы, да, вот аскетической, мы, в общем-то, встречаем и в истории христианской церкви. Например, мы знаем в католической церкви католические священники не в браке состоят, да, или вот эта тема первородного греха, который якобы содержится вот в, ну, в отношениях между мужчиной и женщиной, и как бы сами по себе эти отношения, они являются, ну, как бы греховными, да, но это не основано на Священном Писании, то, что Бог сотворил человека так, как Он сотворил, и наполнять землю и плодиться, размножаться.
1: Это было тоже его повелением.
0: Да, в пробирке тогда было нельзя.
1: Никого не зачинали.
0: На этом есть библейское основание. Помните, как в Священном Писании сказано? И прилепится, значит...
1: Муж к жене своей.
0: Да, и будут одна плоть. И апостол говорит о том, что вот эти партии, либералов и аскетов, они, в общем-то, не правы. Не та, ни другая партия. Опять же, мы вот видим пример того, что какой-то харизматичный, проницательный оратор, да, который умеет воздействовать прямо на людей, он может завести человека или влево, или вправо. А этот путь будет, в конце концов, тупиковым. Он зайдет, и как бы, и что дальше? Вот. И он аргументирует и говорит о том, что желая, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе. То есть, видимо, в то время апостол Павел не был женат. Хотя трудно предположить, чтобы он не был женат раньше вообще. Потому что как еврей... Вот, как член Синедриона, это было, ну, как бы святой обязанностью еврея иметь семью, вот, иметь детей. Но, видимо, мы не знаем подробностей его жизни, видимо, где-то что-то случилось. Вот, и тогда, когда он отправлялся в путешествие, тут уже как бы о семье думать было трудно. Вот, поэтому он и говорит так. Каждый имеет свое дарование от Бога. Ну, у одних так складывается, у других так складывается. Но это не значит, что вот, тема брака или безбрачия должна быть окрашена религиозным каким-то правилам.
1: Ну, потому что очень часто многие апеллируют.

0: тем, что у меня венец безбрачия. Это мне так Бог открыл, Бог сказал.
1: Ну, как бы это выбор человека, да? Да, может быть, можно так сказать. Ну, как бы такими словами сказать. Но это к религии отношения не имеет.
0: Да, наверное, это больше просто сам выбор человека.
1: Да, выбор человека. Ну, так вот человек устроен, что ему хочется быть одному. Вот ему не хочется иметь детей, не хочется с этим быть связанным. Вот есть у меня такие тоже там знакомые, которые всю жизнь живут, им вполне комфортно.
0: Вот. По каким-то определенным обстоятельствам. Но вот если, допустим, мы читаем, что в прошлой главе, в пятой главе, да, апостол Павел говорит с тем, что грех, да, он должен быть искоренен, да, это относилось к развращенным людям, то здесь он не говорит, что это грех, да, то здесь он не относится к этому.
1: Нет, апостол Павел, да, вообще, как мы должны понимать, что ветхозаветний закон, он является основой христианской морали. Вот, Христос ничего нового, что касается, что такое грех, не грех, и морали, он ничего нового не сказал. Да? Он как бы пришел для того, чтобы во плоти явить Бога. Вот. А как учитель нравственности есть Моисей, и он так говорит, вот Моисей же вам сказал, его слушайте. Да? Есть там пророки. Вот. И в библейском понимании брак – это святое дело. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Или примириться. Ну, здесь он повторяет учение Христа. Помните, да? Христос как говорил значит, о разводе. Его подошли к нему ученики, фарисеи, спросили, позволительно ли
0: разводиться.
1: Да, разводиться человеку, ну, имеется в виду мужчине, своей женой. Ну, если следовать формально правилам ветхозаветным Моисея, то там Моисей говорит, давайте разводное письмо. Да? Это как бы устанавливало какой-то порядок. Вот. Для чего разводное письмо давалось? Для того, чтобы можно было жениться или выйти замуж повторно. Да. А если разводного письма нет, то вроде как бы в браке состоишь, а как? А ты с человеком уже не живешь. Вот. То есть вот эту формальность надо было решить. Вот. А Христос говорит, ну, Моисей по жестокосердию вашему это вам позволил сделать. А я говорю вам, да, что кто разведется и женится повторно, или замуж выйдет, тот прелюбодействует. Вот именно это здесь имеет в виду апостол Павел. По-моему, 19 глава Евангелия от Матфея об этом идет дискуссия. Если же ведется, то должно оставаться безбрачным или примириться с мужем. И мужу не оставлять своей жены. Но тут тоже как бы надо понимать контекст той культуры, где в языческой, значит, культуре греко-римской это вопросы были такие, как бы легко решались. И понятия святости брака не было.
0: Ну, то есть, можно ли говорить здесь о том, что вот развод, он влияет на мою духовную жизнь, на мою духовную составляющую? Или это просто больше вопрос, опять же, как и в предыдущих главах, более бытовой?
1: Ну, конечно, влияет, потому что брак – это же больше, чем просто вот там два человека живут вместе. Это же, ну, соединение душ, да, это… по-моему, Евтушенко. И когда человек оставляет другого, то это, ну, может быть, как предательство, как вот что-то такое, да, это нанесение какой-то раны. Конечно, бывают разные истории. Там бывают душевные болезни, там, или еще что-то. Жизнь сложна. И как-то вот так просто втиснуть в какие-то простые рамки нельзя. Но апостол Павел говорит о том, что брак свят, поэтому нужно из этого исходить, а не из того, что это вот, ну, как бы пожили, разошлись, потом еще там с кем-то пожили. То есть Бог создал нас не для такой жизни. Вот. Ну и дальше вопрос возникает такой. Ну хорошо, здесь с этим все понятно. Ну а как быть, если написано... Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним вместе, то он не должен ее оставлять. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна.

0: она оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». То есть это в данном случае как бы материальная или плотская связь, будут одна плоть, она сильнее даже духовной. То есть люди могут быть разного мировоззрения, но если они муж и жена, это как бы важнее, чем то, что они думают и как они верят.
1: Тут это важный момент, потому что очень часто в современности мы сталкиваемся с тем, что с неким осуждением, если у кого-то там супруг или супруга не является, так скажем, верующим человеком одного, так скажем, вероисповедания, да, то чаще всего мы встречаемся с тем, что говорят, что это плохо, это грех, и вообще ни в коем
0: случае. Ну да, можно сказать, что плохо тогда, когда вступают в брак заведомо с человеком, который думает по-другому, да, потому что сохранить свою веру, веру своих детей будет трудно. Это как бы, ну, изначально создает проблему. Но если уже брак состоялся, если он, да, ну, тогда да, тогда вопрос никак не стоит здесь о разводе. Вот, ну, мы знаем много примеров и из нашей жизни, когда вот в конце концов или муж, или жена, вот, придя к церкви, в конце концов приводили и своих, свою половину. Да? Например, в истории того же Августина Блаженного, да, он в его семье, он пришел ко Христу благодаря своей матери. Отец у него был язычник, ему было все равно. Но потом, к концу жизни, и отец, хотя, может быть, номинально, не номинально, но он как бы тоже склонился на сторону матери и стал христианином. Ну, таких примеров можно найти, наверное, много. И вот апостол говорит, что почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или муж, почему знаешь, что не спасешь жены? Мы как-то вот хотим вот в этот момент жизни все понимать сразу.
1: Да.
0: А так не бывает. Время открывает, как рулон, знаете, разматывается. Да? Вот время открывает перед нами вот то, что будет. И поэтому нужно с терпением идти вперед, и все прояснится. Вот.
1: Станет все понятно.
0: Дальше он говорит, что в каком звании призван, да? Тоже такая важная тема. Ну, продолжая, да, если ты как бы женат или замужний, это твое звание. Если нет, значит, поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. То есть эти вопросы, апостол Павел говорит, не являются вопросами, по которым мы определяем, духовный человек или нет. Аскеты говорили, вот только те, кто безбрачны, они духовные. Либертинцы говорили, только те, кто блудом занимается, только те духовные, ну, грубо говоря. Апостол Павел говорит, нет. Есть библейские как бы правила, принципы, и каждый поступает, как Бог определил. Если у человека не сложилась личная жизнь, ну, значит, не сложилась. Ну, так вот он живет, ничего. Призван ли кто? И дальше он переходит на, как бы, расширяет эту тему, да? Это у него такая манера есть, у апостола Павла. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. И обрезание – ничто, и не обрезание, но все соблюдение заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Можешь сделаться свободным? Хорошо. Ибо рад, призванный в Господе, есть свободный. Да. И дальше. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Тут тема такая, свобода от условностей.
1: Да, вот здесь интересно, что значит быть призванным вот именно в своей, ну, так скажем, роли, что ли, да, это же какое-то определенное.
0: Ну, знаете, мы вот иногда там говорят, вот, если бы у меня было вот так, то я был бы другим там, или если бы вот так, и человек начинает сосредотачиваться на преодолении того, что не так.
1: Вот. Чтобы быть каким-то тем, которым он вот думал, что если вот он будет в той роли,
0: да,
1: то тогда его духовность будет, да, немножко иная.
0: Да, да, да. Апостол говорит, не, вы как бы об этом не думайте. Вот то, что есть, то есть. Вот от этого начинайте, значит, свой духовный путь. Потому что если вы начнете... Это, знаете, мне что напоминает? Вот ловушка психологического консультирования сегодня. когда там вот говорят, а вот давай покопаемся в твоем прошлом. А вот у тебя, наверное, были травмы какие-то детские. Тебя там недолюбили в детстве, да? Или там у тебя в жизни какие-то события произошли. Вот давай мы их найдем, эти события. А проблема в том, что эти события никуда не денутся. Вот, это во-первых. Во-вторых, мы, может быть, этим событиям придаем не то значение, которое они на самом деле вообще имеют в нашей жизни. Вот, поэтому это тупиковый путь. Знаешь ты эти события, не знаешь, вспомнишь ты их, были они у тебя или не были, ничего не решает. Начиная с этой точки, как с чистого листа, иди дальше. Вот. Вот примерно об этом говорит апостол Павел. Ты раб, ты можешь об этом сожалеть. Ну, так случилось. По той или иной причине ты оказался в рабстве. Ну, как бы, не думай, что тебе надо сначала освободиться, а потом, значит, просто...
1: Если вот... будет возможность, хорошо. То делай. Да, если не
0: если
1: будет...
0: ты как бы замужем, не ищи развода. И живи так, как есть, тем мужем, который у тебя есть. Не думай об этом, не создавай себе каких-то лишних проблем. Апостол Павел в этом смысле такой вот учитель актуальный. Что есть, то есть. Вот с этим мы имеем дело. А то, чего нет, давайте мы не будем это как бы выдумывать и усложнять себе жизнь. Такая вот у него здесь мысль проходит о такой свободе от условности. Да, вы куплены другой ценой, поэтому не делайтесь рабами человеков. Мы часто, ну, как бы соглашаемся быть рабами условности. Ну, люди ожидают от нас такого-то поведения, такого-то суждения, соответствия таким-то стандартам. И когда мы этому не соответствуем, то мы чувствуем себя неполноценными там, или еще кем-то. Наша ценность не в том, как думают о нас люди, не в том, как смотрит на нас общество.
1: Наверное, не в том статусе, в котором... Ну, мы не смотрим на статус человека.
0: Да, а в том, кто мы, как мы сами себя оцениваем, а как мы себя сами оцениваем. Да? Самооценка, как у нас говорят. Но самооценка не в таком светском понимании. Самооценка, она все равно сравнительная.
1: Да.
0: Никуда от этого не деться. Что значит самооценка? А здесь апостол задает нам вот как бы для этой оценки эталон. Вы куплены дорогой ценой.
1: То есть ценность, наверное, наша истина.
0: Да, наша ценность в глазах Божьих бесконечна. Он пришел в этот мир для того, чтобы отдать свою жизнь и искупить нас от смерти. Если это так, то с какой другой ценностью мы можем сравнить свою ценность? Поэтому самый... С точки зрения этого мира ничтожный человек может считать себя самым великим ценным. И самым ценным, потому что Бог его любит. Вот об этом говорит апостол Павел. Вы куплены дорогой ценой. Ну, если это так, то что ж тогда? Просто иногда вот мы не можем
1: для это Бога увидеть и понять. Для Бога эти звания, наверное, и какой-то статус, они вообще в целом ну, как бы не так важны, потому что они создают некие, наверное, шаблоны для нас. Да, потому что важно, как Христос говорит, смотреть на сердце человека, да, хоть порой нам видно
0: ну, его. Ну, от этого никуда не деться. Так устроен наш мир, мы все познаем в сравнении, так сказать. Да, это естественно. Ну, просто счастлив тот человек, который может освободиться от этого и измерять себя не тем, что думают про него и как его видят в этом мире. А по-другому. Вообще все у нас устроено именно на этом. Там реклама, карьера, там вся экономика на этом построена.
1: Да. Вот. К сожалению или к счастью, но это факты, это так и есть. Да. Чем же заканчивается эта глава?
0: Да, заканчивается такой интересной темой. Даю совет, получивший от Господа, лучше оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Сказываю вам, что время коротко, что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся миром сим. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не жена-то заботится о Господнем, как угодить Господу, а жена-то заботится о мирском, как угодить жене. И так далее. О чем идет речь? Речь идет о том, что апостол Павел верит.

верил, что конец этому миру наступит при его жизни. И он так проповедовал, и церковь вот этого времени, апостольская церковь, она жила ожиданием пришествия Христа при своей жизни. Ну, собственно, церковь всегда живет ожиданием Христа при своей жизни, и в этом нет ничего удивительного. И вот это такое ожидание, оно побуждало апостола говорить эти слова. А что было признано?

0: времени или быстрого прихода Христа. Это гонения, которые начинались тогда уже. То есть апостол Павел уже чувствовал, серой пахло в воздухе. Это когда вулкан извергается, такой запах какой-то специфический. Да? И мы знаем, что последующие несколько столетий были временем яростного гонения. Яростных гонений на церковь, где христианам в том числе и жизнь приходилось за это отдавать. И это были такие военные условия, грубо говоря, в которых комфортная жизнь... Вот, а что такое семья? Ну вот арестовали, значит, отца, да, как вот у нас было в 30-е годы, там, или мать. А что с детьми? Да, дети в детский дом, а куда их? Да. Сразу эти вопросы возникают. Поэтому лучше так. Ну, арестовали, арестовали. На костер потащили, потащили. Ну, как бы сам погиб, и ладно. Зато другие, как бы, близкие, которых ты кормишь, от которых от тебя зависит, ну, я так утрирую.
1: Да, понятно.
0: Да, этого с ними не происходит. Поэтому он говорит, время коротко, пользующийся, как не пользующийся, то есть как бы вот такое отношение. Жена созаботится о мирском, как угодить жене, а если нет, то... Ну, в общем, апостол Павел призывает церковь жить в таком режиме ожидания. Такая называется эсхатологическая собранность.
1: Да, то когда есть... мы уже живем, наверное, да, обращаем внимание больше не на то, в каком положении, или что было бы, если бы я был, да, там, в другом статусе или еще что-то, а именно, наверное, в ожидании Христа. И здесь, мне кажется, мы становимся более такими нацеленными как раз-таки на жизнь с Ним. Вот. Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные размышления по 7 главе. Апостол Павел утверждает, брак или безбрачие – это не вопросы духовности, а дарование, опыта жизни и личного предпочтения. Духовность проявляется в том, чтобы избегать искушений и своей жизнью свидетельствовать о Господе. Пусть Бог вас в этом благословит и даст мудрости в вопросах семьи, брака и призвания.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. Вы любите получать письма? Я так очень люблю. Вот и сейчас иду с почты, получил заказное письмо от друга моего детства. Так получилось, что мы живем

0: в разных городах. И благодаря почте можем обмениваться друг друга событиями последнего времени, узнавать, как дела, как хочется вскрыть. Как хорошо, что люди письма придумали. Вот.
1: Да уж, хорошо.
0: Здравствуй, Даник.
1: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Добрый день.
0: Да для меня он особенно добрый, Даниил. Дело в том, что я получил письмо от моего друга. Так и не терпится его вскрыть и поскорее прочитать.
1: А я тоже письмо получил. Только не для меня.
0: А для кого же?
1: Для родителей моих, от учительницы английского.
0: Да? А с каких это пор учителя родителям письма стали писать?
1: Ну, она сначала хотела позвонить маме, а я сказала, что у нее телефон сломался. Потом она попросила папин телефон.
0: Ну, я понял, да. И как оно выяснилось...
1: Я сказала, что папа уехал в командировку.
0: Папа в командировку, конечно, никуда не уехал. И телефон у мамы очень даже исправен. Правильно?
1: Ну да, учительница тоже, наверное, догадалась. И сделала запись в моем дневнике.
0: И что сказала мама после того, как прочитала?
1: Ничего, она не прочитала.
0: Вот тебе на. Это как это так?
1: Ну, в общем... Нет у меня больше этого листа.
0: Ты чего, его вырвал, что ли? Из дневника?
1: И откуда взрослые все знают? Ну вот после этого учительница и написала мне эту записку.
0: Да.
1: И что она там пишет? Жалуется, наверное.
0: Так ты, наверное, там, ну, натворил чего-то на уроке английского. Вот она и написала.
1: Да ничего не натворил.
0: Ну-ка.
1: Просто не выучил слова английские.
0: Ну вот.
1: Она всех спрашивает по-английски. И кто знает эти слова, говорит ей все это на русском.
0: Ну, а ты взял и не выучил.
1: А я и не смог, конечно же, сказать. Она задает каждый раз по 10 слов, а я не выучил уже 4 раза. Ну вы подумайте, Афанасий Филиппович, это ж 40 слов, это ж кто за один раз может выучить?
0: Ну, Данил, за один раз, пожалуй, да, никак не выучишь. Но вот за недельку-другую, в принципе, вообще-то можно.
1: Можно было бы, конечно, но теперь поздно. Я так думаю, что она все плохое про меня в этом письме написала. Так что можно сказать, что это письмо – мое наказание. Куда его деть?
0: Ты подожди. Я тебе вот что скажу.
2: Всем здравствуйте. Тучи видали? Сейчас дождь пойдет. Намочит вас тут. Чего сидите-то?
0: А, здрасте, Марья Ивановна. Я что-то за разговором и не заметил.
2: Ой, писем, гляжу, наполучали. Вот радость-то.
0: Да не всегда письма в радость, Марья Ивановна.
2: Что случилось-то?
0: Ну, как что?
2: Я гляжу, вон Данилка весь сам не свой.
0: Да. Короче, он там не выучил английский язык. Учительница в дневнике написала, он его выдернул. Она тогда написала письмо папе. Вот теперь его нагоняет дома ждет.
2: Нет. Что делать-то будем?
0: Не знаю. Слушайте, сейчас и правда ливанет. Пойдемте-ка, перейдем дождь.
2: Пойдемте-ка. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Сейчас вон дождь уже начинается.
0: Так, давайте. Марья Ивановна,
2: ой, чуть успели.
0: Так вот, Даник, что я тебе хотел сказать. Письма, они разные бывают. Бывают добрые, ну а бывают такие, которые расстраивают. Но в твоем случае это даже очень нужное расстройство.
1: Как нужное? Кому нравится, когда тебя наказывают?
0: Да, бывает обидно. Бывает даже заплакать хочется. Вы знаете, хотите, я вам одну историю расскажу про очень серьезное письмо?
1: Как у меня?
0: Пожалуй, даже посерьезнее.
2: Конечно, хотим.

0: Слушайте, это история про Иосию. В Иудее правил некогда царь по имени Иосия. Он любил Бога и хотел поступать правильно и справедливо. Иосия видел, что некоторые люди в его стране поклоняются жестоким придуманным богам. И поэтому они поступали вероломно друг с другом. А храм настоящего Бога был в запустении. Иосия приказал привести храм в порядок, сделать там уборку, восстановить все разрушенное. Когда храм приводили в порядок, в одном его углу первосвященник обнаружил Божье послание людям, записанное в свитках закона. Он понял, что это важное послание. Царь и его помощник прочли послание. Слова Божьи так тронули сердце Иосии, что он даже заплакал, потому что он понял, что люди поступали совсем не так, как того ожидал от них Бог. И вскоре их ожидало суровое наказание. Затем Иосия сам прочитал им все слова Божьи из найденных свитков. Переживания царя отразились на всем его облике, и это оказало действие на слушающих. Они решили просить прощения у Бога. Но самое главное, они постарались исправить свое поведение, свои поступки, а свитки с Божьим посланием положили в храм и читали всякий раз, когда люди приходили помолиться. Вот насколько важным было это послание. Но самое главное, они старались исправить свое поведение, свои поступки. А свитки с Божьим посланием они положили в храме и читали людям всякий раз, когда приходили помолиться. Вот насколько важным было это Божье послание.
1: Выходит, люди прочитали это письмо и исправились?
0: Да, именно так. Да.
2: И никого не наказали?
0: Нет, наказание все-таки было.
2: Было?
0: Да.
2: Но они же исправились. Это несправедливо.
0: Не, ну подожди, подожди. Вот когда ты не выучил твои первые 10 слов, тебе учительница что поставила?
2: Точку.
0: Вот. А когда ты не выучил второй раз и уже не знал 20 слов, что поставила тогда тебе учительница?
2: Плохую оценку.
0: Так. А теперь давай предположим, что если ты возьмешь и выучишь досконально от зубов все 40 слов, что тогда поставит тебе учительница?
2: Если выучу,
0: да.
2: Тогда хорошую оценку.
0: Отлично! Совершенно верно! Она поставит тебе 5. Но если она поставит тебе 5, денется ли куда-нибудь плохая оценка, которую она ставила тебе накануне?
2: Не исчезнет.
0: Вот и последствия их плохих дел тоже не исчезли. И Бог, немножко подождав, вместо точки поставил им то, чего они заслуживали. Но Господь старался помочь им, чтобы люди исправились. Но вот подумай, что было бы, если бы священник не отнес бы тогда царю это письмо. Что бы тогда было?
2: Иосиф бы не прочитал это письмо никому, и люди бы не исправились.
1: Так значит, оно было нужно людям, это письмо?
2: Конечно, нужно, для исправления.
1: Вот.
0: Вот ты сам и ответил на свой вопрос, нести это письмо родителям или не нести.
2: Отдавать. Надо же как-то все исправить.
0: Да, ты не переживай, не волнуйся. Да, грустно, даже, можно сказать, больно. Но ничего, соберись, ну, объясни маме с папой, почему ты не выучил эти английские слова.
1: А что не выучил, если не секрет?
2: Нет, не секрет. Просто одному было неохота учить. Вот если бы с кем...

0: Дочка, приходи сюда, учи его с нами.
1: Ну.
0: Марья Ивановна, мы вместе с тобой с удовольствием поучим.
2: Правда? Правда поможем?
0: Да.
2: Ну, тогда я пошел.
0: Давай, беги и ничего не бойся. Все в порядке.
2: Ой, и дождь закончился.
0: Да, кстати.
2: Ой, не знаю, что получится из этой затеи.
0: Да
2: но все... жалко парня.
0: Ага, все нормально, Марья Ивановна. А иначе как же он выучит английский язык? Родители помогут. Нынче ж без английского куда? В командировку в другую страну не съездить. На компьютере не поработаешь. Да и как понять иностранную песню?
2: Да все правильно вы говорите, Афанасий Филиппович. Ой, солнышко вон выглянуло. На воздух хочется.
0: Ой, а я письмо прочитаю.
2: Пойду я лавку протру, а то посидеть людям негде.
0: Да, друг прислал.
2: А вы как прочтете, приходите на солнышко во двор.
0: Спасибо, спасибо, Марья Ивановна, спасибо. Чего ж ты там пишет-то мне? Твой дорогой друг Михаил Севастьянов. Вот такие новости, Марья Ивановна, от моего друга.
2: Да, хорошо.
0: О, Данил идет. Данил
2: ой,
0: идет.
2: Улыбается, значит, не сильно наказали-то.
3: Афанасий Филиппович, Марья Ивановна,
0: ну,
3: записка-то, записка.
2: Что там с запиской-то, что, говори скорее.
3: Учительница английского написала, что готова со мной заниматься после уроков английским.
0: Так это, выходит дело, что ты английские слова-то не с нами, а с ней будешь учить?
3: Да, не с вами, а с ней. Они даже созвонились и поговорили.
2: Ну, а наказание-то как досталось тебе?
3: Ну, поругала маму, конечно, зато я теперь знаю, как все исправить.
2: Ой, как я рада, что так все сложилось, а.
0: Нет, Данька, но ты, я тебе хочу сказать, что ты смелая очень. Надо же, как все распутал.
3: Да, кстати, спасибо за историю про Иосию.
0: Да, пожалуйста, всегда пожалуйста, Даниил. Приходи, поговорим в любой момент.
3: Я побегу.
2: Ладно, беги, счастливо тебе и хороших тебе писем.
3: Ой.
0: Да, Марья Ивановна, а все-таки хорошо, что он письмо маме отдал. А то пришлось бы нам с вами сейчас английским заниматься.
2: А вот Афанасий Филиппович, я, конечно, стесняюсь спросить, английский-то вы хорошо знаете, что вызвались парню помогать-то?
0: Я?
2: Ну?
0: Да я скажу вам по секрету, что я в школе вообще-то немецкий учил.
2: Ой, Афанасий Филиппович, а я французский.
0: О,

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ребята, мы с Димой очень поставили перед собой вопрос.
1: Да, и думаем, что же такое компания?
0: Поищу-ка, пожалуй, я ответ в книге.
1: Ты знаешь, Наташ, я думаю то, что компания может быть веселой, очень веселой. Или наоборот, не очень веселой.
0: О, я нашла ответ. Если кто-нибудь с кем-нибудь где-нибудь находится вместе, их называют компанией.

0: Это была милая сонливая компания котят.
1: А мы с тобой тоже компания. А мы с тобой веселая компания?
0: С тобой веселая.
1: А еще какая?
0: А это с какой стороны посмотреть?
2: С одной стороны, мы очень маленькая компания. Ты да я, меньше просто не бывает. А с другой стороны...
1: Нет никого.
2: Не туда смотришь.
1: А-а-а.
0: Правильно. С этой стороны, вместе с ребятами, собравшимися у телевизоров, мы уже совсем не маленькая компания. Правда, еще мало знакомая.
1: Ничего, мы еще успеем познакомиться. С такой компанией мы скучать точно никогда не будем.
0: Не будем. К тому же в нашей компании есть диковинный друг. Диковинный он потому, что другого такого нет. Он невидим, но всегда рядом.
1: Мне кажется, что не все понимают, о ком ты говоришь.
0: А ты понимаешь?
1: Я? Конечно.
0: Тогда сочини, пожалуйста, песенку. Ребята ее послушают, и все станет ясно.
1: О, хорошо. А ты пока придумай для меня, ну, то есть для нас, какую-нибудь историю, ладно?
0: С удовольствием.

0: Привет.
1: Димочка, к нам гости. Проходи. Познакомься с Димочем.
2: Подсолнух Дима или Дим Луч.
3: Привет. Хочешь сливу?
2: О, давай.
3: А вы здесь одни?
2: Нет, нас здесь целая компания. Наташа, я и ребята, видишь?
3: Вот. Ой, привет.
1: А еще у нас есть диковинный друг.
3: А кто он такой?
1: А Димыч про него песню сочинил.
2: У меня тут не очень получается. Дело в том, что одно слово взяло и выскочило. Я не знаю теперь, где его найти. Прям вот. Может быть, ты сначала историю расскажешь?
1: Вообще-то сначала должна сначала песня быть, а потом история.
2: Настя, ребята, может быть, мы сначала историю послушаем, а я как раз за это время, может быть, и слово найду. А?
1: Ну, хорошо, я не против рассказать историю об одной подходящей компании.
2: Подходящей? И куда же твоя компания подходит?
1: Мне кажется, никуда, а кому. Вот ты послушай историю, подумай немножко, и тогда поймешь, что такое подходящая компания. Настя, что это у тебя в руке?
3: Слива.
1: Другой?
3: Косточка.
1: Как, кстати, у тебя косточка, у меня куртка, у Димы Лучи вопрос, что такое подходящая компания. Вот все и готово, чтобы историю начать. Жил-был карман. Вернее, карман был, а жили в нем капризная белая пуговица, грязнули уголек, сонная пыль и сливовая косточка. Надо признаться, отношения между ними были сложные. Несмотря на то, что косточка хотела дружить с пуговицей, угольком и пылью, дружба у них не ладилась. Почему? Потому что сонная пыль разговаривала только во сне, а белая пуговица, она считала себя красавицей, и косточке приходилось слышать от нее только капризы. Она считала косточку слишком некрасивой и к тому же постоянно была обижена на грязнулю уголька, который только и мечтал что-нибудь вывозить грязью. А что можно испачкать легче, чем белую пуговицу? Вот так бывает, как ни старайся с кем-то поладить, ничего не получается. Неудивительно,

0: трудно подружиться с теми, кто тебя постоянно обижает или обижается сам. И с тем, кто постоянно спит, тоже дружить трудно. Надо признаться еще в одном. Белая пуговица, резнули уголек, сонная пыль и сливовая косточка стали одной компанией по неволе. Их положила в карман куртки девочка, хозяйка. А когда девочка выросла, о куртке забыли.
1: И все?
0: Нет, наступил один прекрасный день, когда кто-то о куртке вспомнил и как следует вытряхнул ее на улице. Куртку встряхнули, и карманная компания полетела кто куда. Белую пуговицу подобрали и унесли в дом. Уголек угодил в грязь и был счастлив. Сонная пыль рассеялась, и кто знает, где осела потом. А сливовая косточка упала в землю, и из нее выросло дерево. Дерево подружилось с кусочком голубого неба и птицами. Ему было хорошо среди цветов, и зеленая листва шептала ему сказки. Птицы, листва, кусочек неба и цветы стали новой компанией косточки.
1: На этот раз косточке повезло с компанией.
0: Теперь ты догадался, какая компания подходящая?
1: Да, подходящая – это хорошая компания.
0: Всегда бывает так, что подходящая – это та компания, которая тебе просто нравится.
1: А разве нравится не всегда хорошая?
0: Посуди сам. Если для грязнули, самая подходящая компания – лужа. Вот и подумай.
1: Да, вообще-то хорошо, когда можно выбирать компанию.
0: Точно.
2: А мы подходящая компания?
0: Об этом мы узнаем.
2: Как?
0: Если ребятам с нами понравится.
2: А как об этом мы узнаем?
0: Очень просто, если они нам напишут.
2: И, может быть, что-нибудь о себе расскажут. Надо дать им адрес.
0: Конечно.
3: А мы будем хорошей подходящей компанией?
0: Настя, мы хотим быть хорошей компанией. Но получится, я думаю, это у нас в одном случае, если в нашей компании будет настоящий друг, который никогда не подведет.
3: Да, Бог не подведет.
0: Я согласна, с ним будет хорошая компания.
1: Прятки! Отыскал! Наташа, Настя, ребята, он отыскал потерявшееся слово.
3: Кто?
1: Друг диковинный.
4: Тот, о котором ты песню придумал? Как загадочно.
1: Он еще и не такое умеет. Наташа, ты же сама знаешь.
4: И Настя знает, и ребята вот только догадались ли они, о ком мы все время говорим. Пора уже, Дима, учить тебя послушать, чтобы все прояснилось.

0: порядке.
1: Диковина, невидимый друг, это, конечно же, Бог, ребят.
2: Он всегда рядом, хотя мы его и не видим.
1: И он никогда не подведет. Он не только может найти потерявшееся слово, но с ним в компании всегда хорошо.
2: Ну вот, на поставленный вопрос о том, что такое компания и какая компания подходящая, мы ответили.
3: Теперь пора прощаться.
2: Настя, приходи к нам еще.
3: Ладно, пока.
1: Пока.

«Кто имеет уши слышать, да слышит». Почему Господь Иисус часто говорит эти слова? Может быть, слух является еще одной притчей о духовных способностях человека? А что мешает человеку услышать голос Бога? Где надо находиться, чтобы хорошо услышать Христа? Наш Господь Иисус в Своем служении и в Своей проповеди постоянно использовал притчи. И евангелист говорит, что без притч Иисус даже не учил. Для чего? Ну, чтобы у людей, у

слушателей его возникали всегда ассоциации, духовные смыслы. То есть человек смотрит на сеятеля, сеющего семя, на детишек играющих, на птиц небесных, на растущие цветы, растения и деревья, и сразу на ум приходят какие-то ассоциации и духовные смыслы. Сегодня мы хотели бы рассмотреть вопрос слуха как притчи. У каждого из нас есть уши, об этом Господь регулярно нам напоминает. Кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, нам надо как-то правильно воспользоваться своими ушами. В тот момент, когда наши уши не способны слышать, вы можете немножко это слово поковеркать, ну так, в шутку, и назвать это ухи. Поэтому, если я вдруг оговорюсь или назову ухи, это специально, потому что это такие аппараты, которые не работают, тогда они ухи. Но Господь говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Более того, говорится это 7 раз в книге Откровения, когда обращается Господь к своей церкви. И каждый раз говорит одно и то же. Мы бы могли сказать в этот момент, Господи, да есть у нас уши, ты же с нами общаешься. Нет. Слушать не означает просто воспринять какой-то поток информации, но стать послушным. Мне нравится, что слово «послушание» в какой-то части содержит понятие «уши». Если я уши имею, я послушный. Хорошая игра смыслов в нашем языке. Об Иоанне Крестителе было сказано в Евангелии от Матфея, вот о том, что он делает, как служитель в духе Ильи, и добавлено, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда говорится притча о сеятеле, притча о талантах, Бог добавляет опять эти слова. Имеющие уши, услышьте. О законе Божьем и о заповедях человеческих Господь говорит, услышьте. О соли Господь говорит. Помните, соль – добрая вещь. Услышьте, у вас есть уши, поймите это. Книга Откровения также напоминает, когда есть риск в поклонении зверю, противной какой-то богу философии, опять, имеющий уши, да слышит. В книге пророка Исаии мы находим замечательное предупреждение, насколько важно нам сегодня слышать голос Божий. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. То есть пророк говорит о том, что человек контролирует свою реакцию на окружающий мир, то есть не действует как-то корыстно или там с коррупцией, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, то есть не смакует плохие вести. Кстати, насущная, правда, тема? Сегодня сколько мы слышим о насилии? И вся эта информация в виде новостных сообщений, клипов, кинопроизведений вливается в наше сознание. Мы слышим и еще и видим это самое кровопролитие. Естественно, потом еще и повторяем это. Если не полным таким действием, то хотя бы настроением своим. Но пророк говорит о том, что нужно контролировать слух и как-то его ограничивать. В книге пророка Захарии говорится о том, как будут действовать верующие люди, но, к сожалению, когда Бог их предупреждает, не все одинаково реагируют. То есть Господь хочет повиновения и правильного слуха, а нет. Посмотрите, о чем говорит Господь. Захария, глава 7, с 9 текста. «Так говорит Господь, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему, вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Хорошее повеление. И по идее народ Божий сказать должен, да, мы услышали, будем делать. А нет, читаем дальше,

11 стих. «Но они не захотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Прям хочется зацепиться к этому примеру. «Уши отяготили, чтобы не слышать». Уверен, сегодня вы замечали такое явление, когда молодые, не обязательно молодые люди, отягощают свои уши. Так, теперь небольшая притча про наушники. Есть разного рода наушники, которые сегодня использует молодежь, чтобы донести звук максимально в свое сознание. Есть наушники, которые вкладываются в уши, и тем самым звук не имеет возможности обработаться вот нашим ухом физиологическим, от стенок не отражается. Вот эти погружные наушники, они, к сожалению, вредят слуху. Ухо не может отсеять лишний звук. И вот такие, казалось бы, качественные наушники являются проблемой для слуха. Сегодня это прям своеобразная эпидемия. Я хочу продемонстрировать вам более щадящие наш слух наушники. Когда вы их надеваете, это накладные, то звук заходит в ухо такое, каким это ухо создал Господь. И уже само ушное строение, вот ушная раковина, она как бы фильтрует звук. Понятно, конечно, можно переборщить с громкостью и оглушить себя, но вот такие наушники менее вредят слуху человеческому. Однако, если вы наденете наушники и пойдете в город переходить на красный или зеленый свет, какой угодно, отрешившись от реальности, вы рискуете. Поэтому правильно ведите себя, не отягощайте свой слух. Итак, люди используют разного рода отягощения, чтобы не услышать. Не услышать Божьи слова, не услышать предостережение, совет, обличение. Такое происходит в разных сферах, в разном проявлении. Бывают проблемы, заболевания, когда человек лишается способности слышать. Бывают отклонения в здравии, бывает диапазон у живых существ, в котором человек может слышать, а другие существа не слышат. Или наоборот, мы не слышим, а, допустим, летучие мыши, собаки слышат ультразвук, а киты и слоны слышат инфразвук. Но даже эти бедные существа сегодня находятся под ударом, потому что мир становится очень шумным. И вы слышали о том, как киты с нарушением слуха выбрасываются на берег. Почему? Океан настолько стал шумным из-за человеческого присутствия, что киты начинают теряться в нем или просто, можно сказать, сходят с ума и выбрасываются на берег. Это одно из объяснений такого массового явления и массовой гибели. Есть еще нарушения в виде тугоухости или глухоты, разные причины, и каждая из этих причин, друзья, может стать притчей. Я призываю вас, воспользуйтесь энциклопедией, почитайте о слухе, и когда вы начнете соединять это описание с библейским смыслом, вы найдете для себя духовные уроки. Там и состояние сердца, и нарушение зрения, и даже с пигментацией. Вот это все маленькие притчи, рассказывающие о способности человека слышать. Что же нам сегодня необходимо усвоить о способности человека к восприятию информации, к слышанию? В письме к евреям в 5 главе апостол Павел рассуждает о слухе человеческом. И мы посмотрим сейчас на эти мысли. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать». И Павел говорит, что когда он учит людей, а у них какая-то глухота и тугоухость. Смотрите, как это сказано. «Потому что вы сделались неспособны слушать».

Нет сегодня проблемы в наличии слова. То есть информация, она звучит. Если раньше, десятилетиями назад или даже столетиями назад, не было достаточного знания, не было достаточно книг, не было достаточно проповедей, рассказов о чем-то добром, хорошем. Ну, допустим, жили мы в коммунистическое время, когда не было места Богу и проповеди евангельской. То сегодня звукового потока достаточно. Есть христианские радио, есть огромное количество литературы, есть аудиокниги христианские, есть Библия в разных переводах, аудио озвученное, видео, да что угодно. Знаете, в чем проблема? Павел говорит о том, что кто-то стал не способен слушать. Речь звучит, песня поется, молитвы произносятся, слушателей нет. То есть сегодня мы должны бить тревогу не о наличии Божьего Слова, а о способности его услышать. Можно сейчас собрать огромный зал, начать говорить, а кто-то даже не способен воспринять. Почему? Есть много для этого объяснений. Что же мешает человеку слышать Божье Слово? Ну, давайте тут же у апостола Павла найдем некий совет. Он пытается это объяснить. Та же пятая глава письма к евреям. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Павел говорит о том, что проходит время, а люди не развиваются. Люди не тренируются, чтобы слышать. И они должны были это делать и должны были учительствовать, слушать и передавать, слушать и открывать свои уста, чтобы благовествовать. Они этого не делали. И теперь им нужно опять с нуля объяснять, ну, казалось бы, азы, прям вот молочную такую пищу. Время должно привести к учительству. Питание молоком – это неведение в слове правды, а питающиеся твердой пищей, как мы здесь находим в последнем стихе этой главы, это люди, которые научены к различению добра и зла. То есть та информация, которую мы с вами усваиваем, ее прежде всего нужно практиковать. Можно слушать, слушать, слушать и не довести до практики, и из-за этого способность слушать пропадет. Это еще называется своеобразным информационным шумом. Ну, представьте себе, человек включил радио или плеер, надел наушники и находится в таком состоянии долгое время. Он слушает музыку, радио и настолько погружен в слушание, что когда приходит ответственная информация, он и эту важную информацию воспринимает как информационный шум. Потому что до этого музыка была не основной. Она просто заполняла собой эфир, ну, лишь бы не было тишины. Кстати, сегодня время от времени нужно уходить в своеобразный информационный пост. То есть научиться слушать тишину. Чтобы, когда придет информация, ты на нее реагируешь контрастно. Если все выдавать потоком непрерывным, без пауз, ты что-то важное можешь упустить. Шло сообщение, не заметил. Шла информация, музыка, и ты не заметил чего-то главного. Подумайте, друзья, информационный шум не позволяет воспринять нужную информацию. Также это касается общения в мессенджерах, в социальных сетях, когда есть какие-то группы, где оповещения, и слишком много разного рода реакций. И вроде написано какое-то объявление о событии, о встрече, о празднике, но из-за того, что слишком много египетских иероглифов, ну, называется это сегодня не так, называется это смайликами, эмодзи, там еще что-нибудь, гифки, анимашки, теряются важные, насущные сообщения. И потом люди удивляются. «Ой, я ничего не знаю, я ничего не слышал. Так говорили об этом, но я не слышал». Оказывается, проблема.

Мы не в том, что не было сказано. Проблема в том, что не было услышано. Научитесь фильтровать. Это касается также сегодня пользования интернетом, соцсетями. Очень много там информации, но усваивается почему-то самая чушь, мусор. Люди просто теряются в этом объеме информации. И важное не слышат. Почему? Не отсеивают. Они постоянно в информационном шуме. Но есть еще серьезная проблема, которая и в наше время актуальна, и была даже 2000 лет назад. Это слушание через предвзятость. Я вроде слышу, но из-за того, что у меня есть свое убеждение, у меня есть свое мнение, я его заранее сформировал, я не очень-то склонен воспринимать. Давайте приведем пример конкретный, связанный с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Когда он начал свое служение, и спрашивали многие люди, а что это за молодой раввин, откуда он? И говорят, это сын плотника из Назарета. Вот оно, предубеждение, оно срабатывает. Ах, да, из Назарета, да, оттуда разве что-то доброе может быть. Спасибо, что сказали. Конечно, я слушать не буду. Почему? Это же из Назарета. А Иисус откуда? Из Галилеи. А, ну, я знаю про галилеян. О, такие невоздержанные люди. Нет, конечно, я его слушать не буду. Почему? Ну, у меня есть предубеждение к галилеянам. Есть еще другая проблема. Спрашивают Иисуса, а сколько тебе лет? Или сами делают вывод, сколько ему лет? Тебе нет еще 50? Да как ты смеешь так говорить? Как можно тебе доверять? Тебе же еще нет 50 лет. Знакомо? Да, действительно. Возраст иногда срабатывает. То есть, если какую-то вещь скажет человек с возрастом, надо кивать болванчиком, да, это же возрастом все припудрено. А если молодой сказал, можно не слушать. Пусть еще подрастет лет 20-30, и потом на пенсии будет как-то учительствовать. Нехорошо, правда? Вот так, наверное, относились к Иисусу. Также одно из предубеждений было по отношению ко Христу, когда пытались наблюдать за тем, а как он относится к традициям. А почему пост не соблюдают твои ученики? А почему они руки не помыли? А почему в субботу вы как-то себя не так ведете? Все, ему слушать вас не будем. Так вы разберитесь, пообщайтесь, спросите, может быть, какой-то новый смысл. Нет, не хотим слушать, у нас есть свое предубеждение. Ну, еще сюда гордость добавьте. А также еще эмоции мешают. У нас есть отдельная тема, посмотрите в архиве нашего канала. Эмоции, которые закрывают способность слышать. Одна из проблем слуха, она связана с аритмией человеческого сердца. Да, это символично. Человек на эмоциях способен ли воспринять информацию? Нет, мы иногда так говорим в быту, ну пусть остынет, потом донесешь ему информацию. Сейчас его не трогай, бесполезно что-то ему говорить. Почему? Да он весь на эмоциях. Ну да, так и происходит. И такое было в служении Иисуса Христа. Он что-то говорит, а ему отвечают, ты нас обижаешь. Ну, конечно, да, обижает это вас, ну, потому что вы такие мерзости творите. Вы такое лицемерие устроили во всем народе. Вы обманываете людей. Вы как слепые вожди слепых. Что вы делаете? А нет, нас это обижает. Ну, конечно, вы обижены, вы не будете слушать. Тупик. И поэтому весть Господа Иисуса Христа, вечное Евангелие не слышится. Где проблема? Христос плохо сказал? Христос что-то не может объяснить? У него нет достаточно слов? Все есть. Слух не работает. Человек, который теряет способность слушать, в определенный момент решает выбирать себе, а кого слушать. Мы уже упомянули, у Христа было много поводов не воспринимать. Апостол Павел предупреждает, что может такое возникнуть, когда люди, чтобы пощадить свой слух, выбирают себе источник информации. В письме к Тимофею, в 4 главе, апостол Павел предупреждает, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
И здесь фраза, которую вы знаете,

которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Интересно, да? Люди не будут принимать здравого учения, и вопрос слуха будут решать на основании прихоти. Кто-то это делает на основании вкуса. Я так привык, я напрягаться даже не хочу. Мне это не совсем понятно. Зачем вникать? Давайте как-то попроще. Ну тогда что ты сделаешь, если ты такой философией опьянен? Давай-ка я выберу себе другого учителя. Кто-то выбирает так церкви. Если вдруг церковь говорит какую-то правду и обличает, я не буду ходить в эту церковь, там такая доктрина суровая, там такие требования высокие. Но вообще-то это не церковные требования, это требования Библии. Но если ты хочешь выбрать себе учителя, который льстил бы твоему слуху, ну что ж поделать, ты так сделаешь, ты же вольный человек. Павел об этом говорит, так будет. И Тимофей, наверное, тоже немало это наблюдал. Также интересно, что люди обращают слух от правильного учения к басням. Что еще можно считать баснями? Развлечения, шутки, юмор. Сейчас этого огромное количество. Люди хотят этого самого развлечения, чтобы мозг не напрягался. Вроде слух работает, а мозг при этом отключен. Это целая индустрия развлечений. И теперь мы сталкиваемся еще с одной серьезной проблемой. Уверен, родители это наблюдают. Когда наши дети увлечены развлечениями, увеселениями, смехом, смехотворством, пустословием, и когда нужно говорить на серьезные темы, а способности к воспринятию уже нет. Это своеобразное сочетание этих басен и информационного шума. Опять же, нам нужен информационный пост. Когда вы слышите это выражение «пост и молитва», не всегда только нужно думать о том, чтобы чего-то не есть. Хотя, мне кажется, и о посте физическом тоже мы стали забывать, есть смысл попрактиковаться. Но сегодня скорее важен пост информационный, потому что мы постоянно бомбардируемся информацией. И если ее слишком много, в этом потоке или в океане информации может утонуть знание. А если не будет знания, то не возникнет и веры, и мудрость также пропадет. Пусть нас Господь благословит в этом. Апостол Павел говорит о том, чтобы, несмотря на то, что способность слушать, воспринимать пропадает в этом мире. Люди сегодня увлечены некими гуманистическими идеями, они переживают о собственном комфорте, о благополучии, о приятном слухе. Все равно нужно продолжать говорить правду. Друзья, мы отвечаем за свои уста. Мы должны сказать правду, мы должны свидетельствовать о чем-то хорошем, должны воспитывать, должны нести правильные, добрые вести. В письме к римлянам в 10 главе сказано так. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Апостол Павел подчеркивает – нужно, чтобы в этом мире люди услышали голос Божий. Да, много препятствий, много проблем, связанных со слухом, много шумов, много ложной информации. Но нужно продолжать благовествовать. Это касается всех людей. Ты можешь подумать о себе, я в церковь особо не хожу, но ты знаешь, что такое добро? Ты знаешь правду? Ты знаешь, что такое честность и как ты имеешь способность это оценивать? Повтори это, скажи. Если в какой-то момент не знаешь, как поступить, поступи правильно. Похоже на шутку? Нет, друзья. Чаще всего мы знаем, как поступить. Мы знаем, что сказать. Но мы пытаемся себя оправдать, пытаемся снять с себя ответственность.

Когда не знаешь, как поступить, поступи правильно. Действуй. И тогда произойдет то, о чем проповедует апостол Павел. «Приятны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Об этом нужно говорить. Кто-то обязательно да услышит.

нежели к жертвоприношению. Когда идешь в Дом Божий, в Дом молитвы, в церковное собрание, будь готов немного говорить, немного что-то изображать, не действовать, не шоу устраивать. Будь готов слушать. Екклесиаст при этом предупреждает, ибо они не думают, что худо делают. Кто-то увлечен своим поклонением. Я хочу больше сказать. Пусть Господь меня услышит. Наш наставник Иисус Христос предупреждает. Не многословьте. Преклоните ухо свое, чтобы слышать, что хочет сказать вам Господь. Как Господь желает обратиться к вашему сердцу. Имеющий уши, да слышит. А Господь скажет «животворящее слово».

0: Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои».
1: Всевышний – одно из древних имен Бога, показывающее его превосходство над всем и во всем. Встречающееся как в Ветхом, так и в Новом Завете, это имя указывает, что Бог занимает самое высокое положение. Он не подчинен никому и ничему. В Библии Бог часто изображается высоким. Он высок и превознесен, высок над всеми народами, обитает на высоте небес и во святилище. Надменное желание небесного ангела Люцифера зайти на высоты облачные и уподобиться Всевышнему привело к грехопадению. Об этом написано в 14 главе книги пророка Исаии. Библия призывает нас со смирением искать Бога, познавать Его и уподобляться Ему в характере, потому что Он недалеко от каждого из нас.
0: «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым

0: Господь приводит к покаянию не потому, что Он строго обличает и грозит пальцем. Бог хочет помочь. В моменте покаяния Он показывает: «Ты мое дорогое дитя, я тебя люблю, я тебя любовью вечной возлюбил. И не важно, что ты сделал вчера, что ты сделал сегодня и что ты сделаешь завтра, я не перестану тебя любить. Моя любовь, она к тебе высока. Мне важно тебя не обличить и наказать. Мне важно тебе помочь, подсказать шаги, выходы, чтобы ты с дерзновением шел и не сомневался в моей любви».
1: Мы на самом деле являемся сопричастниками божественного естества. Так говорит Священное Писание. В самых первых главах Библии мы находим, что Бог создал человека по образу и подобию своему. И поэтому вся жизнь человека на сегодняшний день, она направлена на то, чтобы уничтожить в себе этот образ Божий, не иметь с ним ничего общего.

0: общего. И это происходит тогда, когда человек не понимает конфликта двух сил. Это великая борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. Но когда ты начинаешь это понимать, когда ты начинаешь это вникать в это, то ты тогда начинаешь понимать, послушай, так я являюсь сопричастником божественного естества.
1: Но благодаря силе и влиянию Духа Святого в нас происходит эта перемена. Благодаря влиянию Духа Святого человек может откликнуться на этот призыв. И здесь очень важно, как мы читаем в Священном Писании, когда услышите глас этот, не ожесточите сердец ваших. Но так происходит, что кто-то отзывается на этот призыв, а кто-то становится невосприимчив к этому голосу Божьему.
2: Это может пережить каждый человек. Когда он поверит, что Иисус за него умер, когда он поймет, что он сам без него ничего не может, вот тогда вот эта плотская природа человека начинает меняться. Но она меняется вот на сегодняшний день. Вот сейчас я там, например, или кто-то сидит, и он через минуту умрет. Да? Вот как это будет встреча? Вот. Если в данный момент его ничего не обличает, он покаялся там, вот в этот момент жизни, он встретиться с Христом, я думаю, что унаследует царство. Но если он остался жив и через час пошел и пошел грешить, то он уже потерял это спасение. Но это как-то вот связано. Покаяние, спасение, вера, надежда – это все очень связано. Это ступени одной как бы лестницы туда.
3: Раскаяние в постыдных делах есть спасение души. Демокрит.
4: Мы должны идти постоянно. Постоянно. Если мы останавливаемся в своем хождении, это означает, что мы уже перестали каяться. А если мы перестали каяться, мы сошли с этого спасительного пути. И Господь опять нам говорит: покайся, покайся. То есть посмотри в себя, оцени себя, посмотри на своего Спасителя.
1: Иногда приходится пройти через боль. Через, может быть, такой надлом, да, надлом твоих ценностей, твоих представлений о мире, о себе. И мне кажется, для любого человека, для мужчины, для женщины, для молодого, для пожилого человека, это непросто. И человек сам по себе, по сути дела, не может покаяться, потому что у нас нет способности или у нас нет этой готовности жить по Божьим принципам, по Божьим заповедям.
5: Поэтому, если сейчас вы смотрите это видео и вспоминаете какие-то моменты, которые были в вашей жизни в прошлом, признайте, что вы были неправы. Встаньте прямо в своей комнате. Нет нужды ехать или идти в какую-то даже церковь. Господь Иисус Христос сказал: заходишь в комнату, дверь закрываешь, никто тебя не видит. В своем сердце можете преклонить колени, преклоните. Не можете, просто в своем сердце обратитесь: Господи, прости меня. Я признаю, что я был неправ или неправа перед Тобою. Я признаю, что я грешник, но Ты умер за грешников. Значит, Ты умер за меня. Если в своей жизни в вашей происходит какое-то неправильное действие, и у вас пропадает дерзновение, и кто-то вам на ухо говорит: ну зачем ты пойдешь в церковь? Тебе надо изменить свою жизнь, тебе нужно перестать делать вот это, или перестать делать вот то, а потом приходи. И он говорит: ты посмотри на себя. То напомните тому, кто шепчет громко и дерзновенно, что Иисус пришел для того, чтобы спасти больных. И Иисус у тебя глаголы жизни. Как ученики сказали: нам не к кому идти. У тебя глаголы жизни.
1: У каждого человека есть возможность отозваться на этот призыв, пока у него есть дыхание, пока его сознание живет.
0: Но в жизни есть две свободы. Одна свобода в истине, а другая свобода в беззаконии. Я начинал свою жизнь со свободы в беззаконии. Я понял, что это не тот путь. И я сменил маршрут, я встал на другую колею. И вот эта свобода, она стоит жизни Христа. Это цена жизни Христа. И вот когда ты начинаешь это понимать, ты начинаешь понимать, что ты должен делать завтра, что ты должен делать сейчас, для того, чтобы не вернуться на ту прежнюю дорогу.
1: На самом деле,

0: На самом деле покаяние – это непростой процесс. И можно сказать, это даже болезненный процесс. И, может быть, для мужчин это более болезненно – признать какую-то свою слабость, признать свое недостоинство, признать свою несостоятельность. Легче, конечно, жить с осознанием того, что ты чего-то стоишь, что у тебя есть значимость. Но на самом деле человеческая значимость ничего не стоит. Вот, по большому счету, проходя через процесс вот, этого раскаяния, изменения, человек может увидеть только во свете Божьей любви свою значимость. Вот. И, кстати, это тоже один из моментов счастья и радости, когда ты понимаешь свое предназначение, когда ты начинаешь понимать, что есть смысл в твоей жизни, есть смысл в твоем предназначении, в том, что ты делаешь, да? То есть смысл отражать славу, величие Бога, быть представителем Бога в этом мире.
1: Чаще всего, пока у нас есть какие-то возможности опереться на какие-то свои ресурсы, на какие-то свои костыли, мы чувствуем, что мы еще что-то можем в этой жизни, мы чем-то управляем. Поэтому чаще всего покаяние, вот это осознание нужды и беспомощности – приходит, ну, в такие непростые времена, может быть, внешне непростые, может быть, внутренний человек что-то проживает. Вот тогда, когда мы сталкиваемся с нашей ограниченностью, с тем, что я хочу, но мне не получается, может быть, не кричать на своих детей или не обижаться на мужа, или что-то еще не делать. Я даю слово, я снова это делаю. Вот когда мы сталкиваемся с нашей беспомощностью, с тем, что я все перепробовал, и это все не работает. Вот это важный момент, который открывает для нас. Можно остаться в этом и сказать, ну все, вот такая моя жизнь, участь моя такая. Но можно двинуться, вот как раз сделать этот шаг навстречу Богу, который может восполнить нашу нужду. Может восполнить нашу нужду. Мы можем бесконечные колодцы рыть в этом мире, пытаться нашу жажду внутреннюю, и по жажду любви, уважения, самоуважения кого-то. Мы можем бесконечно искать везде, но мы не сможем это утолить до конца. Эту жажду по-настоящему можно утолить в Боге.
2: «Прибегай к Богу с покаянием и слезами. Покайся и не сомневайся. Покайся и не унывай более. Не отчаивайся в своем спасении». На небе радость, когда ты каешься. Ради тебя пришел врач душ, а ты скрываешь рану. Иоанн Златоуст.
3: Вспоминаю одну историю, которая меня просто, знаете, вот перевернула. Она связана с покаянием и со стихом «Не судите, да не судимы будете». Они очень взаимосвязаны. Часто люди могут даже не просить прощения у другого человека, не нуждаются в покаянии, зачем мне просить, у меня все нормально. Расскажу одну вот эту историю. Я слышал ее, как на самом деле, за правду произошла. Не помню даже, от кого я узнал, где прочитал, но жила-была одна девочка, она стала уже взрослой женщиной. И однажды она пришла к священнослужителю и сказала, что не может простить отца своего, потому что он оставил семью, когда она была девочкой, подростком, и он бросил их, оставил их вдвоем с мамой и ушел. И она говорит, всю свою жизнь я живу к нему с непрощением, я не могу его простить, он недавно умер. Я не могу его простить. А священнослужитель говорит, что ну раз он умер, вы перед ним уже никак не сможете с ним наладить отношения, но просите у Бога, чтобы он помог вам забыть эту ситуацию, и чтобы вы смогли его простить. Но попробуйте помолиться и с Богом поговорить. Может, вы кого-то в своей жизни тоже кого-то обидели, кто-то на вас обиделся. Она через несколько дней приходит, и священнослужитель спрашивает, ну как, молились? Он говорит, да, молились, вспомнили. И говорит, нет, ничего не вспомнила. Как-то вроде живу тихо, мирно, зла никому не делаю. Говорит, правда, единственное, что вспомнила какой-то случай такой нелепый из детства, который произошел, что однажды я у мамы из кошелька украла 5 рублей. Мама меня спросила, не брала ли я эти деньги, и я еще и соврала, сказала, что не брала. Она говорит, ну вот мама жива? Мама жива. Где живет? В деревне. Вот езжайте к маме и просите у нее прощения. Она говорит, так это было сколько же? Раз вы молились, Дух Святой вам напомнил, езжайте к маме и просите прощения. Она в выходные приезжает к маме,

0: сели, покушали, пообщались. Она говорит: мам, слушай, вот хочу попросить у тебя прощения за такую вещь. Однажды, когда была девочка подростком, я у тебя из кошелька украла 5 рублей. Вот недавно молилась, вспомнила об этом. Плюс еще и соврала, что не брала эти деньги. И мама начала плакать. Она говорит: сейчас я тебе расскажу историю, садись. И она говорит: а когда ты только родилась, твой отец, он начал употреблять алкоголь, начал воровать у меня деньги и тащил все из дома. Мне и так-то с тобой на руках было сложно. Он еще все пропивает, говорит, я выгнал его из дома. Через какое-то время встретил его на улице. Он сказал, что уже год не пьет, вернулся к нормальной жизни, ему было стыдно, он покаялся в своем предыдущем образе жизни. И говорит, и мы заговорили, мы решили снова сойтись и жить вместе. И говорит, мы начали жить вместе, но однажды в своем кошельке я не досчитал 5 рублей. Я спросил у тебя, ты сказала, что не брала. И так как ты была честной девочкой и никогда у меня не брала деньги, тем более не врала, я поняла, что это мой муж опять взялся за старое и начал воровать у меня деньги. Тот вечер, говорит, я устроил ему такой скандал, что он забрал все свои вещи и ушел, и больше никогда не возвращался.
1: Я считаю, что не надо в своем сердце делать хранилище для зла, для обиды. Вот ты такой, знаете, схрон какой-то, такой, куда ты сам боишься заходить, и там никогда порядок не навести. Не надо этого делать. Вот давай чисто, как Давид же говорит, сердце чистое сотвори во мне, Боже. Но если там все чисто, ну кто туда заходит с грязными вещами, ногами, ботинками там и прочим? А вот это все обиды, это грязь.
2: И апостолы Иисуса Христа, они уже приняли крещение. Они были посылаемы Господом на служение. Но все-таки Господь говорил им: еще многое хотел бы я вам сказать, но вы не можете вместить. Вот состояние нашей души, вместимость нашей души настолько мала, что Господу хотелось бы расширить все это. И апостол Павел, однажды обращаясь к верующим, говорит: расширьтесь в сердцах ваших, пусть они будут более открыты. И чем больше мы погружаемся в благодать Божью, чем больше мы познаем волю Его, тем больше расширяются наши сердца.
0: Вопрос покаяния – это вопрос каждого из нас. В первую очередь не судить другого и раскаиваться самому в своих проступках. Мы должны стать самыми лучшими адвокатами по отношению к другим людям и самыми лучшими прокурору по отношению к себе. Поэтому исследовать мы должны свое сердце, каяться в своих грехах, в своих поступках. Иисус Христос сказал, вот ты смотришь, знаменитый этот стих, да, на сучок в глазе брата своего, а в своем глазе ты бревна не замечаешь. Поэтому дал бы нам Бог с вами мудрости проводить самоисследование и приходить к покаянию.
3: Я предлагаю тебе жизнь. Я сегодня во свидетели призываю небо и землю. Я предлагаю тебе благословение и проклятие. Я предлагаю тебе жизнь или смерть. Но выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Зачем тебе умирать? Это слова, которые цитирую из Священного Писания. Эти слова сказаны самим Богом. Вот сегодня они для меня дороги. Поэтому выбор, который я сделал, я считаю, что это самый настоящий подвиг в жизни человека. Наверное, знаете, у меня нету ордена Красной Звезды, вот, но в данный момент, да, я считаю, что это самый главный подвиг моей жизни – выбрать правильную дорогу через путь покаяния.
4: Это то сегодня, что очень многим христианам, как мне кажется, даже нужно понимать, что ты не один в этом мире, что Иисус, который отдал за тебя жизнь, Он хочет тебя спасти, Он не враг тебе. Сегодня очень часто я встречаю среди христиан, что люди боятся Богу отдать. Они и, ну, сатана так оболгал Бога, что они и в Боге видят врага, с которым борются, как Иаков боролся ночью с ангелом. Тот, кто пришел помочь, Бог, который пришел, чтобы поддержать, Иаковом был воспринят как враг. И сегодня иногда и мы, верующие люди, не видим, что Дух Святой, который хочет обличить и наставить нас на истину, он не для того пришел, чтобы ткнуть нас носом и сказать: посмотри, какой ты нехороший. Он хочет дать нам освобождение. Он не враг, и нам не нужно с ним сражаться, а нам нужно этой силой и этой помощью, которая несоизмерима Богу.

0: больше всех наших человеческих ресурсов воспользоваться.
1: Да, сегодня Господь продолжает к нам обращаться, и мы должны принять этот дар покаяния, дар прощения Божия, примириться с Господом, у креста Господа сложить все свое прошлое и, взирая на Иисуса Христа, сказать: «Будь милостив ко мне, грешнику». Покаяться, так как покаялся тот разбойник на кресте. Он даже не ожидал быть в Царстве Божьем. Он сказал: «Господи, помяни меня, когда приидешь в Царствие Твое». Но Господь сказал: «Я тебя не только там помяну, я не только там вспомню имя Твое, потому что среди всего этого страшного, развращенного общества единственный голос поднялся в защиту Иисуса Христа». А Господь ему сказал: «Ты будешь со мною в раю». Поэтому, может быть, так как этот грешник, разбойник покаялся, дай, Господи, и нам иметь этот опыт покаяния и опыт божественного прощения, чтобы нам быть в Царстве Божьем.
2: Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца, не будем предаваться отчаянию, ведь Христос пришел спасти грешников. Его жертва достаточно велика, чтобы просить Отца о нашем спасении. Те, кому Он больше простил, возлюбят Его больше. Ближе, чем другие, они будут стоять к Его престолу и славить Его за великую любовь и безграничную жертву.

Вославлю я Господа, дающего советы мне добрые. Сердце мое даже ночью вразумляет меня. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает. Ибо не оставишь меня ты в могиле, и не допустишь, чтоб верный твой тлен познал. Ты укажешь мне путь жизни, быть с тобою — полнота радости для меня. Блаженство вечное дарует сильная рука твоя.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

два профессора. Профессор Кристакис, ученый Гарвардского университета, и профессор Фаулер Калифорнийского университета написали книгу на основании очень масштабного исследования. Эта книга называется «Связи» или «Связанные одной сетью». Она была выпущена в 2009 году и считается «Нью-Йорк Таймс» как одной из ведущих книг, которая должна произвести серьезные перемены в нашем миропонимании. Книга была переведена на десятки языков, в том числе и на русский язык. Профессора проводили исследования, и они очень убедительно доказали и показали в этом исследовании, что важнейшее решение, которое человек принимает в своей жизни, будь то решение, связанное с семьей, либо с профессиональными навыками, с карьерой, эти решения, которые человек считает, что он принимает самостоятельно, на самом деле обусловлены влиянием на него, его друзей, либо ближайшего окружения. Какие же именно сферы были подвержены максимальному и радикальному влиянию среды? В принципе, все. Но исследователи проводили исследования в нескольких сферах. Например, они исследовали физическое состояние человека или

его склонность к полноте, а также исследовали одну из вредных привычек, такую как курение. И вот что они увидели, что те решения, которые принимали люди, зачастую были связаны не предрасположенностью, а именно влиянием ближайшего окружения. Выводы этих ученых базируются на массовом глобальном исследовании, многолетнем исследовании 12 тысяч жителей города Фраминги, который расположен недалеко от Бостона. А столь масштабная статистическая база никогда еще прежде не собиралась. И она, эта база, ее исследование наглядно продемонстрировало, что социальные явления и физическое состояние распространяются среди друзей по закономерности, которая до этого была необъяснима. К примеру, если мой приятель начал курить, то у меня повышается вероятность того, что я тоже начну курить на 61%. А если у моего родственника родился ребенок, то на 15% повышаются мои шансы в ближайшие 2 года тоже стать отцом. Депрессия или нелады в личных отношениях, в личной жизни также инфицируют круг знакомых. Казалось, что бы здесь удивительного? Однако это только начало. А дело в том, что такая взаимосвязь, она сохраняется и на больших расстояниях, и распространяется довольно-таки далеко. Тот же курильщик передает свое пагубное влияние даже на приятелей, которые о нем никогда не слышали и, возможно, даже ни разу его не видели. В 2003 году Кристакис с Фаулером собрали данные по Фарингему и создали виртуальную карту социальных связей горожан. Пользуясь этой картой, они пытались исследовать 2 фактора. Как я уже сказал в начале, это фактор курения и склонности к полноте. И вас удивит, что они обнаружили следующие детали. Например, страдающие полнотой в 1971 году стали очагами заражения и с годами породили вокруг себя целые гроздья тех, кто тоже был склонен к полноте. Однако эта тенденция совершенно не затронула другие группы приятелей, которые остались такими же подтянутыми и стройными, какими были изначально. Правда, те, кто оборвал связи со своей группой, очень часто тоже начинали полнеть. Статистика зафиксировала 3 степени влияния человека, склонного к полноте, на свое окружение. Первое – это ближайшие приятели, которые заразились первыми и на 57% превысили средний показатель по ожирению в этом городе. Дальше, следующий круг влияния – это приятели приятелей, которые перекрыли норму в среднем на 20%. И дальше еще 1000 человек, относившиеся к третьему звену цепочки. И у них увидели 10% прибавление в весе. Влияние далеко не всегда вредоносно. Также ученые увидели, что в обществе более мощные механизмы положительного влияния. Ученые Кристакис и Фаулер провели следующее исследование. Они поместили в одну комнату людей, у которых лишь у одного находилась определенная сумма денег. Дальше, исследуя, они пытались выяснить, каким образом его поведение будет влиять на поведение других испытуемых. Если они увидели тот, у кого были средства, смело делился со всеми, то и другие люди, оказавшись в подобной ситуации, тоже поступали точно так же. Если же было наоборот, то, соответственно, они тоже делали все наоборот. Также было интересно, что те люди, которые рассказали о своем счастье, на 9% повышали шансы своих товарищей тоже быть счастливыми. Тогда как публичное несчастье одного грозит товарищам 7% снижением благополучия. Очень интересные результаты, но возникает вопрос, как это относится к нам?

что это значит для нас, для христиан. В Священном Писании Евангелия от Матфея есть такой текст. В 5 главе мы читаем: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Используя образ соли, Иисус Христос хотел показать очень важный урок и пример. Он прибегает к этому сильному образу для того, чтобы изменить наше отношение к жизни. Он иначе говорит и ожидает, что если мы сможем действовать как соль, то мы сможем изменять мир вокруг нас, изменять людей. Его ученики, будучи солью, смогут преображать этот мир, изменяя его своим присутствием. Давайте вместе с вами посмотрим, какими же свойствами обладает соль и чему мы можем научиться с вами из этого текста. Первое. Стоит отметить, что каждый, кто употреблял соль, понимает, что соль вызывает жажду. Особенно те люди, которые любят есть много соленого, они часто испытывают желание пить воду. Или, например, после того, как мы съели соленую рыбу, мы понимаем, что через какое-то время мы обязательно захотим пить. Когда человек ест что-то соленое, у него возникает это естественное чувство жажды. Точно так же и наше присутствие в жизни тех, кто нас окружает, должно вызывать чувство жажды, чувство и желание искать воду жизни. Одна девушка поделилась своим опытом. Однажды она приехала в один город для того, чтобы быть там волонтером, делать добрые дела и по возможности рассказывать о своей вере в Иисуса Христа. Через некоторое время к ней на улице подошла одна женщина, которая жила неподалеку, и сказала: «Я давно наблюдаю за тобой. Ты не такая, как все. Пожалуйста, расскажи мне о том, кто ты и во что ты веришь». Девушка сильно удивилась, потому что она даже не предполагала, что кто-то за ней наблюдает, кто-то оценивает ее поступки, присматривает за ней. Если бы она это знала, то, конечно, бы она, может быть, старалась бы что-то еще предпринимать. Но в этот момент она почувствовала серьезную ответственность. Она поняла, что ее жизнь вызвала этот интерес, и теперь она может рассказать и поделиться своей верой с этой женщиной. Та женщина попросила ей рассказать то, что она прежде не знала, потому что она увидела человека, который вел себя как соль мира. Мы должны постоянно помнить об этом, о том, что у нас есть, что предложить людям для утоления их духовной жажды. Мы сами не можем это сделать. Мы лишь маленький ручеек, но есть потоки живой воды. Но мы можем быть той солью. Жизнь, наша жизнь может вызывать у людей желание узнать о нашем Господе. Иисус – это вода жизни. Он обещал самарянке, что тот, кто будет пить эту воду, никогда не возжаждет вновь. Тем не менее, чтобы люди захотели пить эту воду, они должны почувствовать жажду. И в этом и есть миссия христиан – быть солью, которая вызывает жажду. Мы не сможем выполнить великого поручения Иисуса Христа, если только не будем производить впечатление своей христоподобной жизнью на окружающих. Поэтому у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он дал нам силу быть солью там, где мы находимся, вызывая жажду к Слову Божьему. Давайте вместе с вами посмотрим еще и на другие свойства соли. В Библии мы читаем такой текст, Псалом 96:11: «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Мы говорили о том, что соль вызывает жажду. Но кроме этого, мы все знаем, что соль еще и придает вкус пище. Прекрасная еда, она может быть невкусной. Мы настолько привыкаем к вкусу соли в пище, что нам сложно понять, насколько соль

придает вкус ей. Но стоит нам один раз что-то не посолить, как вдруг мы осознаем, что чего-то не хватает, и не хватает именно соли. Способность соли влиять на вкус показывает, какими должны быть христиане в этом мире. В одной книге есть цитата: «Действие соли символизирует жизненную силу христианина, любовь Иисуса в сердце, праведность Христа в жизни». Христианин без радости, без желания жить, без оптимизма, без смысла жизни и целей имеет серьезные проблемы в своем понимании христианства. Люди, которые идут по жизни с Иисусом, полны заразительной радости. Они знают, что в их жизни есть смысл и цель. И это знание дает им мир, оно их вдохновляет и вдохновляет тех, кто находится рядом с ними. Когда же мы встречаемся с людьми, которые называют себя христианами, но оказываются холодными, резкими, возможно, они склонны к законничеству, ценят больше нормы, чем людей, это указывает на то, что у них серьезный кризис идентификации. Иисус был радостным человеком, хотя, конечно, порою нам пытаются представить его как унылого, угрюмого и всегда серьезного. Но Иисус был радостным, его жизнерадостность была заразительна. Люди хотели следовать за ним. И вы знаете, из, наверное, опыта и вашей жизни, что вряд ли захочется следовать или слушать, или пребывать в присутствии того человека, который постоянно угрюм, недоволен, критикует и жалуется на жизнь. Мы видим, что люди, отягощенные своими заботами и проблемами, отвержены и огорченно они приближались к Иисусу, потому что они видели в Него того, кто может дать им радость, кто может вытащить из той ситуации, в которой они находились. Селение, которое проходил Иисус, наполнялись радостью. Он носил мир, жизнь. Он был тем человеком, в котором они нуждались. Христиане призваны сделать жизнь вкусной. Отсутствие вкуса – это отрицание жизни. Те, кто отказывает другим в вот этой способности наслаждаться и радоваться, не поняли смысла присутствия Христа в их жизни. Как-то я прочитал рассказ об одном мальчике, который не хотел идти в церковь. Его мама, обеспокоенная, спросила, почему? И он по-детски наивно сказал, потому что у них лошадиные лица, и я их боюсь. Вытянутые, вялые, безжизненные лица, недостойные Иисуса Христа. Спокойные, лица с улыбкой, теплые слова и взгляд. Вот что покажет, что ты понимаешь смысл придавать вкус жизни. Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить радостно, как тот, кто постоянно приходит и ходит с Иисусом, как тот, кто познал истину в Иисусе Христе. Давайте посмотрим еще на одно свойство соли. Особенно это свойство актуально, и мы часто им пользуемся в наших широтах зимой. В Колоссянам 3:14 мы читаем: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность с совершенством». У соли есть интересное свойство. Оно способно растапливать лед. Зимой улицы, площадки, тротуарная плитка посыпается солью, чтобы очистить ее от гололедицы. Соль, соприкасаясь со льдом, начинает плавить его, превращая в жидкость. Когда Иисус обратился к образу соли, возможно, Он предполагал это свойство соли, может быть и нет, но это свойство, оно тоже может быть очень полезным и назидательным для нас. Потому что христианин, который предан Христу, производит похожее воздействие вокруг себя. Любовь и щедрость вызывают в душах людей тепло, которая способна тронуть даже самые черствые сердца. Когда любовь Христа горит в сердцах верующих людей,

то они становятся способными приблизиться и настолько сблизиться с людьми, что их сердца согреваются нашей бескорыстной любовью и щедростью. Искренние верующие распространяют вокруг себя живительную, всепрощающую радость и любовь. Современный индивидуализм сделал многих людей, увы, холодными и бесчувственными. Нас уже не удивляют те истории, когда люди могут замерзнуть на улице, и никто не окажет им помощи и поддержки. Мы уже где-то свыклись и смирились с тем, что люди думают только о себе. И многих удивляет бескорыстная любовь или помощь. Если вы вдруг кому-то что-то просто так сделали, совершили какой-то добрый поступок, и человек этого не ожидал, то мы сейчас уже не удивимся, если мы увидим чаще всего не радость и благодарность со стороны того человека, а некую подозрительность. А что же ты хочешь? Почему ты это сделал? Совсем недавно мы с группой молодежи проводили так называемый «добрый слет». «Добрый слет» — это встреча молодежи, когда мы приезжаем в какой-то город, мы собираемся вместе, 20-30 человек молодежи, и несколько дней, 3-4 дня мы посвящаем тому, чтобы делать различные добрые дела. И вот, проводя схожий проект в одном из городов, мы пришли в одно учреждение, мы провели программу, мы привезли подарки. Но один человек знал, что мы христиане, и очень подозрительно смотрел за нами, наблюдал, смотрел, как мы взаимодействуем с людьми. И после этой программы, после того, как он увидел нас в действии, он подошел и сказал: «Антон, я удивлен. Я удивлен тем, что я увидел, потому что в наше время редко, когда встретишь такое количество молодых людей, которые бы так искренне, с такой бы радостью служили нуждающимся людям. Я предполагал, что христиане, они все лицемеры, которые думают только об обрядах, о каких-то традициях. Я не мог предположить, что христианство, оно может быть таким радостным и таким красивым. Там, где царит холодность и недостаток тепла, нет любви Христа. Иисус распространял вокруг себя тепло и доброту. Мытари, которые привыкли общаться с людьми всякого рода, спонтанно приближались к Нему. Точно так же и женщины с не очень хорошей репутацией, они видели во Христе это человеческое тепло. Холодная, мрачная религия никогда не притягивала души ко Христу. В одной книге христианская писательница Елена Уайт написала: «Такая религия, напротив, отдаляет от Него, направляя в сети, которые расставил сатана, чтобы уловить заблудших». Сегодня у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он преобразил нас своей благодатью, чтобы Его любовь, Его радость изливалась через наши жизни на других людей. Давайте мы посмотрим еще на одно свойство соли. Иеремия, пророк Иеремия в 33 главе, в 6 тексте пишет: «Вот я приложу ему пластырь и целебное средство, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины». А если вы не знали, то во времена Иисуса Христа соль использовалась как лечебное средство в лекарственных целях. Например, в той же самой книге пророка Иезекииля мы видим, как Бог, Он сравнивает себя вот с тем, кто обрабатывает раны, и с тем, кто натирает кожу солью. Действительно, во времена Иисуса Христа очень часто, не имея других лекарственных средств, прибегали к соли. Если человек получал вдруг определенную травму или рану, то ему прикладывали соль для того, чтобы она могла обеззаразить рану или для того, чтобы не началась гангрена.

Мы живем в мире, где тысячи людей страдают ежедневно. Они страдают в самых разных ситуациях. И у нас есть то лечебное средство, которое они могли бы приложить и которое дало бы им успокоение от тех серьезных проблем, которые их беспокоят. Это физическое насилие, несправедливость, унижение и многое другое. Многие не находят спокойствия в своих домах. Напротив, мы видим, как все больше и больше катаклизмов происходит в мире, трагедий, болезней. Где человеку найти лекарство для своей души? Как успокоить свое сердце? У нас есть соль. Церковь должна стать тем убежищем, тем местом, а Библия и библейское учение тем лекарственным средством и солью, которое сможет помочь людям. Описывая свою миссию, Иисус сказал следующее, что Он послан благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Последователи Христа должны также присоединиться к миссии Иисуса. Мы должны быть теми людьми, которые смогут приложить целебный пластырь на сердца и души людей. Однажды мой сын получил травму. Он получил травму, и мы приехали в больницу, чтобы ему могли оказать помощь. И он, конечно, переживал сильно, мы многие не любим, особенно когда понимаем, что сейчас будут обрабатывать нашу рану. Но врач, он с нежностью, с простотой. Он пошутил, он сказал несколько добрых слов, он отвлек его внимание, и я увидел, как мой сын расслабился и как ему смогли оказать помощь. При этом я помню другой случай, как однажды я привез одного бездомного в больницу. Он жил на улице, и у него началась серьезная проблема с ногой. Было похоже, возможно, на гангрену, либо на заражение. У него была открытая рана. Мы приехали в больницу. Он всячески отказывался, потому что у него был уже такой опыт. Все же я настоял. Мы зашли в комнату, где был врач. И я попросил посмотреть рану и что-то сделать. Врач был очень сильно недоволен. Ему было неприятно работать с этим человеком. Я видел, как он очень грубо, причиняя боль, обрабатывал рану этому бездомному. Конечно, никому бы из нас не хотелось бы встретиться с таким врачом. И, конечно, очень жаль, если таким врачом оказывается христианин, оказывается верующий. Этот мир – большая больница. И мы все, находящиеся там, являемся врачами, медсестрами, медбратьями. И у нас есть это целебное средство, которое может дать выздоровление и исцеление людям. Какая привилегия участвовать в служении, исцеление, которое совершал Иисус Христос? У нас есть возможность просить Бога о том, чтобы Он сделал нас эффективным инструментом для того, чтобы помогать людям в этом мире, для того, чтобы идти к раненым жизненными обстоятельствами и приносить облегчение. Однако следует отметить, что все эти действия соли, они эффективны только в одном случае, если соль не потеряла силу. Конечно, натрий хлорида очень устойчивое соединение, и на самом деле сложно как-то потерять этот вкус. Но чтобы понять этот текст, нужно понимать, что во времена Иисуса Христа соль, она была органическая. Ее добывали на берегу моря, и, соответственно, вместе с солью попадались песок, какие-то камушки, либо соль была в камне. И поэтому для того, чтобы отделить соль, ее помещали в котел, кипятили, и затем весь тот остаток, который не растворился, его выбрасывали на улицу, на дорогу, потому что в нем не было никакого смысла. Эти отходы годились только для того, чтобы выбросить их вон на попрание людям. Соленость христианина
Это тот христианский характер, который мы находим в заповедях блаженства. Как написано в Священном Писании, в послании к Колоссянам, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как ответить каждому». Рассказывают одну историю, как один преподаватель приехал в Японию. Как мы знаем, там не очень много христиан. Его

вере. Этот преподаватель просто жил, общался со студентами, но в результате его преподавания порядка 20 студентов захотело стать христианином. При этом есть другой случай, когда однажды одному миссионеру сказали: «Ты совсем не похож на свою прекрасную книгу». Дорогие друзья, сегодня Бог призывает нас стать солью, обладать теми качествами, о которых мы сегодня могли поразмышлять.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Не все названия животных в синодальной Библии переведены правильно. Кто такие горные мыши, левиафан, акриды? Как в древности люди относились к диким животным? Сегодня у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: С какого животного мы начнем наш разговор?
1: Ой, тут глаза разбегаются, на самом деле, потому что библейская фауна очень богата. Действительно, много разных животных упомянуты в Библии, некоторые даже описаны в Библии. Но, наверное, стоит вначале разобраться, кто такие животные. Поэтому мы начнем мы с животных.
0: В этом начнем есть какая-то сложность, кто такие?
1: Да, в этом есть сложность, потому что вот часто, например, говорят, животные и птицы. Это правильно? Это можно так говорить? И в Библии встречается это выражение «животные и птицы».
0: С точки зрения зоологии, наверное, нет.
1: С точки зрения зоологии нет, потому что птицы тоже это животные. И пресмыкающиеся, кто такие пресмыкающиеся? Мы представляем себе конкретную группу животных, класс позвоночных животных, куда относятся змеи, ящерицы, лягушки не относятся. А вот змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи – это пресмыкающиеся. Вот, но в Библии несколько другая систематика, и тоже животные обозначены разными словами, каждый из которых несет свой смысл, свои смысловые оттенки. И вот если мы возьмем отрывок из книги «Бытие», где речь идет о потопе, то вот разные слова, означающие животных, здесь использованы рядом. Если мы откроем 7 главу книги «Бытие»,

0: И прочитаем с 13 текста хотя бы основное. «В сей самый день вошел в ковчег Ной, и сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его, они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, и все птицы, все крылатые». Вон сколько здесь слов, которые означают животные.
1: Да.
0: И на самом деле вот здесь выделяется четыре понятия, которые так или иначе связаны с животным миром. Самое первое, одно из самых широких понятий, это слово «хай». Отсюда женское имя «Хава» в синодальном переводе, известное как «Ева».
1: Да,
0: она стала матерью всех живущих. Угу. Мужское еврейское довольно распространенное имя «Хайм» тоже означает «жизнь», «живой». Аналог латинского имени Виталий, кстати сказать.
1: Это интересно.
0: По смыслу. Вот, так вот, слово «хай» означает «живой», «живущий», «жизнь», «живое существо», «животное». То есть, применяя современные биологические знания, можно «хай» даже распространить и на растения. Но не уверен, что древние евреи это распространяли. Но, тем не менее, древо жизни – это «эцхайм». Тоже, в общем, дерево, которое дает жизнь.
1: Да.
0: Другое слово, очень забавное, «бегема». Знакомый корень?
1: На бегемота.
0: На бегемота похоже, совершенно верно. Это скот, животное, зверь. Такие заметные, большие, вещественные существа, которые животные крупные. Это могут быть...
1: Туша такая, да,
0: это может быть и домашний скот. Это могут и дикие животные быть. И вот, например, в книге Иова упоминается бегемот, который поворачивается хвостом своим, как кедром. Но мы знаем, что у бегемота маленький хвостик. Но здесь слово «бегемот» — это от бегема множественное число. То есть это не значит, что звери, но это значит как зверище. Множественное число и некая превосходная степень. То есть такой вот суперзверь, всем зверям зверь. Это бегемот. Есть еще слово «ремес», которое переводится как «кишащие». Что-то мелкое, двигающееся, ползающее. Может и немножко летать, может и скакать, но, в общем-то...
1: Такая живность, да?
0: Да, совсем не обязательно буквально присмыкающиеся по земле, не обязательно буквально ползающие, но чаще всего переводится как присмыкающиеся. Но сюда относятся и насекомые, и основная масса беспозвоночных животных, включая морских беспозвоночных.
1: То есть насекомые, вот как-то никогда в голову не приходило, насекомые тоже спасались с Ноем в ковчеге, да?
0: Ну, вот это вот вопрос действительно очень интересный. Если бы Ной бы взял бы всех современных насекомых, сколько они существуют, то другие бы животные бы не влезли, насекомых около миллиона видов.
1: Либо их передавили.
0: Либо их бы передавили бы. Но на самом деле, скорее, они бы всей массой бы раздавили бы, или передавили бы друг друга, или задохнулись бы, потому что... Просто, несмотря на их малые размеры, они бы все вместе, бы все разнообразие видов насекомых по паре, это заняло бы очень много места в ковчеге. Это, кстати, некое такое косвенное указание на то, что даже вот при буквальном прочтении Библии все равно микроэволюция, образование отдельных видов Писанию не противоречит. Но мы вернемся к другим словам, которые означают «животные».
1: Угу.
0: Кишащие, ползающие, присмыкающиеся. И насекомые... Туда тоже попадают. Вот это вот удивительно. Да, у нас, мы понимаем, как разные животные. Здесь вот одно это слово «ремес». И еще слово «цепор» еврейское, которое переводится как «птица», «птичка», «воробей». Вот они крылатые как раз, то есть летающие. Это птицы, угу. Летучие мыши туда тоже. Кстати, женское имя Сипфора, жена Моисея,
1: да.
0: Это означает «птичка».
1: Мило.
0: Да, любили птичек. И вот он, такое ласковое обращение тоже. Вот, растения любили и называли девочек тамарами, пальма. Также вот и могла быть девочка цепора, птичка. Надо сказать, что древние евреи с симпатией относились к животным. И даже не только называли в честь животных детей, но и символами многих колен Израиля были животные. Вот, например, на этом витраже видно такое символическое изображение разных колен Израиля. И вот лев – это Иуда, корень Давида.

0: Ну, самый известный, наверное.
1: Да, вот в Откровении, вот лев из колена Иудина. Но и другие животные тоже были символами колена. Например, Иссахар – осел крепкий, Вениамин – как хищный волк. Дан подобен змею на дороге.
0: Вот знаете, вот кроме льва все остальные какие-то обидные.
1: Обидные, но тем не менее волками называют и другие народы своих детей, мальчиков называют волками.
0: Ну, волки.
1: Например, вот славянское имя Вук, это означает волк. И в иврите есть имя Зиев, которое тоже переводится как волк.
0: Надо же.
1: Да, поэтому вот по-разному бывает. Но я уж не говорю про то, что имя лев есть и в русском языке.
0: Ну да.
1: Есть Аслан в тюркских языках, собственно говоря, отсюда и позаимствовано имя главного героя.
0: Хроник Нарнии.
1: Да, Хроник Нарнии. Вот. Интересно, что некоторыми животными восхищались. Действительно, некоторые животные обладают удивительными способностями, даже хотя, несмотря на то, что эти животные небольшие. Одно дело там лев или там хищный волк, который
0: что-то
1: ворует.
0: Что-то такое величественное, стада, или
1: да.
0: сильное хотя бы.
1: Величественное, сильное или хотя бы хитрое.
0: Или красивое.
1: Или красивое, да. А другое дело – какие-то мелкие существа. И тем не менее, ода таким мелким существам содержится в книге притчей. Притчи царя Соломона, но слова эти принадлежат Агуру.
0: Это другому, какой-то советник?
1: Соавтору. Ну, есть предание, что это был бедный человек, собиратель мудрости, собиратель изречений, который так вот неожиданно стал ни много ни мало зятем царя Соломона. Ну и записывал его изречения и прибавлял свои. Это предание, конечно. Ну а в то, что мы читаем непосредственно в библейском тексте, вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся настройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот у нас тут получился такой перечень животных. Муравьи, горные мыши, саранча и паук.
0: Угу.
1: Каких-то мы можем представить очень легко и четко. И представим мы правильно, это они и будут.
0: Муравьи, например.
1: Да, муравьи, совершенно верно. Вот так вот выглядят муравьи в Израиле. Народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою, потому что зимой, хотя и не очень холодно, но дожди идут.
0: Угу.
1: Поэтому не всегда можно из норки вылезти. Они не делают больших муравьиных куч, но, тем не менее, живут в норках и тоже двигаются по постоянным маршрутам.
0: Тропки прокладывают.
1: Да, не только в наших лесах можно встретить муравьиные тропы. В израильских пустынях тоже они встречаются. Вот этот снимок сделан, правда, исторически в земле филистимлян в окрестностях города Ашдод, библейский Азот. Ну и в других местах тоже вот муравьи вот так вот бегают, заготовляют себе пищу. А, предусмотрительные, не правда ли?
0: Очень.
1: И отсюда, кстати, урок для нас. Тоже
0: совет.
1: В книге притчи совет. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Вот книга притчей 6.6. Здесь такой вот совет. Посмотреть на муравья, поучиться у муравья.
0: Прекрасный совет. Полагаться на себя и быть самостоятельным.
1: Не совсем на самом деле, потому что начальника-приставника нет, но вот муравьи все не самостоятельные, они все работают на благо общего дела.
0: Это уже альтруизм, одно другому не мешает.
1: Да, своего рода альтруизм, да. И вот у муравьев действительно, чем больше мы их изучаем, тем больше замечаем удивительных свойств. На первый взгляд они зачастую двигаются хаотично, беспорядочно, друг другу мешают.
0: По головам бегают.
1: По головам бегают, да. Иногда вот вроде бы стараются помочь, а тянет в другую сторону. Но в целом муравейник поддерживается вот каким-то таким вот общим коллективным разумом, где этот разум, как они, что ими регулируют. Вот это до сих пор
0: загадка.
1: Загадка, да, до сих пор вызывает много вопросов, непонятно. Другой пример, не совсем уже понятный. Горные мыши. Кто ж такие горные мыши?
0: Мыши, которые лазят по горам.
1: Мыши лазят по горам. Ну да, и в горах есть мыши, и в лесах есть мыши, и в долинах есть мыши. Но здесь не мыши. Здесь стоит слово шафаним, шафаны. В единственном числе шафан, капский даман, небольшой такой зверек, который на самом деле не относится к грызунам.

0: как мыши.
1: Похож.
0: Что-то есть. Похож еще на кролика, но не относится к зайцеобразным. На самом деле это особая группа, отдельный отряд млекопитающих, доманы. Ни на кого не похожий. Растительноядные, живут на скалах. И вот так вот выглядит, не правда ли, милая мордочка?
1: Да.
0: Их тоже любили. Редкое, правда, имя. Один раз встречается в Библии Шафан, один из царедворцев благочестивого царя Иосии. Когда речь идет о реформах царя Иосии, то есть один из таких вот участников этих реформ был человек под именем Шафан. Его назвали в честь такого вот зверька. Вот они как раз горные мыши. В других местах Писания они называются зайцами. Например, в 103-м псалме каменные утесы – убежище зайцам. Такой вот есть экологический псалом в Библии, где каждому творению свое место. И вот для них каменные утесы Господь назначил. Действительно, живут на каменных утесах. Действительно, на скалах устраивают свои дома,
1: такой
0: прячутся
1: упитанный
0: среди скал. Да, ну, упитанный – это, скорее всего, беременная самочка. Вот в таких вот местах, довольно неуютных с нашей точки зрения, вот эти вот доманы, в 103-м псалме «Зайцы», в книге притчей «Горной мыши», я говорю про синодальный перевод, а в оригинале «Шафаним», «Шафанчики».
1: А напомните, пожалуйста, за что их в притчах-то хвалят?
0: За мудрость. На скалах устраивать свои дома.
1: Ну да, туда, конечно, никто не полезет.
0: Да, горные мыши, народ слабый, но ставит дома свои на скале, знает, где спрятаться. Угу. Это тоже своего рода мудрость. Не всякий туда долезет. И, в общем-то, человек там жить не может, а они мало и довольствуются малым. Вот это тоже очень хороший пример. Хотя вот из самого текста притчи он не очевиден, но когда мы сообразим, кто же такие вот эти самые горные мыши, доманы, то уже понятно, чему у них можно поучиться. Он сидит, тоже отдыхает на скале, прямо на морском берегу. А могут лазить и по деревьям. Забавные существа, на них много можно смотреть, любоваться
1: шарик
0: и умиляться. Да. У саранчи нет царя, выступает вся настроенная. Это действительно именно та саранча, которая временами размножается, дает массовые вспышки. Вот это именно те, кто есть вредители.
1: Да.
0: Когда какого-то животного становится очень много, он становится опасным для всех своих соседей. Саранчи много, она растительноядная. Она двигается и уничтожает все на своем пути. Сначала двигаются стаи по земле, пешком идут их личинки. Личинки едят траву, растут, несколько раз сбрасывают свою твердую хитиновую шкурку, свой панцирь. И на последней линьке у них вырастают крылья, они становятся на крыло, и уже эта стая поднимается в воздух и летит.
1: Жуткое зрелище.
0: Временами даже заслоняя солнце. Вот она, пустынная саранча, как она выглядит. И вот в книге пророка Иеля автор сетует. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки». Вот этот перевод сделан во многом наугад, что касается гусеницы, червей. Тут возможно, что имеется в виду разные стадии саранчи.
1: А-а-а.
0: То есть и личинки, то, что не доели личинки, то взрослые саранча, в общем-то, как-то вот так вот. Ну и бывает еще и так, что за одной вспышкой, за вспышкой численности одних вредителей следует другая вспышка численности других вредителей.
1: Точнее, это кто, например, как?
0: Ну, бывают определенные гусеницы, действительно, реально, гусеницы многих бабочек тоже во множестве все уничтожают. Но здесь вот речь идет о саранче. Пустынная саранча, схистоцерка, она и в нашей стране встречается, только на юге. И в 30-е годы один советский энтомолог, Щербиновский его фамилия, он изучал по архивным материалам историю этих вспышек численности, установил связь между солнечной активностью.
1: Неужели?
0: И вспышками. И, в общем-то, саранча, она выходит одновременно, выступает стройно. И, конечно, это вредитель, конечно, это зло. Но вот как мы видели из книги пророка Иеля, то саранча оказывается своего рода орудием наказания Бога. Да, она причиняет зло, но она это делает в целях воспитания человека. Поэтому, может быть, в этом ее мудрость, повиновение. Вот так вот выглядит саранча в Израиле чаще всего. Это они поодиночке встречаются. Вне вспышек численности они большого вреда не приносят. Не очень

0: очень редки, но и не очень заметны, но иногда попадаются.
1: Но это вот большие такие, или все-таки они как-то поменьше? Или это большие кузнечики?
0: Да, они большие, но вот в нашей средней полосе как раз большие кузнечики.
1: У них усы длинные, да?
0: Да, у них усы длинные.
1: А у саранчи,
0: вот мы видим, что усики коротенькие и толстенькие. Это короткоусые прямокрылые, а кузнечики – это длинноусые прямокрылые. Но и то, и другое – прямокрылые. И по ночам иногда ползают тоже.
1: Ужас.
0: Другой пример. Паук лапками цепляется, бывает в царских чертогах. Но мы хорошо представляем себе паука, и паука в царских чертогах тоже.
1: Как да да нетрудно представить.
0: Царский дворец, и где-то там в уголке паутина. Слуги царя не очень хорошо исполняют свои обязанности. И вот оставили где-то паутину. Но вполне к пауку это все можно отнести. Но интересно, то слово, которое здесь используется, самомит, переводится как ящерка. Ящерицы бывают разные. Есть ящерицы, которые быстро бегают по камням, по ровной поверхности, прячутся под камнями. А есть ящерицы, которые могут ползать по вертикальным поверхностям.
1: Гекконы?
0: Совершенно верно. Да, это гекконы. Так что, скорее всего, здесь речь идет о гекконе. Геккон лапками цепляется, а бывает в царских чертогах. Вот сидит вот этот вот геккон и выглядывает. Кто там к царю в гости пришел?
1: Да, он сам в гости
0: а думает
1: пришел.
0: Сам про себя, наверное. Кто это ко мне в гости пришел? Царь вот посидел в тронном зале и вышел. А он там постоянно живет и считает царские чертоги своими. А царь даже не подозревает об этом. Так что вопрос, кто здесь настоящий хозяин. Разные бывают гекконы. Вот это израильский веерапалый геккон, веерапалый, потому что и пальцы расставляет веером, и каждый отдельный палец имеет присосочку в форме веера. Вон он как на вертикальной стенке распластался.
1: Узорчик.
0: И сидит. А это синайский веерапалый геккон. Он встречается на юге страны. Вот этот снимок был сделан, правда, в Иудейской пустыне, но он и дальше и в Синайскую пустыню проникает, тоже лазит по скалам. Это синайский веерапалый геккон. Как мы видим, он здесь посветлее. Ну, потому что
1: цвет,
0: и фон соответствующий, да, под цвет тех камней, которые в этой пустыне. А вот другой веерапалый геккон Хасильквиста, тоже встречается на юге Израиля, на Синайском полуострове. Вот, лазит, и до сих пор можно в отелях Египта такого встретить.
1: Милый. Ну, вот это все-таки маленькие существа. А как же быть с большими, с левиафаном тем же самым? Кто это такой?
0: Да, левиафан, судя по всему, это большое животное, потому что в книге Иова это верх путей Божьих. Только Господь может к нему приблизиться, может его одолеть. Вот такой вот, скорее даже, наверное, риторический вопрос Господь задает главному герою книги Иова. «Можешь ли ты удою вытащить левиафана?» Крепкие щиты его великолепия. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко. И дальше подробное описание левиафана, в котором угадывается крокодил. Какой это может быть крокодил, но разве что нильский, ближайший к месту действия. Ну, кстати, действие книги Иова не совсем понятно, где происходит. В земле Уц. Так что там могут быть самые разные животные, о которых древние евреи могли иметь представление, о крокодилах, конечно, имели. Но вот в книге Иова по описанию угадывается крокодил, как левиафан. Но, с другой стороны, левиафан также еще и обитатель моря. В книге Ионы фигурирует кит, но, правда, это слово, которое переведено как кит, правильнее перевести как рыба, дак. Отсюда, кстати, бог филистимлян Дагон, который, как считается, изображался с туловищем рыбы в виде такой русалки. Да, ну и в современном иврите тоже даг – это рыба. И вот там рыба заглотила Иону и извергла. Мы-то знаем, что кит относится к млекопитающим, а не к рыбам. Но в 103-м псалме псалмопевец восхищается морем, великим и пространным, где пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, вот там это слово «ремес» – кишащие, используется пресмыкающиеся, и там плавают корабли, и там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Там это морское чудовище большое. Ну а самый большой обитатель моря – это кит. Отсюда, в такой более поздней еврейской традиции, считается, что левиафан – это кит.
1: А может, это все-таки какой-нибудь динозавр уцелевший?
0: Кто знает, конечно, да, тут уже можем фантазировать по-разному.

0: Азнамову.
1: Ну, он там вообще как-то фантастически описан. Да. А это не он ли огнем-то дышит?
0: Огнем кипятит пучину. Кипятит пучину – это когда он ныряет в воду, выходит пар, кит, кстати сказать, в этом смысле кипятит пучину, потому что удар хвоста рождает множество брызг, пены, пузырей, море как закипает. Угу. А когда кит выдыхает, фонтанчик, это ведь на самом деле не просто он воду выплевывает, он дышит, это водяной пар. В общем, как из чайника. Так что в каком-то смысле он кипятит
1: пучину. Со стороны могло показаться.
0: Да, могло показаться. Но вот на этом вот такой юмористической картине Евгения Абергауза, Иона и кит в порту Хайфы доставил кит.
1: Да.
0: Да, ну и в поздних изложениях, пересказах Библии, толкованиях Библии поздних еврейских, вот кит отождествляется с Левиафаном, а Левиафан с китом. Вот поэтому, ну, кто такой Левиафан в Библии, сказать сложно, просто какое-то морское чудовище. И древние израильские государства, южное и северное царство, вот особенно северное, имело выход к морю. Но мореплавателями не были, и периодически от моря оттеснялись то филистимлянами, то финикийцами. И, соответственно, подробности морской жизни им были мало известны. Поэтому вот Библия написана в системе понятий, которая знакома была древним евреям.
1: Угу.
0: Поэтому здесь мы про Левиафана можем только догадываться, и вот эта вот загадочность, хорошо, что она есть, наверное, мы загадкой его, наверное, и оставим, Левиафана.
1: Сергей Феликсович, а что за странная диета была у Иоанна Крестителя? Акриды и дикий мед.
0: Да, насчет дикого меда, тут, скорее всего, имелся в виду мед именно от пчел.
1: Ну, хорошо, да, с медом понятно.
0: С медом понятно. А вот что такое акриды?
1: Зачем их есть?
0: Да, явно не пирожные. Да, и зачем их есть? Тут разные точки зрения существуют. Некоторые считают, что акриды – это плоды цератонии стручкового или рожкового дерева, которые кератион на греческом, рожки, угу, используются в притче о блудном сыне, о которых мечтал главный герой этой притчи.
1: Свиньям давали.
0: Которые давали свиньям. Что, возможно, Иоанн вот это ел. Но более вероятно, что имеется в виду именно акриды, вот это акридес греческое, отождествляют с акридой насекомым из отряда прямокрылых, тоже короткоусые прямокрылые, вроде саранчи, только с такой вытянутой головой. Вот здесь она сидит на ракушечном пляже на озере Кинерит, а вот здесь она в траве спряталась.
1: Да, вот таких вот, сколько нужно найти, чтобы наесться?
0: Много, много нужно было наесться, и, скорее всего, тут перевод довольно грубый и условный, но, наверное, около того имеется в виду, что ел саранчевых, если была вспышка численности, саранчи перелетной, то Иоанн Креститель, скорее всего, ел саранчевых. Не обязательно, что целенаправленно именно акрид, потому что акриды не бывают столь многочисленны, как перелетная саранча. Так вот они понемножечку, и больших таких вспышек численности обычно не дают, чтобы их можно было собирать ведрами.
1: Ну, не знаю, но все равно, ну почему не пшеницу, почему акрид? Они что, очень питательные?
0: Ну, насекомые, белок как-никак, да, сытнее, чем пшеница. В этом, в перечне чистых животных упомянуты такие присмыкающиеся, вот эти вот хромес, кишащие, у которых задние голени длиннее передних, чтобы скакать. И там дальше идет перечень непереводимых слов. И поэтому непонятно, и поскольку непонятно, какие именно виды саранчевых имеются в виду, то современные евреи не едят ничего из них, чтобы не съесть нечистого.
1: Угу.
0: Но первые читатели Библии четко различали, кто съедобен, кто не съедобен, то есть среди прыгающих насекомых, прямокрылых у них как раз почти у всех задние голени длиннее передних, чтобы скакать. Они все прыгают. Вот определенные виды употреблялись в пищу.
1: Ну, теперь многое стало более понятным.
0: Хотя загадок еще очень много, и довольно загадочные, понятные животные, узнаваемые животные в Библии тоже очень интересные. Но это требует отдельного разговора.
1: Значит, мы поговорим в следующей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Вы можете писать ваши вопросы или комментарии. Смотрите наши программы. Всего доброго. До свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. Что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
1: Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
0: Ну вот интересно написано, что в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты. Но разве люди не очищались, принося ежедневно жертвы, каждый за свой грех? То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.

0: Все? Условно.
1: А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
0: Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так, сегодня в богословской литературе, в иудаизме он назовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа. Дословно, день очищений. Потому вот очищение людей – оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе. «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и, соответственно, людей». То есть, фактически, в этот день очищались. Во-первых, весь род первосвященнический. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих, люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано, и мы таким образом уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
1: То есть личность, личность согрешила, да. Личность очищена.
0: Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, скажем, за разовый грех.
1: Так.
0: Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот почему это нужно было делать, Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано, «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
1: Ну, естественно, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
0: Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины, ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих, говорит, «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – он истребится из народа. Потому это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда
1: результатом будет смерть. Ну хорошо, он доносит этот грех в святилище.
0: Да.
1: И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
0: Но теперь на кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит «покажи мне славу твою», то вот провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, прощающий, дословно в оригинале «несущий» – глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
1: То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга Исход 25.8, «Устрою там они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
1: Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
0: На протяжении всего

0: года.
1: На протяжении всего года.
0: Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки. И он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Угу. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и Он праведен, и между Ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Поэтому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря. Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
1: Что на территории святилища приносилось жертвой Богу и дьяволу?
0: Понятие судного дня, оно двояко.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи. То есть, получается, они должны были что-то с этими грехами потом дальше сделать.
0: Да.
1: Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что ну, его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, да. То что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
0: Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите о проблеме хранения радиоактивных веществ.
1: Ну, типа того.
0: В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть, в действительности, грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. И потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть, есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха следующее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да? Вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
1: Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да?
0: Вот, в подлиннике это термин не «отпущение», а имя собственное. Азазель. И потому в подлиннике так, «ла Азазель», дословно «для Азазеля». Один козел для Господа, а другой для Азазела.

0: Те, кто читал произведения Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лех ла азазел», то есть «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол. Это сатана. И этимологически говоря, азазел, эл – это бог, а вот первая часть – это как бы свирепый бог, злой бог, есть, вот такой.
1: Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилась жертва богу и дьяволу?
0: Так вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие не видят. Козел для азазела не является жертвой. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше, «приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось в начале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее, 16 глава книги Левит, 20 стих и далее. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
1: Так, а можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища – это что, он собрал, по крайней мере, символично, да, собрал все грехи, которые туда приносили.
0: Все исповеданные, покаянные, да, и отпущенные грехи.
1: И вот он их выносит и возлагает на вот этого второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что это должен, грехи должен понести Христос.
0: Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
1: То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом вот остался.
0: Что с ним дальше произошло, да? Написано: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, то есть грехи очищены, которые временно Бог на себя взял во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной вот системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот вот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью вот олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
1: Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
0: Да.
1: Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили. Но, верно, с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. В пустыне ли погибал, или со

0: скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть в любом случае получается как жертва. Просто с какой стороны на это посмотреть?
1: Понятие «жертва» – это понятие искупительное. То есть понятие «жертвы» – это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает, потому что это вина...
0: Но он получает возмездие за свой грех, так. То есть он не решил его раскаять или раскаяться в нем, соответственно, он получает за него наказание сам.
1: Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь вот важно открывается картина. Козел для отпущения в оригинале для Азазела, он несет только те грехи, которые были искуплены. Угу. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
0: он, естественно, сам за свои грехи
1: несет,
0: погиб.
1: И он расплачивается за свои грехи.
0: Да, ну с ним
1: грехи.
0: Все понятно. Да. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены.
1: Верно.
0: Вот их на него. Угу. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за вот эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а вот как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
1: Коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе и какова взаимосвязь между грехом человеческим и вот ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть грех на нашу землю дьявол принес. Восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха. Он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть в конечном итоге в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику, к
0: дьяволу. То есть у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял, и на него возвращается основная масса вины.
1: И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным служением.
0: Если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас. Поэтому
1: да,
0: приходится
1: нам с дьяволом не совладать.
0: Поэтому
1: он
0: приходится пользоваться
1: нас...
0: Господом в этом вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. Соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище и начинает совершать там служение.
1: Да.
0: А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
1: Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести. И важно понимать, что весь литургический цикл от Пасхи до Кущей, и при котором Йом-Кипур, день очищения, он фактически является концом вот, работы с грехом, это масштаб истории всей земли. То есть то, что каждый год многократно повторялось, вот, и на протяжении истории сотни и тысячи раз имело место, фактически в истории Вселенной произойдет только один раз. То есть только один раз Пасха. Пасха наших Христос, закон за нас. То есть каждый из этих вот праздников, в том числе и Йом-Кипур, день очищения, произойдет в истории Земли и в истории Вселенной, в небесном святилище только единожды. Соответственно, коль скоро это последний, но если говорить, точнее, предпоследний праздник, а кущи – это уже указание на Царствие Божие, то, соответственно, последние действия, которые происходят по очищению греха,

0: это Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это описано в апостольских писаниях. Я хочу обратиться к посланию к евреям, к 9 главе. И там у нас в стихах 23 и 24 написано следующее. Евреям 9 глава, 23 и 24. Сказано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». К сожалению, немножечко невнятно звучит текст. Я предлагаю посмотреть на один из современных переводов этого отрывочка. Перевод слова «жизнь» гласит: «Все земное, сделанное по образу небесного, должно было очищаться таким образом». Известным образом, да, да, о котором вот мы говорим.
1: День очищения, да.
0: «Козел для Господа, его кровь» и так далее. Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божьего скапливались во святилище, он кровью своею, войдя в небесное святилище, их туда внес. То есть не только земное, но и небесное также.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Верно.
1: И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас получается тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога, да. И вот туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
0: Да. Да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно быть
1: должно очищаться.
0: Очищено.
1: Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
0: В книге «Откровения» в 11 главе рисуется следующая картина. «Откровение», 11 глава, я прочитаю, начиная с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть совершенно определенно описывается конец истории Земли, как мы ее знаем. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. И дальше сказано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то есть здесь говорится о том, что должно произойти, какое время настало.
1: На самом деле, что...
0: То есть что настало? Пришло время судить, пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, как сказано здесь, ковчег завета.
1: Первосвященник входил туда, да, для, да, совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
0: Да. И то же самое, как мы видим, на небе должно произойти. Отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано: очищают вас тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся. А с другой стороны, сказано: кто не смирит себя в этот день, мы читали сегодня, истребится душа-то из народа своего. И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость, это очищение. Если же нет, сказано, пришло.

время судить мертвых и погубить. Угу. То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается

0: В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел перед глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
1: То есть полное уничтожение в перспективе.
0: Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
0: Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
1: Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: И в этом-то и суть греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся на нашем уроке о молитве. И сегодняшний наш урок и тема называется «Молитва настойчивости». Как мне быть, что мне делать, когда я не получаю от Бога того, о чем прошу? На этом уроке мы рассмотрим еще одно условие. Условие, чтобы Бог принял нашу молитву. Для чего нам нужно это условие принятия нашей молитвы? Настойчивость. То есть продолжать молиться, даже когда кажется, что Бог не слышит молитву, не слышит снова, не беспокоится о том, когда молитва будет услышана. Павел в послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе пишет: «Непрестанно молитесь». Павел имеет в виду, что у нас должна быть молитвенная жизнь. Нет определенного места и времени для молитвы, потому что в любом месте, в любое время, в самых разных обстоятельствах мы можем обращаться, мы можем молиться Богу. Мы должны научиться доверять Богу,

в мелочах нашей жизни. Так мы научимся молиться непрестанно и в каждой ситуации. Христианская писательница Эллен Уайт заявляет: «Нет неподходящего времени или места, чтобы вознести искреннюю молитву к Богу. Ничто не может помешать нам вознести сердце в духе искренней молитвы. На улице, в толпе, во время деловой встречи мы можем вознести молитву к Богу с просьбой о божественном руководстве». Библейский рассказ из Первого Царства, 1 главы 10 и 12 стихи, показывают желание женщины Анны иметь ребенка, потому что она сильно страдала от унижения со стороны Фенаны, другой жены ее мужа. В своей скорби Анна молилась в Доме Божьем в тишине. Мы можем представить, как непрестанно эта женщина молилась и горько плакала о том желании иметь ребенка. Как известно, в ее молитве с настойчивостью была услышана, и Бог даровал ей сына. Она назвала его Самуил. Сын в ответ на молитву веры, сын в ответ настойчивости. Когда Самуил родился, Анна поняла, что стоило каждого мгновения молитвы, каждой слезы, пролитой в Божьем присутствии. И это показывает нам, что мы должны настаивать в молитве, будь то о ребенке, об исцелении, о восстановлении брака или обращении родственника. Во всем этом мы должны быть настойчивы в молитве. Через притчу о неправедном судье в Евангелии по Луке, 18 главе с 1 стиха, Иисус учил своих учеников никогда не переставать молиться. Ибо настойчивость – одно из условий, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Иисус говорит о судье, который не боялся Бога и который решил удовлетворить просьбу одной вдовы, не потому что хотел воздать ей справедливость, а чтобы она перестала его беспокоить. Иисус использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог благословляет и отвечает не потому что мы его докучаем, а потому что он всегда внимателен к нашим нуждам, к нашим просьбам, к нашим молитвам. Именно поэтому нам не нужно бояться приближаться к Нему с настойчивыми просьбами, с настойчивым желанием. Эллен Уайт подтверждает эту истину следующими словами: «Приносите к Нему свои нужды, радости, печали, заботы и страхи. Вы не можете обременить его или утомить. Тот, кто сосчитал волосы на нашей голове, не безразличен к нашим нуждам, потому что мы его дети». Многие считают, что Бог медлит с ответом, потому что не понимают этого Божьего замысла для наших молитв. Бог желает, чтобы мы смирялись пред Его лицом в молитве с уверенностью в том, что те, кто взывают к Нему день и ночь, будут благословлены. Иногда ответ на нашу молитву приходит, как только мы заканчиваем молитву и встаем на ноги. В других случаях нам нужно терпеливо ждать и продолжать усердно молиться и просить о том, в чем мы нуждаемся. Как показала вдова в притче о несправедливом судье, те, кто готов молиться, должны усвоить урок из псалма, который пишет нам в 5 главе 4 стихе: «Утром услышь голос мой, утром предстану пред тобой».

и буду ожидать тебя. Бог желает, чтобы наша вера развивалась. Когда мы становимся в положении ожидания после совершенной молитвы и высказанной просьбы. Но это не значит, что мы перестанем просить Бога восполнить наши нужды. Наоборот, это означает, что мы будем продолжать просить и ждать Его ответ, ответ Его любви и благословения к нам. Много библейских текстов говорят о важности и необходимости настойчивости в молитве. Библия учит нас молиться постоянно за наших правителей, что непрестанная молитва – лучший ответ тем, кто ищет причинить нам зло, что мы должны создавать молитвенные группы для укрепления веры и общения друг с другом, и что мы всегда должны просить Бога научить нас молиться в духе понимания, что настойчивость – это условие для того, чтобы молитва могла быть услышана. Благодатью Иисуса мы приглашаем вас принять решение посвящать больше времени в настойчивости в каждой молитве и ваших нуждах в Его присутствии. Давайте мы закончим небольшой молитвой наш урок. Отец наш Небесный, дорогой наш Бог, Творец и Спаситель, помоги нам всегда в настойчивости молиться Тебе и ожидать Твоего благословения к нам, потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности –

Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: На пасеке можно многому научиться. Я узнала, от чего умирают пчелы. То, что они погибают, теряя жало, известный факт. Но ведь не все. Большинство из них благополучно доживает до старости. А она наступает тогда, когда полностью изнашиваются крылья. Больше не имеющая возможности летать, пчела выползает из улья и погибает в траве. Ни одна пчела никогда не позволит себе такой роскоши погибнуть внутри улья. Никогда она не доставит хлопот своей семье. Для меня сотни этих старых пчел, доживающих свои последние часы, стали примером такой самоотверженной жизни, какая нам, людям, даже не снилась. Конечно, нельзя говорить, что пчелы понимают, что они делают. Ими движут пчелиные инстинкты. А мы понимаем, для чего мы живем? Всегда только для себя? Тогда это даже не инстинкт. Это то, что сделал с нами грех.
2: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

И опять ему что-то не нравится. Вообще, почему такая реакция? А мало ли что, меня раздражает. Наверное, просто эгоист. Чтобы не мучить себя подобными вопросами, давайте попробуем сегодня заглянуть в свою вторую половинку.

0: Девчонки, а как вы думаете, каким способом можно попытаться узнать, что раздражает мужчин? В частности, твоего собственного мужа. И удалось ли вам что-нибудь разузнать об этом за годы семейной жизни?
1: Когда я вышла только замуж, и первые месяцы нашей супружеской жизни, я старалась не создавать таких ситуаций, которые раздражали бы меня саму.

0: Но, к сожалению, те ситуации, которые раздражают меня, не раздражают меня, раздражают моего мужа. И поэтому не всегда у меня удавалось сделать так, как бы мне хотелось.
1: У меня вот другой метод. У меня какой-то был метод проб и ошибок. Живем, мы контактируем, идет быт. Мы смотрим, что-то у него не то, вот не нравится ему, думаю, наверное, раздражает. Выключу это. Смотрю, да, по-другому уже раз. Не раздражает его в этой ситуации другое действие. Запомню. Запоминаю. Потом еще какая-то ситуация случается. И так постепенно накапливается опыт этих раздражителей, которые просто обхожу. И все.
2: А у меня все так просто. Девчонки, я просто спросила своего мужа, что его раздражает.
3: Когда поженились только,
2: да.
3: Вы сели?
2: Мы сели, я говорю. Скажи мне, пожалуйста, что тебя раздражает? А я тебе скажу, что раздражает меня. И мы поделились друг с другом. По крайней мере, мы знаем, что у нас раздражает.
1: Это же должен был муж пойти на контакт. Мой бы сказал, ну, я не знаю. Ну, как-то...
2: Мой всегда все знает.
1: Думай
2: сама. У него всегда ответ готов. Он мне с удовольствием излил вот такой список. Что его раздражает?
3: Наверное, просто тебе хотелось поставить его в известность, что раздражает тебя.
2: Ну, конечно, тоже не без этого, да.
3: Спросила, что раздражает его. А я вот сейчас думаю, а может быть, есть какие-то такие общие факторы, раздражающие для всех мужчин, ну так, для большинства хотя бы, чтобы нам не только, так сказать, на собственных ошибках учиться-то. Татьяна, что ты по этому вопросу знаешь?
4: Ну, история проб и ошибок семейной жизни собирала нормальный такой список. Я думаю, что мы найдем, о чем поговорить сегодня.
3: Давай мы это сделаем чуть позже. А пока я знаю, что сегодня у нас Аня решила приготовить нам очень аппетитное блюдо. Давайте посмотрим.
5: Добрый день. Я очень люблю готовить. И хотела бы вам сегодня предложить два блюда, которые вкусные, сытные и... Думаю, что вам понравится. Первое блюдо – это пирожки с картофелем из швейцарского теста. И второе блюдо – это салат из фасоли с сухариками. Для приготовления этих пирожков нам потребуется холодная вода, растительное масло, мука. Для приготовления начинки нам нужен картофель отварной, лук репчатый, сливочное масло, чеснок. И приправа хмели-сунели. Ну и, естественно, соль нужна. Сейчас мы с вами приступим к приготовлению этих пирожков. Нам для этого потребуется блендер. Мы берем воду, которую мы заранее приготовили, стакан воды. Выливаем ее в эту емкость, где будем. Мы возьмем соль и сюда воду. Пол чайной ложки соли положим. Дальше мы берем блендер и начинаем туда потихоньку вводить растительное масло тонкой струйкой. Вот так вот. То есть у нас должна получиться вот такая как бы белая пенистая жидкость. Вот. То есть вот от взбивания масло получается вот такой консистенции. Дальше мы берем вот такую форму. Сначала мы перельем сюда вот это масло, взбитое с водой. И будем сюда вводить муку. И начинаем тихонько вводить сюда. Помешивая. Вода, которая здесь, жидкость, которая находится, чтобы она всю эту муку впитала и получилось такое эластичное тесто.

Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Это касается и темы о раздражителях. Очень часто девушки и женщины играют в удивительно живучую игру «Догадайся сам». Мы уверены, что парень должен догадаться сам понести нашу сумочку, когда мы встречаемся. Мы уверены, что мужчина должен догадаться, что мы сейчас хотим чаю и почитать интересную книжку, а не интимной близости. И многое из разряда «должен знать» должен был догадаться. И вот эта игра портит жизнь миллионам семей, и немало из них уже разрушила. Мужчинам крайне неприятно видеть неопрятную, не ухаживающую за собой женщину. Абсолютно не все обладают.

Там безупречная внешностью, но опрятность – это то, что под силу каждой. Не стоит полагаться на факт, что он меня и такой любит. О том, какой вас хочет видеть ваш муж, необходимо спросить у него. А также смотрите на его реакцию, когда вы в том или ином наряде. Его глаза скажут о многом. Как-то само собой разумеющимся мы считаем порой мужчину. Ну, муж, и что такого? Поест, что осталось. Ага, буду я наряжаться для него, и так сойдет. С годами мы так привыкаем к человеку, что перестаем видеть в нем нечто особенное, ценное. Можем перестать готовить его любимое блюдо, потому что оно не очень полезное. Мы ходим в старом халате, когда дома, потому что так удобнее и проще. Но, дорогие женщины, ведь мы старались для него, когда отношения только завязывались, хотели выглядеть на 5, стояли у плиты, украшали блюда. Но почему только тогда? С годами ведь эта необходимость только увеличивается, так как проблемы и быт ухудшают ситуацию. Как-то повелось, что женщину часто сравнивают с пилой. Неприятное для нас сравнение, но бывает справедливое. Нам все не так, и все не эдак, и вообще мужчина достался не такой. Мы прилагаем усилия, чтобы его изменить. Говорим, высмеиваем, унижаем. А вдруг поможет стать человеком? А если менять не удается, значит, надо учить лично и даже на людях. Только кто дал нам право быть учителями жизни? К чему это превосходство? Как будто наше мнение и знание жизни лучше. Стоит избавиться от таких иллюзий, пока они не разрушили нашу нервную систему и наши отношения. Мужчины очень не любят, когда им снова и снова напоминают о потекшем кране, раскуроченной розетке или картине, которую надо было повесить еще в прошлом году. И не всегда потому, что он ленив. Просто мужчины мыслят глобально, а такие мелкие дела просто порой недостойны его внимания. Знаете, есть несколько вариантов поведения. Можно не обращать внимания, может быть, он сам догадается. Постоянно напоминать и не успокоиться, пока этого не произойдет. Сделать за него. Или же рассказать родным, чтобы на него оказали воздействие. Но все эти пути в никуда. А можно сделать следующее. Напомнить. Или сказать, как важно для вас то, что он делает в доме. Или же дать ему самому столкнуться с последствиями несделанного дела. Вы знаете своего мужчину лучше и можете использовать индивидуальный подход. Но даже если наступил кризисный момент, говорите, устанавливайте границы, и пусть ваша семья будет счастливой.

Полученные пирожки мы теперь должны испечь, поставить их в духовку при температуре 180 градусов, минут где-то на 20, но мы должны поглядывать и смотреть, когда у них образуется такая золотистая приятная корочка. И сверху, и снизу, чтобы они также не пригорали. Теперь мы приступим к приготовлению нашего салата. Салат с сухариками и с фасолью. Для этого нам потребуются свежие помидоры, свежий огурец, репчатый лук, сок лимона, половинки лимона достаточно будет, зелень и фасоль белая.

0: кукуруза консервированная, растительное масло, соль, песок и сухарики из белого хлеба или из батона, приготовленные заранее. Сейчас мы приступаем к приготовлению нашего салата. Если лук репчатый, он бывает, конечно, любой лук, он горчит. Для салата желательно этот лук сначала ошпарить кипятком.
1: А бывают такие ситуации, которые принципиальны для меня, но не принципиальны для моего мужа, но очень сильно раздражают его. Например, приведу такой пример. Он и банальный, и кому-то покажется глупый. Пример с тюбиком пасты. Кто-то выжимает пасту с одного конца, кто-то нажимает на тюбик с другого конца. По большому счету можно прийти к какому-то компромиссу, да, и кто-то должен кому-то уступить. Но мне это принципиально. Я всю жизнь так делаю, в моей семье так заведено, так скажем.
2: Тебе так удобно.
1: Так удобно, да. Как быть вот в таких ситуациях, в таких мелочах?
3: Стоит задаться вопросом. А это настолько важно, что достойно, ну, как бы, наших плохих взаимоотношений или ссор, плохого настроения для вас, для вашего супруга. Или на это можно закрыть глаза. Это, ну, как бы, один момент, да? Второй, можно, конечно же, договориться. Ну, давай все-таки постараемся вот так вот, да?
2: Знаешь, мне кажется, я бы купила второй тюбик.
3: Или же, вот я хотела как раз сказать, что вот это моя зубная паста, это твоя, я выжимаю с этой стороны, это с этой стороны. То есть, чтобы не было лишних таких вот точек соприкосновения, неприятных, да, раздражающих, просто их исключить. Что-то не так уж сильно и важно.
2: На самом деле, вот в быту ведь этих мелочей очень много. Да. Кто где ставит тапочки, как что-то кладет, убирает. И на самом деле получается, что в любой ситуации кто-то должен все время вступить. Просто не хотелось бы, чтобы все время вступала только, наверное, одна сторона. Как-то это не очень, наверное, будет комфортно. Но ведь бывают вещи, которые поважнее. Вот у тебя первым самым пунктом было, что мужчины не любят женскую игру «Догадайся сам». А мне кажется, для многих женщин это просто самая любимая игра. Ведь когда он за мной ухаживал, он догадывался. Он догадывался, какие цветы я люблю, да? Какие духи мне понравятся, понимаешь? То есть он пытался проникнуть в такие области. А что, сейчас я стала хуже или менее достойна его внимания, размышлений его обо мне? Ведь, по сути дела, женщина, когда хочет, чтобы мужчина поиграл с ней в эту игру, она, может быть, просто хочет, чтобы он подольше времени о ней подумал. Что же в этом такого плохого-то? Почему же не поиграть-то бы? И не позаигрывать таким образом друг с другом снова.
3: Мне хочется знать вообще, где такие мужчины, которые во время встреч догадываются, какие цветы, какие духи.
2: Ну, мне кажется, мой муж, когда за мной ухаживал, он догадывался, что мне приятно. По крайней мере, ну, что ты хочешь сказать, что когда за тобой ухаживал твой муж, он не угадывал, какой подарок тебе будет приятен?
3: Мне он подарил первый подарок, такой существенный. Это была красная сумочка и красная шляпка. Потому что, ну, я любила там шляпки, красивые сумочки. Но он не попал в фасон, понимаете? Потому что, ну, вроде шляпка, да, вроде клатч, ничего. Но шляпка старомодная, клатч не в моем вкусе. Я поблагодарила, ну, как бы порадовалась, что, по крайней мере, да, проявил. Но впоследствии он увидел, что я не ношу, ну, просто я даже попыталась, ну, да, надеть на себя, но мне не нравится.
4: А его не раздражало?
3: Он понял, что не попал, ну, не попал в этот раз. И когда через некоторое время я говорю... Мне не совсем понравилось. Но вот то-то мне очень понравилось. Ты попал в точку, и он дальше просто, как говорится, наматывает на ус, что это плохо, а вот это...
4: Это хорошо, что его не раздражало, потому что часть мужчин, когда они тратят на женщину время, хотят получить полное удовлетворение потом от ее эмоций, а не то, чтобы она так сказала, и его это начинает тоже раздражать.
2: Я бы все-таки назвала, что он играл с тобой в эту игру. Потому что он... Ведь что значит «догадайся»? Я, может быть, просто вкладываю в этот другой смысл. Что когда мужчина просто внимательный и наблюдательный, он где-то там наматывает себе, что она сказала по поводу чего-то, на что она обратила внимание, что она где-то проронила. Ну и вообще не нравится тебе игру эту играть. Сядь и устрой такой разговор по душам, когда женщина захочет рассказать, что ей, в общем-то, нужно.
3: Это не исключает то, что мужчина должен быть внимательным. То есть, если

0: Есть вещи, о которых сразу не догадаешься, ну, абсолютно обо всех, правильно? Мы друг друга не можем знать вот так вот идеально сразу. То, конечно, подглядеть, посмотреть, о чем она говорит, ну, на каких вещах концентрирует внимание в магазине.
1: Конечно. Да?
0: То есть это же тоже видно.
2: Но, с другой стороны, играли это, догадайся. Потому что многие мужчины, я знаю, раздражает такая фраза: «А я думала», многоточие. Ну и что ж ты думала? А почему ты мне не сказала об этом? Ты можешь думать, что хочешь.
1: Ну, то есть здесь нужно, конечно, подходить с двух сторон. И нам, женщина, может быть, это более открытой.
2: Для мужчин это совсем не игра, а битва.
3: Угадай. Раздражает больше то, что я даю одну информацию, а потом другую.
2: Да.
3: Сделай то, а потом то и то. Он мне говорит: ух, стоп, давай что первым, что вторым, что третьим.
0: Это, что нам нужно сначала самим определиться, что нам нужно, а потом уже ждать этого от мужчины.
1: Да, мне тоже кажется, что это...
2: И давать маячки, которые бы он точно понял.
1: Да?
0: Да. Вообще для мужчин очень важно дело его жизни. То есть то, которое он выбрал, если оно реально ему еще и нравится, и мы эту любовь в нем подстегиваем, да, стимулируем, через время мы увидим, что и заработок может увеличиться, и его удовлетворение, и наше счастье.
1: Ну вот у нас такая была ситуация. Мы собрались, я, мой муж, пришли наши друзья, и мы решили поговорить на тему все-таки. Что же вас раздражает, мужчины? И они нам такие очень интересные вещи сказали. И сосредоточились больше на каких-то внутренних вещах. Например, звучали такие раздражающие факторы, как женская болтовня, чрезмерная болтовня, и еще сочетающаяся с глупостью особенно. Еще мы говорили о том, что мужчины говорили о том, что им не нравится сравнение, когда их сравнивают друг с другом, с соседом или еще с другими какими-то мужчинами. А также вот, например, моего мужа, его раздражают слезы женские. И он объяснил, почему. Он говорит: я не знаю, что с этим делать. Он говорит: я становлюсь беспомощным, а ты плачешь. Если ты не объясняешь своих слез, то я не понимаю, почему ты. Может быть, это я виноват в твоих слезах.
0: Потому что они любят все контролировать, держать в руках. А слезы — это то, что невозможно контролировать, невозможно как-то...
1: Слушай, да? Но ведь повлиять. Мы же, женщины, прекрасно знаем, что мы хотим в этот момент, когда мы плачем, правильно? И мы плачем, и хотим, чтобы они догадались, что нам подлежит. Ну нет, ты понимаешь, я думаю, когда, вот я так представляю себе, когда человек... Кстати, моего мужа я тоже знаю, что это раздражает. Причем, когда плачу не только я, когда плачут наши дочери тоже. То есть я так понимаю, что женские слезы вообще очень тяжело. Да, в доме 4 женщины, ему тяжело с этим. Я думаю, конечно, что нам хочется, чтобы нас в этот момент прижали, пожалели, чтобы рядом кто-то оказался сильный.
0: Точно.
1: Может быть, надо просто, я подумала, если мы этот секрет рассказать.
0: Вот мы... Да и нужно рассказать, что нам нужно.
1: Да?
2: Да, это работает. Теперь каждый раз, как я пускаю слезу, сразу идут объятия.
0: Вот,
3: сейчас говорим о раздражителях, вот таких, которые от женщины исходят. А есть ведь другие раздражители, которые вот не от нас исходят.
2: Да.
3: Какие вы знаете?
1: Но, тем не менее, в итоге, как бы сказать, объектом спуска этого раздражения оказываешься ты.
0: Оказываемся мы.
1: Может быть, можно, как бы сказать, просто как-то помочь ему выпустить пар, и чтобы самой не оказаться.
3: Да, а то он там на работе накопил, пришел домой и выложил.
2: А как себя вести, кстати, когда вот муж раздражен? Как нужно себя вести? Нужно спокойно сидеть и слушать, как он раздражается. Или парировать ему в чем-то. Или уйти.
1: Да, дорогой. Да, милый.
2: Да. Вот как вот вести
3: себя? От конкретной ситуации.
1: Да, я тоже так думаю.
3: В моем случае просто посидеть. Молча посидеть.
1: В этой комнате или в соседней?
3: Не важно.
0: В другой галактике.
3: Важно, да, не встревать и не начинать переходить на личность, на штыки одно с другой, не цеплять, не вспоминать прошлые ссоры, а то это еще больше начнет раздражать уже обоих, не только его. Поэтому просто послушать. Может, ему просто надо сказать.
1: Ты знаешь, Ань, тоже хорошо, если, как бы сказать, ты сама в таком спокойном состоянии, что ты сейчас готова выслушать все это и сказать ему: да, милый, да, дорогой, я тебя понимаю. Но если ты сама тоже, там, были какие-то неприятные моменты, да, и ты тоже на грани, то, конечно, очень легко вот в этот момент зацепиться.
0: Ты вообще в процессе жизни ты начинаешь замечать, в какой момент лучше промолчать, действительно, а в какой жестко даже, может быть, сказать, если, не знаю, мужчина тоже бывает, да, на эмоциях. Вот раз-раз и не ощущает, когда в какой-то момент нужно остановиться. Или же он своим раздражением уже вас унижает.
1: Да, тоже как бы не позволит.
0: Нужно какие-то границы устраивать, не то, что...

0: теперь вот его все раздражает, и мы должны вот, знаете, послушно на все вестись. Надо
1: закрепиться этой ситуацией, потом будет всегда это... спускать собак.
2: И сам муж, наверное, в общем-то, перестанет любить и уважать такую жену, которая позволяет ему переходить границы.
0: Мне вот хотелось развить по поводу глупости, да, и болтовни.
2: Да, да, вот это интересно, конечно. Когда он за тобой ухаживал, он же не думал, что ты болтаешь глупости. По крайней мере, так к этому не относился. А что потом?
3: Или это было очень наивно, как-то это очень...
2: Мило.
0: Мило, да, нравилось.
4: Может, они слушали даже в этот момент.
1: Глаза не видели.
4: Просто влюбленность на глазах закрывает на многое.
0: Знаете, в Библии есть такой принцип, называется он соответствие. То есть, когда Бог создал Адама, он создал ему помощницу, да, жену, Еву, соответственную ему. И когда человек выбирает себе спутника, он должен искать соответственно. То есть даже какие-то характеристики, да, которые тебе нравятся, которые тебе близки, да, понимание, вот, менталитет, да, образ мышления. И, кстати, вот это тоже. Кому-то не нравится,
2: что
0: чтобы вы мужчина болтливый. А кому-то наоборот, чтобы он там ля-ля-ля поговорил. Так же и женщины. Если мужчине не нравятся глупые, болтливые женщины, так вот впустую, так он не должен ее выбирать себе в жены. А если выбрал, так это уже его проблема.
2: Относись к этому не как к глупости. А как?
0: Если нравилось, что это милая, да, какая-то болтовня, значит, уже воспринимай это.
2: Спасибо, девочки. Спасибо, Татьяна, что сегодня вы поделились своими открытиями. Я думаю, что у Ани уже готово для нас все.

Салат из белой фасоли почти готов. Осталось только сюда добавить сухарики приготовленные. Что мы и делаем. Высыпаем их сюда и перемешиваем. И я приглашаю вас этот салат отведать, попробовать. Также готовы и наши пирожки из швейцарского теста с картофельной начинкой. Вот, какие они получились, тоже надо вам испробовать. Приятного вам аппетита!

0: Причиной всех раздражителей мужчин является их голодный желудок. Прежде надо мужчину накормить, а потом с ним говорить. Это мой вам совет.
1: Я сторонник искренних отношений со своим мужем. И после этой передачи захотелось больше проводить с ним времени.

0: Еще раз убедилась в правоте фразы «предупрежден, значит вооружен». Если я не хочу раздражать своего мужа, значит, я просто должна спросить его, что его раздражает.
1: Для себя запомнила разные мужские раздражители. Применять не буду, но буду обходить. Раздражители, мужские или женские, это даже неплохо. Они помогают нам лучше узнать друг друга.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». С нами сегодня Ольга Лебедева, клинический психолог, и она будет отвечать на наши вопросы. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня говорим о очень важном состоянии, сложном состоянии у женщины, когда она переживает измену. Угу. Мы понимаем, что в нашей стране очень много женщин, которые когда-то сталкивались с такими проблемами в своей жизни. И, безусловно, это тяжелое время. Угу. Тяжело принимать это как данность. Угу. Что переживает женщина в такие моменты?
1: Угу. Женщина переживает в такие моменты просто гамму чувств. Вообще вот уход мужа, да, и измена. Ну, вот измена с уходом мужа, она по относительным единицам стресса почти стоит на одном уровне со смертью супруга. Ну, буквально там одной-двух единичек не хватает. То есть это такое же, как бы, по силе стресса почти равное событие. То есть и здесь к этому событию относятся все те же самые фазы переживания горя, которые возникают тогда, когда умирает очень близкий человек. То есть и первая фаза идет отрицание, что это просто не верится. Как такое могло
0: не
1: произойти?
0: Не может такого
1: быть. Не может быть, да. Это не может происходить вообще со мной. То есть как бы психика, она сразу же защитными моментами, защитными механизмами пытается таким образом защититься, отгородиться. Потому что это обычно случается как гром среди ясного неба, но очень так неожиданно, внезапно застает человека так, как сказать, врасплох. И женщина, ну, она как бы каждая стадия, она происходит какой-то период временной. И вот тоже очень важно знать, почему я это рассказываю. Невозможно перескочить со стадии на стадию. То есть невозможно сегодня узнать об измене, а завтра уже прийти в нормальное, ну, хорошее, спокойное душевное состояние. Так не бывает.
0: Ну, а может быть, исключением может быть тот факт, что женщина предполагала, что это возможно, или, может быть, ожидала, или сама мечтала о том, что муж изменит и уйдет.
1: Даже в том случае, когда предполагала и мечтала, все равно это является стрессом. Все равно. Ну, как бы женщина начинает идти по этим стадиям горя. Вот. Дальше, вот следующая стадия. Возникает очень много гнева. Очень много гнева на того человека. То есть очень много обвинений. То есть он виноват. Но это всегда происходит. При любом горе, ну, человек проходит вот эти вот стадии. Очень много гнева. Дальше после этого гнев – это всегда очень много энергии тратится. После того, как эта стадия уже изжила себя, да, гнев и, соответственно, активность какая-то такая, потому что эту энергию надо куда-то тратить. То есть здесь вот эти вот попытки возвращения мужа, приливы любви к нему, планы построения.

0: состояние, как его вернуть и так далее. Но здесь что очень важно понимать, вот это вот то, что я рассказываю, важно понимать, что это все не являются настоящими чувствами. Почему? Я потом скажу. То есть не надо принимать вот эти вот неожиданные приливы бешеной вдруг любви к мужу, хотя до этого, может быть, 20 лет ничего такого подобного не было, за истину в последней инстанции, что это так оно и есть. Нет, это опять же таки те проделки, которые проделывает психика, ну, с нами, из-за того, что человек попал в очень сильную стрессовую ситуацию. И когда вот эта вот, как бы, стадия гнева, вот активности изживает тебя, когда энергия немножко подзаканчивается, наступает чувство такой депрессии, апатии, опустошенности. То есть до этого была стадия, когда очень много чувств, очень много энергии. До этого, после этого депрессия, апатия, опустошенности. И здесь возникает у женщины очень много самобичевания. Это я виновата. То есть если до этого такой мысли вообще не возникало, на предыдущей стадии это он виноват, это он вообще вот такой-сякой, ну там, и так далее, то на этой стадии это уже я виновата. То есть начинается...
1: Но, может быть, действительно была какая-то причина?
0: Конечно, причина была, да, мы об этом поговорим, но здесь вот именно я рассказываю о таких гипертрофированных чувствах. То есть не он виноват, до этого на стадии он виноват 100%, это неверно, это не истина в последней инстанции. Я виновата, то есть здесь же берется полностью ответственность на себя, все 100%, и самобичевание идет. Это тоже, это неверно. Вот. Но дело в том, что как бы человек верит этому, своим вот этим вот мыслям, своим
1: сам
0: вот
1: себя
0: этим...
1: убеждает, да?
0: Ну да, да, верит вот этим вот мыслям, которые у него возникают. Вот. И только потом, после того, как все четыре стадии вот этого вот горя пройдены, человек может прийти на стадию принятия, желание выбраться из этого состояния, полностью принятия вот этой вот ситуации и как-то отстройки своей жизни заново. Но иногда такое бывает, и это достаточно долгий период. То есть от полугода до года, до двух лет иногда бывает. То, что вот я рассказываю, все вот эти вот стадии. Это очень долгое по ним прохождение. Но иногда возникают такие ситуации, когда человек зависает на какой-то стадии. То есть женщина может зависнуть на стадии гнева, женщина может очень долго зависнуть на стадии депрессии, вот, одиночества. Также некоторые женщины зависают на стадии отрицания. Просто не это, и все. Ну, слишком, потому что сильное, слишком болезненное событие для психики. Это тоже, как вот иногда на войне приходила похоронка на сына, и родители, мать говорила: «Нет, он живой». И она потом жила после войны 20 лет и говорила: он живой. То есть таким образом вот человек зависает на стадии отрицания вот этого вот горя, потому что слишком сильная боль. Ну вот, и измена, уход мужа, ну, повторюсь, что это очень сильная боль. И также вот хочу сейчас немножко рассказать о чувствах, какие разные чувства переживает женщина. То есть Это нужно знать, что все эти чувства нормальны абсолютно, потому что иногда у человека создается такое подозрение, что я схожу с ума, потому что слишком много чувств разных болезненных, слишком много мыслей. Вот.
1: Я прошу прощения, это бывает именно в моменты одиночества, или, возможно, даже если дети рядом, какие-то родственники?
0: Конечно, если дети рядом, да, если дети рядом. Обычно, ну, это очень тяжелое состояние для всей семьи, для всех родственников, потому что в этот момент мама, получается, выключена из жизни семьи. Мама в горе находится. Мама, она, получается, эмоционально недоступна детям. И детей тоже очень сильно травмирует эта ситуация. Ну, там, уход отца, допустим, из семьи, развод. Но вот еще плюс то, что мама в таком состоянии находится. То есть я к чему все это говорю? Что вот мы немножко попозже перейдем к ошибкам, к неправильному поведению, что совершают женщины. И вот очень большой ошибкой оттягивать момент обращения за помощью. То есть как только произошла эта ситуация, по сути, нужно сразу же тут же идти искать квалифицированную психологическую помощь. Потому что, конечно, психологическая помощь, она не берет вот эти вот стадии и не поможет пройти за один день. Но, по крайней мере, реальная помощь, ну, как бы, ну, с помощью, с психологом или с психотерапевтом, он поможет женщине пройти эти стадии, может быть, даже быстрее, пройти, завершить, чтобы не было зависания где-то вот в этом вот своем горе. Вот. То есть что происходит? Происходит такой кризис самоидентификации. Кто ты, кто я. И вот сейчас я расскажу о тех моментах, которые являются абсолютно нормальными.
1: Кто ты, кто я, это
0: женщина, имеется в виду? Женщина начинает спрашивать, кто я, ты кто, что так со мной поступил, а я кто?
1: Своему бывшему мужу тогда.
0: Да. То есть кризис самоидентификации. То есть до этого она-то воспринимала себя хорошо и думала, что все нормально. И тут получается, что мир рухнул, женщина потеряла точку опоры. Она вообще не понимает, она не ориентируется. Произошла такая ситуация, и она...

0: Она не понимает вообще, что происходит, и кто ты, и кто я. Происходит утрата ощущения, что ты особенный. Я думала, что у нас особые взаимоотношения, а теперь чувствую, что ну, между нами ничего нет. То есть, может быть, это как бы тоже развенчание какой-то иллюзии, да, ну что, потому что измена, здесь же нет 100% виноватых, то есть 50% у одного партнера, 50% другого, но здесь получается, что что-то сломалось в их браке, то есть до этого люди жили, допустим, женщина жила с полным ощущением, что все в порядке, она, может быть, пропускала какие-то вещи, не видела, что партнеру плохо, нехорошо, то есть здесь вот происходит утрата ощущения, что ты особенный, происходит потеря уважения к себе. Я готова присмыкаться, пойти на любую низость, лишь бы ты вернулся. И женщина чувствует это, и она чувствует потерю самоуважения. Почему это происходит? Потому что, как я уже говорила, психика, она постоянно пытается вернуться в исходное состояние. Но перемены, здесь как бы развод, измена, уход мужа, это очень неприятное состояние для психики. Это резкое изменение привычного существования, привычного шаблона. И психика...
1: Ольга, я прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что желание вернуть мужа – это неправильное желание?
0: Вы знаете, вот я сейчас пройдусь по этим стадиям. Вот в острой фазе это ничто не является истиной в последней инстанции. Желание вернуть мужа, в принципе, это очень хорошее желание, но оно должно, как бы сказать, проводиться не на очень раненую душу. Здесь как бы у женщины рана, и все, что с ней происходит, это то, что психика разыгрывает с ней вот различные вот эти вот штуки. То есть психика, она пытается постоянно вернуться в привычное русло. И даже если женщина жила до этого и была не удовлетворена своим браком очень сильно, но как только у нее уходит муж, она абсолютно забывает все свои вот эти вот, чем она была недовольна, и ее подсознание раскрашивает все это в радужные цвета, как оказывается, хорошо-то с мужем было, и то, что ее раздражало постоянно, там был предмет ссоры, конфликтов, ее вдруг начинает, ах, как я это сильно люблю на самом деле. То есть таким образом просто психика пытается вернуть в предыдущее русло. И поэтому она думает, что она очень сильно хочет мужа вернуть. Вот. И она вот как раз возникает потеря самоуважения к себе. Я готова присмыкаться, лишь бы он вернулся. Но сразу хочу я забежать наперед и скажу, если муж вернется, вот именно в этом состоянии, когда женщина находится, ничего хорошего не будет. Что будет, я немножко попозже скажу. Потом у нее это будет такой вот маятник раскачиваться, качели. Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Это состояние потом у нее пройдет. И возникнет невыраженный...
1: Как долго это состояние может продлиться?
0: Совсем недолго. Неделя, две, максимум месяц, может быть. И опять гнев. Гнев на... То есть, если человек не прожил вот эту ситуацию, горе свое, ну, как бы сказать, не отпустил, не в здравом, в исцеленном состоянии к этому произошел, то это будет такой вот маятник раскачиваться. И постоянный гнев и напоминание мужу об этом. И постоянные будут уходы мужа. Это просто как бы такая стандартная схема, как заигранная пластинка будет. Одно и то же, одно и то же. Вот. Дальше возникает у нее очень сильный гнев на себя. Как я могла быть такой дурой, что не замечала ничего? Я вот сейчас специально как бы озвучиваю вот эти вот мысли для того, чтобы женщины понимали, что это происходит у всех, что это нормально. Эти мысли, они абсолютно нормальны. Ощущение утраты контроля над своими эмоциями. Почему я не могу перестать думать об этом? Потому что мысли, они заводятся, как вот такая пластинка заигранная, неизбежная, и все это повторяется без помощи. Если человек не ищет помощи, это очень тяжелое состояние, и, в принципе, самому выбраться из него ну, намного сложнее. И время, оно как бы удлиняется, этот временной период. Дальше. Утрата почвы под ногами, вот о чем я говорила. Человек полностью теряется. Я думала, что я прекрасно ориентируюсь в этом мире, а оказывается, нет. И что мне делать дальше? Это же неприятно осознавать, что то, во что ты верил, это была одна сплошная иллюзия. Как такое могло произойти? Вот. Глубокое чувство изолированности и одиночества. Мне не с кем поделиться своим горем, никто не поймет моего отчаяния, никто мне не поможет. Вот это, кстати, тоже очень неверная мысль. Потому что вот это свойственно людям, которые переживают очень тяжелую ситуацию, так вот думать, что мое горе особенное, и нет человека, который меня бы не понял. На самом деле нет. Есть очень много людей, которые переживали или переживают нечто подобное, и есть люди, которые поймут, и есть люди, которые способны оказать помощь. Главное эту помощь попросить. Утрата надежды происходит. Я больше не смогу полюбить по-настоящему, довериться новому человеку. Ну, понятно, потому что это достаточно сильная травма предательства. Вот. И что вот очень важно, важно делать женщине? Женщине очень важно принять эти чувства, проговорить их. Очень важно эти чувства все пережить. Очень важно вот иметь такого человека, ну, допустим, психолога или психолога,

0: психотерапевта, который повел бы ее очень грамотно от стадии к стадии. Вот. И неверные вот шаги, которые совершает женщина в этот период, неверное поведение. Первое, я уже сказала, это оттягивание обращения, вот, помощи как бы психологу. Это нужно сделать желательно сразу. Здесь какие еще ошибки женщины совершают, которые проходят через эту ситуацию? То есть когда они начинают жить жизнью бывшего супруга, начинают, не вылазят из контакта, из одноклассников, из социальных сетей, смотрят, и, конечно, та жизнь кажется просто райской сказкой, а своя жизнь кажется полным, ну, полной ямой. Но на самом деле, конечно, ну, это так не является. Вот вообще существует даже какой-то такой смешной новый психологический термин, который вот описывает то, как люди могут, обычные здоровые люди, впадать в депрессию, смотря там картинки, лазя по разным профилям. Понятно, что никому из нас не придет в голову выкладывать картинку себя в каком-то состоянии некрасивом, да, невыспавшемся и так далее. То есть, и вот женщина, она начинает смотреть на эти картинки, на эти фотографии, профили, ей кажется, что там жизнь, она просто суперская. В этот момент что происходит? Она живет жизнью бывшего мужа, ну и, возможно, там его новой жены или там его новой, ну там подруги, да. Вот в этот момент она не живет своей собственной жизнью, она не занимается своим собственным состоянием, она оттягивает, соответственно, момент исцеления. Дальше ждать мужа в кавычках, то есть не завершать для себя вот эту ситуацию. Незавершенные ситуации, они отнимают очень много времени, очень много сил. То есть до тех пор, пока женщина ждет возвращения своего собственного, ну, своего бывшего мужа в семью, в этот момент в ее жизни точно не появится ни новый мужчина, ни новые отношения. Это очень большая ошибка. И еще более серьезнейшая ошибка – это периодически иметь с ним сексуальные отношения. Иногда периодически. Mm-hmm. То есть для женщины она как бы думает, о, он меня любит, это доказательство его любви. На самом деле это не так. То есть все вот эти вот незавершенные ситуации нужно как можно как бы быстрее для себя завершить. Да, женщина может, допустим, дать себе время. Допустим, я жду его полгода или я жду его год. Если в течение года человек не возвращается, все, я закрываю для себя эту ситуацию. То есть он для меня как будто бы умер. То есть, ну, больше этого не будет никогда. И заниматься своей собственной жизнью. И вот еще тоже вот ошибка ставить крест на всей своей жизни, не ценить свою жизнь из-за того, что семейная жизнь не состоялась. То есть есть вот просто жизнь человека как личности, а есть семейная жизнь. Да, семейная жизнь, она умерла, допустим, но своя-то жизнь, не надо свою жизнь терять из-за того, что семейная жизнь не удалась. И вот вы задавали вопрос, да, нормально ли это желание вернуть мужа, хотеть вернуть мужа. Это нормальное желание, это даже очень хорошее желание, то есть если человек решает восстановить отношения. Но здесь, опять же таки, чтобы все прошло хорошо очень, и чтобы это все пришло к хорошему финалу, обязательно должны быть выполнены некоторые условия. Во-первых, женщина должна пережить вот эти вот все, то есть она должна прийти в норму, из израненного состояния прийти в норму, она должна произвести достаточно сильную работу над собой, и тогда получается, что если муж захочет к ней вернуться, то есть их союз возможен как бы как союз двух личностей уже на более высоком уровне, на другом уровне. Если она останется той же, то есть не произведет работу над собой, не поймет, почему так случилось, и если он останется тот же, то ничего хорошего у них не выйдет. Опять у них будет повторение вот этой вот ситуации. И опять будет вот этот вот гнев на него периодически возникающий. Здесь же, если женщина принимает такое решение, что она решает все-таки восстановить свою жизнь, она решает простить, это должно служить таким фундаментом, на котором она будет выстраивать вот эти вот взаимоотношения. То есть она должна понять, что больше она к этому вопросу просто не возвращается волевым усилием. Это, конечно, очень сложно.
1: Да, действительно, хотелось бы, чтобы было меньше женщин, которым такие советы нужны были, но, к сожалению, такие женщины есть. Спасибо вам, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок.

нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

0: Имейте веру Божию.
1: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем.

Приветствую вас, дорогие друзья, на нашей очередной встрече, теме, посвященной личным отношениям с Богом в рамках целого цикла, который называется «Онлайн с Богом». Надеюсь, что вы смогли посмотреть все предыдущие темы, и сегодня мы поговорим над интересными аналогиями между нашими личными отношениями с Богом и современными технологиями. Я предполагаю, что если бы Иисус сегодня ходил по нашей земле, то его притчи были бы взяты из сегодняшней жизни. И он, возможно, бы сегодня не рассказывал притчу о зерне. Потому что не так часто мы сегодня видим зерно, и мы мало имеем дело с посевами. Потому что когда мы что-то хотим, мы просто идем и покупаем это в продуктовом магазине. Но я предполагаю, что, возможно, какую-нибудь из своих притч он посвятил бы мобильному устройству. За 20 лет телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. А с чего начинается наша жизнь? Да, по сути, тоже с первой фотографии, когда молодая мама, она делает селфи своего малыша и отправляет его через интернет своему мужу. Я даже скажу, в своей жизни я наблюдал определенную эволюцию, динамику в этом процессе. Когда родился мой старший сын Добрыня, которому сейчас 14 лет, то я помню, как я приехал к роддому, и жена мне показывала его в окно, чтобы я мог его посмотреть. Это я помню, город Самара, 4-й этаж, и я смотрел и пытался понять, похож он на меня или нет. А затем, когда родился у меня средний сын, то я поехал к этому же роддому, и я уже не пытался разглядеть. Но жена мне скинула фотографию по ИК-порту. Еще не было интернета на каждом телефоне, поэтому я пытался как можно выше поднять свой телефон для того, чтобы получить эту фотографию. Когда у меня родился третий сын, то, приехав к роддому, я по интернету тут же получил его фотографию, и даже видео я смог посмотреть на него. Но когда у меня родилась дочь, то мне в день рождения не нужно было, в принципе, ехать в роддом, потому что я, сидя дома, уже видел фотографии и видео, которые жена мне присылала. Поэтому сегодня жизнь человека, она начинается с мобильного. И, к сожалению, иногда бывают трагические случаи, когда жизнь человека заканчивается мобильным устройством, когда водитель, например, отвлекается на входящие сообщения и совершает какое-то роковое столкновение. Он с нами перед сном, при утреннем пробуждении, он с нами за столом, и даже в душ, когда мы идем, берем с собой, он в машине, в кармане одежды, в портфеле. И поэтому я думаю, что в современном Евангелии нашлось бы место для притчи о телефоне. И действительно, много можно найти параллелей между нашим отношением к этой технике и к духовной жизни. Давайте попробуем некоторые из них. Например, зарядка. То есть выросло поколение,

который всегда носит с собой зарядки, провода, пауэрбанки. То есть, и любой из нас понимает, что заряжать телефон нужно, иначе ты останешься без связи. Нас не нужно уговаривать в этом, не нужно записывать специальные видеоролики либо рекламу от производителя, где производитель говорит: не забывайте обязательно заряжать ваш мобильный телефон. То есть мы все и так прекрасно понимаем, это слишком очевидные вещи, чтобы о них говорить. А что же происходит в нашей духовной жизни? Почему порой нас нужно вдохновлять и мотивировать на то, что естественно? Подзаряжаем ли мы наши духовные батареи через такие духовные практики, как молитва и чтение Библии? Следующее, что еще есть? Это чехол. Да? Чехол либо защитное стекло. Понаблюдайте за людьми, за собой, как мы заботимся о целостности своего телефона. Как мы сильно расстраиваемся, когда вдруг, случайно уронив, мы получаем трещину на нашем дисплее. То есть люди покупают защитные стекла, противоударные стекла, одевают в чехлы, бампера и так далее, протирают экран. То есть для чего все это нужно? Для того, чтобы сохранить телефон в целостности. А наша духовная жизнь, мы также заботимся о нашей духовной жизни. Также христианин пытается во всей целостности своей прославлять Господа не только в душах, но и в телах наших. Заботимся ли мы о своем здоровье, которое тоже, как мы в одной из тем говорили, влияет на нашу духовность и отношения с Богом? Как мы относимся к нашей духовной жизни, к нашему телу? Поэтому это тоже вот такая интересная аналогия. Что еще есть в телефоне? Все телефоны сегодня снабжены камерами. Ну, то есть куда направлена моя камера? На ком сконцентрирована, иными словами, моя жизнь? То есть на себе, возможно, у меня работает только эта камера. Я, мое, мне, дай. И человек видит только себя, свои нужды, свои проблемы, свои задачи. Весь мир крутится только вокруг него. Или у него работает другая камера? И на кого она направлена? Я верю, что эта камера должна, если проводить духовную аналогию, быть направлена всегда на Иисуса. Да? И христианин, он стремится всегда взирать на Иисуса и хочет запечатлеть каждый шаг своего Господа. Да? Сделать скриншот того, как он относился к людям, как он поступал, для того, чтобы потом просматривать это в своей галерее и думать о том, как я хочу быть похожим на моего Господа. Я хочу в этих жизненных ситуациях поступать так же, как он. Также в наших мобильных устройствах есть приложения. Различные приложения для выполнения каких-то задач, функций и так далее. Знали ли вы, что 65% людей, установив какое-то приложение, потом больше его никогда не открывают? И наверняка у вас есть такие приложения, просто откройте ваш телефон и посмотрите. Я периодически нахожу что-то подобное, думаю, что это за приложение, когда я установил и зачем оно. То же самое в духовной жизни. Мы можем тоже загрузить полезные, важные приложения в нашей христианской жизни. Приложения о важности личных отношений с Богом, потому что мы прослушали все 30 тем и загрузили все эти объемные файлы. Или приложения о том, что нужно читать Библию, или посещать еженедельно собрание. Но вопрос в другом. Пользуюсь ли я этими приложениями? Да? Или я о них забыл? Или я иногда их вижу и вспоминаю, да, есть такая функция, но я не открываю и не использую. Также хочется сказать, что большинство наших мобильных телефонов – это такие мини-компьютеры. То есть и интересная такая информация, что мощность наших телефонов, они сравнимы или даже больше, чем вычислительные мощности, которые в свое время позволили людей отправить в космос. То есть иными словами, что мощности просто вот этого мобильного устройства достаточно было для того, чтобы высадить человека на Луну либо отправить его на орбиту. То есть если, условно говоря, инженерам того времени дать наш мобильный телефон, то они могли бы с помощью него отправить человека на Луну. А что мы как верующие? Как мы используем эти мощности? Какие молитвы могут рождаться в нашей жизни, если мы выстраиваем такие аналогии между мобильным устройством, да, и нашей духовной жизнью. Возможно, глядя на наш смартфон или на нашу где-то зависимость от него, мы можем сказать так, что: Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi, потому что сегодня люди, находясь везде, пытаются поймать эту связь. Или помоги мне подзарядить мою духовную батарею сегодня так, чтобы, ну, не уйти с 1%, прослушав тему, да,
не так ее прослушать, чтобы у меня ничего не осталось, но чтобы все-таки моя духовная батарея подзарядилась. Или, Господи, помоги мне стремиться к Твоему Слову больше, чем я стремлюсь к тому, чтобы посмотреть рилсы или какие-то видео в Ютубе. Господи, помоги мне стремиться к духовному обновлению более, чем я стремлюсь к тому, чтобы обновлять какие-то приложения или операционную систему. Господь, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми, которые мне не очень нравятся. И, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого, ну, старая операционная система стоит, и иногда он подвисает. Но есть нечто еще более важная аналогия между нами и мобильным устройством. Она настолько важна, что у меня однажды даже такая загадка родилась. Без чего человек не человек, а телефон не телефон. Задавая эту загадку, я слышал разные ответы. Кто-то говорил про батарею, процессор, дисплей и так далее. Разные элементы называли. Но я скажу, телефон не телефон, если он перестает выполнять свою основную функцию. А основная функция мобильного телефона – это обеспечивать связь. Если телефон перестает обеспечивать связь, то, ну, это уже не телефон. Он похож на телефон, но по сути он может использоваться. Он может быть игровой консолью, он может быть читалкой для книг, он может быть фотоаппаратом или видеокамерой, да, он может быть навигатором, но он уже не выполняет свою основную функцию. Человек перестает быть человеком, если он теряет связь с тем, кто сотворил его по образу и подобию его. Может быть, для кого-то это звучит слишком радикально, но это так. Мы можем иметь в нашей жизни много чудесных функций, но без функции связи с Богом мы уже не мы. Поэтому вопрос, имею ли я такое сильное влечение к моему Господу? Протягиваю ли я к Нему руки, как только просыпаюсь, а не к телефону? Подключаю ли я свой духовный Wi-Fi, чтобы с начала дня настроиться на общение с Ним? Открываю ли я Его мессенджер, чтобы проверить, что Он мне сегодня написал? Ложусь я ли под свет Его праведности в темной спальне? Мне нравится одна цитата. Вот в этой книге, которую я вам уже рекомендовал и зачитывал, здесь есть хорошая мысль. И здесь автор книги «Молитва», автор Елена Уайт, она пишет следующее. «Если мы когда-нибудь достигнем неба, то это случится благодаря тому, что мы имели связь со Христом». То есть мне эта мысль очень сильно понравилась, что если мы и достигнем неба, то только благодаря тому, что имели связь со Христом. Как важно быть на этой связи. На связи ли я сегодня с Господом или нет? В Библии есть другой отрывок, посвященный этой теме, важности быть на связи с Господом. Это книга «Деяния апостолов». Деяния апостолов, 17 глава, апостол Павел очень красиво говорит с 26 текста. Я прочитаю в современном переводе. «Он не только создал все народы от одного человека, чтобы всю землю они населили, но и заранее определил для них точные времена и пределы обитания. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо в Нем мы живем и движемся, им существуем. Как сказал об этом один из ваших поэтов, ведь все мы дети Его». Ну, в синодальном переводе, кто хорошо знает слово, помните, там звучит так, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Очень важный момент. Да, молитва – это способ связи с Богом. И что происходит, когда мы теряем связь? Вспомните о вашей жизни. К чему приводит разрыв связи в различных сферах? Возьмем сферу отношений. Если разорвалась связь в отношениях, это проблема. Или в браке, если разрушилась связь между мужем и женой, или между родителями и детьми. Это приводит к большой трагедии, большим проблемам и боли. Что, если связь разорвалась, например, когда тебе нужно отправить важное сообщение? Или, к примеру, когда у тебя вдруг перестал работать навигатор, потому что, опять же, оборвалась связь.
Наверняка вы сталкивались с этой ситуацией, сегодня для многих это большой стресс. И, признаюсь, для меня, когда ты оказываешься в незнакомом месте,

и вдруг у тебя пропадает связь, перестает работать навигатор, и ты не знаешь, куда дальше ехать. Я скажу, со мной периодически это происходит. Буквально вчера была такая история, когда я чуть поплутал по городу, потому что мой навигатор перестал показывать точное мое расположение. Оборвалась связь. Поэтому мы знаем, что обрыв связи – это большая проблема в нашей жизни. Поэтому общение с Господом, поддержание этой связи с Ним – это самое важное, что есть в нашей жизни. И в чем важность? Что дает нам эта связь с Богом? Первое, самое важное, я бы сказал, связь с Богом дает нам возможность узнавать Его. Я хочу понимать Его характер, Его мысли, эмоции. Я хочу ощущать Его, да, и видеть Божью руку в своей жизни, узнавать, как Он реагирует и воспринимает мою жизнь, мои действия, причины Его решения в разных ситуациях. Я буду понимать, что Он делает и почему. И это знание исходит не из поверхностного восприятия, а из близких отношений, доверительных отношений, из возможности быть на связи с Господом. Поэтому связь, да, повторенно, дает возможность знать Господа, знать Его как личность. И это не знать просто что-то о Нем, а быть с Ним, быть в отношениях, которые открывают, да, и сердце, и душу. И понимание приходит через постоянное общение с Ним, да, как мы говорили в одной из тем, с близким другом. Когда мы проводим время с кем-то, мы начинаем, ну, понимать его поведение, мысли, чувства. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Чем больше времени мы проводим в общении с Ним, тем лучше мы понимаем Его волю, и Его самого. И Иаков хорошо сказал: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». То есть это не просто обещание, это приглашение к живому общению. То есть через молитву, размышление и откровение мы все больше и больше начинаем понимать, кто такой Бог и что для него важно. Мы начинаем чувствовать его любовь, терпение, благость, да, и праведность. Познание Бога как личности. Да, это вот такой процесс, который начинается здесь на земле, и он продолжится всю вечность. Скажу, для меня, я говорил в одной из первых тем, для меня это главный мотив к тому, что я делаю, действую, как я поступаю и так далее. Потому что я хочу быть в вечности. Я хочу быть в вечности, потому что у меня будет возможность все больше и больше познавать Господа и быть в общении с Ним. Это наполняет смыслом день. Потому что Бог создал нас таким образом. Мы образ и подобие Его. Он создал нас не просто для существования, а для глубокой, такой близкой личной связи с Ним. И это большая привилегия и радость познавать Бога, жить с Ним и быть частью великого, замысла. Это то, что мы получаем в результате нашего общения с Ним, в результате того, что мы остаемся на этой связи. И Он желает сохранять и поддерживать связь, и Он сам со своей стороны, ну, все для этого делает. В этом у нас не может быть сомнений, потому что Голгофа – это как раз то, что Господь сделал для того, чтобы восстановить эту связь. Как иногда, ну, приводит такую аналогию, как во время войны человек, который связист, прокладывал, да, связь, рискуя своей жизнью для того, чтобы обеспечить вот эти отношения между штабом там и подразделениями. То же самое Иисус. Он пришел для того, чтобы эту связь, которая была оборвана, рискуя своей жизнью и даже отдав свою жизнь, вновь восстановить, чтобы мы были в общении с Господом. А также эта связь с Богом дает возможность нам лучше знать себя, познавать себя. Тоже мы об этом как-то говорили в одной из первых встреч. Когда мы начинаем узнавать Бога, то мы начинаем понимать свое истинное состояние и положение. Да, видеть себя в свете откровения характера Господа, где приходит настоящее покаяние, осознание своего положения. То есть и все это как результат того, что мы находимся на связи. Стоит этой связи разорваться, как мы начинаем, ну, думать, что мы не настолько плохи, чтобы осудить кого-то, чтобы приписать кому-то какие-то определенные мотивы и так далее. Мы становимся менее терпимы к другим людям. Все это результат обрыва связи. Да? Потому что вот это Божья благодать, Его прощение, а также осознание нашего истинного положения, оно мешает нам посмотреть на мир и на окружающих людей, ну, скажем так, адекватно.

мы начинаем совершенно иначе все это оценивать. И здесь, ну, а когда мы вообще не с Богом, то мы, да, как апостол Павел сказал, что Господь пришел спасти грешников, из которых я первый. Также общение с Богом и вот эта связь с Богом дает нам возможность переживать особое действие в нашей жизни Духа Святого. И стоит этой связи оборваться, как мы, к сожалению, возвращаемся к тому изначальному нашему греховному положению. У нас возникает множество проблем, потому что наше истинное греховное состояние, оно ведет нас к гибели и к проблемам. Но стоит нам быть на связи с Господом, мы находимся в этой христианской побеждающей жизни, если так можно сказать. Да, мы проходим, конечно, разные периоды, но при этом Дух Святой затрагивает те черты нашего характера, которые нам нужно изменить. То есть мы получаем плоды Духа Святого. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То, о чем мы читаем в Галатах 5 главе. И все это происходит тогда, когда мы сохраняем связь с Господом. То есть теряем связь, начинается падение вниз. Это так же, как, знаете, по-другому скажу аналогию, эта связь с Богом, если не представлять ее с помощью современных технологий, это как трос, на котором мы висим. И если мы этот трос перерубаем по каким-то причинам, то, по сути, нас ждет только одно. Невозможно лететь вверх, обрубив веревку. Ты все равно будешь падать вниз. Поэтому во всех сферах своей жизни начинается, опять же, деградация, да, закономерная. В нашем познании Бога и его воли, и его путей, в наших отношениях, везде, везде, везде, да, идет падение. Оно может быть для кого-то тут же очевидно, потому что у человека есть предрасположенность к каким-то явным грехам, и они тут же возвращаются. Либо они могут быть не так очевидны для окружающих людей, да, ну, может быть, где-то и для человека он может быть в самообмане, он по-прежнему думает, что у него, ну, все в порядке. Нет. То есть, к сожалению, он не замечает, а может и замечает, но ему уже сложно что-то изменить. Потому что собственные усилия не могут здесь помочь. Нужно опять, да, восстановить эту связь, связать эту веревку, либо подключиться к этому духовному Wi-Fi, если позволите такую аналогию, да, проверить, сколько у тебя делений в этих отношениях с Господом. Тогда, да, возможно вновь начать это непростое движение вверх. И вы, ну, понимаете, что движение вниз, оно всегда быстрым является. С горки вы скатываетесь, либо вы падаете. А вот движение вверх, оно всегда подразумевает приложение усилий. Оно не всегда так просто происходит. Поэтому также и в духовной жизни. Обрыв связи очень быстро происходит. Все. Восстанавливаем связи. Мы начинаем вновь. Да, изо дня в день, благодаря духовным дисциплинам, подниматься вверх. Ну и, да, прилагая наши усилия с нашей стороны, а Бог прилагает свои усилия со своей стороны. И это работа Святого Духа. Работа Святого Духа меняет нашу жизнь. Также, да, повторю, где-то в предыдущих темах звучала эта мысль, что общение с Богом помогает нам преодолевать искушения. Да, потому что много времени и сил мы тратим с вами в этих бесконечных попытках начать, ну, жить хорошей христианской жизнью, видимой. И, к сожалению, сколько этих внутренних разочарований и падений, сколько поражений, когда мы, увы, не можем этого достичь. И порой мы это скрываем от других людей, от верующих, которые могли бы поддержать нас и молиться. Не открываемся, потому что мы хотим по-прежнему сохранять вид хорошего христианина. Вот. Но иногда, как я считаю, нужно найти кого-то, кому-то довериться и поделиться. Естественно, должен быть духовный человек, который сможет вас не осудить, не рассказать, а понять, принять, да, и согласиться молиться за вас, чтобы вы могли справиться, да, с какой-то проблемой, которая есть в вашей жизни. Оно бывает и в жизни верующих людей. Я как пастор постоянно с этим сталкиваюсь, когда люди просят молиться, и там, ну, скрываются многие проблемы, которые тянутся еще из прошлого. Да, в зависимости от

чего-то, от табака, где-то от алкоголя, от чтения какой-то ненужной литературы, от просмотров ненужных фильмов или каких-то, ну, ненужных роликов и так далее. Так что возможность только одна у нас – это отношения с Господом. Когда ты их теряешь, то ты легко поддаешься любому искушению. Ты оказываешься вне зоны доступа сети. Да? Вот как, когда мы оказываемся в незнакомом месте. Ты не можешь сориентироваться, куда тебе двигаться. Ты переживаешь вот, да, такой же стресс, понимание того, что нет связи, и ты остался беспомощный. Но опять же, Иисус на Голгофе, пережив эту агонию, да, и агонию даже не в физических муках, а в муках разрыва связи из-за нашего греха с Отцом Небесным, тем самым обеспечил возможность нашей связи с Ним. Поэтому есть столько преимуществ, чтобы всегда нам оставаться на связи с нашим Господом. Всегда находить на это время, потому что, как говорят статистика и исследования, человек, ну, среднестатистический человек, за сутки примерно 110 раз открывает свое мобильное устройство для того, чтобы проверить сообщения, для того, чтобы посмотреть, не знаю, погоду, либо послушать что-то. То есть 110 раз мы обращаемся к мобильному устройству и находим на это время. И тут же возникает вопрос. Как же так может получаться, что верующий человек может думать или говорить, или озвучивать, что у него так мало времени на то, чтобы пообщаться с Богом? То есть делай это в течение дня. Пусть это будет несколько секунд, пусть это будет миг или момент, но ты можешь где-то обратиться к Господу. Сидя за рабочим столом, просто вдруг сказать: Господь, так спасибо тебе большое за твою жертву. Спасибо тебе за твою огромную любовь ко мне. Или: Господь, благослови меня сегодня быть светом на моем рабочем месте. Или идя где-то посмотреть по сторонам и сказать: Господь, спасибо тебе за то, что ты так чудесно деревья создал. За то, что они дают нам кислород, без которого мы не могли бы жить. Также, Господь, ты даруешь нам Духа Святого, без которого мы тоже не могли бы жить и познавать тебя. 2-3 секунды. Да, и как бы, вы продолжаете жить дальше, да, заниматься вашими повседневными делами, но вы воспользовались преимуществом этой связи, круглосуточной связи, 24/7, которую дает нам Господь. Поэтому сегодня мы можем находить очень много духовных аналогий в наших современных технологиях. Не только телефон. Да, то есть в телефоне есть приложение мессенджера. То есть я порой говорю, знаете, Библия — это мессенджер. И Бог каждый день сюда отправляет сообщение конкретно вам. Ваша личная рассылка. И Он желает, чтобы вы прочитали какой-то отрывок, вдохновились. Да, и слово это, прочитанное вами, верою было бы растворено в сердцах ваших и принесло бы добрый плод в вашей жизни. Есть другие аналогии, например, с Wi-Fi. Сегодня мы понимаем, что есть Wi-Fi, и пока мы в зоне Wi-Fi, мы имеем доступ к определенным знаниям. Можно привести параллель с духовной нашей жизнью. Дух Святой и Бог, Он присутствует везде, и мы можем в любом месте быть в Его присутствии. Вопрос не в Нем. Да? То есть Он раздает свою благодать на весь мир. Вопрос: я подключен к этому? Или, может быть, я не знаю пароль? И, к сожалению, я просто живу религиозной жизнью, которая в основном способна на то, чтобы обличать других людей, считать себя лучше, чем другие. Потому что, да, я хожу где-то здесь, но я не подключен к тому, чтобы пережить вот это истинное обращение в своей жизни. Дорогие, надеюсь, эта тема сегодня была полезна вам и еще раз вдохновила вас быть на связи с Господом. Это самое ценное, это самое важное, это то, ради чего мы пришли в этот мир, ради чего мы живем. В завершение я хотел бы совершить краткую молитву. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты желаешь быть на этой связи с нами. Ты со своей стороны делаешь и готов сделать все для того, чтобы эта связь, она была всегда круглосуточна. Поэтому помоги нам всегда стремиться быть на связи с Тобой более, чем мы стремимся оставаться на связи, да, вот в этом физическом нашем мире. Помоги нам искать Тебя. Помоги ценить и хранить, Господь, то, что мы имеем в Тебе, в этих близких отношениях. Благодарность Тебе, Господь, за все, за Твою огромную любовь к нам и милость. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к концу. Оставайтесь с нами, прослушайте все темы этого цикла «Онлайн с Богом». И я верю, что

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
1: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187-м аяте. Давайте мы прочитаем 7-я. Сура 187 аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране, и отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
0: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
1: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий, и интересно, что у них будет одно и то же верование, при том, что

0: они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери. Также время ускорится.
1: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
0: Вера в Бога их объединяет. Да. Вера в Бога. Но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
1: И поэтому... Причем у них единый источник, да, религии, единый корень. Они и арабы, и евреи, дети Авраама.
0: Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да. Но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними, и понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да? И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
1: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
0: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
1: Ну, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали.
0: А сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно. Пришествие Исы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. Постройки своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
1: Это значит, что какое-то время будет скорбное?
0: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять. И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы». То есть пришествие Иисуса.
1: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, с концом света?
0: Да, да.
1: Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
0: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха, он говорит, что суд отдал Отец в руки Сына, и верующий в Него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь. И такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же. И путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. А неверующие, они будут проходить между Абу-Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
1: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
0: Опять же, это в суннах написано, да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
1: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией, да?
0: Ну да. Пришествие Исы, оно...

0: однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное – это пришествие Исы. Это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
1: И Китаем, наверное.
0: И тут Таиланд еще, да, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то...
1: Самое высокое здание в мире.
0: Да, построить. Именно зданием, именно высота здания. И когда вы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Аль-Дубай, да, она самая высотная в мире, и у нее они сделали так, что и там есть возможность достраивать высоту.
1: Если кто-то перегонит,
0: они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите? И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах, это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть, ну, чтобы...
1: Ну, что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
0: Очень, да? Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. В Священном Писании написано, что мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок.
1: Ну, в Инджиле, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте, «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий.
0: Видите, тут написано «скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
1: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы, мы уже говорили на предыдущих наших программах, решение этой проблемы в заместительной жертве, да? В той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидит Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да? И они скажут, не падите на нас, сокройте нас горам и камням, а скажут, вот он, Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
0: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре, сура 75, 22-23 стихи написано. «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа». Другие же лица в тот день будут омрачены. И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот и здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
1: И те, кто искал лица Его, те, кто желал видеть Его здесь, живя на земле, пока Он был невидим, они, увидев, возрадуются.
0: Вот.
1: А те, кто жил такой жизнью,

0: жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что абсолютно. Я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
1: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть Его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание Его характера, что Он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Иссе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть желать всегда Его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
0: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили, каков признак твоего пришествия и кончины века? И он говорит, вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки.
1: Да. Да?
0: И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
1: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют в страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь Ему служить, и не верили, что Он вообще на самом деле есть, потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
0: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены встретить или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и пришествие Иисуса во второй раз.
1: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
0: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут в этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день Его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать Его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которым мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания.

0: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
1: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди.
0: В Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
1: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам.

0: Свобода и ответственность – тема, которая очень близка современному человеку. Я свободен. Это мое дело. Но рядом всегда есть другие люди, на которых влияет наш выбор. Как пользоваться своей свободой так, чтобы она не разрушала, а помогала людям приближаться к Богу? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром, священнослужителем, мы разбираем уже 8 главу послания Коринфянам и также начнем, наверное, 9 главу. Расскажите, пожалуйста, вот предисловие к этим главам. О чем пойдет сегодня наша речь?
1: Ну да, мы вспоминаем о том, что послание апостола Павла Коринфянам написано в определенном контексте, историческом, да, это языческая культура, античная культура. Люди, которые приходили ко Христу в это время, они, естественно, оставались носителями тех взглядов, тех каких-то представлений, шаблонов, которые, ну, которые впитали в себя за свою жизнь. И эти их представления часто не соответствовали образу христианина. И вот апостол Павел пишет свое послание для того, чтобы откорректировать этот момент, исправить, для того, чтобы нарисовать вот образ христианина, вот, который будет основываться скорее на Священном Писании и на традициях библейских, чем на вот языческих, в том числе на эллинской мудрости и тех представлениях, которые существовали в то время. Угу. Вот, да, мы разобрали ряд моментов в предыдущих главах, где это как бы себя проявляет. Да, в частности, вопрос о браке, вот последняя наша была встреча. Вот, ну и сегодня очередная такая тема, интересная, но как бы вот надо найти определенные параллели, наверное, с современным миром, современная ситуация об идоложертвенном.
0: Так, ага.
1: Ну, что значит идоложертвенное? А в понимании людей языческой культуры, а что такое языческое вообще? Угу. Языки – это народы. Ну, как бы раньше говорили не народы, ага, а языки. Да,
0: да, то есть разные.
1: Потому что на разных языках люди говорили. Угу. Вот, и у каждого из этих народов были свои боги. Угу. Вот, пантеон. Да. Римляне, кстати говоря, были очень толерантны к другим богам и другим культурам. И они, им было все равно, во что ты веришь. Главное, чтобы в этот пантеон богов входили, значит, какой-то стандартный набор, к которому mm-hmm. можно было присоединять там богов покоренных, завоеванных, присоединенных других, других народов. Вот. И вообще ритуалы того времени, связанные с поклонением языческим богам, были связаны часто с жертвоприношениями. Ну, смысл какой? Мы иногда воспринимаем жертвоприношение как жертвоприношение.
0: Ну да, приносят какого-то, вот
1: кого-то убили,
0: да,
1: там, жертву. Что-то там отдали кому-то. Но на самом деле не совсем так. Жертвоприношения – это были скорее, ну, так если образно выразиться, совместные трапезы с божеством. То есть вот что, ну, может быть, в современной культуре это не так в нашей европейской

0: и в западной культуре не так это как бы очевидно, но на Востоке до сих пор сохраняется традиция того, что самые, значит, праздники какие-то там семейные, личные, там, государственные, они все проводятся за столом. Угу. Собираются люди. Да. Сегодня вот если поехать куда-нибудь там в Израиль, да, там, или в арабские какие-то страны, ну, не в больших там, где стоят многоквартирные дома, но поменьше, в таких кварталах, по вечерам люди до сих пор любят вот вечером собираться, соседи, там какие-то родственники, семьи большие, там в одном доме живет по несколько семей, и они вечером трапезничают. А трапеза – это не только еда, да, это же, еда – это только часть, это общение, это mm-hmm. как бы атмосфера теплая, это выражение любви, заботы, это такая атмосфера, с которой не хочется выходить. Да, это самое главное вообще в жизни, вот что может быть, это вот собраться вместе о чем-то, да, о бесцельном даже поговорить, вместе провести время, ну и вкусно покушать. Mm-hmm. Вот. Вот это было языческие жертвоприношения, отчасти были, ну, во многом были связаны с этой традицией. То есть место за столом было, как бы, образно говоря, божеству. Вот в Ветхом Завете мы читаем, например, о мирных жертвах. Больше всего жертв, которые угу. приносились, это были мирные жертвы. Да. А что такое мирная жертва? Это когда собирались все вместе, заковалось какое-то животное, и готовилась еда из этого животного. А часть этой еды угу. совсем небольшая. Она как бы посвящалась Богу. И он как бы вместе с нами садился.
1: Ага, ну то есть это как бы часть, как будто бы он вместе с нами.
0: Вот мы говорим, причастник, да. Вот,
1: то есть он был участником?
0: Участник, да, uh-huh. участник трапезы. То есть Бог или божество, которому поклонялись там язычники, он приглашался к столу и таким образом становился частью вот этого социума, семьи, вот этого сообщества. Uh-huh. А его участие, оно как бы вносило совершенно другой смысл. Uh-huh. Ну, как бы вы понимаете. Или мы просто сами, или с нами, да.
1: Бог.
0: Бог, ну, да. Или... Он как бы таким образом входил со своим благословением, что ли, своим. Вот. Uh-huh. Вот. И это приносило, ну, по представлению, значит, людей, ну, uh-huh. Приносило им... Благословения разного рода, материальные благословения там. Угу. Вот. И так как жизнь, опять же, нам это трудно современной ситуации представить, жизнь людей того времени была пронизана от начала до конца вот этими представлениями, связанными с... Вообще весь мир был населен духами, богами. Это не были атеисты или не были люди, которые рассматривали все чисто технически. Там атомы, там угу. законы природы. Нет. Этим всем управляли боги, каждый там в своем ранге. И всех нужно было усадить за стол, всех нужно было накормить. Вот, ну, взять, например, отголоски этого названия месяцев года. Они же все в честь языческих богов. Угу. Понимаете? Ну, до сих пор. Хотя мы о них уже забыли, но вот... Ну, вот так.
1: Но по сей день они с нами есть.
0: Ну, они с нами есть, да. Но само слово календарь. Вот, это календы, которые, это праздники, которые были посвящены, ну, периоды, которые были посвящены определенным божествам. Угу. Все было пронизано этим поклонением. В том числе и коммерция, и еда, там, сельское хозяйство. Там, почему там весной... Все просыпается, а осенью все умирает. Да? Это тоже было связано с представлениями там, о богах. И Израиль, почему, когда апостол Павел проповедует в языческом мире, он проповедует именно в этой культуре. Но, как мы помним, христианское мировоззрение, оно основано на библейском, на ветхозаветнем понимании, что Бог один. Вот. И нет этого, как бы, вот этого представления. То есть христианское или библейское мировоззрение, оно отчасти как бы секуляризирует, десакрализирует этот мир. То есть он становится более техническим, да, как угу. в книге «Бытие» сказано, или «Явление природы». Сказано, что вот Луна и Солнце – это как бы знамение времени. Но если точнее, то для указания календаря, календарных дат. То есть это не боги там, ну и так далее. И вот это создавало, ну, как бы серьезные сложности для

0: проповеди. Да? Это нужно было менять полностью представление людей об этом мире. Угу. Вот. И когда вы идете... И тут возникал вопрос сразу, да, в христианской церкви. Ну, если весь мир, вообще все пропитано идолослужением, вообще все.
1: Да, как вообще этот вообще устрой можно поменять?
0: Да, и нужно ли менять?
1: Да, нужно ли, главное, менять?
0: Вот апостол Павел, он говорит о том, что менять как бы не то, что не нужно, но невозможно. Угу. А можно поменять отношение к этому.
1: Так, вот это интересная позиция, кстати, которая придерживается современности. Если ты не можешь что-то изменить, то нужно поменять к этому отношение, как они это сделали.
0: Вот пример, пример какой. Ну, давайте, наверное, прочитаем.
1: Да.
0: Потом, да, чтобы мы слишком не ушли.
1: Восьмую главу там начинаем читать.
0: Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Ну, в принципе, здесь он уже все сказал. Все, что дальше будет, это он поясняет. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, или много богов и господ, но у нас один Бог-Отец, из которого мы все и все для Него, и один Господь Иисус Христос, которым мы все и все им. Но не у всех такое знание, которое и до ныне совести признающих идолов едят идоложертвенно, как жертвы идольские, а совести, будучи немощны, оскверняется. Ну вот, остановимся здесь пока.
1: Да, спасибо, текст.
0: Ну, смотрите, ну, например, вопрос такой. Вот в этих... Да, вообще вот, если торговец какой-то приходил на рынок, раскладывал свой товар, то любой торговец хотел бы, чтобы товар его лучше продался.
1: Конечно.
0: Правильно?
1: Конечно.
0: Поэтому, а вообще тогда торговцы были, ну, в гильдии объединены, такие вот как бы сообщества торговцев. Угу. Ну, понятно, что это всегда проще, когда ты вместе с кем-то, чем один. Да, и рынок захватить, и как бы поделить, значит, этот рынок. Угу. Вот. И все эти гильдии были посвящены, сообщества торговцев были посвящены тем или иным, значит, идолам или божествам. Ну, все зависит от того, из каких народов, там, какие предпочтения. И весь товар таким образом, он как бы становился тоже отчасти, значит, посвященным этим, значит, идолам. Да? Угу. И вот что касается еды. То есть вот приходит партия мяса. Вот нужно часть посвятить, значит, чтобы торговля шла хорошо, грубо говоря, посвятить этим, значит, идолам. Или вот большой праздник какой-то проходил. Угу. На этом празднике там закололи там 100 валов, допустим. Сварили из них, значит, еду, раздали бедным там или еще кому, был пир. Но часть как бы посвятила. Ну, таким образом получается, что все. Угу. Вся еда... А мы помним с вами даже из ветхозаветней истории, что еда Богу посвящалась. И первый сноп, да, и хлеб, и елей, и, значит, и вино, и мясо. Все, все было посвящено. Вот что-то похожее происходит и здесь. Ну, это одна культура, да?
1: Да.
0: Вот. Евреи как выходили из этого положения? То, что для них это было очень строго, ну, естественно, да? Они, у них было свое хозяйство как бы отдельное. И когда они шли на работу, они брали с собой, как мы говорим, термосок. Брали с собой бутерброды, еду, да, такая была корзинка у них за плечами, типа рюкзачка. И, значит, так, чтобы они в течение дня никак не зависели от язычников. Не брали у них еду.
1: Еду никакой.
0: Вообще не брали у них еду никакую, не соприкасались с ними. Ну, чисто занимались своим, жили обособленно. Угу. Но для христиан из язычников это не получалось. То есть они же христиане из язычников, они вообще вышли из этого мира. И возникает вопрос, что делать? Как бы если мы покупаем еду на рынке, то почти в 100% случаях, да, ну, может быть, не в 100, но в большой очень процент вероятности, что вы попадете на некошерную еду.
1: Да, но не очень такую
0: еду. Ну, некошерную в смысле даже не того, что она там чистая, нечистая, как там по левитскому закону.
1: А, то есть она даже просроченная? А, такое, может быть, даже не свежее?
0: Нет, она некошерная в том смысле, что она не... Я не имею в виду это по как бы правилам, да, и забоя скота и так далее.

0: а потому что она над ней не та молитва совершилась. Не посвящена не тому, кому должна быть посвящена. Если она посвящена этой идолу и правильно не освящена молитвой, то она становится непригодной к употреблению.
1: Так.
0: Вот, понятно, для еврея. Да. И та же проблема как бы возникает и для христианина, потому что, ну, как мы уже с вами говорили, этика и понимание христианское, да, понимание, что хорошо, что плохо, оно вытекает из большой частью из Священного Писания, из традиции ветхозаветней. Как решить эту проблему? И это стало причиной разделений в Коринфской церкви. Одни говорят, мы имеем знание, как он говорит, об идоложертвенных яствах мы знаем.
1: Что идол в мире – ничто.
0: Идол в мире – ничто. Они говорят, ну, как бы, ну, если это все игрушки, выдумка, какие проблемы? Ну, правильно? Логично?
1: Логично.
0: Логично. Да. То есть, как бы да. И апостол Павел говорит, действительно, вы правы.
1: Что единого Бога?
0: Ну, так и есть.
1: Нету. Да, что все
0: вот,
1: но
0: здесь вот такое ключевое слово «знание». Вот смотрите, вот в этих нескольких стихах сколько раз оно употребляется. Мы знаем, имеем знание. Знание надмевает. Кто думает, что он знает, еще не знает, должно знать. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Четвертый стих. Мы знаем, что идол в мире – ничто. То есть знаем, знаем, знаем, знаем. Прямо вот вокруг этого слова все выстраивается. По-гречески – гносис. Помните, мы с вами говорили о том, чтобы в этом дуалистическом мире преодолеть материю и перейти в мир, значит, идеальный, ну, как бы, нужно иметь знания.
1: Да, но знания они имели.
0: А вот они говорят, мы имеем знания.
1: Да, мы знать знаем.
0: То есть тут вот все очень близко.
1: Да.
0: Близко. И идольское, и язычники, и вот эти представления. И апостол Павел как бы говорит, да, мы имеем знания. Он как бы с этого начинает. А вообще он как бы в своих посланиях часто используют эти риторические приемы такие. Вот, я думаю, что нам бы тоже почаще его использовать. Вот когда вы с кем-то дискутируете на какую-то тему, да, мы по привычке сразу начинаем свою позицию, значит, вот.
1: Свое мнение выставить.
0: Да, свое мнение, как бы, и отвергать мнение другого. Нет, апостол Павел так не делает. Он как бы принимает точку зрения своего оппонента и как бы говорит, да, ну, действительно, ты прав, смотри, и так, и так, и так, и так, и так. А, ну, давай на это посмотрим с другой стороны. Вот он говорит, а давай на это посмотрим с другой стороны.
1: Но не у всех такое знание.
0: Да, да, а в чем проблема? Да, мы знаем, что идол в мире – ничто, и кроме единого Бога ничего нет. И так называемые боги – это не боги совсем.
1: Да.
0: Никаких вопросов. Но не у всех такое знание. Проблема в том, что часть коринфских верующих, которые, возможно, были из иудеев. Для них этот вопрос был принципиальным. Вот. Дело принципа. То есть, если эта пища была, если она не кошерная, ну, я имею в виду не кошерная, в смысле, там, свиная или какая-то другая, но над ней молитва неправильно была совершена, не тому Богу посвящена.
1: Кажется, да, это важно, что именно неправильная молитва,
0: да,
1: нет этой части, да, принадлежности как бы к Богу.
0: Да, то тогда мы ее не можем есть. Вот. А если мы ее едим, значит, мы таким образом участвуем в идолослужении. А идолослужение, ну, как бы это...
1: Это, получается, отводит нас от Бога. То есть, мне кажется, это для нас сейчас тоже важная параллель того, что если мы делаем что-то некошерное, это отводит нас от Бога, соответственно, это не является духовностью, не приводит нас к той святости, к Богу, которая должна быть. И, соответственно, мы становимся несвободными.
0: Да, знаете, вот апостол Павел, вот в чем его как бы глубина, масштаб выражается. Да? Он пытается объять всех, он соединить в одно. Как бы то, что несоединимо, язычников и эллинов, то есть и евреев.
1: Вот.
0: И он говорит, да, пища не приближает нас к Богу, ибо что мы едим, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но, 9 стих, берегитесь, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Вот опять, мы, когда строим отношения, да, с людьми, вот, мы вообще ставим себя на место другого человека. Мы как-то вот... Или только вот свой интерес такой вот

0: Чаще всего, наверное, интерес
1: грубо проводим,
0: впереди нас.
1: Да?
0: Чаще всего интерес ведет ведь впереди нас. Мы редко ставим себя на место другого человека.
1: Да, это, конечно, во многом зависит от воспитания человека, от его интеллигентности. Да, вот интеллигентный, мягкий, значит, ну, как бы человек, который не жестко там, свою линию гнет,
0: да,
1: а который
0: там, да,
1: пытается понять как бы и других людей. То есть только так мы можем построить общество, иначе оно превратится в пожирающих друг друга каких-то там да, людей. И вот он говорит: берегите, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь, если увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное. И от знания твое погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя их немощную совесть, вы согрешаете против Христа. Потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять моего брата.
0: То есть вот, пожалуйста, от знаний погибнет.
1: Получается. Да, знание – это хорошо или плохо? Хорошо.
0: Вот, да, так если логически порассуждать, хорошо. Но в данном контексте знание вообще к смерти может привести. Оно ведет к погибели немощного брата.
1: Да, поэтому если мы хотим соединить в одну семью разных людей с разными представлениями, это не значит, что всех надо унифицировать, все должны совершенно быть одинаковыми. Это уже такой тоталитаризм. Да? Вот христианская, идеальная христианская община, идеал христианской общины – это единство в разнообразии. Вот. И иудеи, и язычники со своим бэкграундом, но они объединяются вокруг Христа. Но кто-то кому-то должен уступить. Ну так, нельзя объединиться, чтобы все стояли на своем и что-то отстаивали. Поэтому те, кто имеет больший масштаб, так сказать, свой, да, те, кто глубже, те, кто проникновение, вот, как он говорит здесь, немощный брат. Есть немощные, а есть сильные. Вот сильные – это те, кто, ну, как бы понимают ситуацию, понимают.
0: Да.
1: Но они даже не то, что снисходят. Снисходят – это как-то вот сверху вниз. А они уступают. Они как бы поддаются, подыгрывают. Не знаю, какие слова можно подобрать. Для того, чтобы сохранить мир. Потому что это не те вопросы, ради которых нужно ломать как бы копья и ссориться друг с другом. Вот. Если вот этого нет, значит, ну, как бы люди еще не состоялись, как христиане. Вот, они не понимают сути. Дело не в идоложертвенном и не в идоложертвенном, а дело в том, чтобы не соблазнить немощную совесть кого-то из, значит, из церкви. Помните, как Христос говорил: соблазном прийти в мир должно. Они придут. Но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Да, это можно применить вот и к этой ситуации. Вот, то есть, вроде бы, показывая свое знание, идол в мире ничто, можно соблазнить вот кого-то.
0: Кого-то. Есть, кого-то рядом с тобой,
1: да,
0: живущего. Вот если мы дальше посмотрим, да, тут апостол Павел вообще говорит о свободе, отречении, на что в 9 главе мы должны обратить свое внимание, чему он учит нас сегодня.
1: Да, 9 глава – это тоже особенная глава. Наверное, мы слишком увлеклись 8-й. У нас меньше времени на 9-й.
0: Да, не так много времени, но я думаю, что мы сможем, наверное,
1: как-то остановить. Да, хотелось бы тут тоже поподробнее на чем-то остановиться. Значит, смысл какой? Апостол Павел, как путешествующий проповедник, естественно, нуждался в поддержке. Ну, он не жил на одном месте, чтобы ему иметь постоянный доход, и как-то вот, и вообще у него, он был вообще не богатым человеком, ничего у него не было. Все, что он мог, это шить палатки, да, там где-то, когда он подолгу жил в каком-то городе, он где-то мог там своими руками какую-то копейку себе заработать. Но это не могло покрыть всех его расходов. Потому что это путешествие, это гостиницы, это билеты, я не знаю, что там в те времена было.
0: Ну, все какие-то расходы были.
1: Вот когда он путешествовал в своем третьем путешествии, вот когда был перед тем, как посетить Коринф, он был в Филиппах, например, да? И в послании к филиппийцам мы читаем, что он с теплотой пишет о филиппийцах, о верующих из города Филиппы, которые ему не раз и не два там прислали на его нужду. Но в Коринфе он принципиально отказывался принимать какие-то поддержку какую-то финансовую от них, категорически.

0: Почему? Ну, об этом можно только догадываться. Возможно, понимаете, по-разному можно оказывать поддержку. Филиппийцы оказывали ему поддержку в знак благодарности за его проповедническое служение, за его самоотверженное служение, где он, рискуя жизнью, пробирается, значит, через моря, значит, и всякие горы, значит, и идет к ним, чтобы проповедовать. А коринфяне, возможно, воспринимали его как одного из ораторов краснобаев, которые, значит, приехал в Коринф для того, чтобы на них нажиться, то есть попроповедовать им, ну, как, и получить за это гонорар. Угу. За гонорар. Как вот адвокаты, да, они же за гонорар работают. Вот, ну, да. Вот за гонорар. А если это так, то кто от кого зависит?
1: Тогда получается, что он зависит от них.
0: Абсолютно верно, да. Получается, что кто платит, тот заказывает музыку.
1: Да.
0: Вот. И они, возможно, себя вот считали теми, кто, значит, заказывает музыку. То есть мы тебе платим. Так что вот...
1: Какое разное представление.
0: Да. Угу. И вот он в этой главе как раз и говорит о том, что не имеем ли мы власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, а он у него не был. Или угу. Один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов? Кто, пася стадо, не ест... Ну, если он служит, если он полностью посвящен делу проповеди, у него нет как бы ни возможности, ни времени что-то зарабатывать, естественно, он в поддержке нуждается. Солдат, он же не работает, солдат несет службу.
1: Да.
0: А его же надо поддерживать. По человеческому рассуждению я говорю, да, ибо и закон Моисеев говорит, что так. Он говорит, что у меня есть... все право получать от вас поддержку. Угу. Кто пашет, тот с надеждой, значит, пашет, то молотит, должен молчать. Если мы посеяли вас духовно, не влеко ли то, что если мы пожнем у вас телесно? Понятно, да, о чем идет речь? Если мы приехали к вам, вам проповедовали, то не велико ли дело, если мы пожнем от вас телесно? Здесь он противопоставляет духовного телесному. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? То есть, ну, если других вы гонорары им платите, вы можете же нам гонорары платить? И он эту мысль дальше развивает. Священнодействующие питаются от святилища, берут долю от жертвенника. И так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. И вот с 15 стиха, вот первые 14 стихов, он приводит доказательство того, что он имеет право поступать так, как он поступает, получать гонорар с них. Как другие там, да. Ну, я это слово в кавычки беру.
1: Да, понятно. Кавычки, что это как бы все равно его работа.
0: Поддержка.
1: Служение,
0: да,
1: это
0: да.
1: Было его работой, которая его кормила.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что других да. источников у да. него не было. Да, как и для нас сейчас с вами, порой для кого-то служение является тем, чем люди зарабатывают себе на жизнь.
0: Ну, как это... бы цель служения ради служения.
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но человек не может воздухом питаться.
1: Да, да. Да. То есть,
0: а если он оставит служение и будет, значит, заниматься работой, у него времени не будет на подготовку к служению, на само служение.
1: Да.
0: То есть это вопрос такой сложный. И потом этих людей, которые, вот как апостол Павел, это единицы. Угу. Это же не то, что вот они там толпами ходят.
1: Да, это было единицы. Не так много.
0: Да. И как бы каждый там по копейке выделил, и поддержка апостола Павла как бы есть, да? Но он говорит, но я не пользовался ничем таковым. То есть он отказался от коринфян что-то получать. Почему? Потому что лучше умереть, нежели кто бы уничтожил мою похвалу. Ну, другими словами, он говорил так, что я не хочу от вас зависеть, вот, для того, чтобы у вас не было соблазна думать, что я вот тот вот краснобай, который за гонорар к вам приехал. Я к вам не приехал за гонорар. Мне нужны не ваши деньги, а мне вы нужны. Мне нужны ваша верность Христу, ваше как бы, вот, подлинное христианство. Собственно, я для этого пишу, и в этом заключается смысл моей проповеди. И вот он говорит, 19 стих, это как бы уже... финал. «Будучи свободен от всех, я поработил всем себя. Для иудеев был, как иудеи, чтобы приобрести иудеев. Там, для чуждых закона, как чуждые закона. В общем, для немощных, как немощный, чтобы немощных приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти немощных». И, другими словами, я не вашего ищу, а вас ищу. Поэтому я приспосабливаюсь как бы под вас, говорит апостол. Вы для меня главная ценность, а не то, что у вас есть.

ваш гонорар, а вы сами, ваша вера сама по себе. И он в конце приводит этот пример спортсмена, что все подвижники или спортсмены воздерживаются от всего для получения венца тленного, а не тленного. Поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, боксеры, да? Но смиряю и порабощаю мое тело.

0: ради вашего спасения, чтобы не стать вам препятствием в вашем.
1: То есть получается, что он в этом был и свободен, и в том самом момент был ответственен. То есть он ответственно подходил к своему делу.
0: Абсолютно точно.
1: И при этом он был свободным.
0: У него все время в голове были те люди, кому он служит. Да. Не он сам, а те, кому он служит. В этом был масштаб апостола. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные и важные размышления для нас. Помните, свобода воли, как нож, может быть полезной и опасной. Любовь открывает нам, как правильно распорядиться своей свободой, чтобы она стала благословением для ближних.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя были преимущества.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
1: Ну давай хоть попробуем.
2: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
1: и я, Маша Грачева,
2: будем говорить о правилах.
1: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
1: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Разбился.
1: Совсем?
0: Не реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
1: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.
0: Польза?
1: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
0: Какой еще новый спорт?
1: Метание телефонов. Такой чудесный спорт тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
3: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первая – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
4: Очень интересно и весело.
3: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Ну, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
4: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
0: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше.
1: Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый.
0: Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
1: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
2: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
1: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
5: Нельзя драться, нельзя мусорить.
6: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не врать.
5: Дорожное движение, правила.
7: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
8: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть. Нельзя угонять машины.
9: Не надо уходить далеко от родителей. Ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись

0: чужим человеком в машину. Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
1: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
0: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
2: Я иногда раздражаюсь, но я думаю, почему? Прям хочется сказать, почему? Это же такие-то правила. Их надо соблюдать.
3: Я начинаю злиться.
0: Гнев. Если он мне не шает, то недоброту к нему.
4: То тогда я просто перестаю играть.
2: Ты всегда выполняешь правила?
4: Почти.
2: Иногда.
0: Да.
2: Нет.
3: Нет, не всегда.
2: Всегда?
0: Нет, не всегда.
2: Нет.
1: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
2: Да. Да, хочу.
4: Да.
2: Да.
3: Да.
2: Да.
0: Да. Конечно, хочу.
2: А зачем нужны правила?
0: Для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
1: Чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
0: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
2: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
5: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
4: Чтобы не было конфликтов никаких, то все было хорошо.
6: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
7: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
6: Я нарушил?
7: Да. Не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
6: Дела. Так и получается, он из-за меня разбился.
7: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
6: Интересно, чего же мы еще не знаем?
7: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
6: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
7: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
6: Богослов, конечно.
7: Тогда вперед за правилами.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?
9: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
8: А о чем написано в этой книге?
9: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
8: А какие правила написаны в Библии?
9: На самом деле в Библии очень много правил, но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
8: А для чего нужны правила?
9: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, и это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правила. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно, согласно этих правил, что-то исправить.

0: Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какое-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?
0: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю. Даже ты мне его подарил. Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила. Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
2: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится: всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
3: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
1: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
3: Для этого нам придется танцевать.
1: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
3: А очень просто. Смотри.
4: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанишваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
5: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
4: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.

0: опаснее.
1: Это
2: новый хороший способ научить людей правилам.
3: Ну дела.
4: Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай. Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Так просто? Да. Ну, дела.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Это мой друг, зайчик Клевер.
0: А я с Клевером знакома, ведь он давно уже с тобой, Ангелиш.
1: Да, давно, с самого рождения. Но взаправду был один случай, когда я его потеряла. Однажды мы с мамой и папой собрались ехать в путешествие. Собрали чемоданы, вышли из дома. И тут я решила на карусели с Клевером прокатиться. Посадила его на сиденье, и мы раскрутились. Вдруг мама крикнула, что пора ехать. Я быстро слезла с карусели, забралась в машину, и мы уехали.
0: Ангелиш, а когда ты заметила, что зайчика-то нет?
1: Когда мы сели в поезд, я плакала. Все думала, как он там один. Никто его не уложит спать, никто не защитит. А я так мечтала вместе с ним на поезде прокатиться.
0: Получается, что он тебя все это время на карусели прождал, да?
1: Нет. Когда мы вернулись назад, Клевера нигде не было. Его другая девочка нашла и к себе домой отнесла.
0: А, получается, она тебе его и вернула.
1: Ага, просто знала, что он мой. Но она думала, что я уже себе нового зайчика купила, потому что Клевер старенький, но он же мой друг и дороже всех новых игрушек.
0: Да, друзей не бросают, их беречь надо.
1: А у кого нет друзей, тому и поиграть не с кем.
0: Ну а чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. Относиться к другому человеку по-доброму, приветливо. Этот совет людям дал сам Бог.
1: А я вот своей подружке перчатки искать помогала.
0: Хорошее дело. А еще важно знать, что твоей подружке интересно, о чем она мечтает. Нужно радовать ее, как будто у нее день рождения каждый день.
1: Маш, а я ведь тоже твой друг?
0: Конечно, еще какой.
1: Получается, и у меня как будто бы день рождения.
0: Ну да.
1: И подарок будет?
0: Да. Открывай коробку.
1: Пакет, карандаш.
0: Еще и вода.
1: Вот так подарочек.
0: Ангелиш, этот подарок впечатление. Фокус. Открывай пакет. Так, отлично. А я налью туда воду. Крепко держишь?
1: Да.
0: Здорово, да?
1: Ага.
0: А теперь мы завяжем пакет. Так. И я проткну пакет карандашом. Как думаешь, что будет?
1: Будет наводнение. Я сейчас.
0: Думаешь? Посмотрим. Готово? Так, вот мы протыкаем пакет карандашом. Здорово, правда?
1: Ага. Вот это да, удивительно.
0: Ну что, порадовала я тебя?
1: Да, Маш, ты взаправду мой друг.
0: Да, друзья.

0: Эта история произошла в Израиле, когда юный пастушок Давид один разогнал вражескую армию.
1: Он победил самого грозного великана Голиафа, который насмехался над Богом. И вся вражеская армия сразу же убежала.
0: Все праздновали победу, и царь Саул сказал Давиду: «Я назначаю тебя командиром в моей армии. Пойдем ко мне во дворец».
1: Во дворце Давид познакомился с сыном царя. Его звали Иоаннафан. Они подружились и стали настоящими друзьями.
0: «Я хочу подарить тебе свой меч, свой лук и свою лучшую одежду. И всегда буду помогать тебе», — сказал Иоаннафан Давиду.
1: «Отныне я твой верный друг», — ответил Давид.
0: Так пастушок Давид и сын царя стали лучшими друзьями.
1: Все бы хорошо, только царь Саул услышал, как народ хвалит Давида.
0: «Давид настоящий герой! Он победил огромную армию!»
1: Разозлился Саул, что народ хвалит его, и сказал сыну своему: «Нужно убить Давида!»
0: «За что ты хочешь убить его? Он ведь спас нашу страну от врагов и верно служит тебе!»
1: И закричал царь: «Если оставить Давида в живых, тогда он станет царем, а не ты. Приведи его сюда быстро, негодный сын».
0: И тогда пошел Иоаннафан к Давиду и сказал ему: «Друг мой, убегай поскорее отсюда, чтобы не погубил тебя отец мой». И друзья заплакали из-за разлуки.
1: «Как же мне не хочется расставаться с тобою», — ответил Давид. И поблагодарил друга за то, что тот предупредил его об опасности.
0: Так Иоаннафан спас жизнь Давида. Настоящие друзья всегда помогают друг другу.
1: Вот так Иоаннафан нашел выход, чтобы спасти Давида.
0: Он ему тоже сделал подарок. Как на день рождения. Маш, а у нас для тебя с Клевером тоже есть подарок. Бусина.
1: Ух ты, здорово! Какая красота! Спасибо вам. Кстати, с этой бусиной можно интересно поиграть.
0: Читать друг другу?
1: Нет, катать по лабиринту, чтобы она выход находила.
0: А где взять лабиринт?
1: Смастерить. Так, давай с тобой. Для этого возьмем коробочку и коктейльные трубочки. Начнем, пожалуй, с красной. И клей, кстати, нам тоже понадобится. А, еще и ножницы, совсем про них забыла. Берем, складываем трубочку напополам. Слушай, наверное, большая будет. Я отрежу, наверное, где-то вот столечко.
0: А можно я тоже порежу?
1: Конечно, держи. Там ножнички и коктейльные трубочки тоже есть. Так, намазываем. Так, ух ты, они еще и прыгают. Какие веселые трубочки. И приклеиваем. Когда приклеиваем, важно не сильно на них давить, а просто придерживать, чтобы слегка они приклеились.
0: Маш, смотри, у меня уже здесь кое-что готово.
1: Ух ты, здорово! Отрезаем следующую.
0: Вот еще.
1: О, спасибо тебе. Видишь, как вместе хорошо слаженно работаем? Это спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Так. Обязательно нужно, чтобы расстояние между ними было. Так.

0: чтобы бусина могла пройти. Так, теперь попробуем зелененькую.
1: Вот тут еще желтенький.
0: Здорово! Классно, когда лабиринт разноцветный. Так, оставляем расстояние. Так, почти все. Осталось только слово «выход» написать. Так. Да. Вот и все готово. Ну что, поиграем в игру «Найди выход»?
1: Давай.
0: Так. Берем нашу бусину и опускаем ее вот сюда. Так.
1: А можно я попробую?
0: Конечно, держи.
1: Так.
0: Ой, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Ну что, получается? Убегает, убегает, убегает.
1: Стой, пошли.
0: Ну, давай, давай, давай, в другую сторону.
1: Все.
0: Ура!
1: Вот видишь, Маш, я тебе тоже помогла выход найти.
0: Спасибо. Хорошо иметь друга. Ребята, а вы знаете, что у любого человека на Земле есть друг? Да-да, взаправду. И это наш Бог. В Слове Божьем написано, что Бог всех-всех людей на Земле называет своими друзьями. С ним можно разговаривать, рассказывать ему свои секреты.
1: А он всем людям помогает.
0: Как и положено друзьям. А нам пришло время сказать вам «до свидания».
1: Напишите нам, с кем дружите вы и как вы радуете своих друзей. Пока!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
1: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
2: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
3: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
4: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
3: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. Там зашли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип. И последних глав Откровения вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки –

0: Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4.13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
0: Вот. Правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в деснице, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да, минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет, используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используется современный метод для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то своим написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик – 300. Представьте себе, какая разница, да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами.

0: 2754 минускулов, рукописи, написанные строчными буквами, и 2135 лекционариев, церковных списков.
1: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
0: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
1: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс 1-4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводит с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот. Но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Рамзанский, было поменьше, и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Рамзанского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами в достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
0: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле

0: дух, вода и кровь. И сии три об одном».
1: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух» едины. Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть или троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст, является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19. Еще одно место.
0: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
1: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения, Иоанна дает здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено словом «книга». То есть получается, что у того Бог отнимет участие в «дереве жизни» в оригинале, а у Эразма в «книге жизни». Участие в «книге жизни». «Дерево жизни» – «книга жизни». То есть если человек не записывает «книги жизни», он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
0: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре. Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой. Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
1: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально,

0: И огромное количество... если мы видим, где текст что, как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем говорить, гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
1: Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

0: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу».
1: Ропот – недовольство своим положением, восстание против обстоятельств, людей и Бога. Несмотря на чудесное избавление из египетского рабства, израильтяне на пути в землю обетованную неоднократно проявляли недовольство и неверие, роптали и восставали против Бога и поставленных им руководителей. В книге «Исход» рассказывается о недовольстве народа из-за недостатка воды и пищи. И это несмотря на то, что любящий Бог являл им чудеса, подавал еду в виде манны, давал воду из скалы, их одежда и обувь за все время странствований в пустыне не ветшали. Попытки людей управлять Богом при помощи ропота приводили к трагическим последствиям. В 11 главе книги «Чисел» ропот народа вызвал гнев Божий в виде истребляющего огня, который утих только после молитвы Моисея. В 16 главе книги «Чисел» восстание Корея, Дафана и Аверона против Моисея и Аарона закончилось тем, что земля разверзлась и поглотила мятежников. Служение Христа в Новом Завете вызывало ропот фарисеев и книжников, которых не устраивало то, что Он принимает грешников и ест с ними. Сильнейшее недовольство иудеев вызывали заявления Христа о своей божественности, как это видно из 6 главы Евангелия от Иоанна. Апостол Иуда в 16 стихе своего послания отмечает, что вечно ропщущие, всегда и всем недовольные люди идут на поводу у своих похотей. Апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам призывает не роптать и не искушать Христа, чтобы не повторить судьбу умерших в пустыне евреев. Мятежному духу Библия противопоставляет доверие Богу и смирение, готовность принести Ему в молитве свои печали и принять Его волю.
0: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

0: спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение?» – писал царь Соломон. Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами во время Второй мировой войны, около 1,5 миллиона составляли дети. Но небольшой части взрослых и детей удалось спастись благодаря мужеству и самоотверженности людей, которые не отказались от обреченных на убиение. Среди таких людей была и эта женщина, о которой будет наш рассказ сегодня. Она рисковала жизнью ради спасения ближних, но никогда не хотела, чтобы ее называли героиней. Она всю жизнь жалела о том, что сделала слишком мало. Ирена Гжижановская в замужестве Сендлер родилась 15 февраля 1910 года в городе Отводск под Варшавой. Ее отец был врачом. Он лечил преимущественно евреев-бедняков, которым другие доктора отказывали в помощи. Ирене было 7 лет, когда умер ее отец от цепного тифа, заразившись от пациентов. Позже Ирена часто вспоминала напутственные слова отца, сказанные незадолго до смерти.
1: «Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать».
0: После смерти отца представители местной еврейской общины предложили платить за образование девочки, пока ей не исполнится 18 лет. Енина, мать Ирен, знавшая о нищете евреев, отказалась от их великодушного предложения, но сказала о нем дочери. Это произвело на Ирену сильное впечатление. В 1920 году мать и дочь уехали в Варшаву, где Енина, чтобы как-то выжить, изготавливала бумажные цветы и вышивала салфетки. В довоенной Польше к евреям относились плохо, но многие поляки вставали на их защиту. Одной из самых отважных была Ирена. В университетах Польши на последних рядах аудитории в 1930-е годы устанавливались особые скамьи для еврейских студентов, так называемое гетто Лавкове, скамеечное гетто. Ирена и ее единомышленники в лекционных залах Варшавского университета намеренно садились на скамьях для евреев. А когда националисты избили еврейскую подругу Ирены, она перечеркнула в своем студенческом билете печать, которая позволяла ей сидеть на арийских местах. За это ее отстранили от учебы на 3 года. Ирене Сендлер было 29 лет, когда гитлеровская Германия вторглась в Польшу. Нацисты загнали варшавское гетто площадью в 4 квадратных километра почти 500 тысяч евреев, детей и взрослых. Условия их проживания были чудовищными. Ежемесячная порция хлеба на человека составляла 2 килограмма. Каждое утро Ирена видела еврейских детей, просящих на улице кусок хлеба. Вечером, когда она возвращалась домой, эти дети уже были мертвы.
1: Это был настоящий ад. Люди сотнями умирали прямо на улицах.
0: Ирена Сендлер устроилась в отдел соцобеспечения муниципалитета столицы и тайком носила обитателям гетто еду, лекарства и одежду. С марта 1943 года в газовые камеры концлагеря Треблинка из варшавского гетто каждый день уходили переполненные поезда –

За 5 месяцев там было уничтожено 300 тысяч человек. Но многих голод убивал раньше. Ликвидация гетто продолжалась целый год. В Варшаве оставляли только подростков и молодых людей, работающих на военных заводах. Для уничтожения евреев у фашистов было 2 надежных соратника – тиф и голод. Нацисты опасались возникновения эпидемии

0: и спасти многих евреев. С 1942 года польская подпольная организация помощи евреям «Жегота» содействовала Ирене Сендлер в крупномасштабной акции по спасению еврейских детей. Ирена действовала под псевдонимом Иоланта. Она знала людей в гетто, это послужило ей хорошей базой для успеха акции. Ирена организовала тайную переправку детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет из варшавского гетто на волю.
1: Сендлер действовала не одна. Во всех рассказах о ее деятельности в гетто упоминаются и другие люди. Известен шофер грузовика, в кузове которого вывозили малышей. У шофера была собака, он сажал ее с собой в кабину. Как только шофер видел немцев, он безжалостно нажимал собаке на лапу, и та, бедная, заходилась жалобным лаем. Лай должен был заглушить плач, если бы он в этот момент раздался из кузова. Собаки быстро учатся, и скоро она уже поднимала лай по первому движению ноги хозяина.
0: Помогали спасать детей медсестры, волонтерки. Они давали малышам небольшую дозу снотворного и вместе с трупами вывозили их в город. Был также знаменитый трамвай номер 4. Его называли «трамвай жизни». Он курсировал по всей Варшаве и делал остановки в гетто. Медсестры прятали малышей в картонные коробки под его сиденьями и заслоняли своими телами. Детей выносили также через канализационные коллекторы. Один раз Сендлер даже спрятал ребенка у себя под юбкой. Старших детей проводили тайными ходами через здания, окружавшие гетто. Операции были рассчитаны по секундам. Один спасенный мальчик рассказывал.
1: Затаившись, я ждал за углом дома, пока пройдет немецкий патруль. Потом, досчитав до 30, стремглав бежал на улицу к канализационному люку, который к этому моменту открыли снизу. Я прыгнул, и по канализационным трубам меня вывели за пределы гетто.
0: А еще детей вывозили из гетто в мусорных мешках и в тюках с отбросами и окровавленными бинтами, предназначенными для городских помоек. Именно так в корзине с мусором вывезла Ирена из гетто в июле 1942 года свою приемную дочь, Эльжбетту Фицовскую. Ей тогда не было и 6 месяцев. Родители девочки были уничтожены нацистами. Впоследствии спасенному ребенку пришлось сменить имя и семью. Она рассказывала.
2: Без Сендлер я бы не выжила. Самой большой травмой для меня было осознание того, что женщина, которую я всю жизнь любила как мать, на самом деле моей матерью не является.
0: Ирена Сендлер вспоминала, перед каким страшным выбором ей приходилось ставить еврейских матерей, которым она предлагала расстаться с их детьми.
2: А они спасутся? Этот вопрос я слышала сотни раз, но как я могла на него ответить, когда не знала, удастся ли спастись мне самой? Никто не мог гарантировать, кто выйдет из гетто живым. Я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например, отец соглашался расстаться с ребенком, а мать нет. Крики, плач. Наутро часто оказывалось, что эту семью уже отправили в концлагерь. Да, настоящими героинями были именно эти матери, которые доверяли мне своих детей.
0: Все знали одно. Если дети останутся в гетто, они наверняка погибнут. Детям давали новые имена и размещали их в женских монастырях, в сочувствующих семьях, приютах и больницах.
2: Никто никогда не отказывал мне в том, чтобы взять еврейских детей, которых нужно было приютить. Однажды один мальчик, которого я передавала в польскую семью, после того, как он несколько месяцев провел в детском доме, где за ним присматривала монахиня, спросил меня, сколько мам может быть у человека? Ведь действительно, все заботившиеся о нем были для него мамами.
0: Устраивать на воле детей помогал Союз помощи евреям «Жегота», который взял в течение 43-го года на свое содержание 4 тысячи взрослых и 2500 детей. всего же года.

0: спасла около 80 тысяч евреев. Ирена Сендлер рисковала собственной жизнью, жизнью своей матери, поскольку помощь евреям считалась преступлением и каралась смертью. На каждого ребенка Ирена заводила карточку, где записывала его прежнее имя, его новое имя, а также адрес приемной семьи или номер детского дома. Это была целая система спасения, которая работала в самом центре отчаяния, безнадежности, голода, мрака и уничтожения. 20 октября 1943 года по анонимному доносу Ирену Сендлер арестовали. Обозреватель «Новой газеты», который исследовал биографию Ирены, Алексей Поляковский, писал.
1: Она не только не выдала никого, она еще и не разучилась улыбаться. Все, кто с ней встречался, пишут, что она всегда улыбалась. На всех фотографиях на ее лице была улыбка.
0: Нацисты держали Ирену в тюрьме 3 месяца, а потом приговорили к расстрелу. Тогда под пулей вышла на кого-то из высших гестаповских офицеров и подкупила его. Ирену отпустили, официально объявив о ее смерти. Подполье снабдило ее документами на другую фамилию. И до конца войны она прожила, прячась, но продолжала помогать еврейским детям. После войны Ирена Сендлер продолжила работу в социальном патронаже. Она создавала приюты для детей и старых людей. Ею был создан Центр опеки матери и ребенка. Мир, к сожалению, мало знал об Ирене Сендлер до 1999 года, когда несколько девочек-подростков из штата Канзас в Соединенных Штатах открыли ее историю. Девочки думали, что Ирена умерла, и искали, где она похоронена. К своему удивлению и восторгу они обнаружили, что она живет с родственниками в маленькой квартире в Варшаве. Они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке», которая с тех пор игралась более 200 раз в Соединенных Штатах, Канаде и Польше. В мае 2001 года они впервые посетили Ирену в Варшаве и через международную прессу сделали историю Ирены известной всему миру. Меган Стюарт так описала первую встречу с Иреной Сендлер.
2: «Мы вбежали в комнату и бросились обнимать эту женщину. Она же просто взяла нас за руки и сказала, что хотела бы послушать про нашу жизнь. Лиз Кэмберс восхищенно сказала: «Сендлер, мы так любим вас. Ваш героический поступок является примером для нас. Вы наш герой». Тогда эта маленькая старушка в инвалидной коляске, ростом меньше 1,5 метра, ответила: «Герой тот, кто совершает выдающиеся поступки. А в том, что делала я, нет ничего выдающегося. Это обычные дела, которые нужно было выполнять».
0: Для бывшего посла Израиля в Польше, профессора Шиваха Вайса, Ирена Сендлер была воплощением праведников мира. Он писал:
1: «Она наверняка спросит у Бога: Господи, где ты был в те ужасные времена? И Бог ей ответит: я был в твоем сердце».
0: Ирена Сендлер показала своей жизнью, что главное – это помощь другому человеку. Оценить то, что сделала эта женщина для тысяч еврейских семей, невозможно. И неважно, что только через много лет после войны люди почтили ее с помощью различных наград. Самое главное – это благодарные сердца тех, кому она помогла. Это не только спасенные жизни, это вера в доброту, сострадание и надежда, что в этом грешном мире не все потеряно, что в этом мире была, есть и будет любовь.

0: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: Все четыре евангелиста приводят рассказ об изгнании торговцев из храма. Но у евангелиста Иоанна это происходит в начале служения Христа, а у других евангелистов – одно из последних его деяний, ставших причиной его смерти. Особая значимость этого сюжета в том, что Христос, согласно синоптическим Евангелиям, впервые всенародно провозгласил себя Сыном Божиим, назвав Бога своим Отцом. Мы видим картину испанского художника греческого происхождения. Он родился на острове Крит. Его имя трудно для произношения даже для нашего русского языка, близкого к греческому – Доменикос Теотокополос. Ну а для испанцев это было абсолютно непроизносимо. Поэтому в Испании, где он жил и состоялся как великий художник в конце XVI – начале XVII века, его стали называть «Эль Греко», или в переводе с испанского попросту «грек». Когда впервые смотришь на картину «Эль Греко» «Очищение храма», то кажется, что она будто поражена электрическим током. Непропорциональные парящие в воздухе фигуры с вытянутыми аскетичными лицами и телами, похожие не то на языки пламени, не то на подтаявшие свечи. Этот стиль не спутаешь ни с чем. Художник использует динамичные, яркие, спорящие друг с другом краски. А еще кажется, что руку Эль Греко всегда легко определить по рукам его героев. Какую бы его картину вы ни рассматривали, ваше внимание привлекут руки или даже целые узоры, хороводы рук, длинные тонкие пальцы и скупые жесты, которые говорят в тысячу раз красноречивее отрешенных лиц. Исследователи полагали, что особая манера письма – результат наложения на византийскую технику иконописи, которую художник овладел еще на родине, на православном Крите, приемов, которым он обучился в католической Италии. И не принимали во внимание то, что теперь представляется очевидным. Эль Греко пытался уловить и изобразить внутреннее устройство человека и человечества. И легко жертвовал внешней достоверностью в погоне не за фактами, а за чувствами, за смыслами, сутью, как земного, так и космического, божественного. Давайте рассмотрим персонажа на его картине. В центре композиции мы видим Христа в традиционной красной тоге и голубом плаще. В руке у него бич из веревок. Кстати, только в Евангелии от Иоанна упоминается эта деталь. Здесь Иисус яростно набрасывается на продавцов за тот шум и гвалт, который они устроили в стенах Дома Божьего. Месте, предназначенном для молитвы к Богу. Месте, где людей охватывает священный трепет перед Его святым именем. «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Вместо торжественности и молитвенного шепота – мычание скота,

и блеяния овец. Вместо кротости и искреннего раскаяния, святого поклонения и мольбы – торговля. Художника привлекала возможность передать динамизм происходящего. Разбегающиеся животные, защищающиеся и увертывающиеся от ударов торговцы, перевернутые столы. Проницательным взглядом Иисус окинул оскверненный двор храма. И все увидели Его. Священник и старейшина, фарисей и язычник с удивлением и трепетом смотрели на Него, стоящего перед ними в величии Царя Небесного. Божественность просияла сквозь человеческую природу, наделив Христа достоинством и славой, которых Он никогда прежде не проявлял. Люди, стоявшие к Нему ближе других, отпрянули от Него. Настолько им позволила толпа. Смолкли все звуки. Глубокая тишина казалась невыносимой. Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва бури. «Написано, — сказал Он, — дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Его голос, подобно трубе, звучал по всему храму. Его лицо, выражающее негодование, было, как огонь поедающий. Властно он повелел: «Возьмите это отсюда». В этой сцене Христос явил свою божественную природу и силу. Он действует, как власть имеющий. А по другую сторону от Христа изображены его ученики. В тексте Евангелия указано, что ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». И мы видим наблюдающих и размышляющих о действиях Христа учеников. Иисус пылает огнем всепоглощающей ревности о славе Отца. И это заставляет учеников вспомнить слова из Псалма 68. Для Иисуса честь и слава Отца – это краеугольный камень, на котором и созидается все поклонение. Особенно важнейший показатель искренности этого поклонения – поведение в храме, где непосредственно присутствует сам Бог. Художник противопоставляет эти группы персонажей в соответствии с символикой пространства по левую и правую руку от Христа. Изгнание Христом торговцев из храма типологически подразумевает ветхозаветные изгнания, которые старыми мастерами включались, согласно средневековой христианской концепции, в данную сцену. Так Эль Греко, в частности, в качестве одного из барельефов слева на стене храма изображает сюжет изгнания Адама и Евы, Бога из рая. Справа на стене мы видим барельеф с ветхозаветной сцены принесения Авраамом жертву Исаака. Это прообраз будущей жертвы Христа. Как только что облаченный властью царь, Христос спешит противостоять вероотступничеству Израиля и напомнить о необходимости вновь покориться Богу. В конце своего служения Христос говорит об окончательном опустошении официальной религии и ее повороте назад, к самовосхвалению, самодостаточности и пустому буквоедству. Исходя из этого, Он объясняет необходимость своей жертвенной смерти. Этот сюжет значил для художника в его время очень многое. В 1600 году, когда была написана картина, в эпоху Реформации, в очищении храма Иисусом Христом усматривали аллюзию на лютеровское осуждение практики продажи папских индульгенций. Мы знаем, что Эль Греко жил в католической Испании с жесткой системой инквизиции, в Испании, охваченной идеями контрреформации.
и обращение художника к такому сюжету, несущему глубокие реформаторские смыслы, создавало для него большие риски. Надо сказать, что его не раз приглашали на суды инквизиции, обвиняя в еретических смыслах его картин. К сюжету очищения храма обращается и великий голландский художник Рембрандт, живший в протестантской стране. В его небольшой картине 1626 года, хранящейся в Музее искусств имени Пушкина в Москве, почти нет пространства для описания внутреннего помещения храма. Похоже, что художника мало беспокоит композиция и убранство, и он заполняет развертывающийся перед нами холст тесной и подвижной толпой. Это ранняя работа мастера. Герои на картине Рембрандта не позируют, они живут. Художника влекут такие моменты бытия, когда человеческие переживания проявляются с наибольшей силой. Поэтому лица героев картины переданы с большой тщательностью. Какой контраст между мощным обликом Христа, полного негодованием против нарушающих святыню храма, и трусливыми действиями торгашей, бегущих от поднятой руки его. Менялы на картине с жадностью хватают свои деньги и пытаются увернуться от ударов хлыста. Их лица переданы художником скрупулезно, эмоции подчеркнуты. Для этого периода в творчестве Рембрандта вообще характерны резкая жестикуляция, экспрессивная мимика персонажей. Но в этом открытом выражении чувств и явной драматизации эпизода есть нечто новое, что отличает молодого мастера от всех остальных. Все в его картинах предельно просто и реалистично. Его библейские герои напоминают простых людей его времени. Ему кажется, что это наилучший способ выразить тот конфликт между добром и злом, который он наблюдает и в современной жизни. На более позднем афорте Рембрандта 1635 года «Изгнание торгующих из храма» отчетливо различимы фигуры двух-трех десятков человек. Здесь бурное движение действующих лиц, их усиленная мимика, жестикуляция, драматическая напряженность ситуации соединяется с множеством повествовательных бытовых деталей, находящихся подчас на грани гротеска. Христос изображен на втором плане в центре. Его фигура крупная и могучая, облачена в длинную до пола одежду. А вокруг два десятка торговцев. Они уворачиваются от ударов разгулявшегося над их головами бича. И что интересно, сияние, которое обычно пишут над головой Иисуса, изображено над руками Христа, сжимающими наказующий бич. На переднем плане мы видим уже опрокинутый негодующим Христом стол менял. Золотые монеты катятся вниз. Справа от стола покачнулась бочка. Сзади на Христа бросается, волоча за собой на веревке погонщика, пришедший в бешенство бык. И погонщик, обессилев, падает навзничь. Один из менял прячет кошелек за пазуху, пытаясь бежать, не замечая, что вот-вот на него обрушится град ударов божественного кнута. Еще одна сцена разворачивается на правой стороне переднего плана. Торговец гонится за улетающим голубем и падает на живот, а его пес неистово лает на Христа, не решаясь, однако, его куснуть. Так жанровые, то есть бытовые элементы проникают у Рембрандта в евангельские сюжеты. На афорте мы видим, что в то же самое время, в глубине, справа, на возвышении, спокойно продолжается торжественное богослужение на фоне величавого пространства храма. Интерьер храма освещен свисающим с потолка светильником. Мы видим арочные проемы, уходящие в глубину колонны. А справа свет врывается в храм с самого дальнего плана – из-под пышных и тяжелых занавесей, приспущенных

над направляющейся налево торжественной церемонией священнослужителей. Я думаю, что мы понимаем, почему Христос являет такую ревность о храме. Конечно, не ради того, чтобы защитить его красоту. Картины и афорты, изображающие очищение храма, дают нам возможность лучше понять и служение Иисуса, и процесс становления его учеников. Как и прежде, Иисус поступил решительно. Деяние Иисуса наглядно показывает нам необходимость противостояния злу, даже в любых бытовых проявлениях, и необходимость сопротивления силам, затмевающим славу Божью в нашей жизни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фёмовна Уткина, очень рады приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, о том, какую роль оно играет в нашей с вами жизни сегодня. И рассуждаем мы по книге «Деяния апостолов», 11 глава. Лен, вот хочу тебя сначала спросить, задать тебе этот вопрос. Для чего нужна церковь? Как ты считаешь, у тебя 30 с лишним лет стажа в церкви христианской?
1: Ну да, опыта. Общение с Богом, общение с братьями и сестрами. Но, во-первых, мы вот в начале «Деяния апостолов» читали, что Бог прилагал спасаемых церкви. То есть... А уже у Павла потом мы читаем, что церковь он сравнивает с телом Христовым, главой которого является сам Бог. И Петру он когда говорил, да, что ты камень, и на основании камня я эту церковь как бы создам. Господь создает церковь. Вот. Другое дело, что у нас много церквей и много деноминаций. И главой какой же церкви является Бог? Вот это как бы вопрос для нас. Но я думаю, что Господь действует в жизни каждого человека, то, как мы говорили, да? То есть Христос через Духа Святого действует в каждом из нас. И там, где собраны во имя Христа, где собраны те, кто движимы Духом Святым, да, то это сообщество – и является, то есть это церковь, это общество людей, объединенных Духом Божьим во славу Отца и Сына и Духа Святого. Ну, я думаю, что любое может считаться именно той церковью, которую основал Христос, если все основано на Христе, на Слове Его, да, во имя Его и во славу Его.
0: Спасибо большое, Лена, за такой развернутый ответ и много библейских текстов, в которых используется именно вот слово «церковь». Коля, как мы в книге «Деяния апостолов» в 11 главе вот находим ответ на этот вопрос, для чего нужна церковь?
2: Вот то, что Петр идет в Иерусалим, как мы читали в 11 главе, к другим апостолам и им доносит весть, это говорит о том, что ему крайне важно было поделиться с апостолами, то есть с церковью, что ли, с основателями церкви.
0: Но ведь тогда еще вот слово «церковь» даже и не было использовано, и слово-то «христиане», по-моему, еще не использовалось, да?
2: Ну да, это христиане впервые применили к верующим в Антиохии, в Сирии, то есть, опять же, не в Иерусалиме, а где-то в задворках Иудеи. А церковь, она, да, она фигурирует название в посланиях в Павловых. А то, что вот в книге Деяний мы видим общество, что здесь апостолы, ученики Христа, им дано такое повеление, идите, научите все народы, Евангелие от Матфея заканчивается таким. То есть этому обществу дана власть быть чадами Божьими. Им даны дары Духа Святого, и они должны были этим всем делиться, то есть распространять дальше. Вот этим должна заниматься церковь по велению Бога и по его видению, что ли. То есть определенные группы людей, которые поверили во Христа, доверились ему, которые получили дары Духа Святого, в которых сам Христос вошел, как в тело, и теперь руководит всем движением. Вот для этого нужна церковь.
0: Вот она еще раз, действует. Тело Христово, вот то, что Лена в самом начале сказала, да, это библейский термин, это слова апостола Павла, что церковь – это тело Христово, а глава ее – Христос.
2: И вот когда апостолы выслушали Петра и свидетели, пришедшие с ним, что и с язычниками то же самое происходит, что и с ними – то есть дары Духа Господь посылает и язычникам, и они получают их. И они успокоились, и вот такое провозгласили, что видно, язычникам дал Бог покаяние.

0: и они в жизнь. Вот это было для них такое свидетельство, очень, очень такое, ну, сильное. Они этому доверились, они поверили, да, что Бог действует среди язычников тоже. И потом они дальше стали действовать. Между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшую после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Мы подчеркнули тогда, вчера, да, что, то есть в той программе, которую мы раньше записывали, что не дошло до них до конца все-таки, до апостолов.
1: А может быть, причина, что они боялись, что они считали, что иудеи воспримут, а к другим они боялись обращаться. Тоже ведь, наверное, возможно.
0: Может быть, не время они считали еще это, для этого. Давайте начнем тогда с иудеев. Они легче воспримут, потому что они знают Писание, читают в синагогах Писание. Да, язычники-то они не образованы.
1: Что они легче воспримут христианство. Вот.
2: Но да. И было место, где собираться. То есть были синагоги, где можно было собираться, читать Слово Божие и проповедовать. Это было тоже одно из условий, которое, ну, способствовало тому, что они проповедовали иудеи.
0: Ну вот интересный следующий текст, 20-й. «Были же некоторые из них, то есть из иудеев, кирнейцы». Это издалека. Иудеи где-то на периферии жили, в Кипре, в синагогах ходили, mm-hmm. да?
1: В рассеянии, да?
0: В рассеянии, так, это и были иудеи по синагогам в языческих странах. Но это были иудеи. И вот они, придя в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам.
1: Уже не иудеям.
0: Благовествуя Господа Иисуса Христа.
1: То есть это уже язычники.
0: До них быстрее дошло почему-то, до этих иудеев, которые на периферии жили.
2: Ну, потому что они жили среди этих людей.
0: Ну, как-то они, может быть, легче это восприняли. Не так были они опутаны вот всеми этими предрассудками, как в Иерусалиме. Близ храма, близ там верхушки там религиозной. Не такое влияние было по периферии. И написано дальше. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу».
1: Если вот вы представляете, что христианство, оно начиналось буквально... Ну, во-первых, оно начиналось просто с Христа, с которым бы шли апостолы. Да? Их было не так много. Апостолов было 12, учеников было всего лишь 70. И вот как христианство стало разрастаться, да, как оно стало увеличиваться. То есть люди эту весть, вот спасение во Христе, спасение через жертву Христа, вот они воспринимали это именно так, что церковь росла и развивалась, количество верующих увеличивалось.
0: Интересно, что между понятием истины и принятием истины все-таки лежала тогда у учеников огромная пропасть. Разумом они понимали, да, что это так, что язычников Бог тоже, ну, спасает, что им дает покаяние в жизнь. Но вот чтобы принять это, чтобы жить по этой истине, у них еще не хватало духу.
1: Ну, для нас ведь тоже характерно, да, одно дело понять, а другое дело с этим согласиться, это принять, да?
0: Ну да. И должно было какое-то вот время пройти. Ученикам нужно было время, чтобы это все переосмыслить. Вот так вот. И вот ввинтиться, что ли, вот такую жизнь. Чтобы жить все-таки по этой истине. Чтобы идти к язычникам, общаться с ними. За одним столом сидеть с ними. Это для них было дикостью. И все это нужно было преодолевать. Но сразу вот так оно не происходит, ничего. Да даже у того же Петра, вот, несмотря на то, что вот он вроде бы донес вот такую весть, да, Бог язычников благословил, он там, потом у него с Павлом проблемы возникают, да, в той же Антиохии, где он там сторонница язычников, иудеи пришли, и он от них начал, от язычников подальше держаться, как бы не осудили его иудеи из Иерусалима. То есть вот это все вот сидит все-таки в человеке, который исполнен такими предрассудками религиозного характера. И мы говорили, что борьба с предрассудками вот церковь ведет с самого начала, вот с самого, и до конца своего. И сегодня, наверное, эта борьба не закончена. Потому что вот эти все религиозные

0: религиозные штампы, они гробят христианство, если честно говорить.
1: Ну, и они свойственны людям. Вот мне кажется, я не знаю, права я или нет, что все-таки в основе этого лежит вот гордость. Когда человек считает, что он точно знает, как надо, и считает, что так можно требовать и от других. То есть, когда ну вот он не допускает того, что у него ограниченное понимание, что Слово Божье шире, что Бог больше, чем то, что мы понимаем. И в другом человеке как-то может иначе это проявляться. Вот. То есть, вот мне кажется, что все-таки гордость в основе этого лежит.
0: Тем не менее, Господь все равно, вот рука Божия на вот этих людях все равно. Со всеми их предрассудками, предубеждениями, да. Бог понимает прекрасно, что мы просто персть, мы просто люди. И люди вот слабые, очень, очень уязвимые. Он это все прекрасно понимает и учитывает. Тем не менее, руку свою не отнимает и не наказывает, не грозит нам пальцем. Ай-яй-яй, там неправильно. Он руку свою не отнимает, но продолжает вести. И вот интересно, что мы здесь прочитали, что после гонений, да, церковь пошла проповедовать в Антиохию, там, в другие страны, Финикии, Кипра. Бог не останавливается в своем движении, что ли. И он не хочет, чтобы мы останавливались. Если мы где-то останавливаемся в росте, в духовном, там, в принятии Божьей истины и в осмыслении ее, в творении в своей жизни, если мы в этом останавливаемся, то Бог нам дает так называемого своего божественного пинка, чтобы мы продолжали дальше.
1: Это твоя такая метафора?
0: Ну, такая, да, метафора такая. Очень принято, да, у нас в обществе такое. Но вот Богу пришлось это сделать с церковью в Иерусалиме. Они не хотели никуда идти. Им не нужно было ни Сирия, ни там Кипр, ничего этого не надо было. И Богу пришлось допустить гонения в Иерусалиме. Вот тех, в которых участвовал апостол Павел.
1: Пока он еще был Савлом,
0: пока,
1: да?
0: Он еще был Савлом, да. То есть церковь стала рассеиваться из Иерусалима, уходить оттуда. И таким образом они появились и в Сирии, и в Антиохии, и в Кипре, и на Финикии, и так далее, и так далее. И проповедовали слово. «Была рука Господня, и великое число, уверовав, обратилось к Господу», как мы читаем здесь. Вот опять же, рука Господня, как это проявлялось? Вот рука Господня. Мы читаем много о рукоположении в это время среди апостолов. То есть возлагали руки, и человек получал дар Святого Духа. Как мы уже читали с вами, помните, про Симона, да? Такой был иудей Симон Волхв. Дайте мне тоже дар такой, чтобы я мог возложить руку, и человек получал Духа Святого.
1: Он, по-моему, даже деньги хотел за это заплатить.
0: Да, да, я готов был купить эту любую сумму, скажите только сколько. Mm-hmm.
1: То есть он совершенно не понимал, что такое дар Святого Духа.
0: То есть вот, что такое рукоположение? В современном понимании это, наверное, обретение... то есть человек после этого обретает какую-то должность или... положение, или статус, или авторитет.
1: В церкви.
0: В церкви, да. Но вот во времена апостолов через рукоположение передавалась сила Духа Святого. То есть человек получал дары, исцеление или там языков, или чудотворение, или пророчествование. Вот, то есть рука Господня вот как раз в руках человеческих, она вот так вот притворялась, что ли, в жизнь духовные дары, которым Бог наделял людей в церкви. И они совершали чудеса потом, после того, как получали дар Святого Духа. И это было видимо. Вот посмотрите, что дальше. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской». И поручили Варнаве идти в Антиохию. Кстати, вот понятие церкви, да, вот мы говорили, вот оно где уже тут, в 11 главе. В церкви Иерусалимской поручили Варнаве идти в Антиохию. Иди-ка ты разберись, что там происходит. Опять же, Петр так свой сделал доклад им, да. Да, приняли, да, поверили.
1: Язычники.
0: Но не язычники, а апостолы.
1: Ага.
0: Они приняли доклад Петра. Да, да, да, хорошо, видно, и там Бог дал язычникам покаяние в жизнь. Но это нужно было притворить в жизнь. И вот когда...

0: Пошел до них следующий слух, опять же, что-то там в Антиохии теперь творится, там какое-то похожее что-то. Посылают Варнаву разбираться. Иди-ка посмотри, там что там творится. Он прибыл и увидел благодать Божью. Вот как это можно увидеть? Увидеть благодать Божью.
1: Увидел благодать Божью, с ней зашедшую на язычника?
0: Он увидел благодать Божью, которая там в Антиохии, ну, делала свое дело, что ли. Делала что-то с людьми. Потому что ее так невозможно было увидеть по-другому. Только поведение человека. Как они себя ведут, что они делают, что они говорят, какие у них лица. Все вот это. И он увидел, что это благодать Божья. А почему он это увидел? Потому что через возложение рук на этих людей не зашла Божья благодать, Божьи дары Духа Святого. Они, возможно, говорили языками там. И были все были радостные. То есть все были исполнены счастья и надежды.
1: Коль, давай напомним, мы неоднократно уже это упоминали, что один из даров Святого Духа – это говорение на иных языках. Говорение на тех языках, которых они до этого не знали. Да? То есть говорение на новых иностранных языках. Для того, этот дар был необходим в те времена для того, чтобы весть Божья распространялась среди людей, говорящих на разных языках. Вот. То есть это был дар свыше, да?
2: Но вообще я вот просто вспоминаю, да, что великий этот дар, Господь говорил, как будут узнавать, что вы мои ученики, если любовь будет пребывать между вами. Да. Вот тогда и узнают, что вы мои ученики. И я думаю, что вот эта вот любовь, проявление любви Варнава как раз и увидел. То есть это убеждало его, что благодать присутствует. Да? И вот апостол Павел вообще вот о любви пишет более как, но ярко, да? Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть вот любовь, которая у Бога, да, агапе, это любовь, которая любит ни за что, которая любит потому, что ты есть, потому что ты, ну, как бы сказать, присутствуешь в его жизни, и ты можешь ему дать что-то, не получить от него что-то, а ему дать что-то. И вот эта вот любовь – это и доказательство того, что человек пребывает в любви Божией.
1: Угу,
2: и его, да, и его дух присутствует с тобой.
0: Ну да, под благодатью люди, конечно, радуются. У них всегда есть надежда. Они не унывают, они не понурые там ходят, не унылые. И, конечно, помогают друг другу, потому что любовь, она как-то проявляется же. Не просто я там говорю, да, что...
2: Да, да, это именно в действии.
0: А любовь как мы действия. Говорили, что Евангелие в действии, вот оно, да, Евангелие в действии, да, вот оно, да. И любовь в действии должна происходить, конечно. И наверняка Варнава это все увидел и понял, что ему тут одному не справиться.
1: Коля, вот у нас ведь называется наша встреча «Для чего нужна церковь?» Вот, Лен, то, о чем ты говоришь, это ведь вот одно из, что ли, одна из сущностей, да?
2: Да, да,
1: церкви.
2: Да, да.
1: То есть она нужна для того, чтобы мы Божьей любовью возлюбили друг друга и возлюбили бы весь мир.
0: Да, конечно. Это самое, наверное, главное. Потому что, не имея любви, это слова мои как кимвал будут звучать. И с другой стороны, и без слова тоже нельзя. Потому что в церковь написано, что это есть столб и утверждение истины. Это значит, что церкви поручено донести Слово Божие. Как-то Господь такой изрек, по-моему, в псалмах, «Вы боги». Это он говорил своей церкви, ветхозаветней. А почему вы боги? Потому что вам верено Слово. Потому что вы должны его донести. Мое Слово, говорит Господь, не ваше там, не 613 предписаний, а именно Божие, Евангелие. И вот вам поручено его донести. Поэтому вас будут считать богами, что ли, Богом. Потому что вы донесли Божье Слово, и человек принял его, доверился ему и стал по нему жить, обрел благодать и получил дар Святого Духа, чтобы его развивать дальше, чтобы не останавливаться, и чтобы потом доносить, то есть, ну, расширять Царство Божие, как это, как написано. Чтобы Царство Божие потом, в конце концов, заполнилось.

0: наполнило всю землю. Вот это мечта нашего Господа Бога. И вот Варнава, он возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот этих людей, которые он видел в благодать находящимися, да, он видел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Ну, почему он убеждал держаться? Наверное, от Господа можно и отойти. И такое возможно. Человек может разувериться, что-то на него такое повлиять. Так, какая-то, может быть, травма или трагедия, что он вот так вот в Боге разочаруется. Сколько угодно таких случаев, кстати. И Павел Варнава убеждает их, держитесь все равно, несмотря на что. Держитесь Господа все равно. Что бы ни случилось.
1: И церковь помогает ведь в этом, да? То есть церковь помогает. Вот есть такое, по-моему, что вот, ну, несколько угольков, они долго хранят тепло, а если их разбросать по отдельности, то они быстро охладятся.
0: Да, еще с веником еще есть тоже. Угу. Что одну из веников вытащить, веточку...
2: Прутик.
0: Легко сломать, да, прутик, да. А когда вот веник ломать, это уже проблема. Так просто не возьмешь его. И вот когда церковь стоит не из одного человека, а из многих, то тогда, конечно, дьяволу не одолеть ее. И поэтому и Христос сказал, врата ада даже не одолеют церковь мою.
2: Да, да.
0: И вот он, об Варнаве сказано, что это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот такого именно послали апостолы человека, чтобы убедиться в работе Божьей. И приложилось, опять же написано, приложилось довольно народу в Господе. Все время подчеркивается, что приложилось народу к Господу.
1: Все приложилось, время, то есть добавилось.
0: Все время прикладывается, да, все время развивается, все время умножается. Вот эта идея умножения, это Божья идея расширения Царства Божьего на земле. Оно расширяется, оно идет в наступление, о чем мы как-то говорили тоже. Это не оборона, это наступление, это разрушение дел дьявольских на земле, чтобы потом, в конце концов, мир был приготовлен к второму пришествию Христа, и Христос, придя, возьмет своих с земли.
2: Как Иисус говорил, да, что Царство Божие подобно закваске.
0: Да.
2: То есть то, когда закваску кладут в муку, то тесто вскисает и увеличивается в несколько раз. И он, ну, коротко сказал, да, но оно вот ясно, да, и вот здесь вот мы видим, что вот эта закваска действует в Царстве Божьем, то есть Дух Святой действует, и Царствие Божие расширяется, оно становится все больше и больше.
1: Это благодаря Церкви тоже.
2: Да, да.
0: А что же в это время с Павлом происходит?
2: Вот сейчас прочитаем.
0: В 9 главе мы с ним
2: расстались.
0: И расстались так. Братья, это опять же апостолы Иерусалима, братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс,
2: да,
0: на родину. То есть слишком он рьяно взялся за дело.
2: Да, он тарсянином был, поэтому его в Тарс назад.
0: На родину иди, да, к себе. Почему они так с ним поступили? Ну, они не послали его проповедовать язычникам, они его отправили на родину, подальше. Чтобы ты тут не баламутил нам Иерусалим. Слишком уж тебя много шума и много там проблем возникает. Как бы с нами тут ничего не случилось, что-нибудь не случилось такого, чтобы нас начали гнать и так далее, и так далее.
1: И... То есть они боялись иудеев. То есть выходит, что это все-таки ими руководило, да, когда они Павла отправили.
0: Но опять же, мы говорим, что вот идеальной церкви не бывает. И даже апостольская церковь вот такими вот вещами грешил, если так можно сказать, что были там и конфликты, и вот непонимание, и предубеждения вот разного рода. И вот против Павла, видите, такое тоже возникло мнение, что нет, нет, рановато слишком здесь, на Иерусалиме, вот такими вещами. Павла нужно отправить подальше, пускай там пока побудет. Что он там делал в Тарсе, мы не знаем. Но вот в 24-м тексте 11 главы, которую мы читаем сейчас, Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Вот он там в

0: Тарсе находился, послушно Павел находился в Тарсе. Он, нет, он не стал прикословить, он согласился, хорошо, в Тарс так в Тарс. Мне все равно, пожалуйста, как вам, как вы пожелаете, как лучше для дела Божьего. И он там находился в Тарсе. Но когда пришел к нему Варнава, то он привел его в Антиохию. И вот дальше пошла история. Ну, она прерывается еще некоторыми событиями с Петром, но вот целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Вот Павел тут развернулся уже вовсю. Его привели в Антиохию. И вот тут столько народу, которые желают слышать Слово Божие, Слово Божие, и он видел искренность этих людей, видел, как это дело Божие развивается тут в Антиохии, как растет церковь. И он включился прямо с удвоенной, наверное, энергией сюда, здесь. Целый год собирались они и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами.
1: Угу. Очень интересно, да? То есть уже существовали церкви и в Иерусалиме, и в других местах, да? А вот впервые слово христианство, оно возникло именно когда там апостол Павел проповедовал в течение года, и там Антиохийскую церковь уже впервые назвали христианской.
0: Почему вот именно Павел потребовался Господу, чтобы обращать язычников? Наверное, потому что язычники представляли собой как бы чистый лист.
1: А в Антиохии это были язычники?
0: Да, это Сирия, в общем-то. Угу. Это не иудеи даже.
1: Ну, то есть тут не говорится, что это синагога была, что это были иудеи, обратившиеся.
0: Написано, что собрались они в церкви.
1: В церкви.
0: Что за здание у них там было, где они собирались, непонятно.
2: Угу. Но здесь, наверное, церковь – это все-таки не здание, а собрание людей.
0: Ну, не было считано церковных зданий, да?
2: Да, да, да. То есть это не храм, это собрание людей, которые… Они же и по домам собирались во многих местах.
0: Угу. Скорее всего, это были домашние церкви.
2: Да, да.
0: То есть группа здесь, группа там. И вот Павел так вот курсировал в этим группам. И здесь проповедуют, тут проповедуют, там что-то еще делают, исцеляют, наверное, тоже. Все вот эти дары у Павла были, и дары исцеления, и дар проповедования. И самое-то главное, он был очень сведущ в Слове Божьем, вот в Торе особенно, вот во всех тонкостях учения. И когда, вот почему Бог избрал Павла? Он это все очень прекрасно разбирался во всех вот этих вот нюансах. И чтобы всех вот эти подводные камни, которые, на которых приткнулись иудеи, избежать, он с чистого листа обучал язычников вот всем этим нюансам. То есть как бы, что вот смотрите, вот иудей настроен здесь против Христа, а вот я говорю, что вот оно о кресте как раз и говорит. Вот, например, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 21 тексте, Иисус сказал сам, сейчас найду, 10 глава, стих 21. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, таково было твое благословение“». Младенцы в данном случае язычники, которые с нуля начинают изучать Священное Писание. И от мудрых и разумных иудеев Христос как бы был утаен, что ли, если образ таким языком говоря. Потому что они вот этими всеми предписаниями, всеми правилами, они Христа просто закрыли от них. То есть, ну, от их сознания, от их понимания.
1: И ведь вот интересно, что они и в праздниках своих религиозных, и в служении Ветхозаветного святилища, это же ведь все-все-все о Христе. Это подробнейшим образом раскрывает план спасения. Вот не увидели они его там, да?
2: А Павел все-таки, скорее всего, он как раз и убедился,

0: что Христос – это тот Мессия, о котором написано во всем Священном Писании.
1: Да.
0: Он убедился сам и вот смог убеждать и людей.
1: Язычников.
0: Да. Тогда же не было Нового Завета, был только Ветхий Завет. И уже после, как бы, Павел стал писать послания, да, к церквям. Поэтому...

0: всеми вот этими вот уже человеческими постановлениями он увидел, он понял значение или вообще весть Ветхого Завета.
1: Да, да.
0: Вот он понял по-настоящему. Поэтому он смог это все передать язычникам. Да? Он понял весть о Христе, которая заложена в Ветхом Завете.
2: Вот. Он не терял время, наверное, в Тарсе.
1: Да, в Тарсе.
2: Изучал Священное Писание. И во всех вот этих образах, во всех жертвоприношениях, во всех постановлениях, во всех вот все, что он там находил, он видел только одну личность.
0: Христа. Да. Он вдруг вот понял,
1: то есть у него озарение произошло. Да, да. То есть вот это озарение, то есть у него слова ожили просто. Вот во Христе они стали живыми для него.
2: Покрывало, он написал потом, покрывало это снимается Христом. Все. Ветхий Завет.
0: Покрывало вот с лица, с глаз.
2: С разума, да, с мозгов, там, с понимания твоего. Ты понимал так, да, вот иудеи понимают так, да, вот они ждут такого мессию, они вот ждут такого царя, освободителя, который римлян всех раскидает, там совсем другой мессия изображен в Ветхом Завете, оказывается. Это жертва же, это же жертва. Христос, вот она жертва, она на кресте принесена. И до Павла он все это, все больше, больше в этом убеждался, в конце концов он Писание вот так раскрыл, они были раскрыты для него именно таким вот образом. И Павел теперь все эти образы он воплощал в проповеди язычникам. И он говорил, что вот все вот это вот, все вот эти обряды, все жертвоприношения, там, священство, все они о Христе, все они о той жертве, которая принесена на кресте. Вот они о чем, о ком. Чтобы язычники избежали обряда верия, в конце концов. Во что церковь, к сожалению, потом погрузилась.
1: Да, и очень с головой.
2: Да, очень сильно. Вот Павел для этого был послан Богом к язычникам. Вот именно такой маститый богослов, знающий Тору от и до. Прям вот. И все это для того, чтобы язычники осознали себя Божьими детьми и дочерьми. Чтобы поняли, что они Божьи, они не брошены, они не дети какого-то Зевса там или Артемиды, да, они дети Бога живого и Спаситель Христос, и только Он. Вот эту весть Павел доносил им вот в течение, здесь вот написано, что в течение года. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И они, один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла.
0: Деньги они собирали?
2: Они собирали не только деньги, наверное, и провизию, потому что если про голод идет речь, да, то, наверное, прежде всего им нужна еда. И деньги наверняка были, да, и все, что, наверное, могли люди принести. Причем люди христиане. То есть это уже получалось так, что Антиохия помогает Иерусалиму. Уже серьезная помощь.
1: Проявление любви Божией.
2: И проявление любви Божией, да, и просто реальная помощь, чтобы они спасли свои жизни. Им вот такое поручение. И Павлу такое поручение было первое, что ли?
0: Чтобы... Это уже предназначение церкви, да? Чтобы люди помогали.
1: Да, да.
2: И про голод тоже. Вот. Опять вспоминаем мы ветхозаветные истории. Голод, когда Авраам ходил в Египет, да, был там тоже. Потом голод во времена Якова, патриарха. Пришлось братьям идти к Иосифу на поклон, да, помним вот эти истории все. Тоже голод был связан. Вот для чего Господь вот такой вот использует, что ли, такие вот события, как голод? Ну, наверняка это все имеет свой урок для церкви в том числе, и для тех, кто испытывает этот голод. Ну, наверное, голод для того, чтобы люди стали ближе к Богу, что стали бы полагаться на Него, реально, не просто вот я понимаю, я верю, что Бог есть, да, но я живу сам, а Бог сам. А тут у нас жизни с Богом начинают соединяться. Я теперь только на Него и могу рассчитывать. Есть нечего. Как вот? Что мне делать? Я иду к Богу.

0: что другого источника жизни нет. Я это начинаю понимать. Может быть, вот поэтому Господь вот такие вот. И потом...
1: И что делает Бог? То есть я иду к Богу, и Он тогда обеспечивает меня?
0: А да? Вот в данном случае Бог дает поручение церкви. Помогайте тем, кто испытывает голод. И получается так, что вот Иерусалим с таким пренебрежением, там, даже апостолы с некоторым пренебрежением относились к тем, кто живет в Антиохии, там, какие-то язычники, какие-то сирияне, там, да. Ну, да, наверное, нам с ними... Мы по иудеям лучше пойдем. А эти сирияне, эти язычники, они их спасают жизни вот, от голода.
1: Спасают жизни иудеев.
0: Они попадают теперь как бы в не в зависимость, да, но действительно они в зависимости оказались от церкви Антиохии, от христиан, то есть. Угу. И те же иудеи, которые жили еще не христиане в Иерусалиме, и эти тоже, наверное, люди благословляли христиан, которые в Антиохии послали, угу, из Антиохии послали им такую вот поддержку и спасли их жизни от голода.
1: Угу. Это очень интересно, Коль, то, что ты говоришь, что почему Бог допустил голод, а вот для того, чтобы христиане из язычников помогли христианам из иудеев, которые, и чтобы, ну, вот произошло понимание единства всех их во Христе.
0: И интересно, что перед тем, как наступил голод, Бог посылает пророков. То есть пророки чисто такой практический дар получается. Не просто там вот будущее предвещаем, да, а тут вот смотрите, что будет голод, готовьтесь. И мало того, готовьтесь спасать еще других людей. И сами, да, набирайте там вот, скапливайте сокровища, там, да, еду, запасайте все это. И запасайте еще не только для себя, а еще вот для них. У них будет гораздо сильнее, чем у вас все. И вот с такой вестью приходит Агав и предвещает духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Вот такая вот история под конец 11 главы, описана нам Лукой. И христиане поступили по Слову Божию, послали, сделали запасы и послали потом в Иерусалим к пресвитерам через Варнаву и Савла.
1: Угу. Давайте подведем итог все-таки, для чего нужна церковь. Я думаю, все-таки первое, для того, чтобы нести весть о Боге миру, да? Наверное, во-вторых, чтобы самим поклоняться Богу, потому что поодиночке это ну, не получается сделать так, как идет богопоклонение все-таки в церкви. Вот. И какие мы еще сегодня функции церкви с вами определили?
0: Передача Духа Святого, угу, из рукоположения. Это тоже, угу, задача церкви оказалась. Распространение Царства Божия по земле. Угу. Ну и еще вот мы увидели в конце, что церковь – это такая опора, поддержка тем людям, которые испытывают голод, угу, недостатки в чем-то, которые бедствуют. Угу. Это верный такой оплот, угу, поддержки и помощи, потому что, угу, Христос – глава церкви.
1: Вот, ну и все это, как и вот я, Лена,
2: да,
1: говорит.
2: Я повторюсь, да, что важно, чтобы облечься в любовь Божию.
1: Да, то есть все это как бы, да, покрыто, да, любовью, оно все исходит,
2: да, из любви Божией. Да.
1: Ну что же, огромное спасибо, дорогие друзья. Надеемся, что вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, какие-то, может быть, сомнения, пожалуйста, пишите в ваших комментариях. Нам это очень важно, интересно. Мы это учитываем в своих дальнейших программах. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

Многие спрашивают, почему Иоанн говорит, что не было Духа Святого до того, как Иисус был прославлен? Ну, в

В данном случае, в данном вопросе речь идет о тексте из Евангелия от Иоанна, 7 главе, 7 главы, 39 стихе, где Иисус Христос говорит, обращается к народу на празднике. И дальше идет комментарий апостола Иоанна, 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть вот такой вот момент, да, то есть Дух Святой еще не был на верующих, потому что Иисус не был прославлен. Возникает сразу вопрос, а что же это получается? Духа Святого не было на земле, или он был, не был он на людях, на верующих, только в Новом Завете Дух Святой снизошел. Это не совсем так. Мы видим, что Дух Святой действительно был на земле, Он участвовал в творении, постоянно о Нем говорят авторы Ветхого Завета, пророки, псалмопевцы, говорят о Духе Божьем, который в нас пребывает, наше сердце знает. Здесь необходимо понять, что же подразумевает сам Иисус Христос, и когда это произошло, что Дух Святой был дан ученикам. А когда это произошло? Это произошло после воскресения Иисуса Христа. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 20 главу и 21-22 стихи. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». То есть вот интересный момент, да? Иисус дает Духа Святого своим ученикам, и с этого момента уже можно сказать, что на них пребывает Дух Святой. Здесь очень интересный символ, о котором мы должны упомянуть. Во-первых, Иисус Христос дунул. Это напоминает Дух Божий, который был дан человеку, когда Бог сотворил человека, вдунул в лицо его дыхание жизни. И это говорит нам о новом творении. Речь идет о новом творении. Точно так же, как Господь сотворил человека, теперь Господь творит что-то новое. Не просто человека, а что-то новое. Это и новое рождение, и новый человек. Это и церковь, которую Господь творит, общество верующих. Дух Святой, конечно же, пребывал на земле, но здесь речь идет о еще одном интересном моменте, когда Дух Святой именно был дан ученикам после вознесения Иисуса Христа. А до этого Дух Божий пребывал в Иисусе Христе именно особым образом. И здесь еще один намек, еще одно указание на Евангелие от Иоанна, первую главу, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь, в этом тексте, апостол Иоанн говорит, что Слово стало плотью, обитало с нами. Это намек, это указание на текст из книги «Исход», когда Господь велит построить святилище, и Он будет обитать среди народа Своего. То же самое слово используется здесь, что Христос пришел и обитал с нами. Он был воплощением вот Духа Божьего. И мы видели славу Его, слава, которая была шехина в храме Божьем, в святилище, в скинии. Теперь вот эта слава, она была явлена в Иисусе Христе. Вот это Дух Божий, Он проявлял Себя в служении Иисуса Христа. Поэтому до того, как Иисус был прославлен, Дух Божий пребывал в служении Христа. Но после этого, вот эта вот слава, которая была в Иисусе Христе, была явлена этому миру, слава Божьего присутствия, слава Божьей любви, Божьего характера и служения спасения, Иисус ее отдает ученикам. Он дунул и говорит: «Примите Духа Божьего». Мы потом в Деяниях апостолов находим такой случай, когда языки огненные сошли на апостолов, когда они проповедовали. Что это нам напоминает? Это нам напоминает столб облачный и столб огненный над скинией, который обозначал присутствие Бога.

Бога. И теперь присутствие Бога было в служении апостолов, в служении и учеников Иисуса Христа, всех верующих, которые проповедовали. Служение Духа Божьего, которое когда-то было в храме, в святилище, потом наполняло Иисуса Христа и являло Божье присутствие в нем, теперь оно являет Божью славу в церкви через служение всех верующих. Вот что обозначает, что был дан Дух Святой верующим апостолам после вознесения, после воскрешения Иисуса Христа.

0: Как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
3: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему, которая называется «Духовная зрелость». Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочесть эти удивительные тексты. Послание апостола Павла к Колоссянам, 4 глава, 12 текст. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом переводе этот текст красиво звучит.

учить следующим образом, чтобы вы стали духовно зрелыми людьми и утвердились полностью в исполнении воли Божией. Все мы хотим стать духовно зрелыми людьми, потому что для этого есть несколько причин. Первое – это Господь желает видеть нас таковыми. И вторая причина – каждый день жизнь преподносит нам множество кроссвордов, которые нам необходимо решать. Священное Писание говорит о четырех ступенях духовной зрелости. Давайте поговорим о первых трех. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, говорит следующие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первая ступень духовной зрелости – дети. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Тех, кто недостаточно знает Священное Писание. Тех, кто только знакомится с ним. Те, кто не понимают, какое сокровище находится в Слове Божьем. К этой ступени духовной зрелости мы можем также отнести и тех, кто имеет хронические духовные проблемы. Приходя в церковь, исследуя Слово Божие, мы меняемся, мы изменяемся. Мы оставляем то, с чем мы пришли. Поэтому, если хронические проблемы, они остаются с нами, то мы находимся в этой категории. Это те, кто подвержен влиянию лжеучителей. Следующая ступень духовной зрелости – это юноши. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Естественно, юноши – это уже не дети. Это люди, которые имеют определенный опыт взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, кто имеют духовные проблемы, те, кто имеют духовные победы во Христе. Особенность этой ступени духовной зрелости заключается в том, что юноши, они имеют характеристику, которая присуща молодежи. Нетерпение, неумение ждать, скорее получать необходимое. Это та ступень духовной зрелости, где люди имеют определенный опыт с Богом, но эти победы еще предстоит удержать. Третья ступень духовной зрелости – отцы. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Это христиане, имеющие полноту взаимоотношений со Христом, имеющие немалый опыт отношений с Господом, те, кто эмоционально неуязвимы, те, кто совершают ответственное служение в церкви, диакона, пресвитера, те, кто понимают несовершенство своих братьев и сестер по вере и идут навстречу им, чтобы подняться на ступеньку выше. Однажды, будучи молодым человеком, в юношеские годы я видел очень интересную иллюстрацию в нашей общине. Когда один брат, член церкви, подошел к другому и что-то сказал ему, и то, что он ему сказал, по всей вероятности, не было комплиментом, но меня поразила не реакция того, кто это сказал, сколько реакция тому, кому предназначались эти слова. Как обычно пишется в классической литературе, человек, которому были сказаны эти слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. И тогда, в юношеские годы, я был восхищен и потрясен его поведением, подойдя, сказал: «Дорогой мой брат, я восхищаюсь вами». На что он заметил: «Молодой человек, ничего особенного, просто Дух Святой помог мне подняться на ступеньку выше. Еще вчера я находился там, где был тот человек, который мне сказал об этом. Сегодня я не хочу возвращаться на ту ступеньку, с которой Господь помог мне подняться». Часто приходится слышать вопрос: с чего начинается духовный рост? Виден ли мой духовный рост? Люди задают эти вопросы в разных общинах. Виден ли мой духовный рост? С чего начинается духовный рост? Он начинается с полной, всецелой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Когда мы отдаем Господу Иисусу Христу наши планы, наши устремления, наш отпуск, нашу болезнь, нашу работу, всего себя и все составляющие нашего естества, отданы и посвящены нашему Господу. Это хотелось бы проиллюстрировать на одном жизненном примере. Когда вас посещают гости, и после того, как

когда они ушли, хозяйка дома начинает убирать со стола. И убирая предметы, тарелки, кружки, иногда происходит следующее. Неосторожным движением она смахивает одну из кружек. И, может быть, она вскрикивает, может быть, закрывает глаза. Кружка летит и ударяется о пол. Но когда она открывает глаза, о чудо, кружка не разбилась. Поднимает этот предмет, и видно огорчение. По кружке идет глубокая трещина. В Евангелии от Матфея есть удивительный красивый текст. В 21 главе, в 44 тексте. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Очень часто наша духовная жизнь не бывает насыщенной и полной, потому что, приходя ко Христу, мы лишь только ударяемся о Него. В нашей жизни происходит вот та трещина, которая позволяет свету истины проникать в нашу жизнь, делает нас непригодными для этого мира. И когда мы слышим приглашение наших друзей на какие-то, может быть, гуляния, на какие-то дни рождения, они ставят в упрек нам и говорят: «Ну, зачем тебя звать? Выпивать ты не будешь, плясать ты не будешь. Ты будешь смущать нас в нашем торжестве». Но только лишь ударившись о Христа, только лишь ударившись от Него, этого недостаточно. Евангелие от Матфея говорит: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Мы приглашены упасть на этот камень, упасть и разбиться, чтобы новая жизнь, жизнь Господа Иисуса Христа, вошла в наше естество и в нашу жизнь. Духовное рождение. Очень важный вопрос. Жизни и спасения, духовное рождение. Иногда оно происходит задолго до крещения, иногда оно происходит во время крещения, иногда оно происходит после крещения, и что самое печальное, иногда оно не происходит вообще. Как продолжается наш духовный рост? Духовный рост продолжается, как сказал апостол Иоанн, как сказал апостол Иаков, в ежедневном принятии Слова Божия в нашу жизнь. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Хотелось бы коснуться четвертой степени, четвертой ступени духовной зрелости. О ней мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 тексте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Каковы же характеристики этой ступени духовной зрелости? Священное Писание говорит нам об этом так. Евангелист Лука пишет: «Иисус же возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Апостол Петр пишет об этом следующее. «Не было лести в устах его, не злословил взаимно». Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Смирил себя, быв послушен до смерти». Но более всего эту ступень духовной зрелости характеризует евангелист Иоанн в 8 главе, в 29 тексте. Он говорит словами Иисуса Христа: «Ибо я делаю то, что Ему, Богу, угодно». Где мы призваны с вами возрастать духовно? Апостол Павел в первую очередь говорит нам о наших семьях. В послании к Колоссянам в 3 главе мы читаем следующее. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда мы призваны с вами возрастать? Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, в 1 главе, в 5 тексте, в 5 главе, в 10 тексте говорит следующее: «Чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Чтобы бодрствуем мы или

спим, мы могли возрастать духовно. Иногда приходится слышать следующие слова, когда члены церкви говорят: «О, если бы мой муж был в церкви, я бы была бы другой. Если бы мои дети также бы посещали церковь, как и твои, я была бы совершенно другим человеком». Послушайте внимательно эту интересную формулу. Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Каждодневные ситуации. Представьте себе, что вас долго не было в церкви. Может быть, 2-3 недели, возможно, месяц. И вот вы приходите, и вы ожидаете, что сейчас каждый присутствующий как-то по особенному образу отреагирует на ваше отсутствие. К вам подойдут, вас спросят. Но, о чудо, никто не подходит. Никто не подходит из членов церкви. Проходил пресвитер, не заметил. Проходит пастор, и вы сидите в таком переживании и думаете, кому выставить счет? Кто виноват в том, что вас не увидел, в том, что вас не заметил? Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Духовная зрелость – это ответственность, это щедрость, это честность, это умение сказать «я не прав», это умение смотреть в лицо неприятностям, это умение осуществлять и достигать цели, несмотря на препятствия, это умение, это выходить из любых жизненных ситуаций с наименьшим количеством стресса и наибольшей мудростью. Духовная зрелость – это процесс. Это процесс, о котором пишет апостол Павел, сравнивая со спортивным состязанием. «Ибо я бегу не так, чтобы бежать, и бью не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Духовный рост похож на то, как альпинист поднимается в гору, как он преодолевает это препятствие. И порой происходят срывы, он возвращается на ту же площадку, с которой поднялся, но вновь и вновь продолжает штурмовать вершину. Духовный процесс похож на тренировки спортсмена. Зачастую зрители видят лишь результат, когда на беговой дорожке он разрывает финишную ленту. Но кто видит те многочисленные часы учебных тренировок, ту усталость, тот пот, то напряжение сил? Духовный процесс похож на игру музыканта, когда мы восхищаемся каким-либо произведением. Мы забываем о том, как много времени ушло на то, чтобы это произведение было так хорошо отрепетировано, отточено и так красиво прозвучало. Несколько лет тому назад я прочитал об очень интересную заметку в одной из спортивных газет о спортсменке из Германии, которая была металлокопье. И статья меня захватила тем, что я прочитал в конце. 8 лет она тренировалась в любую погоду. 8 лет она выходила в зной и в дождь. 8 лет она бросала это копье, чтобы побить свой собственный, ранее никем не побитый рекорд. Какая настойчивость? Какая целеустремленность? Рекорд не был побит никем. Казалось бы, все, можно остановиться, все достигнуто. Но она тренировалась только для того, чтобы не стоять на месте, чтобы продолжать свое совершенство в этом виде спорта, чтобы достичь нового результата и бросить это копье, пусть на 1 метр, но бросить его дальше и установить новый рекорд. Священное Писание приглашает нас. Священное Писание приглашает нас к этому удивительному забегу, венцом которого является не только духовная зрелость, но и вечность, которую предлагает нам Господь Иисус Христос. Священное Писание приглашает нас к этому забегу. Оно приглашает нас являть

эту зрелость каждый день, каждый миг, во всех аспектах, во всех сферах нашей жизни. Во-первых, в наших семьях, потому что никто лучше нас не знает, чем наши домашние. Никто лучше не знает, как мы ведем себя с самыми близкими нас людьми. И лучшую характеристику могут дать они. Мы продвигаемся в нашей духовной зрелости. Мы действительно движемся к совершенству. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в церкви. И апостол Павел пишет удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В церкви мы призваны быть особенно почтительными друг ко другу, предупреждать друг друга в любви и уважении. Священное Писание приглашает нас быть совершенными, духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». И сегодня апостол Павел обращается к нам с очень актуальными словами. «Мы живем в век скоростей. Те, кто стоит на месте или двигается слишком медленно, очень многое теряют, а порой и саму жизнь». Сегодня Господь обращается к нам словами апостола Павла. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Господь поможет нам становиться более духовно зрелыми людьми, во-первых, в наших семьях, в церкви и в окружающем нас обществе.

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает Высший, а над ними еще Высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
1: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
4: Что такое преображение Господне? Как и когда оно произошло? Зачем Христу нужно было преображаться? И что делать человеку?

0: который тоже хочет преобразиться. У нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Собственно, Иисус на горе Елеонской, или, как еще называют, гора Преображения.
1: Это не Елеонская, конечно, была гора, а гора Преображения. Но эта история записана у трех евангелистов. На мой взгляд, более такое полное описание у Луки. Вот мы можем открыть Евангелие от Луки, 9 главу. Здесь с 28 стиха прочитать. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголящий: сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа». Вот так повествует об этом Евангелие от Луки. Зачем нужно было Иисусу подниматься на гору? Этот вопрос прежде всего волновал, наверное, самих учеников, которые были с ним, Петра, Иоанна и Иакова. Потому что взойти на эту гору было делом очень нелегким. Традиция сохранила это место в Израиле, и как-то я даже несколько раз был на этом месте, которое по традиции считается той самой горой вот, Преображения. Она так и называется, гора Преображения. Туристам ее показывают. Но туристов сегодня возят туда на специальных такси. Вот. И когда ты едешь в автомобиле, невольно задумываешься, а как же они пешком шли? Довольно высокая гора. Тем более климат жаркий. Вот это же тоже как бы оказывало влияние. Вот эта жара. Они очень сильно устали. И у них это тоже было в мысли. Зачем они туда пришли? Вот. Они, даже написано у евангелиста Луки, он, кстати, был врачом, Лука, он подмечает вот эти вот физиологические детали. Они уснули от усталости. Петр и ученики отягчены были сном. Они уснули, и вот когда они проснулись, они увидели вот эту картину. Иисус встречается с двумя мужами. Кто это были мужи? Моисей и Илия. Моисей и Илия представляют собой Божий народ. Причем, если мы читаем историю Моисея, то он умер. А здесь он живой. Значит, делаем какой вывод? Что Бог воскресил Моисея. Он представляет тех людей, которые будут воскрешены во время второго пришествия Христа, как об этом учит нас Священное Писание. А Илия, у него была немножко другая история. Господь, написано, его в колеснице небесной взял живым. Он не умирал. Он живым был вознесен на небо. То есть Илия будет, ну, как бы представляет в этой истории тех верующих, которые, будучи живыми, встретят Иисуса Христа грядущего на облаках небесных. Ну и кроме того,

0: конечно, Моисей и Илия, эти мужи, они олицетворяют такую вот беззаветную верность, преданность Богу, несмотря на испытания, которые они прошли. Моисей прошел испытания, да, и был испытан не один раз. Он руководил народом во времена исхода. Вот, и у него очень-очень непростое было служение у Моисея. Вот. Ну и Илия тоже. Илия боролся с языческим царем Ахавом и был гоним. Вот, и он, в общем-то, такое был олицетворение такого борца с язычеством, да, вот, в Ветхом Завете. Илия. Ну, олицетворение настоящего Божьего пророка, который стоит за истину, за Слово Божие. И вот эти два мужа приходят к Иисусу. Зачем? Для того, чтобы укрепить его, для того, чтобы ободрить его, потому что Иисус нуждался в особой помощи свыше. Он шел в Иерусалим для того, чтобы там принять смерть за грехи человечества, для того, чтобы взять на себя грехи. Угу. И это было тяжким бременем.
1: То есть это как раз вот время, когда Иисус идет в свое последнее...
0: Да, да, он на пути находится, да, на пути в Иерусалим с учениками. И,
1: то есть чуть больше недели до смерти?
0: Ну, нет, наверное, так я хронологически я не могу сейчас точно вам сказать, чтобы не ошибиться перед нашими зрителями, когда это было по хронологии. Но просто сам смысл, что он находится на пути в Иерусалим, да. Он, собственно говоря, этот путь-то у него 3,5 года занял в Иерусалим, если так мы говорим о времени. То есть с самого начала, когда он принял крещение на реке Иордан, и когда Дух Святой сошел на него во время крещения, эти события написаны тоже в Евангелии, Иоанн об этом пишет, и когда он стал помазанником Божьим, да, в этот момент, то есть он вышел на служение свое как Мессия, вот он с этого момента идет к Голгофе все это время. Да? Он думает об этом, он готовится, он знает свое предназначение. И, ну, представьте, да, при этом его постоянно обвиняют фарисеи, книжники. Ученики его не понимают, да, он их там пытается примирить, да, они там часто спорят. А он с народом, люди его постоянно слушают. Вот я как проповедник могу сказать, когда ты говоришь проповедь, порою после проповеди ты чувствуешь в физическом даже плане, ты чувствуешь такую сильную усталость, опустошение, как будто ты там вагон разгружал, да? Некоторым кажется, ну что такое сказать проповедь там о Боге, это как бы ничего такого себе не представляет. Но если ты настоящий проповедник, то это очень сильно тебя изматывает и эмоционально, и физически. И вот Иисусу просто необходима была помощь свыше. Ученики, кстати, не могли ему в этом помочь, потому что они как раз между собой спорили, они не понимали вообще-то, куда идет, зачем.
1: То есть, когда спустились с горы, там же картина маслом, как говорится, сразу же, что вот, они, да, там исцелить не могут, зато спорят между собой.
0: Кто там первый, то второй, там царь. То есть они не понимали до конца, в чем смысл прихода Мессии. Да? Они думали, что это будет какой-то земной царь, наподобие других царей. А ему нужна была поддержка от тех, кто понимал, для чего он пришел на эту землю, какая его миссия. Конечно, это прежде всего Моисей и Илия. Они явились. То есть это вот помощь была Иисусу.
1: Просто есть такая точка зрения, что вот он взял этих учеников с собой на гору Преображения для того, чтобы им там чего-то показать. А если вот текст прочитать внимательно, то получается, что как раз ученики-то почти все и пропустили.
0: То есть, он правильно вы сказали, что кроме того, что он мог бы пойти один, как это, например, делал Моисей, он же один на гору Синай восходил, да? Иисус тоже мог пойти на эту гору один и там общаться с Моисеем и Илией. Но у него еще, правильно вы сказали, у него еще была задача, чтобы были свидетели этому всему, чтобы ученики, вот эти трое учеников, самых таких активных, да, самых ревностных, чтобы они увидели Божью славу. И чтобы в

них укрепилась вера в Мессию, чтобы они в конечном итоге поняли, для чего он идет в Иерусалим, какая у него цель. Вот он этого хотел. А то, что они уснули, это, ну, конечно, была проблема, связанная вот с восхождением, с их человеческими недостатками, да, то есть они не могли перетерпеть, перебороть свой сон, да. Правильно вы сказали, это

0: учеников с собой, чтобы им что-то показать. Мне кажется, взял учеников с собой, в том числе, чтобы они его поддержали как-то, ну, так же, как в той же самой Гефсимании.
1: Конечно, конечно, и это тоже.
0: Но они были истощены этим подъемом, ну, или там какими-то еще вещами, они просто уснули. А в будущем, ну, то есть, ну, поскольку это пишет все-таки Лука, пишет по, ну, по рассказам очевидцев, то есть он это восстанавливает. В будущем, конечно, вот это вот событие, оно, ну, оно было как-то ими осмыслено.
1: Да.
0: Но в тот момент, похоже, никакого осмысления нет. Просто Петр тут говорит, ну здорово же, красотища кругом такая. Вот свет сияет, тут Моисей или... Давай мы тут и останемся.
1: Я думаю, что частично все-таки и в тот момент они осмыслили, частично. Они, конечно, многое проспали, да, как написано здесь, но все-таки они частично осмыслили, что это укрепило их веру в Мессию, учеников. Не до конца, конечно, как того хотел Иисус. Если бы они не спали, наверное, это было больше полнота, да, осмысления и понимания. Но все-таки это помогло им потом устоять в грядущих испытаниях, искушениях, которые они испытывали, особенно после смерти Иисуса. Они вспоминали все-таки эту гору преображения, и это, ну, помогало им сохранить надежду и веру. Поэтому частично Христос достиг и в отношении учеников того, что Он хотел. Но лишь частично, потому что, правильно вы заметили, вот этот вопрос, который задает, значит, Петр Иисусу, а зачем нам сходить с горы, давай мы здесь, да, поставим себе кущи, он снова и снова подтверждает вот эту мысль, они до конца не понимали миссию Христа. Вот. Потому что если бы они ее понимали, они бы такие вопросы не задавали, да?
0: Ну, на самом деле, здорово же. Вот, ну, оно, конечно, вот конечно. Оно, Царство Божие.
1: Вот оно, Царство Божие. Вот, но они его воспринимали как вот оно на земле, вот оно, вот оно. Да. Вот кущи, вот тут дворец, там, может быть, еще что-то, да? И вот нам хорошо, и здесь Господь, и небо, и зачем нам эти грешные люди?
0: Ну, я бы точно не захотел спускаться.
1: Да, их можно было понять, да. Можно было понять с человеческой точки зрения. Но Христос-то понимал, если Он не спустится с горы, то Он не выполнит свою миссию. И в конечном итоге Петр, Иоанн и Иаков, они тоже погибнут. Потому что Он-то пришел умереть не только за тех, кто был под горою, но Он пришел умереть также и за этих учеников, за них, принести себя в жертву за их грехи. Вот. И часто так было с учениками, что они, этого не понимая, просили, по сути дела, для себя погибели. Потому что если бы они остановили Христа в его миссии, Петр ему прикословил и говорил, да не будет тебе этого, Господи, да, когда он слышал от Иисуса, что ему нужно прийти в Иерусалим, там пострадать, да, быть страдающим, умереть там в Иерусалиме. Петр говорит, Господи, да не будет тебе этого. Он не понимал, что он говорит. Потому что если бы ему, ну так гипотетически предположить, удалось остановить Христа, если бы он не пошел в Иерусалим и не умер бы, тогда бы Петр бы погиб бы сам. Он же за него тоже умер.
0: Понимаете? Ну, по большому счету, Петр просто не понимает смысла жертвы в данном случае.
1: Да, конечно, конечно.
0: Пришел Христос, это царь. Ну, значит, пусть он его царица. И вот оно, Царство Божие, вот оно здесь. И всем хорошо.
1: Да.
0: То есть свет, сияние, мир, радость, все. Все, мы же хотим на самом деле этого. Но последователи Христа ведь именно этого хотят, разве нет?
1: Конечно. И в принципе, что вот чему может научить нас гора преображения? Все-таки нужно в жизни верующего человека, чтобы были такие моменты, когда бы он мог оставаться наедине с Богом. Вот, условно, на такой вот горе преображения. Это может быть комната в его квартире или в доме, где он живет. Или, может быть, какой-то уголок в его саду, если это летом, да? Или, может быть, уголок где-то в лесу, там, да, уединение какое-то, на природе, или, может быть, он

0: буквально в смысле идет в горы, там остается один. Но какой-то момент уединения и общения с Богом должен периодически быть у человека, чтобы он тоже получал вот такое вот преображение. И, кстати говоря, когда человек остается наедине с Богом, особенно когда он читает Священное Писание наедине с Богом, молится, иногда возникает почти такой же эффект. Человек вдруг поражается ясностью понимания воли Божьей. Ему вдруг начинает открываться смысл Священного Писания. Ну, во всяком случае, у меня такое было. Я думаю, что даже не один раз. Это периодически испытывает всякий человек, который вот общается с Богом через Слово Божие. Вдруг ты начинаешь, тебе как бы озарение. Как же я раньше этого не понимал? Вот же здесь четко, ясно прописано. Вот эта мысль. Вот в этом смысл заключается. Этот текст становится для тебя вдруг понятным, хотя он до этого был от тебя сокрыт. То есть происходит некое такое преображение, мини-преображение. Да? Вот, это тоже нужно для человека, обязательно нужно. Но, как вы правильно заметили, нужно спускаться с горы, чтобы служить людям. Вот, кстати, Моисей и Илия, почему именно их послал Господь укрепить Иисуса? Потому что это были те люди, которые трудились именно для людей, для их нужд. Вот Моисей, да, он был с народом. Сколько он пережил, да, за время исхода, да, и даже еще до исхода, когда он ходатайствовал перед фараоном, да, рисковал там своей жизнью, готов был отдать свою жизнь за народ.
1: Ну, то есть, когда он 40 дней был с Господом, а дальше ему пришлось
0: он испытывал срочно спускаться. Да, разочарование. Его предавали, Моисея, да? И не один раз предавали его из его же народа. И несправедливо его обвиняли. И чего там только не было с Моисеем. И, в общем-то, из-за народа он и не увидел землю обетованную, будучи живым здесь на земле. Потому что мы знаем, что однажды он, ну, как бы разгневался на народ, да, хотя он был кратчайшим человеком, да, и не выполнил одно из Божьих поручений, и пострадал, в общем-то, из-за того, что народ его довел, да, до этого. Вот. Собственно, он и сам лишился благословения здесь, на земле, увидеть землю обетованную. Вот. И Илия тоже, он же боролся с язычниками во времена языческого, вернее, во времена израильского царя Ахава, он, ну, противостоял язычеству, которое проникало в Божий народ, боролся с этими языческими жрецами. Вот, и, в общем-то, он в какой-то момент думал, что он вообще один остался, верный Богу. Да? Его искали убить, и там он тоже пережил гонения, и много чего пережил. И вот именно этих людей Бог посылает к Иисусу, чтобы они укрепили его веру, потому что они знали, что такое страдание ради служения людям, или Моисея, ради служения Богу.
1: Получается, что Христос, будучи Богом, нуждался в подкреплении от, ну, от людей.
0: Да, от людей, которые знали, что такое нелегкий труд ради спасения ближних.
1: И Христос, ну вот с этого, он получил подкрепление. Очевидно, что ему там было хорошо, потому что, ну как, кто-кто, а Моисей и Илия его хорошо понимали, его наверняка правильно оценивали. Вот, и после нужно было вернуться. И, в общем-то, когда он вернулся, мы видим, с чем он столкнулся. Сразу же.
0: Да, неверие людей, болезни, вот, страдания людей. То есть все те беды и тяготы, которые вот он должен был пройти ради спасения ближних, он с этим сразу же столкнулся там под горою. Вы знаете, вот эта история, она мне напоминает, напоминает, ну, как бы служение современное.

0: христиан. Вот мы, когда собираемся в церкви, поем гимны Богу, слушаем проповедь, общаемся с нашими единоверцами, нам хорошо. Мы порой чувствуем себя так же, как вот ученики на горе Преображения. Нам не хочется иногда даже уходить с церковных собраний. Хочется, чтобы мы там проводили как можно больше времени в стенах церкви, внутри как бы общины церковной, общаясь со своими братьями и сестрами. Но нам нужно выйти за границы наших церковных стен, да, вот стен наших церквей, молитвенных домов, для того, чтобы пойти туда, где люди страдают, где люди болеют, где люди испытывают какие-то трудности, где люди трудятся, работают. Вот. Так делал Христос. Он же не сидел в храме и не ждал, когда к нему придут и послушают там, его проповедь. Да? А он шел к людям, он и в лодке был в рыбацкой, он и на свадьбу шел, там, чтобы разделить радость, он и в поле шел, там, где совершали свой труд землепашцы.
1: Он исцелял людей, в конце концов, людей, которые оказывались в такой ситуации, да, по причине собственных грехов.
0: Собственных грехов, совершенно верно. Вот сегодня есть такое капелланское служение. Слышали, наверное, вы. Угу. Капелланы. Кто такие капелланы? Это как раз вот те служители, которые не в церкви больше время проводят какое-то церковное общение, да, среди своих единоверцев, а наоборот, они идут туда, где люди проводят большую часть своего времени, где люди, например, учатся, вот, молодежь, там, в учебные заведения идут, там совершают служение, помогая в вопросах, связанных с учебой, с получением образования молодым людям, отвечая на их какие-то вопросы духовные. В больницу идут, где люди болеют и страдают, и там, ну, молятся за больных, как-то утешают, ободряют их, проповедуют в больнице. Да? Идут даже вот в армию, например, там, где люди проходят военную службу, да, тоже испытывают, воинам несут это служение капелланское, помогая исцелять им их раны, которые приносит военная служба, духовные раны прежде всего. В тюрьмы идут, там, где люди в заключении испытывают, может быть, муки угрызения совести, они приносят им весть о Христе. То есть во все те места, может быть, даже не обязательно вот такие учреждения, как я сказал, даже вот на работу к людям, какие-то бизнес-структуры приходят, капелланы, и там совершают служение, проповедуя о Христе, на рабочих местах, может быть, рассказывая опыты какие-то свои, ободряя людей. Вот, наверное, это то служение, которому призвал нас Господь. Если мы будем только где-то там на горе молиться, нам будет хорошо, петь гимны будем, поставим там кущи, как предложили ученики, то мы не сможем совершить миссию, ради которой мы призваны Христом в этом мире. А наша миссия подобна миссии Христа. Нести свет благодати, свет Евангелия тем людям, которые живут в этом мире.
1: Исцелять сокрушенных сердцем.
0: Исцелять сокрушенных сердцем, да, ободрять, вот, обвязывать раны, вот, страдать вместе с людьми. Вот это тоже как бы все это непросто. Но естественно, что периодически мы будем восходить на гору Преображения. Какое-то место у нас отдыха должно быть, где мы можем отдохнуть, пообщаться с Богом, подкрепиться. Да. И Господь тоже, как в этой истории, посылает нам друзей каких-то. Да? Не обязательно проповедники, может быть, это просто братья и сестры, которые могут вместе с нами разделить тяготы служения, да, людям, которые могут нас понять, ободрить, вот как это сделал Моисей и Илия. То есть человеку нужно ободрение от других людей, как это нужно было для Иисуса.
1: Ободрение, помощь.
0: Ну, ободрение, да.
1: Подкрепление, и в конечном

0: итоге для того, чтобы, ну, все же для того, чтобы этот человек смог дальше служить.
1: Да, совершенно.
0: Приносить пользу.
1: Чтобы каждый из нас, подобно Христу, мог исполнить свою миссию на этой земле. Совершенно верно.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за беседу. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрите наши программы. Желаем новой встречи с вами. Всего доброго. До свидания.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

могу, я больше не могу. Я терплю и жду, когда он вас зовет. Тот, кого я жду, Спаситель мой, он придет.

чудный рай расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

Сегодня в мире существует много спортивных реквизитов, которые делают наши тренировки более разнообразными. И сегодня нашему вниманию трубчатые эспандеры. Мы сегодня будем делать упражнения при помощи этих эспандеров для плечевого пояса. Я попрошу ассистента Максима, чтобы он помог нам в этом. Несколько упражнений, которые помогают проработать мышцы плечевого пояса. Да, всегда осанка ровная, мы садимся на стул, осанка ровная. Мы берем трубчатый эспандер, они бывают разные, разного цвета, в зависимости от цвета резинки.

резины натяжение бывает разным, поэтому нужно подобрать натяжение эспандера таким образом, чтобы можно было с достаточным усилием сделать 15 повторений в каждом подходе. Первое упражнение, мы вытягиваем руки, они или прямые полностью, или чуть-чуть согнуты, но во время движения локти не работают, потому что работает задняя часть спины, и мы сводим лопатки, распрямляя руки. И делаем это 15 раз. Когда мы распрямляем руки, мы выдыхаем, совершаем дыхание. Выдох, выдох. Резинка касается груди, и сзади мы чувствуем, как лопатки сходятся. 15 раз мы делаем это повторение. Спасибо. Следующее упражнение. Исходное положение то же самое. Исходное положение то же самое. Мы выпрямляем руки и держим их прямо. Но руки поднимаем потом под 45 градусов. Под 45 градусов, меняя положение рук. Да. Раз. Два. Тоже работают лопатки, но уже подключается дельтовидная мышца больше и подключаются сами плечи. Делаем 15 раз. Выдох на пике усилия, на фазе усилия. Делаем 15 повторений этого упражнения. Спасибо. 15 раз одной рукой. Итого получается 30 повторений. 15 раз одной рукой, 15 раз другой рукой. Для следующего упражнения нам нужно продеть резинку под стул и сделать ее в одну резинку, потому что предыдущее упражнение мы делали, когда резинка вдвойне сложена. Да, замечательно. Руки прямые, ладошки у нас вот таким образом, чтобы мизинец был сверху. И мизинец сверху должен быть на протяжении всего упражнения, потому что таким образом задействуются дельтовидные мышцы максимально. Если положение руки будет в другом состоянии, то тогда эффективность уменьшается. Мы поднимаем руки над собой, мизинцы всегда стараемся сохранить сверху. Мизинцы должны быть сверху. Делаем 15 повторений, выдох делаем, когда мы поднимаем руки. Да, хорошо. Мы можем опираться на спинку стула, мы можем немножко отодвинуться, чтобы спина была свободна, и то допустимо, но когда у нас спина отодвинута от спинки, эффективность больше. Мы делаем 15 повторений. Хорошо. Для следующего упражнения резинка остается в прежнем положении под стулом. Упражнение называется «Жим штанги». В качестве отягощения мы используем эспандер, трубчатый эспандер. Да. Исходное положение. Мы расставляем плечи, сводим лопатки и двумя руками поднимаем эти резинки, выжимаем их. Мы правильно дышим. На фазе усилия мы снова выдыхаем, и спина ровная, и мы делаем это упражнение 15 раз. Руки поднимаем до конца. Опускаем тоже до конца, амплитуда максимальная, и делаем 15 раз эти повторения. Когда мы сделали это повторение, то после минимального отдыха мы можем сделать такое же почти упражнение, но немножко его видоизменить. Мы можем поочередно поднимать и опускать руки, что тоже увеличивает эффективность упражнения. Да, прошу, Максим, чтобы ты это сделал. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Да, замечательно, очень хорошо. Это упражнение в конечном счете помогает еще больше нагрузить мышцы. Для следующего упражнения нам нужно встать и взять резинку следующим образом. Это упражнение для трицепсов, и поэтому резинку нужно завести за спину. Завести за спину таким образом, чтобы локоть лежал на голове. Человек, спина ровная, голова тоже ровная. И локоть лежит на голове и выпрямляется только локоть вертикально вверх. Работает трицепс. Если человеку легко делать, то задняя рука нижняя может немножко опуститься вниз, увеличив напряжение. Увеличив сопротивление резинки. Если человеку тяжело, то он может поднять руку вверх, и тогда нагрузка будет меньше. 15 раз одной рукой, и потом 15 раз другой рукой. Это замечательно.

Тщательное упражнение для того, чтобы также проработать трицепс, что немаловажно. Спасибо, Максим. Для следующего упражнения нам потребуются две резинки. И эти две резинки нужно прикрепить к блоку. Как это делать, мы говорили в предыдущих программах. Упражнение называется «Бег лыжника». Закрепленные эспандеры. Исходное положение, как у лыжника, который совершает бег. Ноги чуть-чуть согнуты, тело немножко наклонено, и движение рук, как будто бы мы работаем палками. Движение амплитудно, максимально назад отводятся руки, и максимально вперед они потом возвращаются. Дыхание произвольное, вдох-выдох, вдох-выдох. В течение минуты делается это упражнение. Очень хорошо нагружает спину и нагружает трицепсы. Мы можем разнообразить это упражнение, если будем оттолкаться как будто бы двумя палками. Да, попробуем двумя палками. Раз, два. И тут уже выдох на усилие. Выдох, выдох, выдох. Выдох. Замечательное упражнение, которое помогает очень хорошо проработать заднюю часть спины, широчайшие мышцы и трицепсы. И еще последнее упражнение на сегодня с эспандерами. Я называю его привратник. Привратник – это человек, который стоит при вратах и пропускает или впускает людей в двери. Максиму нужно повернуться боком. Вот. И упражнение следующим образом осуществляется. Он поднимает руку под 45 градусов, как будто бы впуская человека, приглашая его войти. В этот момент тело его не движется, двигается только рука, и нагрузка идет на заднюю часть спины и на плечевой пояс. Раз, когда начинается фаза усилия, мы делаем выдох. Два, три. Таким образом совершается упражнение одной рукой, потом происходит разворот и происходит 15 повторений другой рукой. Спасибо. Этих упражнений будет достаточно для того, чтобы хорошо проработать мышцы плечевого пояса и чувствовать, они будут себя замечательно. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Сейчас я поделюсь с вами рецептом, который можно будет точно всем. Это хлеб. Обычно мы встречаем хлеб из зеленой гречки, да, если мы говорим про какой-то альтернативный хлеб. Но это хлеб из обычной гречки. На самом деле я хотела попробовать давно хлеб из зеленой гречки. Все забывала купить эту крупу и переживала, что как-то у меня это все оттягивается. И вот однажды я думаю, а что я жду вообще? Вот у меня стоит дома обычная гречка. Вот есть я, есть время. Надо попробовать сделать из обычной. Я попробовала, мне он очень понравился. Я думаю, что вам он тоже понравится. И точно вам не нужно будет бегать искать зеленую гречку. Вот такая гречка есть у каждого дома. Что нам понадобится в этом хлебе? Ну, непосредственно гречневая крупа. Мы сюда добавляем еще много-много разных семян, потому что они придают и вкус, интересную текстуру этому хлебу. Ну и мы помним, да, о том, что нам нужны полезные жиры. Полезные жиры содержатся в семенах. И здесь мы можем посмотреть даже на разные цвета. У нас есть черные семечки, коричневые, белые, зеленые. Они точно так же, каждый цвет имеет свои микроэлементы для того, чтобы вы были более здоровыми. Немного соли, немного...

немного подсластителя, лимонный сок, яйцо и масло. Гречку мы предварительно замочили. Мы замочили горячей водой, не холодной, потому что, в принципе, она уже не живая, да, она прошла термическую обработку, поэтому нет смысла активировать эту крупу. Мы замочили и пробили блендером. Примерно вот такая консистенция у нас получилась. Добавляем сюда масло. Добавляем сюда семена. Часть семян мы оставим для того, чтобы украсить верх нашего хлеба. У нас есть арахис, отличный источник белка. Семена подсолнечника, да, мы знаем, чем они полезны. Витамин Е. Ну и вообще витамин Е содержится во многих семенах. Семена льна. Между прочим, если вы будете есть их вот так в сухом виде, цельными семенами, то они у вас как зайдут, так и выйдут. Потому что кожура у семян льна очень плотная, и наш организм не может ее расщепить. А вот если мы приготовим это в хлебе, то как раз-таки эти семечки приготовятся и уже будут хорошо усваиваться нашим организмом. И здесь есть еще такие красивые семена мака. Все это мы смешиваем. Так, немного соли. Это у нас сода. Для того, чтобы наше тесто поднималось, мы добавим сюда кислоты. Да, мы используем для этого лимонный сок. Сейчас сначала перемешаем. Лимонный сок и яйцо. Все, наше тесто с вами практически готово. Выпекать его нужно примерно 40 минут, у кого-то может быть больше, при температуре 180-200 градусов, смотря как работает ваша духовка. Хлеб получается, если вы посмотрите, потом вот такой, немного рассыпчатый, похожий чем-то на кекс по своей консистенции, но очень-очень вкусный, очень ароматный. И что еще важно, что у него вообще нет никакой белой муки в этом хлебе, да, если вам ее нельзя так же, как и мне, то вы будете в восторге. Так, у нас здесь получилось тесто прямо на две формочки. Больше мы вкладывать не будем. Сверху мы посыпем еще красиво семечками. Такие семечки, вот такие. И когда он поджарится, он будет просто шикарный по вкусу, по аромату. И все, наш хлеб готов к выпеканию. Мы его отправим в духовку. А пока познакомимся с нашим хлебом поближе, что получилось после того, как мы его выпекли. Видите, он такой достаточно упругий, но немножко такой рассыпчатый. Поэтому есть бутерброды, например, с таким хлебом, ну, будет сложновато, да, потому что на нем сложно будет что-то намазать. Но есть его там вместе с супом, еще с чем-то. Некоторые у меня его едят в качестве пирога даже. Ну вот, а я использую его как хлебушек. Очень вкусный, очень ароматный, очень полезный. И, как вы видите, как всегда, готовится буквально за 15-20 минут, не считая того времени, когда мы ждем в духовке. Поэтому обязательно попробуйте, приготовьте его. Пусть здоровой еды в вашем доме будет больше.

каждый человек хочет жить дольше, сохраняя при этом физическую активность, ясность ума и достаточно молодой внешний вид. Французы считают старость третьим возрастом, тем самым утверждая, что это такой же полноценный этап жизни, как молодость и зрелость. Многие сравнивают этот период с осенью, мечтая, чтобы она была золотой. Ученые уже научились в 10 раз продлевать жизнь человека.

0: червям, в 2 раза мухам и в 1,7 раз мышам. Существуют ли методы продления активности и долголетия для человека? Этот вопрос сегодня мы задаем эксперту. У нас в гостях кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня известно не менее 200 веществ, которые способны продлевать жизнь. Вот на самом ли деле существуют такие препараты?
1: Ну, говоря об этих веществах, вы, скорее всего, имели в виду особую группу веществ, называемых геронтопротекторы. То есть вещества, защищающие старость. Они условно разделяются на 2 большие группы. Это вещества синтетического или химического происхождения и вещества природного происхождения. Вы сказали слово «препараты». Данные вещества еще не созданы в форме препаратов, поэтому исследования в этой области продолжаются. И вероятно, что в ближайшее время мы уже получим какие-то лекарства, препараты, продлевающие жизнь и молодость. А говоря о веществах природного происхождения, имеется в виду фитохимические соединения. Если взять, к примеру, вот это красное яблоко, то в его состав может входить до 3000 фитохимических веществ, которые влияют на работу организма, обладают антиоксидантной активностью, витаминной активностью и могут продлевать молодость и замедлять процессы старения.
0: А о сохранении здоровья каких органов или, может быть, систем даже нужно прежде всего позаботиться?
1: Ну, на сегодняшний день, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году ожидается удвоение пациентов, страдающих хронической депрессией. Как многие говорят, что все болезни у нас от чего?
0: От нервов.
1: Да, поэтому особое внимание следует уделить нервной системе, сердечно-сосудистой, работе желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника. Говорят, что пока работает кишечник, организм живет.
0: Угу. Говорят, что увядание молодости начинается аж в 19 лет, а старение некоторых органов происходит еще раньше. Вот если проблем с сердцем, например, у человека нет, давление тоже в порядке, нужно ли ему предпринимать какие-то меры, чтобы в дальнейшем у него этих проблем не возникло? Может быть, начать уже принимать какие-то препараты заранее?
1: Ну, хочу сказать о том, что вы немножечко преувеличили процесс увядания и старения моложе 19 лет.
0: Так написано в интернете.
1: В интернете очень много всего интересного пишут. А на самом деле, если говорить про прием каких-то конкретных лекарственных препаратов, то их должен назначить лечащий врач при наличии определенных показаний. А для профилактики работы сердечно-сосудистой системы можно рекомендовать прием различных биологически активных добавок, укрепляющих сосудистую стенку. Ну, об этом тоже многие знают. Если говорить о простых способах поддержки работы сердца и сосудов, то здесь следует обратить внимание на фрукты, содержащие П-витамин, укрепляющий стенку сосудов.
0: Так называемого
1: П-витаминное сырье. Это все фрукты синего или темного или черного цвета. У нас представим такой вот красивый виноград.
0: Красивый, да.
1: Это также может быть черноплодная рябина, чернослив. Помогайте, какие еще темные фрукты приходят на память?
0: А у нас только фрукты?
1: Фрукты, ну, овощи
0: баклажан,
1: светлые, да, баклажан, темная корочка. Угу. Вот все эти компоненты помогают укрепить стенку сосуда, сделать сосуды эластичными, крепкими и здоровыми.
0: Угу.
1: Также следует принимать омега-3, жирные ненасыщенные кислоты, которые улучшают работу в целом кровотока, снижают холестерин, улучшают работу мозга и других систем, улучшают зрение. Очень полезны в данном случае физические упражнения, которые нормализуют кровоток, укрепляют сосуды и сердце. В день рекомендуют ходить не менее 10 тысяч шагов.
0: Шагомер надо, значит.
1: Да, или можно установить программку в телефоне бесплатно.
0: Философ Цицерон утверждал, что главное в борьбе за молодость – это интеллектуальная активность, которая, по его предположению, способна замедлить процесс старения. Как вы относитесь к этому утверждению?
1: Ну, если посмотреть на историю жизни многих ученых, которые до самой смерти занимались умственным трудом, то они жили достаточно долго. Даже известные химики жили по 80-90 лет. Также люди творческих профессий, люди умственного труда живут немного дольше. Поэтому надо мозг наш отвлекать нагружать, больше читать, изучать иностранные языки, отгадывать кроссворды, учить стихотворение.

0: совершать как можно больше умственного, именно интеллектуального труда. Еще есть такое понятие, как решение нетривиальных задач для мозга. То есть каких-то таких задач, для решения которых мозгу нужно подумать, совершить небольшую нагрузку. И тогда он ответит вам здоровьем.
1: Кроме тренировок мозга, может быть, есть какие-то препараты, которые необходимо начать принимать для того, чтобы сохранять ясность мышления, чтобы тренировать нашу память?
0: Ну, препараты, еще раз подчеркиваю, назначаются при возникновении каких-то заболеваний или отклонений от нормы. Поэтому лекарственные препараты для головного мозга, для лечения нервной системы должен назначать, конечно, соответствующий врач. Если мы говорим о продуктах питания с целью поддержания работы мозга, то здесь мы выделяем, конечно, в первую очередь это омега-3 жирные кислоты. Это лецитин, который содержится в фасоли в большом количестве, очень известно. На основе, кстати, лецитина из фасоли изготавливается целая серия лекарственных препаратов. Поэтому, вводя в рацион продукт питания, содержащий фасоль, орехи, другие бобовые, мы помогаем мозгу работать лучше.
1: Угу. Считается, что для предотвращения развития остеопороза невозможно обойтись без препаратов кальция и витамина D. Так ли это? И с какого возраста тогда нам необходимо начать их принимать?
0: Действительно, ученые уже говорят, и многие врачи подтверждают, что со временем организм теряет кальций, он начинает вымываться из организма, особенно в женском организме, в период климактерического синдрома и период постменопаузный период. Поэтому в данном случае организму нужна, конечно же, поддержка. Если остеопороз поставлен как диагноз, его можно лечить определенными препаратами, содержащими витамин D3, содержащими кальций и другими стимуляторами усвоения и отложения кальция в костях. Для профилактики можно заниматься в первую очередь физическими упражнениями. Было доказано, что физическая нагрузка на наши мышцы, на скелет, стимулирует отложение большего количества кальция в костях. Это такая, так сказать, нагрузка, которая помогает костям становиться более прочными и крепкими. Также следует учитывать, что большое количество соли в рационе начинает выводить кальций с мочой, что тоже является проблемой. Поэтому для тех, кто любит пряности, маринады, селедочку очень часто, надо обратить на это внимание. Также важным фактором является принятие солнечных ванн. Представляете, оказывается, существует 5 видов витамина D.
1: Никогда не слышала.
0: Да, и принятие только синтетического витамина D3, конечно, полностью не в состоянии компенсировать всю потребность в природных формах витамина D. Поэтому, когда организм сам вырабатывает этот витамин, мы получаем более полноценные его формы. Также следует обратить внимание на питание. Известно, что свежая зелень, злаки, соя, богаты кальцием, магнием, фосфором, способны также укреплять состояние наших костей.
1: Угу. Ну, а можно ли обойтись только препаратами? Может ли нас прием препаратов избавить от необходимости следить за своим образом жизни?
0: Ну, я уже говорил о том, что прием лекарственных препаратов назначается в соответствии с показаниями. Угу. И было обнаружено, что препараты кальция в высоких дозах способны у некоторых пациентов вызывать отложение камней в почках со следующим побочным действием. Поэтому препараты кальция назначаются врачом под строгим контролем.
1: Понятно. Я недавно читала 13 рекомендаций о том, как продлить жизнь. Рекомендации университетского госпиталя Женевы. Вот можно ли этому доверять? Меня особо поинтересовали вот такие рекомендации. Ешьте помидоры.
0: Да, хороший совет, поскольку помидоры содержат известный антиоксидант ликопин, это, так сказать, витамин молодости для мужского здоровья. Также вот красный цвет помидоров обладает различными макро-микроэлементами, продлевающими молодость. Вообще помидоры рекомендуется слегка подогревать. В Турции даже есть такие рецепты, слегка подогретые помидоры под сметанным соусом. Очень вкусный и полезный продукт.
1: Угу. Потом, рекомендация такая, съедайте хлебные корки. Вот чем это может мне помочь продлить здоровье?
0: Ну, хлеб вообще является источником витаминов группы В. Угу. Было обнаружено, что в хлебных корочках содержатся антиоксиданты, которых в 8 раз больше, чем в самом хлебе. Ну, вот, видимо, и с этой целью дали данный совет.
1: Угу. Ну и последний, самый интересный, это полюбить шоколад, который, в общем-то, мы многие все и так любим. Вот чем он нам помогает?

0: Откуда рекомендации? Из Женевы?
1: Да, из Женевы.
0: У них ведь и свой швейцарский шоколад, достаточно качественный. У шоколада вообще очень интересные свойства. С одной стороны, шоколад, который очень сладкий, может оказывать и некоторое отрицательное действие. Мы известно, что свойства сахара могут снижать работу иммунной системы, выводить кальций, витамин С из организма. Но в то же время черный, темный шоколад с высоким содержанием бобов какао оказывает мощное антиоксидантное действие. Производные ксантина, которые входят в состав, придают организму бодрость, такое вот хорошее настроение. Поэтому в данном случае разумное потребление шоколада даст и хороший эффект.
1: Я читала о том, что существуют препараты, которые были разработаны для лечения определенных заболеваний, но в процессе применения было замечено, что они еще и положительно влияют на лечение других заболеваний и даже отдаляют старение. Вот как вы относитесь к применению таких препаратов?
0: Я думаю, что вы имели в виду препарат для лечения сахарного диабета, который действительно снижает уровень глюкозы в крови, не вызывая при этом гипогликемических состояний. В то же время препарат медленно снижает общий вес организма, выводя жировую ткань. Однако в данном случае следует обратить внимание на его возможные побочные эффекты, которые вызывают тревогу. Например, препарат снижает всасываемость витамина В12. Также данный препарат способен вызывать такое состояние, как лактоацидоз. Это повышенное образование молочной кислоты в крови, которое приводит к соответствующей коме. И пациент может просто уйти из жизни, если вовремя не оказать ему помощь. Это состояние наступает достаточно редко, но представьте, вы принимаете препарат, при назначении которого есть высокая вероятность появления данного эффекта при неправильном приеме. Также следует обратить внимание, что препарат вызывает нарушение вкуса, тошноту, рвоту, боль в животе, нарушение кожных покровов и также может вызывать различные гепатитные состояния. Поэтому все-таки я считаю, что назначение данного препарата, а также контроль эффектов и наблюдение должен проводить лечащий врач.
1: Угу. На ваш взгляд, существует ли панацея от всех болезней и от старости?
0: Конечно же, панацеи пока еще не существует, но ученые проводят огромные исследования в этой области.
1: Это обнадеживает. Всем известно, что никто не застрахован от заболевания раком, от онкологии. Есть ли какие-то препараты, способные все-таки предотвратить или защитить от развития рака?
0: Препаратов, которые проводили бы конкретную профилактику определенных раковых заболеваний, пока еще не создано. Лекарственные средства в основном их излечивают, да, или купируют, или каким-то образом пресекают размножение и развитие раковых клеточек. Да. Однако можно выделить некоторые продукты питания, которые богаты определенными веществами, препятствующими развитию данной патологии. Например, это семейство крестоцветное. Это капуста брокколи, белокочанная, цветная, крест-салат, который содержит известное производное индол, препятствующее развитию раковых клеток, выступающее как мощный антиоксидант. Также хорошим эффектом обладает соя и продукты из сои. Они содержат фитоэстрогены и изофлавоны сои, которые препятствуют размножению раковых клеток. Тоже очень известный эффект. Также лук и чеснок.
1: Про чеснок только слышала.
0: Да, лук и чеснок обладают хелаторными свойствами, то есть способны выводить из организма кадмий, который поступает из сигаретного дыма. Мы знаем, что кадмий очень токсичный элемент. Также известно, что лук содержит аллицин, который обладает детоксицирующими свойствами. Они также активируют белые кровяные клетки, пожирающие раковые.
1: Очень здорово. Так полезно, оказывается, есть лук и чеснок. Есть еще какие-то продукты, может быть, если не препараты, да, которые бы могли предотвратить развитие рака?
0: Да, также выделяют бурые водоросли, орехи, томаты, рыбу, цитрусовые и ягоды, которые также способствуют уменьшению вероятности появления онкологии.
1: Ни для кого не секрет, что с возрастом ухудшается зрение. Вот существуют ли такие витамины или, может быть, лекарственные препараты, которые бы могли это предотвратить?
0: Конечно. Сегодня, если вы зайдете в аптеку, вы увидите целый спектр препаратов для зрения, содержащих лютеин, зеаксантин, различные

0: различные формы витамина А, витамины группы В и другие. Можно также применять и их после консультации со специалистом. Но я бы хотел выделить продукты питания, которые также богаты этими формами витаминов и позволяют получать их в неизменном, естественном для организма природном виде.
1: Конечно, расскажите нам.
0: Это, например, черника. В любом виде она содержит витамин С, антоцианы очень известные, также зеаксантин.

0: А, про витамины А, они жирорастворимы. Также королева – это тыква, которая содержит очень много веществ для зрения. Это лютеин, зеаксантин, витамин С, А, В1, В2, В6, цинк. То есть добавление тыквы в ежедневный рацион позволит укрепить зрение и провести профилактику его ухудшения. Также здесь стоит говорить о луке и чесноке.
1: Тоже здесь.
0: Они содержат, да, серу. А сера известна обладает детоксицирующими свойствами, поскольку глаз, он достаточно чувствительный орган по отношению к токсинам. Также следует выделять шпинат, брокколи. Содержит также зеаксантин, лютеин и целый спектр полезных витаминов. Не стоит пренебрегать и рыбой, творогом и другими полезными продуктами.
1: Очень здорово, очень, главное, полезно для нас всех услышать такие рекомендации, потому что действительно необходимо знать, чем можно себе помочь, да, чтобы оставаться дольше здоровым, красивым и счастливым. Я вам того же самого желаю. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Подведем итоги. Помните, что чудо таблеток, продлевающих молодость, не существует. Возрастные заболевания следует лечить только у специалиста. Главным секретом долголетия, несомненно, является здоровый образ жизни. Рацион питания, включающий разнообразные овощи, фрукты, орехи, злаки, рыбу и зелень, принятие солнечных ванн, физическая активность, тренировка и развитие памяти, а также социальная активность. Желаем вам долгих лет жизни. До встречи!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Еженедельный уход. Наша кожа обновляется каждые 30 дней, поэтому очень важно удалять слой мертвых клеток с верхнего слоя эпидермиса. Это процедура пилинга с использованием скраба. Каким он должен быть, как часто им пользоваться, что такое вообще скраб, мы сегодня об этом поговорим с вами. Еженедельный уход, он начинается с основных принципов ежедневного ухода. Об этом мы с вами говорили в прошлой передаче. То есть вначале мы начинаем с теплого умывания. Мы используем обычные салфеточки, можно ватные диски, либо домашние варианты умывания под струей воды. Вода теплая, комфортная для кожи. После умывания мы берем салфеточку бумажную и промакиваем кожу, чтобы не было излишней влаги. Но здесь важный момент, она должна оставаться влажной кожи, то есть она не должна быть сухой. Следующий этап – это очищение кожи. Здесь мы используем очистительный гель, либо можно очищающий лосьон ватным диском. То есть на влажную кожу мы наносим гель, распределяем его по коже, аккуратненько по массажным линиям, и затем мы сразу же его смываем теплой водой. То есть это у нас процесс поверхностного очищения кожи. Далее мы с вами должны тонизировать кожу. Хочу обратить внимание, очень важный момент, после любого контакта с водой –

нашу кожу нужно тонизировать, то есть использовать тоник. Здесь мы берем ватный диск, тоник подобран соответственно типу кожи, и протираем нашу кожу по массажным линиям. Процедура глубокого очищения кожи с использованием скраба. Что такое скраб? Скраб содержит основу и абразивные частицы различных размеров. Скраб лучше использовать натуральный, без добавок синтетических компонентов. Можно с добавками использовать, замечательно будет, растительные экстракты, энзимы, натуральные масла, что улучшает восстановление кожи. Скраб мы наносим на кожу по массажным линиям, протираем кожу и сразу же смываем. Хочу напомнить основные правила нанесения скраба. Он не наносится на кожу век, декольте, поскольку там достаточно чувствительная кожа. При нанесении скраба не нужно сильно давить и растирать кожу, чтобы не нанести повреждения. Не нужно держать скраб на коже, он сразу же смывается. И хочу обратить внимание, скраб не используется вместо очистителя. Домашний вариант скраба для сухой, чувствительной и увядающей кожи с использованием овсяных хлопьев. Здесь для этого рецепта мы берем 1 столовая ложка с горкой овсяных хлопьев. Они должны быть перемолоты предварительно в блендере или кофемолке. Добавляем 1/3 чайной ложки кукурузной муки. Добавляем 2 капли эфирного масла лаванды. Ну и если у нас кожа очень сухая, мы здесь можем добавить 4-5 капель косметического масла, либо масла виноградных косточек, либо масла проростков. И добавляем воды. Такое количество, чтобы у нас здесь была консистенция для размазывания. То есть вот этот скраб мы наносим на кожу и растираем. То есть пастообразное состояние должно быть этого скраба. Далее мы с вами убираем скраб с нашей кожи. Обычная вода для этого используется. Можно использовать хлопчатобумажные салфеточки, ватные диски, как вам будет удобно. Либо домашний вариант – это сделать под струей воды над раковиной. Несколько раз очень хорошо убираем, потому что частички абразивные остаются на коже. Тщательно все смываем. Итак, сейчас мы тонизируем кожу. Тоник убирает остатки скраба с кожи и подготавливает кожу к наложению маски. Об этом мы с вами поговорим в следующей программе. Итак, подобрав скраб для себя, соответственно, типу кожи и вашей индивидуальности, вы с течением времени увидите, что кожа, она станет здоровой, сияющей, более упругой и красивой. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: Однажды Иисус Христос рассказал притчу о талантах. Что означает эта притча? И действительно ли Бог дает каждому из нас какие-то таланты и чего Он от нас ожидает? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рады видеть вас в нашей
1: Спасибо.
0: Студии. Итак, притча Иисуса Христа о талантах. Иисус Христос вообще рассказывал своим слушателям немало притч. И вот одна из них – это притча о талантах. Скажите, вот кому и при каких обстоятельствах она была рассказана?
1: Да, мы как-то в одной передаче уже затрагивали тему другой притчи из этой же главы, 25 главы Матфея. Мы тогда тоже говорили, что это продолжение того ответа Иисуса Христа, который Он дает на вопрос учеников, когда будет Его пришествие и какие признаки всех этих событий. И в 24 главе Матфея Иисус рассказывает о признаках. Заканчивая 24 главу Матфея после всех этих признаков предостережением, что бодрствуйте и молитесь, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. То есть это будет все равно неожиданно. И потом он переходит, ну, тогда не было деления на главы, как сейчас, да, переходит к следующим притчам, мы скажем, к 25 главе Матфея, где располагаются три притчи, отвечающие на вопрос, какими нам нужно быть в канун пришествия Иисуса Христа. То есть очень многие люди сегодня тоже повторяют, ну, ошибку, не ошибку, но как бы то, что делали ученики, они тоже хотят знать, когда будет второе пришествие. Иисус показывает, все равно оно будет неожиданно. И Он говорит, гораздо важнее вопрос, каким нужно быть в преддверии второго пришествия.

0: Поэтому вот эта притча, притча о талантах, она тоже отвечает на этот вопрос, какими мы должны быть перед пришествием Иисуса Христа.
1: Угу. Ну вот, как бы в нашем представлении, талант – это какая-то суперспособность, вот кто-то талантливо поет, кто-то такой талантливый, ну, руками может делать, прям руки золотые, кто-то актер талантливый, кто-то талантливый врач, да. То есть мы под талантами подразумеваем какие-то вот сверхспособности. Угу. То ли подразумевал под талантами Христос? Угу. Вот почему вот это названо талантами, то, о чем здесь идет речь.
0: Я бы предложил нам прочитать да, притчу, да, и согласна. Давайте мы поразмышляем. Итак, 25 глава Матфея, с 14 текста мы читаем. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех, требует у них отчета. Подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов, я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб, ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав все, Иисус возгласил: «Кто имеет уши, слышать да слышит». Ну вот перед нами текст этой притчи заканчивается, как мы заметили, вот этим важным призывом, между прочим, где встречаются вот эти слова Господа: «Кто имеет уши, да слышит, слышать, да слышит». Угу. Это всегда как бы подчеркивание важности этой вести. Угу. В чем же ее важность? Что нам важно увидеть в вопросе о том, какими мы должны быть в преддверии и в ожидании второго пришествия Иисуса Христа? Прежде всего, из притчи мы видим, что нет человека, не одаренного талантами. Ну, нет. Угу. То есть вот здесь 3 категории, скажем, действующих персонажей, кому доверены таланты. Все они талантливые. Ну, угу. Одаренные
1: таланты. У кого-то больше, да. У кого-то меньше.
0: Да, и причем здесь вот очень такой интересный был момент, где он говорит в 15 тексте: «Каждому по его силе». 15 стих mm-hmm. говорит нам, что mm-hmm. он раздал каждому таланты по его силе и тотчас отправился. То есть господин хорошо знает, какие способности, скажем так, расположенность, какая сила. И то, что он дает правильно. То есть он дает именно то, что нужно. И так, как нужно, и столько, сколько нужно.
1: Он знает возможности каждого. Кому 10, кому 1.
0: Да, кто что сможет сделать, он все знает. И вот смотрите, получается, по этой притче даже не столько важно, сколько талантов. Важно другое, что ты с этим сделал. То есть иногда вот люди, знаете, они просто зацикливаются на вот этой мысли: почему я не такой талантливый, почему у меня нет того, почему я не могу петь, почему я не могу проповедовать, почему я не могу там искусством каким-то заниматься, почему я вот такой бездарный. Но по притче, получается, мы этим огорчаем Господа, потому что мы как бы хотим сказать перед лицом Божьим, что вот, а меня ты ничем не наделил, а я вот такой, что вот ничего у меня нету, да. Вы помните, когда...

0: Моисей спорил с Богом, мы тоже как-то с вами в одной из передач касались этого момента, да, и он не хотел идти в Египет, и он думал, что у него недостаточно талантов, он думал, что он косноязычный, потому что так и есть, у него дефект речи, и вообще он под следствие может попасть в Египте, потому что он убежал оттуда за убийство человека, то есть все не подходит, все не то, все не про него. И помните, что ему Господь говорит, что у тебя в руке твоей? Он просто спрашивает, Моисей, ты считаешь, что ты вообще непригоден, не способен, речи у тебя нет никакой, того другого нет, ты не можешь. А ну-ка, что у тебя в руке твоей? И Моисей посмотрел, посох, палка, сухая, деревянная, простая палка, погонял овец. А, палка, да? Ну, хорошо, брось ее. И вы помните, он бросает палку, палка превращается в змея. Ого, это уже не просто палка. И вы знаете, у меня даже была вот в свое время такая идея приготовить проповедь на тему жезл Моисея. И когда я впервые оказался, вообще, да, оказался на вершине горы Нева, то есть исторически считается, что это та вершина, с которой Бог показал Моисею обетованную землю, то вы, если помните и были там, то вы, конечно, помните, что там что изображено?
1: Там медные змеи.
0: Медные змеи, да. Да. На шесте. И там рядом тоже изображение посоха. То есть Моисей прошел весь этот путь с этой палкой. И когда вы посмотрите, что делала эта палка в руках Моисея, когда он ударял по скале, когда он разверзлись волны моря, и они прошли по суху, да, как по суше. То есть мы видим, что вот это тоже назидательная история, что вот она палка, ну что-то, куда ты меня отправляешь с этой палкой? Ах, это палка, да? Посмотри, как она у тебя будет работать. Посмотри, что ты с ней сможешь сделать. То есть много назидательных примеров в Священном Писании, где Господь говорит, не пренебрегай тем, что у тебя есть. Не пренебрегай. Вместо того, чтобы думать, много ли, мало ли, да, ты просто бери то, что у тебя есть, и начинай употреблять. И вот я хотел бы прочитать еще одни слова из Священного Писания. Книга Иеремии, 15 глава, стих 19. Там Господь говорит, «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним». Извлечешь драгоценное из чего?
1: Из ничтожного.
0: Из ничтожного.
1: Того, то есть, чего вообще
0: да, нельзя, да, вот Господь говорит, ничего, да. А ты вот возьми извлеки. Ты вот возьми то, что тебе кажется таким ничтожным, извлеки. И вот здесь еще важно нам заметить по этой притче такую деталь. На самом деле Господь не обидел этого последнего, третьего раба, не обидел.
1: Которому один талант.
0: Которому один. Он дал ему очень много. Потому что, ну, как бы исследователи считают, что по минимальным меркам, ну, там, вавилонской, как бы вот, меры исчисления, греческие, ну, по самым минимальным. Вот это означало один талант где-то от 20 и выше килограмм серебра. Угу. Представляете?
1: Угу. То есть талант – это мера серебра.
0: Мера веса, да.
1: Мера веса серебра.
0: Или же 15 килограмм золота. Ну, вы представляете, да. Это исследователи вот, ну, смотрят, и ну, похоже, что так. Что этим говорит Господин? Он говорит, это на самом деле очень много. То есть я даже когда даю один талант, на самом деле это очень много. И оно должно еще приумножиться. Оно еще должно расти.
1: То есть была задача каждому рабу поставлена приумножить, так? Не просто сохранить где-то в сейфе это хранить, да? А приумножить. Вот первые два-то приумножили,
0: но вообще,
1: а третий нет.
0: Да, по притче мы прямо не видим такого, знаете, значения, что он им прямо пригрозил, сказал, ну-ка давайте, давайте вот, чтобы вложили там в банк какое-то дело, виноградник.
1: А, ну да,
0: но
1: да.
0: Как бы тут он дает и дает, кстати, да? То есть, ну, наверное, мы можем сказать, вот основываясь на буквальном тексте, мы, наверное, можем сказать, что вот эти два раба, они очень любили своего господина. И они хотели что-то сделать для него приятное. То есть

0: Ну, естественно, самый простой был выход, это поступок третьего раба. Закопал, засыпал, земелькой прикрыл, ходишь, проверяешь, никто там не раскопал. Живешь в свое удовольствие. Ну, что тебе мучиться, как говорят, горбатиться там, на кого-то, зачем это все? Живи, как жил, зачем, что, какой господин? Ты ему отдашь то, что тебе было дано. И знаете, вот иногда так к этому, к жизни относятся люди. А вот Бог мне дал такую жизнь. Ну вот, вот, вот я такой. Вот принимайте. И вот он придет, а что мне ему? Вот я такой. Вот он не дал мне ни красоты, ни ума не дал, ни хорошей жены или мужа не дал, ни денег. Вот я такой. Вот эта притча говорит, неправильный подход. Не закапывай свою жизнь. Не пытайся просто вот, ну как бы наблюдать, что вот это все, что у тебя есть. Начинай что-то делать с Божьей помощью. Приумножай. Чтобы оно приумножалось, чтобы оно росло. И вот в этой связи, вот я как пастор могу целый ряд примеров вспомнить. Ну, один из них, первая церковь, где я только начинал служение, это в городе Москве было. И я помню, у нас была одна сестричка, она такая скромная была, одинокая. И вот она работала где-то на заводе. И, знаете, вот ее не видно, не слышно. И она вот всегда придет, на задние скамеечки сядет. Мне подружка была, и вот они сидят, ну и вот, ну просто вот подсидит, улыбается, скромно уходит. И вот прошло где-то, наверное, года полтора. Ну просто вот такой молчаливый член церкви. Вот приходит, послушал, улыбается, уходит. Все. Ну, с одной стороны, как бы пастору хорошо. Нет проблем, уже хорошо, да? Но мы, я помню, у нас появился человек в церкви, который... У нас не было хорошо организованного музыкального служения, это новое... Община, она только вот становится в своем служении, становление идет. И один человек пришел, говорит, давайте создадим хор. Иван Ильич, давайте. Я говорю, мы вас только и ждали. Ну вот не было кто. Давайте. И мы стали вот, ну знаете, создавать из чего есть. Ну так и есть. Кто как мог петь, пели. Все, ну люди откликнулись, пошли вот с теми талантами, которые были. И хор там начал как бы пытаться петь, у них репетиции. И он подходит к этой сестричке и говорит, ну, называет ее по имени и говорит, пойдем, пойдем, попробуй, ну, вот надо, послушайте. Она говорит, что вы, братец, что ты? Мне медведь два уха наступил на два уха, топтал, и там ничего не понимаю, не слышу, вообще петь не умею. Она говорит, ну, попробуй, ну, что ты там сидишь, давай, попробуй. Не-не. И вот, знаете... Несколько раз она отказывалась. Но вот такой этот был брат, что он такой был очень конкретный, настойчивый. Говорит, какие-то слова нашел? И говорит, нет, давай. Вот давай просто пуши, ходить, тренироваться, будем молиться, петь во славу Божию. Подумай, во славу Божию ты будешь петь. Не какие-то частушки, не какие-то гимны там каких-то светских значений. Ты во славу Божию. Вот как-то он, знаете, достиг ее. Ну ладно, кое-как она пошла. Вы знаете, вот сокращаю рассказ. Когда я уезжал из той церкви, меня переводили в другой город, в другую общину. Она была главным солистом хора. Хор развился. К нам пришли в общину люди очень способные, с музыкальным образованием, которые могли солировать, петь, играть. На начальной стадии ничего этого у нас не было. Но она по-прежнему была лидирующим солистом. Мы вдруг вот с удивлением увидели... Как Господь развил этот талант. Какой голос красивый он дал. Такое было ощущение, что она еще до рождения уже умела петь. Вот знаете, просто так, ну, я вот не могу. Я лучше не пробовать, да. Хотя надо, притча говорит, нужно пробовать, да. А вот она так красиво могла управлять голосом. Вот, ну, просто все были восхищены. Я так, знаете, сидел, слушал и думал. А если бы эта сестра осталась на последней скамеечке? Так и осталась. Вот что бы было? И вот притча говорит, не сиди на последней скамеечке, не просто повторяй эту пословицу, моя хата с краю, я никого не знаю, не трогайте, ничего. Начни что-то делать. Для чего? Ради чего? С какой целью?
1: Да.
0: Для своего господина. Вот это очень важная деталь.
1: То есть получается, что служение в церкви, это служение прежде всего... Для своего господина, для Бога. Ведь некоторые люди думают, ну что, вот я в церкви. В церкви вообще какие-то странные люди, и пастор особо мне не нравится, и вот эти приставучие

0: там сестры, и пресвитер-то у нас не такой, и я Бога люблю, я просто буду приходить на субботнее богослужение, сидеть и уходить. А получается, что, ну, невзирая на то, кто тебя в церкви окружает, это же твои братья и сестры все-таки, какие бы они ни были, берешь какое-то служение по силам и все-таки выполняешь. То есть к этому Бог призывает.
1: Да, вы знаете, вот я вообще пришел к выводу с Божьей помощью, как я считаю, что самая успешная церковь – это та церковь, где у каждого есть служение. Угу. Да, это могут быть простые люди, не такие одаренные, как где-то, да. Но когда ты приходишь в церковь, и ты видишь, что каждый занят каким-то служением. Кто-то встречает, кто-то провожает, кто-то что-то раздает, кто-то что-то объявляет, кто-то молится, кто-то рассказывает стихотворение, да. Кто-то сидит на молитвенном кружке, на молитвенном часе, берет записочки, за кого нужно молиться. Кто-то идет после служения посещать кого-то, приходить на дом, кому там трудно, одиноко. Все. Вот ты смотришь на эту церковь, и ты понимаешь, что в этой церкви все заняты каким-то служением. И вот из того, что я наблюдал, из моей пастырской практики, я могу сказать, что такие церкви растут. То есть происходит то, что происходит в этой притче. Приумножаются не только таланты, приумножается достояние господина, а это его народ, это его церковь. Угу. И это все растет. Это все растет для славы Божьей. И мы с вами уже заметили, что вот эти вот слуги, они же как? Они, ну, во-первых, целый там у нас, знаете, спектр вариантов может, мог бы быть, как они могли поступить. Ну, они могли бы что-то заработать и сказать, ну, он же все равно далеко. Ну, вот ладно, я 5 приобрел, но я дам 2. 3? Ну, простите, я заработал, 3 я заработал. Это мой труд, это мои мозоли, это мой риск. Я рисковал, рисковал головой, сумма большая. Я вложил. Ну, неужели я не могу, да? Вот мы у этих двух даже не видим тени какого-то, знаете, такого мысли о себе, какого-то эгоистичного начала. Или что они, ну вот, господин, ну да, ты же видишь, ну может, ты меня поощришь, может, как-то отметишь, я старался, да, ты видишь. Ничего. Притча говорит, не, они просто, для них было радостно, что они смогли послужить, что они могли вот это сделать, что они могли вложить для дела Божьего что-то, какие-то силы, средства. И вот я хочу сказать, вот замечал много раз, когда человек что-то искренне делает для Бога. Вот как та бедная вдова, помните? Христос сидел, наблюдал. Люди же, там написано, многие, богатые, клали много. То есть, а тогда как жертвовали люди? Такие, говорят, были при храме медные трубы, такие раструбы, которые сходились к сокровищнице, к ящикам. И люди подходили, и они бросали деньги. Деньги были железные. В эти медные трубы, и когда вот было много денег, такой шум, все зашумело, все оглянулись, человек много пожертвовал, знаете, и обычно эти люди, они так издалека бросали со звоном, со звуком, что вот это слышно, все оборачиваются, много пожертвовали. И представляете, там украдкой подошла, тынь, что-то бросила, а Христос услышал, Христос увидел, и он заметил, он сказал, на самом деле вот эта бедная вдова, она положила больше всех. Почему? Те, он говорит, клали от избытка своего, от богатства своего, а она от скудости своей положила все пропитание свое. То есть вот все, что было, вот больше нет, она положила. Вот так и вот с этими талантами. Они ничего не оставили для себя. Ну, то есть как бы они все вложили, вложили для славы Господина, вложили для Его дела. И я вот замечаю, я как бы уже говорил, что люди, которые... пусть не такие талантливые, одаренные, но искренне служат, делают, что могут. Бог их очень обильно благословляет.
0: Да, и регулярно выполняют свои обязанности. Иван Ильич, все-таки здесь написано, например, 21 текст. «Господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». То есть это поощрение. На повышение пойдешь, да? И дальше войди в радость господина твоего. Да. То есть это и есть поощрение?
1: Да, можем так сказать. Но давайте не забывать контекст, о котором мы сказали в самом начале. речь

0: идет о втором пришествии Иисуса Христа. И когда мы помещаем снова эту притчу, все эти высказывания в этот контекст, то мы можем представить, Господь как бы говорит, талант, который я тебе доверил, это твоя жизнь. Вот твоя жизнь на земле. Я ожидаю, что ты не просто ее, ну, как бы, знаете, проживешь, прожгешь, да, как-то вот изживешь свою жизнь, все, придешь к тому, что она закончилась. Я не этого ожидаю тебя. Я ожидаю, чтобы ты взял вот такую жизнь, такую, какая она у тебя есть, и попытался вложить в мое дело. Что это значит? Дело Господина – это дело прославления Отца Небесного. Это добрые дела, о которых Он говорит, дабы люди видели, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего, чтобы ты вложил. И тогда, когда вот этот человек старается, делает, Бог говорит, в малом ты был верен, всего лишь в этой земной жизни я тебя над многим поставлю. Я тебя возьму в свое царствие, да. Я тебе дам многое, потому что вот на этой земле иногда все срабатывает не по притче. То есть бывает так, что, знаете, я вот сейчас слушаю такую книгу, она мне так нравится, аудиокнигу христианского писателя «Радость потерянной жизни». Написал ее человек, который 5 раз сидел в тюрьме за Слово Божие, который умер в тюрьме 5 раз, уже в возрасте 62, по-моему, лет. Можно сказать, вся его жизнь пошла не туда. Ну, то есть, как вот, ну, дети, жена, все, он умер, в 60 лет он умер, да. Таких примеров очень много. Апостолы были обезглавлены, пронзены копьем, распяты, да, были апостолы. Христос, его жизнь, куда она пошла? Она как бы, какое приумножение? Но вот именно в контексте вечности мы видим, что эта притча, она имеет значение в контексте вечности. Ты так жил. Ты свою жизнь посвятил этому. Я тебя поставлю над многим, говорит Господь. И вот здесь, видите, мне кажется, еще нам важно помнить, что притча заканчивается тем, что как бы не очень справедливо некоторые скажут.
1: Да, вот я как раз сейчас про конец и думаю. Вы имеете в виду, что сказал Господин, что негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, да?
0: Ну, и даже 29-й текст, смотрите. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». А не имеющего отнимется и то, что имеет. То есть, но тут показан как бы закон, как я понимаю. Какой закон? Если ты не употребляешь что-то для славы Божией в своей жизни, на что угодно употребляешь, но не для славы Божией, это все отнимется. То есть все эти таланты, все в перспективе вечности, оно все сгорит. Все, а будет отдано все тому, кто имеет и приумножает. И потом как раз идет 30 стих, который вы тоже вспомнили. «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
1: Кажется, это жестоко очень.
0: Почему так? Да, почему? Да. Потому что, смотрите, мы смотрим на ответ чуть выше этого раба в 24 стихе. «Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Чем отличается отношение господина этого раба от тех остальных? Чем оно отличается?
1: Ну, те двое первые, они уважительно себя ведут. Они трудятся на господина, приумножили. Он ведь им верил, как написано, он им поручил имение свое. Они как управленцы. И они не обвиняют.
0: Да, вы знаете, вот,
1: да, господин.
0: Вот эта притча показывает, что проблема была не в талантах. Проблема была во взаимоотношениях со своим господином. То, что помешало ему также быть в череде тех рабов, он бы тоже ему сказал. И даже если бы он там пол таланта только заработал на этот талант, да, он бы все равно его похвалил. Мы видим, что проблема по этой притче у третьего раба в том, что у него нет добрых отношений с Господином. И когда ты живешь своей жизнью, и вот у тебя нет добрых отношений с твоим Отцом Небесным, когда ты не ценишь то, что делает Господь в твоей жизни, вот оно тем и закончится. То есть ты в итоге, ты вот эту жизнь закопал, ты просто ничего не приумножил, и ты в итоге прошел мимо самого главного. Но вы сказали жестоко. Насколько, ну, жестоко это или нет? А вы знаете, кто-то сказал так однажды, будет очень жестоко вечность допустить людей, которые не любят Бога и мучаются в этом всю вечность. Как им жить? У них нет отношений. У них нет этих добрых отношений с Господином.
1: Но если здесь

0: конечно, иллюстрируется конец этого мира, так скажем, когда действительно праведников Бог возьмет с собой, а грешники, ну, вечной смерти достойны, да, они как бы получат вечную смерть, то, в принципе, тогда понятно, если здесь имеется в виду, что этот раб был признан, ну, таким недостойным вечности, так скажем.
1: Ну, она ему не нужна, понимаете? То есть вот все это, притча показывает, этому рабу все это уже ничего не нужно. Я бы хотел в конце, если можно, вспомнить рассказ Ивана Сергеевича Тургенева, по-моему, называется этот рассказ «Живые мощи». И там описывается история, как они с другом во время охоты набрели на какую-то избушку. Там лежала, умирала женщина, которая была похожа на живые мощи. То есть она вся уже высохла, она умирает, все, какая-то болезнь ее иссушила, она не может встать. И вот они, дождь их загнал в эту избушку, и они увидели, и вот, как я помню из этого рассказа, какими они вышли из этой избушки, какими они пришли, какими они вышли. Потому что, когда они вынуждены были общаться с этой женщиной, они услышали столько хвалы в адрес Бога, столько благодарности, столько того, как она ценит, что Бог сделал в ее жизни, делает и в этом дне. Она иссыхает, она уже все, дыхание скоро уйдет из нее, она не может пошевелиться, у нее, казалось бы, ничего нет. Но у нее есть уста, которые славят Господа. Очень назидательный рассказ, который показывает, что, будучи нищим, этот человек был намного богаче тех, которые пришли к нему. И в завершение я хотел бы прочитать два текста, если можно. Да? В первом послании Коринфской церкви, в 10 главе, в 31 тексте Господь говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете?» Все делаете как?
0: Во славу Божию.
1: Знаете, вот я в своей жизни замечал, вот ты начинаешь что-то делать, поставь цель, чтобы с Божьей помощью это было для Его славы. Не для того, чтобы тебя заметили, не для того, чтобы ты успешным. Вот поставь цель, встань на колени, помолись. Господи, помоги вот это скромное или большое, или какое угодно дело, но с Твоей помощью сделать так, чтобы оно прославило тебя. И вот хочу еще последний, наверное, текст, который зачитаю. Иоанна, 17 глава, стих 4. Это первосвященническая молитва Сына Божьего к Отцу. Он как бы отчитывается в этой молитве о том, что он смог сделать на этой земле перед Голгофой. И смотрите в 4 тексте, как он говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вот оно дело, которое Господь поручил каждому из нас. С теми талантами, которые у нас есть, употребить их так, чтобы имя Господа было прославлено.
0: Да. Большое спасибо, Иван Ильич, за участие в программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. До свидания.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот так взывал апостол Павел, и это перекликается с переживаниями практически каждого верующего в современное время. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит меня от этой греховной природы, которая не дает мне вздохнуть свободно, но заставляет меня грешить снова и снова? Кто поможет мне победить грех, живущий в

внутри меня, и реально ли это вообще? Когда Христос говорил «иди и впредь не греши», прощая Марию Магдалину, могла ли она идти и действительно больше не грешить? Когда Господь прощает нас, а мы встаем, и иной раз еще не наступит следующий день, а мы уже обратно падаем на том же самом. И приходим, просим прощения, встаем и обратно на том же самом. И через некоторое время христианин просто опускает руки, и вот примерно так, как апостол Павел взывает: «Бедный я человек, я умом моим служу Господу, а телом греху». И что с этим делать, и как с этим быть? И очень многие верующие в итоге заключают: а ничего с этим не делать. Праведник 7 раз падает и 7 раз поднимается. Праведник грешит и кается, грешит и кается. Давид, человек по сердцу Божьим, был не потому, что не грешил, а потому что, когда грешил, каялся. И, казалось бы, на этом проблему можно исчерпать, закрыть и сказать: ну вот, до пришествия, до Царствия Божьего так мы и будем всю жизнь грешить и каяться, грешить и каяться. Все бы хорошо, но есть одна проблема. И проблема, естественно, Слово Божье, которое, как написано, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Открываем первое послание апостола Иоанна. И в 3 главе читаем следующие тексты. 1 Иоанна, 3 глава, 6, 7, 8 текст. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». «Дети, да не обольщает вас никто, – пишет старец Иоанн. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». И 9 текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как, насколько серьезно Иоанн подходит к этому вопросу? Насколько резко, насколько однозначно и без каких-то вообще вариантов к размышлению? А может быть? А если мы не можем? А если вот у нас греховная природа? Рожденный от Бога не грешит. Мало того, вообще не может грешить. А разве верующие не должны быть вот этими самыми рожденными от Бога? Тогда почему Павел так переживает? Ну, давайте откроем, наверное, эти переживания апостола Павла и посмотрим, что же мешает ему поступать вот так, как Иоанн, родиться от Бога и больше не грешить. Открываем послание апостола Павла к римлянам. В этом послании он как раз свои переживания и пишет. Глава 7, с 14 текста читаем. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Итак, Павел признает, что он греховный, что в нем живет грех, и что этот грех производит в нем какое-то желание, которое, и действие, которое он не желает. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

О каком состоянии говорит апостол Павел? Очевидно, он говорит о себе, уже уверовавшем в Иисуса Христа. Он верующий, но у него проблема. Он хочет служить Богу, но не может. Он хочет освободиться от греха, но не может. И он говорит: умом моим служу Господу, а плотью служу греху и делаю грех. И что ж теперь делать? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И подавляющее большинство людей, подавляющее большинство верующих говорят: вот она, греховная природа человека, которая не позволяет человеку не грешить. И пока мы живем в этом смертном теле, так мы и будем продолжать от греха к покаянию, ко следующему греху и опять к покаянию. 7 раз, и 27 раз, и 127 раз падать и подниматься, пока Господь, наконец, не положит конец этому греху и этому греховному телу. Вот она, эта проблематика, страничкой ранее апостол Павел описал это. В 5 главе послания к римлянам он пишет: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Вроде бы все сходится, все замечательно. Мы по Адаму преступники, мы через природу Адама, которая нам передается, мы грешники, но однажды Христос изменит нашу природу. Остается один главный вопрос. Когда? Когда изменится вот наша природа? Это будет уже в вечности, когда при втором пришествии Христа, как Павел говорит: не хочу оставить вас в неведении об умерших, когда придет Господь во второй раз, то и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом и мы, оставшиеся в живых до второго пришествия Христа, изменимся во мгновение ока. И вот тогда будет другое тело, другая природа, другая наследственность уже не будет в этом теле. Ничего от греховного. Ни боли, ни страдания, ни смерти, ни, естественно, греховных наклонностей. Вопрос: когда? А может быть, нет надобности нам дожидаться до второго пришествия Христа перед тем, как мы все-таки сможем от этой греховной природы избавиться? Ну, зря, что ли, Иоанн говорил, что, как вот мы здесь читали, кто делает грех, тот от дьявола, а рожденный от Бога не делает греха. И более того, не может грешить, потому что рожден от Бога. Может быть, апостол Иоанн знал немножко больше, чем апостол Петр, чем апостол Павел. Может быть, у Иоанна какой-то особенный секрет? Наверное, проблема не у Павла и не у Иоанна. Проблема у нас, верующих, которые ищут оправдание своей греховности, оправдание своим греховным поступкам, оправдание своим греховным желанием и оправдание нежеланию наконец-то абсолютно избавиться от своего греха. Я вспоминаю один пример христианским автором в христианской книге записанный. Пример простейший, казалось бы. Подходит к пастору женщина из церкви и говорит: пастор, у меня есть одна проблема. Я вот настолько зависима от утренней чашки кофе, я понимаю, что это вредно для моего здоровья, хотелось бы от этого отказаться, избавиться, но вот не знаю как. И я уже и молилась, и постилась, и пробовала как-то, не получается. И служитель ей рекомендует, говорит: а вы попросите Господа избавить вас от желания к этому кофе. Есть обетование в Священном Писании, что Господь может произвести в вас и хотение, и действие по своему.

своему благоволению. Попросите Господа избавить вас от желания. И тут она замешкалась. Казалось бы, ну ты же вроде хочешь что-то изменить в своей жизни. А она говорит, а вдруг я после этого не захочу кофе? Проблема, понимаете, не в кофе в данном случае. Проблема в желании.

делаешь вид, что хочешь избавиться. Ты действительно хочешь решить проблему, или ты хочешь разговаривать о том, как ты хочешь решить проблему? Апостол Павел предлагает решение проблемы, а не только разговоры о решении. А большинство христиан, читая переживания апостола Павла, останавливаются на этой седьмой главе и говорят: ну вот видите, Павел не мог решить эту проблему, уже будучи верующим, уже будучи посвященным Иисусу, все равно не мог решить эту проблему. Мог. Вы остановились на том месте, где он не договорил. Седьмая глава. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Точка, конец седьмой главы. Говорит, вот, видите, дочитали. «Умом служу Господу, а плотью служу греху». Но есть и восьмая глава. И помните, что Священное Писание на главы было разбито гораздо позже. И апостол Павел писал это одним сплошным посланием, не разделяя это на главы. Итак, 8 глава, 1 текст. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые умом служат Христу, а плотью греху». Так? Не так. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Как же это возможно? Следующий текст. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Что за законы такие? Вообще, апостол Павел очень часто использует слово «закон», и чуть ли не каждый раз в каком-то новом статусе у него этот закон проявляется. Что за закон духа жизни? Что за закон греха и смерти? Что за закон, о котором он чуть ранее говорил: «Нахожу закон, когда хочу доброе, прилежит мне злое». Вот он, закон греха и смерти. Вот он, закон, когда я продан греху, я не могу с ним бороться. Когда я не отдал свою жизнь Христу полностью, я не могу бороться с грехом. Это как раз то, что говорил Иоанн. Рожденный от Бога грешить не может, потому что Дух Божий, живущий в человеке, не грешит. А вот если грешит, то он говорит: ну, этот еще не родился от Бога, это дети дьявола, они грешат. Иоанн очень четко: либо так, либо так, либо налево, либо направо. Павел расписывает это подробно. 8 глава, 3 текст. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Что он хочет? Он говорит: плоть греховная настолько ослаблена, мы не в состоянии исполнить волю Божию. Мы не в состоянии исполнить закон Божий, потому что мы проданы другому закону, закону греха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Человек, который вот так говорит, как апостол Павел в 7 главе: «Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха», он не освободился от греха. Он все еще продан греху. Он не может покориться закону Божию. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». А если не живет? Если Дух Божий живет в вас, апостол Иоанн писал, вы грешить не можете. Вы не грешите, потому что не можете. А если Дух Божий не живет у вас, то тогда вы и не живете по духу. Вы тогда живете по плоти. У вас тогда та же самая проблема, которую в 7 главе Павел описал. Вы вроде бы хотите к Богу, а продолжаете грешить. Вы так до Бога и не дошли.

Вы смотрите на Бога, вы желаете стать лучше, но вы не дошли. Вы знаете, можно сколь угодно рассуждать о том, что мне бы пора заняться спортом, мне бы пора сходить в спортзал, заняться своим здоровьем, изменить свое питание, избавиться от какой-то вредной привычки, говорить об этом, купить абонемент в этот спортзал. Но так и не начать туда ходить. Или прийти на первое занятие, может быть, даже на второе, а потом остаться дома. И абонемент, который вы заранее купили на весь год, просто будет лежать на полке. Можно сколь угодно рассуждать о том, что вам необходимо изменить привычки в питании и каждый день покупать себе что-то новое, вредное. Апостол Павел об этом говорит. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И фактически апостол Павел подтвердил все это, подтвердил все то же самое, что сказал Иоанн, только более расширенно и подробно. Апостол Павел с Иоанном не спорит. Человек, рожденный от Бога, не может грешить. Человек, нерожденный свыше, не может не грешить. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут покориться закону Божию. Так что же делать? Кто избавит меня от всего тела смерти? Как мне на самом деле тогда покориться Богу? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Как избавиться? В 6 главе, мы читали из 5, читали из 7, читали из 8, в 6 главе послания апостола Павла к римлянам есть ответ, есть решение. С первого текста 6 главы. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Он перед этим говорит, что когда появляется грех, Господь дает благодать, чтобы преодолеть этот грех, чтобы можно было получить прощение. И он говорит, что же? Оставаться нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? В смысле, умерли для греха? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что значит крестились в смерти Иисуса? Что значит умерли для греха? Как это может повлиять на нашу греховную природу? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. О чем он говорит? О греховной природе. Вот она, греховная природа в послании апостола Павла. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». Чтобы что случилось с греховной природой? Чтобы она прекратила свое существование. Чтобы она была упразднена. Чтобы она умерла. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его». Когда человек посвящает свою жизнь Господу Богу, в крещении
крещении

умирая и будучи погребен в эту пучину, он восстает для новой жизни. В этом подобии смерти мы уподобляемся смерти и воскресению Иисуса Христа. И как Христос упразднил все грехи наши, как Христос умер за наши грехи, то и так и наша природа умирает вместе со Христом. В этом крещении упраздняется наша греховная природа, чтобы нам больше не жить для греха, чтобы нам иметь силу и власть преодолевать грех, чтобы никто больше не мог заставить нас согрешить. Дьявол не в состоянии заставить нас согрешить. Дьявол в состоянии вокруг поставить целую кучу искушений. Он в состоянии, извините, капать нам на мозги, пытаясь уговорить нас согрешить. Но заставить согрешить он не может. А кто может? Апостол Иаков пишет. Мы сами увлекаемся своими похотями, своими желаниями, и наши похоти, наши желания приводят к действию. Действие приводит ко греху, а грех к смерти. Мы сознательно можем отречься от Иисуса. Мы, верующие, которые вроде бы заключили завет с Господом, крещенные, посвятившие свою жизнь Иисусу, вдруг в какой-то момент времени говорим, знаете, наша греховная природа не позволяет нам не грешить, не позволяет нам выполнить божественное поручение, когда Иисус говорит, иди и впредь не греши. Я тебя простил, я тебя омыл, но теперь живи для Господа, живи праведной жизнью, будь примером для других. Нет, Господи, я не могу. Почему? У меня греховная природа. Дорогой, разве Господь не освободил тебя от этой греховной природы? Разве твоя греховная природа, разве твой вот этот вот ветхий человек не распят с Иисусом? Разве тело греховное не упразднено? Или ты не веришь в Священное Писание? Каждый раз, когда верующий человек говорит, я не могу не грешить, каждый раз, когда верующий человек оправдывает свои грехи греховной своей природой, что он делает? Он доказывает, что он не верит в силу божественного преобразования. Он не верит в силу Божью, которая может изменить его ко спасению. Он не верит, что его природа погибла на кресте. Он не верит, что, крестившись, он освободился от закона греха и смерти. Он не верит в силу Божью. А во что верит? Говоря простым человеческим языком, он программирует себя на грех. Он каждый день говорит себе, я не могу не грешить, я греховен. Вот придет Христос, изменит, тогда смогу не грешить. А вот сейчас не могу не грешить. А то, что Христос уже пришел, то, что Он уже за тебя умер, то, что Он уже предлагает тебе силу, то, что Он уже предлагает жить в тебе, чтобы ты мог не грешить. Как ты на это реагируешь? Нет, Господи, я не могу. А в чем причина? Наверное, причина, как у той женщины. Я не хочу. Я не хочу на самом деле. Знаете, от желания зависит так много. Если я по-настоящему чего-то хочу, я буду к этому стремиться. Я найду для этого времени, я найду для этого силы, я найду для этого средства, я найду для этого все. А если я не хочу? А если мне приятно грешить? Я найду для этого кучу оправданий, даже в Священном Писании. Я найду для этого все средства. Я найду возможность это скрыть. Если не получится скрыть, оправдаться. Не получится оправдаться, ну и ладно. Я не буду стараться что-то поменять в своей жизни. Господь говорит, что Он может это все поменять. Но от нас
Требуется просто ему довериться. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь предлагает нам совершенно другую жизнь. Жизнь, в которой грех не властвует над нами. Жизнь, в которой нет места греховной природе. Жизнь, в которой мы принимаем на себя природу Иисуса Христа. По-другому говоря, праведность Иисуса Христа, Его жертву, Его одежду чистую, безгрешную, святую. Принимая это, мы можем идти и больше не грешить. Да благословит вас Господь, чтобы в вашей жизни действительно совершилось вот это обетование об изменении и о смерти греховной природы. Да благословит вас Господь, чтобы вы могли вместе с Иоанном сказать и вместе с Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А Христос, живущий во мне, не может грешить». Поэтому греховная природа и грех не имеют надо мной никакой власти. Господу слава за эту чудесную возможность и за это избавление. Аминь.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Многие люди сегодня говорят, каждый сам решает, что такое грех. Главное – толерантно относиться ко всем людям и никого не осуждать. Но где граница между вседозволенностью и осуждением? Продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 5 и 6 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. А какое предисловие у нас будет с вами к 5 и 6 главе? О чем сегодня пойдет наша речь?
1: Ну да, помните, прошлая наша беседа была о том, что апостол Павел пытается пристыдить, ну, так, такое крепкое слово используем, да, Коринфян, ну, например, там, показывая их как тех, кто пришел на представление, да, вот там гладиаторы бьются, они смотрят, в общем, показывая, что они чувствуют себя такими вот уверенными в себе, в своей духовности, что они такие герои. Вот, а он, апостол, и его, значит, помощники, сотрудники в их глазах, ну, так, как бы особого уважения, значит, не пользуются особым уважением. Но эта ситуация на самом деле опасная. И дело не в том, что апостол Павел сильно переживал о своем авторитете. Вот. Ну, конечно, ему было обидно, как любому человеку, да, который, как он сказал, «я родил вас во Христе», который основал эту церковь, тут вдруг выясняется, что авторитета особого он не имеет. Вот дело даже не в том, что он чувствует, а дело в том, что, избирая другие авторитеты и не считая апостола Павла уже таким вот своим наставником, они становились на очень опасный путь. Очень много зависит в нашей жизни от того, кого мы выбираем своим авторитетом.
0: Да, это важно.
1: Да, если мы выбираем своим авторитетом, ну, как-то людей не очень, да, хороших, то и жизненный путь наш может, в общем-то, пойти не в ту сторону. И вот об этом здесь как раз и идет речь. То есть, вопрос не в том, что апостол Павел обиделся,

0: а в том, что он видит, что, идя за другими авторитетами, вот, там, за теми людьми, которые умеют хорошо говорить, вот, много говорить, убедительно говорить, да, но не знают, чего они говорят, куда они ведут людей, вот, а, может быть, только исключительно делая это из подпитки своей такой гордыни, вот они, эти, значит, коринфяне были на опасном пути. И он пытается сделать все для того, чтобы убедить их избрать его как свой авторитет, как апостол, которого они должны слушать, и позволить ему формировать их веру, их образ жизни, их образ мысли. И вот вокруг этого разворачивается вся битва, так сказать, на этой арене, который говорит апостол, да, на арене коринфской общины. И вот первое и второе послание коринфянам, они посвящены вот, вот этим вопросам. Ну и как пример одного из таких неверных путей, вот это пятая глава. Он говорит, вот вы избираете там себе других каких-то учителей, а смотрите, что, куда они вас ведут, вот что у вас происходит. Да? Вот. И он в свойственной ему такой экспрессивной манере говорит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело.
1: Какое-то ужасное действие происходит тут. Да, то есть это какое-то моральное вообще развращение. С чего оно произошло?
0: Ну, тут такое место немножко сложное для толкования. Там, кстати, да, вот мы с вами дальше будем читать. Не слышно даже у язычников, понимаете?
1: Да.
0: И проблема в чем? Проблема не в том, что кто-то из коринфян, значит, неправильно что-то сделал, а в том, что все, как бы глядя на это, ну, не видят никакой в этом беды. И вы возгородились. Вместо того, чтобы плакать, и чтобы был изъят из среды, сделавший такое дело. То есть, как бы, ну, да, так, хорошо.
1: То есть, как мы сейчас в жизни, в принципе, тоже толерантно к чему-то относимся. Ну, есть этот грех в жизни человека в общине. Ну и ладно, мы же должны принимать людей такими, какие они есть. Ну, то есть, вот здесь...
0: Да, вот тут тонкая грань. Проблема. Толерантность – такое слово.
1: Да, оно порой, мне кажется, подвигает нас к тому, что мы выбираем, ну, не тот путь, который нам дает Бог.
0: Да, тут дело в том, что мы должны быть терпимы или толерантны к человеку, но нетерпимы и нетолерантны к греху, к тому, что он делает. Вообще в нашем мире сегодня, да, вот слово «грех», оно такое очень непопулярное. Вот как-то его люди не используют. Ну, вот. И вот эта терпимость, она создает искушение для многих людей считать, что, ну, греха нет, что все нормально. Вот, живи как хочешь.
1: Да.
0: Вот. И таким образом мы теряем вот эту ценность, которая привита была нам, как вот нашему российскому народу, 1000 лет назад в крещении. Да? То есть вроде как 1000 лет ничего не стоит. То есть христианская мораль, христианские ценности, ну, вот, понятие святости, понятие и греха в противоположной святости, вот, они ничего не значат. Вот похожая проблема здесь. Похожая проблема. Но есть такое толкование, да, вот если попытаться в культурный погрузиться опять в контекст того времени. Ну, грубо говоря, существовало две партии. Вот среди этих гностиков, среди, от слова гносис. Гносис – это знание, которое позволяет человеку преодолеть материальные, значит, путы, да, и туда вот в мир идеальный как бы обратиться. И это можно сделать как? Как можно преодолеть вот эти материальные ограничения? Значит, считалось двумя путями. Значит, аскетизмом, с одной стороны, аскеза.
1: Да.
0: То есть ограничение.

0: Ограничение желания плоти, значит, безбрачие, значит, ограничение в еде, на хлебе и воде жить, там, в холоде, там, ну, в общем, разные-разные проблемы. А другой вариант – это наоборот, вот полная противоположность. То есть, что то является как бы преодолением плоти. Что это? С одной стороны, преодолением плоти является, ну, по мнению учителей того времени, является ограничение своих желаний, а с другой стороны, наоборот, потакание своим желаниям. Возможно, речь идет об этом. То есть, ну, послание к Коринфянам, вот эти две партии прослеживаются. То есть, партия аскетов и партия извращенцев, или как их там назвать, которые, значит, вот так. Ну, это, в общем-то, может быть, отчасти свойственно тоже культуре той языческой. Дело в том, что понятие, ну, морали, ну, уже во времена апостола Павла, да, в Риме, ну, вообще в Римской империи, оно, конечно, отличалось от библейского представления. Все там было перепутано, перемешано. Не будем называть вещи своими именами, чтобы не смущать наших слушатели, да?
1: Мне кажется, что сейчас нам тоже это присуще, когда очень многие люди, у них либо то черное, то совсем белое. То есть мы можем встречать людей, которые также являются заложниками, так скажем, плотских каких-то моментов, да, и тех людей, которые очень сильно себя ограничивают. Вот, то есть мне кажется, что как раз-таки мы похожи, да, вот наше время. Ну да, понятно, что некоторые люди как бы вот на то, что происходило,
0: знаете,
1: в Коринфе.
0: Идти по бревну трудно.
1: Да.
0: Да, нужно держать равновесие все время, чтобы не свалиться ни в одну, ни в другую сторону. В принципе, вот жизнь человека, да, вот такого, вот что такое, смысл какой, воспитание, образование, смысл какой, это самоограничение. Вообще воспитание – это приучить человека к самоограничениям. Вот. Чтобы он шел по этому бревну и не туда, и не туда, ограничивал себя и в этом, и в этом. Потому что если этому самоограничению человек не научен, то он обязательно попадет в какую-то проблему. Вот жизнь у него сложится плохо. В этом смысл воспитания. Это очень похоже на то, что говорит апостол Павел. Путь христианина – это путь самоограничения, да? Но как бы понимание, чтобы не в ту крайность не упасть и не в эту крайность не упасть. Ну, это я так, в общем, говорю. Конечно, христианство, оно не сводится к морали. Это будет неправильно считать, что это сплошное морализаторство, что можно, что нельзя делать, да? Но, естественно, оно себя проявляет. Наша вера во Христа проявляет себя в жизни. То есть человек, который, чем ближе он подходит к святому Богу, тем больше он святым сам становится. Вот, это естественный процесс.
1: Мне кажется, когда вот вы привели пример с бревном, мы же почему следуем вот этим самоограничениям? Нам наша важная цель – дойти до конца вот этого бревна. Да? То есть, ну, если мы дойти до вот этой
0: пройти
1: святости.
0: Путь
1: да, пройти вот этот вот путь. И здесь также, мне кажется, мы в христианстве используем какие-то, ну, ограничения, или, как мы можем назвать, да, какие-то определенные правила для того, чтобы дойти до определенной цели. То есть мы не просто решили взять какие-то самоограничения просто так, а потому что у нас есть какая-то конечная цель. Вот.
0: Да, ну понятно, что эти самоограничения не являются целью.
1: Это да, конечно, средство. Да, это средство достижения.
0: Это только средство, ну, как бы, это естественно вытекает из наших убеждений, нашего подражания Христу. Апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Ну, вот в этом от оно и есть.
1: Вот что он здесь дальше говорит про вот этих людей, как нам все-таки не сойти с пути и не быть вот этими морально развращенными людьми?
0: Ну, он говорит, я отсутствую тело, но присутствую дух. То есть его нет в Коринфе, значит, ему это кто-то рассказал. Помните, как от домашних хлойных сделалось мне известно, что, значит, есть у вас. Вот. И он, значит, им говорит, во имя Христа, обще моим духом силу, значит, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа.

0: Это что, мы будем все гореть в аду? Что значит предать сатане в возбуждении плоти? Или что здесь имеется в виду?
1: Если буквально это как бы предать сатане, то отвергнуть, отказаться, оставить на произвол. Угу. Вот. Ну, например, от послания к римлянам я тут выписал себе такое есть. Так как они не заботились иметь Бога, говорит о язычниках, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. То есть предал. Ну, так, ну, значит, так. Угу. Но с вами мы дела не имеем. Живите, как хотите. Знаете, как говорится? Ну, живите, как хотите, да. Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. То есть речь идет об отлучении.
0: А. Угу.
1: Вот. То есть этот человек, ну, должен быть отлучен. Он не может быть у вас, угу, среди вашей церкви. Вот. А чтобы как тут дух был спасен. То есть, понимаете, если не наказывать зло, то оно начинает думать, что оно добро.
0: Логично.
1: Да. А если зло наказывать и называть вещи своими именами, да, то как бы вот это трезвит человека, приводит его в память. Угу. Вот. Поэтому в нашей жизни называть вещи своими именами и подвергать кого-то наказанию, в общем-то, нужно. Ну, для исправления. Вот об этом здесь идет речь.
0: Ну, вот, знаете, наверное, для меня это какой-то такой вот пример, который вы сказали, в плане того, что когда у нас какая-то часть тела заражается, да, мы же начинаем ее лечить. Вот здесь как будто бы точно так же. Да. Если мы не начнем это лечить, болезнь распространится и дальше. Да, это как написано, да, что вы, да, тело, храм, и здесь также. То есть, если мы не искореняем грех, как будто бы,
1: да, то... Да, если наша сообщность сравнить с телом, с нашим, да.
0: То, да, соответственно, ну, оно и развращает, да, ну, как бы вот это вот дальше оно будет распространяться и, соответственно, приводит к тому, что все будут этим заражены. Понятно, что мы грешные все и так. Но когда мы не даем каких-то ограничений тому, кто несет какой-то явный грех, который вот и не влечет за собой других людей, да, то тем самым мы, мне кажется, как будто бы должны отсечь. Вот, да, как здесь пишет, да, там дальше апостол Павел, да, что...
1: Здесь вот опять же мы с вами, когда начинали послание к Коринфянам, да, помните, он написал святым, он обращается к святым.
0: Да.
1: Так вот, как раз в этом-то святость Коринфян и заключается. Они, ну, церковь, она живет не так, как живут люди в мире, и руководствуются совершенно другими пониманием, угу, что хорошо, что плохо, что зло, что добро. И вот в этом как раз святость и заключается. Это понимать и стремиться так жить. Угу. А если ты это не понимаешь, у тебя все перемешано, то ты уже не святой. Вот святой – это вот, вот так. Вот. Отделитесь, осветитесь, отделитесь, выйдите из их среды, будьте другими. Да? И в нашей истории, вот в том числе и в нашей российской истории, мы знаем, есть там подвижники, как отдельные люди, да, которых, угу, святыми там называли.
0: Да.
1: Они там уходили жить куда-то в пустынные места. Пустынники, угу, отцы-пустынники. Почему? А потому что они, ну, как-то вот не могли уже вот выносить вот, вот, вот то, что происходило вокруг, mm-hmm, них. Да, там, и они, нет, я, вот, буду, вы там как хотите живете,
0: да,
1: а я пошел туда, да, жить. Ну, вот, вот примерно к тому же призывает апостол. Ну, по другим живите совершенно правилам, не таким, как мир живет. Mm-hmm. И вот он дальше развивает эту мысль с шестого стиха. Mm-hmm. «Нечем вам хвалиться». Ну, нечем. Вы как говорите, мы духовные, у нас все, значит, нечем вам хвалиться. Вот смотрите, что у вас творится. Угу. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом. Но как вы бесквасны, вы Пасха Христос заклан за вас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порука и лукавства, но с попресниками чистоты истины. Вот тоже, когда не совсем понимаешь культурный контекст, о чем говорится, угу, тут какой-то набор слов.
0: Да какие-то, тут уже и тесто, и закваска, и Пасха, и, в общем, и заклан за нас.
1: Да, апостол Павел, как мы уже с вами говорили, он пишет

0: или используют образы для того, чтобы донести ту или иную мысль. Но образы хорошо понятные, яркие, потому что образ, он говорит где-то на подсознании. Не так прямо, а как-то вот на подсознании, как художники. Художники с нами общаются между строк.
1: Да.
0: Не прямо, а между строк. Вот апостол Павел между строк здесь и говорит. И он здесь использует хорошо знакомый образ Пасхи. Мы помним, что Пасху еще называли опресночной неделей. Да? Потому что накануне Пасхи, по иудейской традиции, потому как велит закон Моисеев или Тора, нужно было свой дом очистить от всего, что было связано с закваской. Ну, закваска, это имеется в виду не только, ну, в общем, плесень, там все такое, да, которое вот на хлебе бывает. Вот все, что вот портит вот хлеб, да. И нужно было провести такой ритуал поиска. Хамец это по-еврейски называется. Вот это испорченный. По-моему, там только 18 минут, если с водой замешать тесто, после 18 минут это уже считается заквашенное. Да. То есть практически все нужно было убрать и использовать только опресники. И вот он здесь говорит, очистить старую закваску, то есть найти этот хамец, найти это заквашенное, как это делается перед праздником Пасхи. А что это такое старая закваска? А старая закваска – это вот эти прежние представления, которые... которыми коринфянами руководствовались, еще не зная Христа. Они жили как язычники. Они различали свет от тьмы, одно от другого. Считали, что все это нормально. Вот это и есть старая закваска. А что такое Пасха? А он говорит, а Пасха наш Христос. То есть, когда они познали Христа, то вот этот образ Пасхи, старой закваски, он использует здесь для того, чтобы показать, что нужно отречься от прошлого, выбросить, искоренить из вашего сознания все, что было. И станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Ну, опресноки – это вот пасхальная, опресночная неделя в еврейской Пасхе. Да? Понятно?
1: Да, да.
0: Этот образ.
1: Который он здесь
0: писал. Я писал вам послание не сообщаться с будниками. Впрочем, не вообще этого мира, иначе нам надлежало бы выйти. Но не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается... блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником. Здесь он перечисляет вот эту закваску.
1: Да, хамец. Да. Вот здесь так интересно, то есть получается, что не с блудниками мира сего, то есть получается, что очень часто мы слышим, что нам не нужно общаться с ни с кем и с людьми из мира, они так называются, но здесь как будто бы немножко другой контекст.
0: Ну, понимаете, что значит общаться? Общение же как бы разного уровня бывает, разной глубины.
1: Да.
0: Можно вообще нормальное общение, оно подразумевает взаимное влияние. Вот, когда мы с человеком, чем ближе мы с ним знакомимся, тем мы больше узнаем о его жизненном опыте, о его мировоззрении, о его убеждениях, и это начинает на нас влиять. Как это мы говорим? С кем поведешься?
1: Того и наберешься.
0: Того и наберешься. А бывает общение, ну вот, ну просто там спросили, там, куда мне пройти,
1: да,
0: как мне найти улицу.
1: Ага. Да.
0: Ну или там какие-то вопросы, там, ну не знаю.
1: Бытовые какое-то бытовое такое взаимодействие.
0: Поэтому тут апостол говорит, ну как бы не вообще, потому что ну иначе как. А речь идет о вот именно общении, подразумевающем влияние. Вот. Ну и дальше он перечисляет вот эти вот признаки этой старой закваски, от которой нужно очиститься. Да? Блудник, лихаимец. Ну, лихаимец это бандит, наверное, не знаю, как там в современном переводе.
1: Да, сейчас, секундочку.
0: Идолослужитель, злоречивый, пьяница, хищник.
1: Если мы читаем в современном переводе, да, то к чему я призвал вас на самом деле, так это к тому, чтобы вы не общались ни с одним из тех, кто называет себя вашим братом, а сам остается либо развратником, либо стяжателем, а может быть идолопоклонником, или сквернословом, и пьяницей, или мошенником. С такими даже не садитесь вместе есть.
0: Да, я тут как-то все чаще и чаще такие растяжки или плакаты такие вижу. В наших городах, что там в Подмосковье, например,

0: там, или еще какая-то область. Территория без мата. То есть сквернословие стало проблемой национального масштаба, понимаете?
1: Угу.
0: Вот, то есть, а почему? Ну, наверное, потому что люди вот утратили вот это понимание святого, не святого,
1: угу.
0: Да, правильного, неправильного. Вот в конце концов это ведет... Ведь говорит, человек использует те слова, которыми он думает, угу. которые у него в сердце. Вот. Мы говорим как бы то, из чего мы выносим из себя, то, из чего мы сделаны. Вот, а мы сделаны из слов. Вообще человек – это слово.
1: Угу.
0: Да, вот, это мысль, это сознание. Если отключить сознание, мысль и слово, то мы перестаем быть людьми.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому вот, чем мы наполнены, то и мы и есть. Вот, если мы, значит, злоречивы, значит, мы вот, наполнены. Ну, как-то это неприятно. Это вот все равно, что вот, не мыться там. Не менять
1: да.
0: одежду, да?
1: Угу.
0: Не бриться там, не, вот это, во что мы превратимся. Вот примерно то же самое здесь происходит. Поэтому очищение нашего внутреннего мира, да, вот оно постоянно тоже должно быть. Ну, и просто не прилипать к нам оно должно.
1: Угу.
0: Вот. И что мне судить о внешних, но о внутренних, ну, как бы внешних судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.
1: Угу.
0: Ну, это мы об этом уже говорили, да. То есть нужно поставить границу вот этому влиянию и.
1: Угу. Также мы должны начать, так скажем, разбирать следующие тексты, да. Они, я так понимаю, ведь тоже взаимосвязаны с.
0: Ну, они вытекают, да, буквально да. Из того. Апостол угу. Павел развивает ту мысль.
1: Да. На что нам дальше стоит обратить внимание? То есть здесь нам контекст понятен, что мы должны бороться со грехом, и это не обсуждается. Да, ну, то есть, как бы искоренять.
0: Ну, апостол развивает мысли, говорит, не знаете ли, что неправедные, вот праведные, неправедные, святой, не святой, да?
1: Да.
0: Кто такие неправедные? Царство Божие не наследует.
1: Да.
0: Не обманывайтесь, ни блудники, ни долосужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложные, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. В общем, он перечисляет все то, что там было. Чтобы ни у кого, почему он так подробно пишет? Ну, он называет вещи своими именами, чтобы ни у кого не было соблазна сказать, ну, а я что-то не понял, я что-то не услышал.
1: Меня в этом списке нет.
0: Меня в этом списке
1: нет. Да.
0: Поэтому вот он настолько подробно все это перечисляет. Вот. И он говорит, вы были когда-то такими, но омылись, осветились, оправдались именем Господа Иисуса Христа. Ну, мы уже об этом с вами не раз, наверное, говорили, да, осветились. То есть как бы были такими, стали такими. Думали так, стали так. Осветились не в смысле, а осветились. Светлыми mm-hmm. стали, а освятились. Да?
1: Mm-hmm.
0: И все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно мной обладать.
1: Mm-hmm.
0: Это, по-моему, у блаженного Августина есть «люби Бога и делай, что хочешь».
1: Классная фраза, конечно.
0: Так и он здесь говорит, что если ты Бога любишь, то для тебя будет естественно вот это все не делать. Ну, просто естественно.
1: Угу.
0: Вот, ну, святой человек, когда он проходит мимо непотребных вещей, он, ему даже неприятно смотреть на эти непотребные вещи.
1: Угу.
0: Не то, что в этом участвовать. Вот об этом идет речь. И это естественно, это, для этого ему не нужно какое-то усилие воли предпринимать.
1: Угу.
0: Там, или еще что-нибудь. Вот. И дальше мысль о том, что тело человека, да, вот он говорит, еще один образ использует, это храм.
1: Mm-hmm. Да, то есть вот оно.
0: Вот. И вот, кстати говоря, это хорошая иллюстрация того, что значит вот святой или не святой. Для не святого человека тело это не храм, а это что угодно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот. Это как бы склад, это мусорная свалка, это что хотите. А для святого это храм, а храм это храм. Понятно. И вот дальше на основании этой мысли он говорит, что ну как бы если это храм, то как эти вот то, что я вам говорил, как это все может быть?
1: Угу.
0: Поэтому избегайте блуда. Всякий грех, который делает человек... есть в ней тело, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа, которого вы имеете, не, и вы от Бога, и не свои, ибо куплено дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть

0: Божие.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за столь интересный разбор данной главы, 5 и начало 6. Спасибо. Помните, Бог зовет нас к такой жизни, в которой и душа, и тело отражают его характер. Настоящая любовь к людям включает и принятие, и готовность честно говорить о грехе, чтобы человек мог измениться и быть спасенным.

«Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто дразнишь. Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама

0: и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть.
2: А что, они были ядовитые?
3: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались?

0: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
0: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
0: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
2: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
3: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
3: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
2: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да. Бог сильно любил Адама и Еву, и, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
0: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
0: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
2: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
2: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Свита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут

0: Здравствуйте, ребята! А вы знаете, что кроме пирожков с повидлом и сыра, я очень люблю грецкие орехи. Объедение. Как вкусно. А, Ванечка, здравствуй.
1: Смекай, почему я такой невезучий?
0: Как это ты невезучий? У тебя же я есть.
1: Да я серьезно, Смекай.
0: Так и я серьезно. Подожди. Ага. О, смотри. А? Смотри, да смотри. А? Какой громадный орех. Хочешь, я тебе орешек разобью? Смотри. О.
1: Ой. Ну, ангел, это же орешки попадаются плохие.
0: Да подожди. А? Сейчас мы тебе вот этот. О. Вот этот, смотри. Смотри, какой большой. Ой.
1: Он гнилой.
0: Тоже гнилой. Ну ладно, подожди. Подожди, сейчас мы с тобой найдем вот этот маленький. О! Ты знаешь, в маленьких орехах иногда попадаются такие вкусные ядрышки. О! А, смотри. А, смотри! Хороший! На, кушай.
1: Спасибо, Смекай.
0: А теперь расскажи мне, кто же тебя так обидел, что ты такой грустный, а?
1: Понимаешь, Смекай, у всех мальчишек есть бейсболки, кроссовки, чтобы забивать одни голы. У меня даже мяча нету.
0: Зато, ой,

0: Да ты посмотри, зато какая у тебя чудесная толстовочка есть. Таких сейчас нигде не найдешь.
1: Такая толстовка мне осталась от брата. Сейчас никто такие не носит толстовки.
2: Подожди-ка. Ну-ка, посиди-ка вот здесь на гамаке.

0: cierto yo?
1: Смотри, смотри. О. Я решил подарить тебе вот этот чудесный королевский сюртучок. Смотри, какой чудесный, с блесточками.
2: Господи, да ты чего? Такие сюртуки в позапрошлых веках носили. Нет у меня никакого.
3: Ребят, что-то я ничего не понимаю. А чего сейчас носят-то? Вань, а чего тебе надо-то? Ну, чего сейчас носят?
2: Ой, Смигаль, какой ты наивный, ничего ты не понимаешь. Вот, смотри, последняя мода осталась. Вот, смотри, вот. Вот, видишь, какая мода сейчас осталась? Видишь?
0: Нет, ты мне скажи, смешишься.
1: Ну зачем такая одежда нужна? Нет, ты скажи, зачем вот это надо?
2: Ой, Змейкаль, чем лучше ты надеть, тем больше у тебя друзей. Все тебя уважать будут.
1: Че, правда, что ли?
2: Конечно, хоть я тебя жизни научу.
1: Ну да. Это выходит дело, моя одежда никуда не годится.
2: Конечно, позапрошлый век. Вон, смотри, что сейчас носят.
1: Это значит, если я вот это одену, то тогда у меня будет много друзей, и все будут меня уважать.
2: Ну, Смекай, насмешил. Ну, чтобы так надеваться. Бизнесменом надо быть. Знаешь, сколько денег надо заработать.
1: Ты совсем забыл. Ты забыл, что в моем чудесном сундучке абсолютно все можно найти, Ваня. Где-то я тут такое видал. Так.

0: Ваня! Ваня! О! О! Ну, ты чё смеёшься-то? Да чего ты смеёшься-то?
1: Ты нажался как клоун!
0: Чего? Я клоун? Да я оделся, как твои ребята в журнале!
1: Тебе до этих ребят ещё далеко!
0: Это как это? Это мне до них далеко? Да чего эти твои ребята хорошего-то тебе сделали? Далеко! Я, между прочим, тебе самые лучшие конфеты давал. Орешки. Самые красивые выбрал.
1: Орешки у тебя были все гнилые.
0: Откуда я знал, какие они внутри, а не снаружи?
2: Привет, ребята.
0: Красивыми казались.
2: Как у вас здесь интересно. Смекай, ты что ли? Я тебя не узнала. А вы что хмурые какие? Опять что-то не поделили, да?
0: Да я вот как раз делюсь с ним всем, что у меня есть. А он говорит, что вот эти вот ребята лучше меня. Вот.
1: Я не говорю, что они лучше тебя. Я говорю, что они надеты лучше тебя.
0: Так я оделся точно так же, как и они там в журнале. Во как!
2: Кстати, Смекай, ты зачем так оделся-то?
0: А Ванечка сказал, что чем ты лучше одет, тем у тебя больше друзей, и все тебя уважают. Вот.
2: Вань, ты что, правда так считаешь?
1: А что, разве не так?
2: Да нет, конечно. Я знаю, вам обоим надо послушать одну замечательную песенку.
0: Какую песенку?
2: А в твоем сундуке она есть, Смекай.
0: Да?
2: Да, давай. Вань, садись, тебе тоже полезно будет.

0: веришь советам совы, на время наряд у ежа попроси. Походишь немножко колючий, как еж, быстрее, наверное, совет мой поймешь.
1: И к ежику зайчик скорей побежал, и тот ему с радостью шубку отдал.

0: что не за одежду нас ценят друзья.
1: И какая чудесная песенка.
2: Да, песня хорошая, смекаешь.
1: Я вот только одного смекнуть никак не могу. А зачем это заяц у ежа шубку колючую брал?
3: Смека, ты что, не понял? Заяц думал, что у ежика много друзей именно из-за шубки.
1: А разве не из-за шубки у ежика было много друзей?
2: Да нет, конечно, смекай. Дело-то не в шубке, а в том, что ежик был очень добрым и дружелюбным, в отличие от зайца.
1: Вот оно в чем дело-то! А тут я думал, чем это ежик от всех отличается? Он же был добрый, правильно?
2: Ну я рада, что вы наконец-то поняли, что главное не то, во что мы одеты, а то, как мы с вами поступаем, то есть какие мы внутри.
3: Смекай, это как орешки, помнишь?
1: Какие орешки?
3: Те, которые ты у меня угощал, вот этими, помнишь?
2: А что за орешки-то, Вань?
3: Вот меня угощал смекай.
1: Да, помню. Вот эти самые орешки с виду были очень красивыми, а внутри оказались гнилыми.
2: Дай посмотрю, смекай.
1: А когда мы взяли маленький орешек и разбили его, он внутри оказался просто замечательным. О!
2: Вань, это ты здорово с орешками заметил. Они прям как мы. Потому что если мы будем с вами модно одеваться, то это не значит, что нас сразу все будут любить. А главное, какие мы внутри, как эти орешки. Поэтому, ребят, вовсе не важно носить модную, дорогую одежду. А главное...
3: Правильно поступать!
2: Точно!
3: Ты уж извини меня, смекай, что я над тобой смеялся. Просто был надет смешно, и все.
1: Да ладно, ладно, я не обижаюсь. Я рад, что своим видом тебе настроение поднял.
3: Это точно. Да, дорога, не важно, во что ты надет. Я тебя таким люблю, потому что ты добрый.
1: Да ладно, ладно, я добрый. А вы угощайтесь орешками-то, угощайтесь.
3: Спасибо,
1: смекай. Я добрый. Я добрый!
2: Думаешь,
1: я добрый! А я вам еще и ведерко дам для скорлупы!
2: А зачем, смекай?
1: Чтобы выбросить!
2: А зачем ее выбрасывать, смекай? Ты знаешь, какие симпатичные поделки можно из нее смастерить? Ты умеешь?
1: Нет, не умею!
2: А ты, Вань, мастерить?
3: Нет, я не умею!
2: Тогда я вас сейчас научу. Для этого нам понадобится пластилин, картон и фантазия. У тебя это есть в сундуке?
1: Так вы же знаете, что в моем сундуке есть абсолютно...

0: Для того, чтобы сделать игрушку, необходимо скрепить ореховую скорлупу пластилином. Для совы сделаем крылья, лапки и глазки. Пока Смекай прикрепляет зайчику ушки, Ваня делает ежику иголки. Осталось слепить зайчику хвостик. Ну вот, герои нашей песенки готовы.
1: Смотрите, смотрите, какого я зайчика сделал! Только я одел его не в ежиную шубку, а в его родную серенькую, потому что я помню, что одежда – это не самое главное.
2: Я рада, Смекай, что ты это запомнил.
1: А вы знаете, когда я лепил этого зайку, я придумал одну чудесную песенку, которую мой сундук может показать.
3: Какую? Какую?
1: А вот давайте посмотрим.
2: Давайте.
4: Ой!

Смекай, пошли гулять, будем в мячик твой играть. Я считаю, раз, два, три, ну, смекаюшка, лови. Ой, какая неудача, в луже оказался мячик.

скучно стало мне. Что-то мне не по себе. Некому мне улыбнуться. Может, к Ванечке вернуться? Без тебя, Вань, мне хоть плачь. На, возьми обратно мяч.

0: Ну как, понравилось?
1: Да, Смека, отлично.
2: Отличная песенка.
0: А для тебя, Ванечка, у меня есть один сюрприз.
2: Тебе повезло,
0: раз,
2: Вань.
0: Два.
2: Смека приготовила.
0: Три.
1: Спасибо, Смека. Как ты узнал?
0: Так ты же сам мне сегодня говорил о том, что тебе хочется иметь мячик.
1: Я как раз-таки о том и мечтал.
0: Но только я дарю тебе его вовсе не для того, чтобы ты хвастался. А дарю я тебе его для того, чтобы ты лучше голы забивал.
1: Вот. Да, Смека, я больше не буду зазнавать и остраиваться из-за какой-то одежды.
0: Совершенно верно. Ведь самое главное – правильно поступать.
2: Конечно.
0: Но только вот в чем дело. Правильно поступать не так уж легко.
2: Да почему не легко, Смекай? Ты забыл про Библию и про нашего друга
1: Иисуса.
2: Точно.
0: Правильно. Правильно.

0: Ведь для него тоже намного важнее, какие мы внутри, как для нас орешки. То есть, как мы поступаем.
1: Библия! Вот только я не знаю, а где об этом написано?
0: А ты открой Евангелие от Матфея, 6 главу, и прочитай.
1: Ага, сейчас, сейчас. Вот, где? А, вот! И

0: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Ух ты! Вот это да! А где еще об этом написано, а?
1: Ребят, а вы знаете? Подскажите, смекая.
2: Вот еще вопрос. А что нам нужно делать?
1: Смекать. Нужно только попросить Иисуса, и Он обязательно поможет нам изменить наш характер в лучшую сторону. Здорово, да?
2: Ребят!
1: Что у нас есть такой друг.
2: Ребят, вы запомнили, что нужно сделать? Напишите мне об этом, ладно? И еще, знаете, обязательно напишите мне о том, что можно сделать еще из ореховой скорлупы. А то у меня ореховой скорлупы много, а что из нее сделать, я, к сожалению, не знаю. Напишите мне об этом. А если вы напишете, я вам обязательно пришлю на память футбольный мячик. Нет, не настоящий, а это закладочка такая для книг. Ну, до свидания.
1: Пока, ребята!
3: Пока, ребята!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.

0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Встречали ли вы людей, которые в диалоге тянут одеяло на себя и никак не дают вам высказаться? А что, если это относится и к вам? Какие ошибки мы совершаем в общении друг с другом? Давайте обсудим.

Топ-5 ошибок, которые мы совершаем в общении с собеседником. Ошибка номер один – это когда мы говорим больше о себе, чем о человеке, с которым ведем диалог. Например, приведу вам два варианта – правильного и неправильного. Первый вариант – неправильный, то есть когда вы больше говорите о себе. Привет! Слушай, я тут недавно был на концерте. Это был мой самый любимый исполнитель. Я так классно себя там чувствовал. Классно себя чувствовал? Я рад за тебя. Да, я-то как рад. Я тем более получал много удовольствия. Слушай, я бы с удовольствием еще раз туда сходил. Это первый вариант, когда вы просто рассказываете о себе. Человеку, возможно, отчасти было бы интересно услышать это, но все-таки вы в этом диалоге ставите акцент на себе. Какой я классный, как мне было хорошо. Некий эгоцентризм. Второй вариант диалога, который был бы наиболее верен с вашей стороны. Привет, я слышал, что ты недавно был на концерте. Расскажи, как тебе? Прекрасно, я получил массу крутых эмоций. Там было много исполнителей, которые мне нравятся. Интересно, а можешь подробнее рассказать, что за исполнители, что тебе понравилось, какие именно песни тебя зацепили? Как видите, второй вариант, он ставит акцент на вашем собеседнике, а не на вас конкретно. Вы больше говорите о нем. И, соответственно, когда вы акцент ставите на человеке, который рядом с вами, то в подавляющем большинстве случаев человеку будет приятно с вами разговаривать. Он будет наполняться в этом диалоге и будет складывать о вас самое положительное впечатление. И вам не стоит бояться того, что у человека возникнет ощущение, что вы слишком много о нем говорите. Потому что даже если будет так, это все равно будет высказано в положительном контексте. И максимум, что он вам скажет, так это то, что он хочет узнать и то, как именно ваши дела складываются. Человек получит массу положительных эмоций через то, что он получил свою дозу внимания конкретно от вас. И это, конечно же, в лучшем, в положительном смысле сыграет вам на руку.